0: хватает смелости признаться в участии в боевых действиях на стороне Украины. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. В качестве оправдания говорят, что они занимались тыловыми вопросами. По данным Бастрыкина, почти 1000 иностранных наемников, воевавших в составе ВСУ, объявлено в международный розыск. Владимир Путин провел оперативное совещание Совета Безопасности. Его темой стало сырье для новых вооружений.
1: Как известно, Россия одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы, необходимые комплектующие, сырье для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружения, военной и специальной техники. Как всегда бывает, в такой большой работе много вопросов, которые касаются практически каждого ведомства.
0: В Кремле рассчитывают, что американские переговорщики смогут приехать в Москву и продолжить очное общение по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента. Дмитрий Песков отметил неизменность позиции России в вопросе нераспространения ядерного оружия.
2: Вы знаете, наша позиция в плане режима нераспространения всем хорошо известна. Это касается ядерного оружия. И также всем хорошо известна наша позиция относительно права любого государства на мирный атом, на мирную атомную энергию. И это право должно быть и у Ирана, это право должно быть и у Саудовской Аравии, и у других государств.
0: В Вашингтоне заявили о том, что США и Саудовская Аравия заключили соглашение о поддержке мирной ядерной программы королевства. Правительство вводит новый грант для молочных ферм. Кроме того, как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина, корректируются нормы селекции в области племенного животноводства и некоторые другие положения государственной программы развития сельского хозяйства.
3: Чтобы помочь малым хозяйствам, вводим новый грант на реализацию проектов акселерации молочной фермы в размере до 265 миллионов рублей. Соответственно, средства эти позволят увеличить поголовье дойного стада, приобрести необходимую технику, оборудование, ну и решить вопрос с кормовой базой. Особые условия будут предоставлены и аграриям приграничных регионов. Они смогут получить государственную поддержку на производство молока, ну и, конечно, таким образом снизить собственные издержки.
0: Власти также поддержат рыбопромышленные компании Крыма и Кубани. Глава правительства отметил, что многие предприниматели, занятые развитием рыбного промысла и аквакультуры в Азовском и Черном морях, столкнулись с серьезными угрозами безопасности. 21-й ЕСовский пакет санкций не включает запрет на доставку российского сжиженного газа европейскими танкерами в страны, не входящие в ЕС. В Евросоюзе при этом согласились расширить существующие запреты на экспорт, они коснутся предметов и технологий, которые используются в российском ВПК. Ограничения также коснулись финансового и банковского секторов. Санкции введены против Дом.РФ, Банка России, МТС-банка, Точка-банка, Яндекс-банка, Озон-банка и других. Трамп признал, что Иран сохранил военные возможности, несмотря на удары США. Американский лидер в ходе выступления в Вашингтоне отверг утверждение СМИ о том, что Тегеран сейчас находится в более сильной позиции, чем 4 месяца назад. Трамп проведет в ближайшие часы новое совещание по военной операции против Ирана. Глава американской администрации изучает возможность проведения новой массированной атаки на Исламскую Республику. Слабая магнитная буря началась на Земле в четверг. Она стала второй за июль, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По словам ученых, явление может сохраниться до середины пятницы по московскому времени. Новости читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В пятницу днем в Петербурге небольшой дождь, плюс 22. В Москве 23 градуса тепла и облачно. Сейчас в российской столице плюс 14 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность 80%.

тайге стоит поселок красивый, говорят, его воздвиг веселый студенческий отряд. Московские ребята от мест родных вдали. Таежною Москвою поселок нарекли. В нем было все чудесно, ордынка у воды, Пречистенка и Пресня, и чистые пруды. Чертил на свежих срубах чернильный карандаш сокольники и сокол, Петровка и пассаж. Сокольники, Петровка и пассаж. На карте по-другому поселок

его, как прежде, таежную Москвой. Коль будешь на Амуре, товарищ дорогой, найди

0: мордынка у воды. Сокольники и сокол, и чистые пруды. Сокольники и чистые пруды.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Нарколепсия – это заболевание нервной системы, которое проявляется неожиданными и неконтролируемыми эпизодами засыпания. Они возникают абсолютно спонтанно, включая моменты активности вроде игры или приема пищи. Собаки подвержены этому заболеванию довольно редко, причем оно зачастую носит наследственный характер. Чаще всего встречается у доберманов, лабрадоров и такс. Несмотря на кажущуюся комичной ситуации, нарколепсия представляет собой серьезное нарушение сна хронического характера. Оно обусловлено недостатком особого вещества мозга, который регулирует процесс бодрствования. Специфического лечения против собачьей нарколепсии пока не разработано, но создание комфортных условий содержания, правильный уход и любовь хозяев позволяют животным вести полноценную и радостную жизнь, несмотря на недуг.
0: Audio Stories. We'll be right back.

0: Audio Stories.
1: В 1992 году Кристофер МакКендлас взял себе псевдоним Александр Супербродяга. Он решил отправиться в дикие края Аляски, мечтая обрести полную свободу и единение с природой. Но этот путь, задуманный как последний аккорд полного растворения в первозданной среде, закончился печально. В августе того же года он погиб от истощения, оказавшись отрезанным от мира в старом брошенном автобусе среди бесконечных аляскинских пространств. При нем нашли камеру с последней серией сделанных фотографий. Среди них особенно выделяется снимок, на котором супербродяга стоит рядом с автобусом номер 142, выглядя крайне ослабленным, однако сохраняя спокойное выражение лица. В руках он держит лист бумаги с надписью «Моя жизнь была счастливой, и я благодарю Бога. До свидания, пусть Бог благословит вас всех». Эта надпись оказалась его финальным посланием миру.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Знаки зодиака связаны с положением созвездий за Солнцем, что исторически помогало астрономам измерять время и предсказывать события. Однако сейчас их расположение часто не совпадает с реальными созвездиями. Первая причина – прецессия Земли. Ее ось медленно смещается, из-за чего небо сдвигается примерно на 1 градус за 72 года. Из-за этого положение Солнца относительно созвездий меняется. Например, раньше весной Солнце было в Овне, сейчас в Рыбах. Вторая причина – разные размеры созвездий. Знаки были разделены на 12 равных частей, но созвездия имеют разную ширину, и Солнце проводит в каждом разное время. Третья причина – существование 13-го созвездия Змееносца, через которое сейчас проходит Солнце в октябре-ноябре. Однако его исключили, чтобы количество знаков совпадало с месяцами. Например, 9 сентября традиционно относился к Деве, но по современным наблюдениям Солнце находится в созвездии Льва.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим ударение в глаголах и исправим ошибки ведущих и гостей маяка. Первый пример от Артема Новиченкова, ведущего программы «Пойми себя, если сможешь».
2: Это удивительные красоты, а мы сидим и 4 года долбим этот дискриминант, ты понимаешь?
1: Не долбим, а долбим. Ударение в этом глаголе всегда стоит за корнем. Долбишь, долбит, долбим, долбят. Во всех формах ударяем окончание. Следующий пример от Дмитрия Гутнова, гостя программы «Место действия Россия».
3: Царь Петр I подарил ему, даровал баронский титул и подарил ему земли в рязанских землях.
1: Ну, во-первых, вы наверняка заметили тавтологию. Подарил земли в рязанских землях. Но для устной речи эта оговорка не страшна, такое бывает. А вот слово «даровал» имеет другое ударение. Правильно, «даровал». Опять же, ударение ставим за корнем. Даруешь, даруем, даровал, даровала. Следующий глагол в нашем выпуске от ведущего программы «Провокация» Сергея Насибяна. Слушаем, что он сказал.
4: Он говорил, что Всевышний все, что называется, разрулит. Такое вот просторечие в одном предложении со словом «Всевышний».
1: Разрулит, неверно, правильно, разрулит, разрулим, разрулишь. Опять же, ударение ставим за корнем. А теперь послушаем гостя программы «Хорошо темперированный эфир» и найдем еще один глагол с неправильным ударением.
5: Нужно просто жесткой рукой взять и начать работать над чем-то другим, чтобы просто не застопориться в каком-то моменте, чтобы самому себя не демотивировать.
1: Застопориться – неверно. Правильно, застопориться. И здесь уже совсем другой тип ударения. Ударным должен быть корень слова «застопориться». И у нас на очереди пример от Юрия Даманского. Слушаем.
6: Но, да, наверное, все-таки не из художественной литературы мы черпаем какие-то ценности определенные. Но мы и так знаем, что убивать старушек нехорошо без романа Достоевского, ну, согласитесь.
1: Да. Черпаем, неверно. Правильно, черпаем. Здесь ударение тоже должно падать на корень слова. Черпать, черпаешь, черпает, черпаем. Ну и на этом я прощаюсь с вами. Однако встречаться чаще мы можем в Максе. Там у меня есть канал, посвященный правильной речи. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Красота древесных полимитовых улиток с острова Куба оказалась причиной угрозы их существования. Полимита славится яркими и необычными окрасками своих раковин. Высокая популярность среди коллекционеров привела к росту спроса на торговлю этими раковинами, что поставило популяцию моллюсков на грань исчезновения. Так привлекательность окраски стала проблемой для выживания животных. Удивительные узоры привлекают внимание собирателей, которые их продают. Таким образом, уникальность и интерес исследователей оказываются сопряжены с опасностью вымирания. Теперь британская сторона планирует объединить усилия с коллегами из Кубы, чтобы спасти редкие виды улиток от полного уничтожения.
0: Audio Stories.

Об этом, товарищ, не вспомнить нельзя. В одной эскадрилье служили друзья, и было на службе и

летали, дружили в небесной дали, рукою до звезд дотянуться могли. Беда подступила, как слезы к глазам. Однажды в полете, однажды в полете, однажды в полете мотор отказал. И надо бы прыгать, не вышел полет, но рухнет на город пустой самолет, пройдет, не оставив живого следа, и тысячи жизней, и тысячи жизней, и тысячи жизней прервутся тогда. Мелькают кварталы, и прыгать нельзя, дотянем до леса, решили друзья, подальше от города.

самолета рванулась с небес и вздрогнул от взрыва березовый лес. Не скоро поляны травой зарастут, а город.

могиле лежат посреди тишины отличные парни отличной страны. Светло и торжественно смотрит на них огромное небо, огромное небо, огромное небо.

0: Audio Stories.
1: Спасательная служба Италии выставила счет на сумму 14 225 евро, это около 1 300 000 рублей, британскому туристу, эвакуация которого была проведена двумя вертолетами в горах Альп. Мужчина обвинен в игнорировании предупреждающих знаков о закрытии маршрутов из-за опасности схода камней. Путешественнику из Англии исполнилось 60 лет, и, несмотря на наличие специальных табличек на итальянском и английском языках, которые запрещали восхождение на маршруте высотой около 2500 метров в Доломитах, он продолжил путь по скалистым тропам. После начала камнепада британец обратился за помощью и вызвал экстренные службы. Его спасение потребовало привлечения нескольких работников спасательных служб и пары вертолетов. Пострадавший отделался испугом, но теперь обязан возместить полную стоимость операции по эвакуации. Ранее аналогичную ситуацию пережили двое бельгийских туристов, которым также пришлось выплатить штраф. Но их сумма штрафа была значительно меньше, потому что страна входит в состав Европейского союза, в отличие от Великобритании, покинувшей союз.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Средневековый севильский поэт и соблазнитель. Персонажи страны чудес, в которую попала Алиса. Капитан московского уголовного розыска. И еще многие-многие герои фильмов, спектаклей и песен. Кажется, они не похожи друг на друга. Но при каждой встрече мы видим и слышим только одного человека. Владимир Высоцкий. Специальный выпуск «Аудиосторис» «Маяка». Слушайте в эту субботу с 23.00.
1: Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи. Из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Китайская пустыня Кумтак популярна благодаря живописным горам Меньшань, озеру Юацуань и историческим воротам Великого Шелкового Пути, откуда начинался въезд в Китай. Здесь туристы фотографируются и устраивают прогулки верхом на верблюдах. Это вызывает интенсивный поток движения и образование пробок. Китайцы быстро справились с ситуацией, установив светофорные устройства. Сейчас верблюды спокойно стоят на месте, если зажегся красный сигнал, пропуская пешеходов. Однако возникла новая сложность. Сами светофоры превратились в отдельную туристическую точку притяжения, возле которой собираются толпы желающих сделать фотографии.
0: Audio Stories.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Российским высокоточным оружием воздушного базирования поражен порт Южный в Одесской области. Под удар попали объекты, задействованные для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов. Топливо предназначалось для обеспечения подразделений ВСУ. Минобороны охарактеризовала удар как часть кампании по поражению военной и логистической инфраструктуры украинской армии. Бойцы группировки «Восток» нанесли поражение 5 бригадам и полкам ВСУ в районах населенных пунктов Волчанская, Гавриловка, Днепропетровской области, Зорница, Любицкая, Никольская и Общая Запорожской области. Противник потерял свыше 300 боевиков, 6 боевых бронемашин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие. Российские военные рассказали детали освобождения Благодатного в Запорожской области. Противник успел выстроить эшелонированную оборону и поднял в воздух десятки дронов.
2: Мы прошли через уже нами занятые пункты вольные, подготовились, сделали маленькую разведку. В принципе, вычислили, где находится наш противник, и несколькими группами в обхват начали обходить населенный пункт.
3: Пивишек они не жалеют, летят по несколько штук на каждого солдата. Стараемся противодействовать всеми силами, уклоняться, бегать по лесополкам, прятаться.
4: Если в подвале они находились внутри, делали траншею, заходящую, допустим, в дом, чтобы при штурме перебежать в дом внезапно.
0: Российские суды вынесли обвинительные приговоры в отношении более 1200 украинских военнослужащих за преступления против мирного населения. Об этом ТАСС сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По его словам, более 1000 ВСУшников осуждены за совершение убийств мирных жителей, жестокое обращение с гражданским населением, наемничество и другие преступления. Владимир Путин провел оперативное совещание Совбеза. Его темой стало сырье для новых вооружений. Президент подчеркнул, что Россия входит в число немногих стран, способных самостоятельно создавать материалы не только для перспективного оружия, но и для модернизации уже существующих систем. Россия фиксирует положительную динамику на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, заявил пресс-секретарь президента. Дмитрий Песков призвал ориентироваться на позицию МИДа в вопросе украинского урегулирования.
5: Здесь в первую очередь нужно следить за комментариями нашего Министерства иностранных дел. И хочу вам напомнить, что Министерство иностранных дел возобновило нашу позицию о готовности к процессу мирного урегулирования. Это действительно так. Мы остаемся открытыми для переговорного процесса. Но в условиях, когда киевский режим далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, мы тоже продолжаем нашу специальную военную операцию, где фиксируем положительную для нас динамику.
0: Глава МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встретились накануне в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому разрешению украинского кризиса, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Правительство России выделяет более 3 миллиардов рублей Белгородской области на компенсацию затрат на приобретение энергетического оборудования. Об этом на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
6: Важно, чтобы на местах оперативно принимались меры для обеспечения жилых домов теплом, светом, водой. В полном объеме работали и поликлиники, и образовательные учреждения, объекты торговли, питания, промышленные предприятия, ну и, конечно, общественный транспорт. Нужны четкие профессиональные действия и по обслуживанию коммунальных, инженерных и энергетических систем. Сегодня выделим почти 3 миллиарда 300 миллионов рублей Белгородской области на компенсацию затрат на приобретение необходимого специализированного оборудования, включая и подстанции, и трансформаторы.
0: Власти также поддержат рыбопромышленные компании Крыма и Кубани. Глава правительства отметил, что многие предприниматели, занятые развитием рыбного промысла и аквакультуры на Азовском и Черном морях, столкнулись с серьезными угрозами безопасности. Танкер «Деливер», задержанный французскими властями, спустя почти месяц покинул район порта Марселя и продолжил движение в Средиземном море. Судно, напомню, следовало из России. Газета «Монт» со ссылкой на прокуратуру писала, что суд оштрафовал компанию владельца танкера за непредоставление документов, подтверждающих национальную принадлежность судна. Посольство России во Франции назвало действия Парижа в отношении танкера очередным фактом пиратства. Трамп проведет новое совещание по военной операции против Ирана. Президент сказал, что дела у США в Иране обстоят очень хорошо, но признал, что у Тегерана все еще есть военный потенциал. Глава американской администрации изучает возможность проведения новой массированной атаки на Исламскую республику. Американцы этой ночью продолжают атаковать города Ирана. Молния ударила в ракету во время старта в Китае. Ракетоноситель Чанчжэн-3В не получила повреждений, и миссия по выводу спутника Тяньлань прошла успешно. Новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге небольшой дождь, плюс 22. В Москве 23 градуса и облачно. Сейчас в российской столице плюс 13 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

моя.

звеня. Мне как песни его не хватает, а ему не хватает меня. Пусть часто приходится нам расставаться, другие зовут города, а я все равно остаюсь ленинградцем везде и всегда.

Надо мной голубая прохлада развернула лебяжьи крыла. Это белая ночь.

холодок над перронами горит. Наступает пора уезжать, мой хороший, мой

0: с ленинградцем везде и всегда. А я все равно остаюсь ленинградцем везде и всегда.
1: Audio Stories.
2: Организация, признанная экстремистской «Свидетели Иеговы», предпринимала попытки привлечь представителей коренных народов Амазонии в ряды своей группы. Они незаконно разместили оборудование, которое предназначено для трансляции религиозных материалов. В охраняемых районах долины Джавари в Бразилии, где проживают представители народа Каруба, правоохранительными органами обнаружено 7 ретрансляторов черно-желтого цвета, которые работают на солнечной энергии. Эти устройства распространяли записи библейских цитат и мотивирующие обращения, включая призывы размышлять о смерти апостола Павла. Помимо оборудования, полицейские зафиксировали присутствие беспилотников, которые осуществляли наблюдение за районом, а также заметили подозрительных лиц, членов секты свидетелей Иеговы поблизости. По сообщениям местных изданий, эта ситуация не единичный случай попыток установить контакт с коренным населением региона и склонить его к принятию религиозной доктрины. Ранее группа американцев и бразильцев-пропагандистов протестанства была уличена в намерении проникнуть в отдаленные районы на самолете-амфибии с целью контакта с местными племенами.
1: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Регион Альто-Адидже в Северной Италии известен своими потрясающими пейзажами доломитов. Местные фермеры заметили резкое увеличение числа гостей, которые прогуливались по частным пастбищам. Они наносили ущерб природной среде и мешали животным вести обычный образ жизни. Чтобы ограничить доступ, фермеры приняли радикальное решение – установили платные турникеты стоимостью 5 евро за посещение. Предполагалось, что высокая плата остановит людей, однако эффект оказался обратным. Многие туристы приехали специально посмотреть на необычные турникеты и запечатлеть себя на их фоне. Те, кто хотел избежать оплаты, легко преодолели барьер, просто переступив через ограждение. Турникеты, которые были задуманы для защиты территории, сами стали аттракционом и новым пунктом маршрута для путешествующих.
0: Audio Stories.

0: про нас.
1: Как кассир без кассы, как монах без рясы, как пиратский брик без парусов. О, в наши дни ужасно, в наши дни ужасно выглядит мужчина без усов.

я отпускаю усы. Как актер без грима, как костер без дыма, и как шар земной без полюсов. Что ты за мужчина? Ну что ты за мужчина, если не завел себе усов? Но через полгода вдруг прикажет мода, и усы отрежут усачи. Светлые, как пряжа, черные, как сажа, рыжие, как угли из печи. Бредит мир усами, усами, все млеют от этой красы.

усами, все млею от этой красы. Как вам быть, решайте вы сами, а я отпускаю усы. Бредит мир усами, усами,

0: Audio Stories.
1: Деревня Куангфукау расположена неподалеку от столицы Вьетнама Ханоя и известна миру своим древним ремеслом производства ароматических палочек. Ежегодно ее улицы превращаются в настоящие галереи ароматов. Повсюду раскладывают сотни тысяч связок свежесделанных палочек, которые сохнут под лучами солнца. Это непростое дело требует постоянного внимания мастеров. Единственный дождь способен уничтожить весь труд целого месяца. Местные жители хранят секреты своего мастерства уже более века. Традиционный процесс изготовления остается неизменным. Тонкие деревянные щепки бамбука покрывают натуральными маслами и травяными порошками вручную. А сушка на открытом воздухе придает готовому продукту особый насыщенный запах, который высоко ценится вьетнамцами и иностранными покупателями. Благовония из Куангфукау используются повсеместно, от буддийских храмов до обычных домов.
0: Аудио сторис.

Доброй ночи. С вами Диктор Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23.07. Программа «Бессонница». Есть музыка, которую понимаешь, даже не зная слов. Расскажите о ней.

0: Audio Stories.
1: Эффект Даннинга-Крюгера описывает ситуацию, когда неквалифицированный или недостаточно компетентный человек абсолютно уверен в правильности своих действий и решений. Причина кроется в недостаточном уровне познаний. Индивид попросту не осознает собственных ошибок, считая, что поступает верно. Открытие эффекта связано с одним курьезным случаем, который произошел в 1995 году. Американец по имени МакАртур Уиллер попытался совершить дерзкое преступление – ограбление сразу двух банков подряд. Для маскировки преступник воспользовался необычным способом. Он покрыл свое лицо лимонным соком. Уилке был уверен, что это сделает его невидимым для видеокамер слежения. Известно, что лимонный сок используется для приготовления невидимых чернил. Кроме того, Уиллер сначала провел эксперимент. Он нанес лимонный сок на лицо, сделал фотографию и увидел лишь чистый лист бумаги. На самом деле, фотография просто не успела проявить изображение. Вооруженный этими выводами, Уиллер приступил к реализации плана. Впрочем, невидимый грабитель долго не скрывался. Уже спустя пару часов сотрудники полиции задержали неудачливого преступника. Этот случай – яркий пример эффекта Даннинга-Крюгера, когда низкая квалификация и отсутствие критического осознания ведут к серьезным заблуждениям.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Острая еда способствует похудению. Капсаицин, который содержится в перце, стимулирует выработку гормона норадреналина. Он запускает процессы активации бурых жировых клеток, которые активно сжигают избыточные калории. Острые блюда помогают снизить аппетит. Тот же капсаицин воздействует на мозговые рецепторы, которые отвечают за ощущение сытости. Человек интуитивно ограничивает потребление пищи, если блюдо чрезмерно острое, что предотвращает переедание. Перец чили оказывает положительное влияние на общее состояние здоровья. Многочисленные научные эксперименты показали, что приверженцы острой кухни чаще демонстрируют крепкую сердечно-сосудистую систему и имеют низкий риск развития онкологических заболеваний. Но острая еда может вызывать изжогу и раздражать слизистую желудка, особенно у людей с гастритом, язвой и другими болезнями желудочно-кишечного тракта. При чрезмерном употреблении она способна усугублять хронические заболевания и вызывать дискомфорт. Однако у здоровых людей при умеренном потреблении острая пища обычно не вызывает серьезного вреда.
0: Аудио сторис.

0: снился сон. Я во сне свободен был отдел, но телефон вдруг под утро взял и зазвенел. И мне сосед говорит: привет, ну как дела? И сна как нет, и покоя нет, и ночь прошла. Ну как дела? Простой вопрос, да вот ответ. Не так уж просто, зачем, зачем дана мне жизнь моя, что я могу, и только я. Собираюсь я найти ответ,
1: но столько дел,
0: что минуты нет свободной, нет. Глядишь, и ночь
1: фонари опять уже зажгла,
0: и сутки прочь, а с утра дела, дела, дела. Учитель мой мне однажды в детстве дал совет: умей порой иным делам ответить нет. Урок не впрок, старика не понял я тогда. Опять звонок, трубку снял и вновь ответил: да, я в суете. Так много лет, как много дел, а дела нет. Зачем, зачем дана мне жизнь моя, что я могу, и только я. Так каждый день собираюсь я найти ответ на столько дел, что минуты нет свободной, нет. Глядишь, и ночь фонари опять уже зажгла, и сутки прочь, а с утра дела, дела, дела. Мне снился сон, я нашел в нем главное и сделал, но телефон вдруг под утро взял и зазвенел. Один чудак мне опять звонит и ждет ответ. Не знаю как, но на этот раз сказал я нет. Учитель дал давно совет, но думал я так много лет. Зачем, зачем дана мне жизнь моя, что я могу, и только я. Так каждый день собираюсь я найти ответ на столько дел, что минуты нет свободной, нет. Глядишь, и ночь фонари опять уже зажгла, и сутки прочь, а с утра дела, дела, дела.

0: «Маяк». Это мы. Это про нас.
1: Лунный свет над равниной рассея, вдалеке ни села, ни огня. Я сейчас уезжаю на север,

руках я спешу, извините меня. Говорю вам, как лучшему другу, вас нисколько ни в чем не виня. Соберитесь на скорую руку, я спешу, извините меня. Не хотите, ну что ж вы, ей-богу, тихо дрогнули рельсы звеня. Хоть присядьте со мной на дорогу, я спешу, извините меня. Хоть присядьте со мной на дорогу, я спешу, извините меня. Может быть, вы раскаетесь где-то посреди отдаленного дня. Может быть, вы припомните это. Я спешу, извините меня. Жизнь прожить захотите сначала, расстояния и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам

жизнь прожить захотите сначала, расстояние и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам с вокзала, я спешу, извините меня. Я спешу,

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали: закройте дверь, не мешайте нам.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.
2: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.
0: Воспитательный знак.
3: Первое понятие о человеке, которое впоследствии закрепится словом, образуется в ребенке в бессловесный период его жизни. И что на образование этого понятия имеют решительное влияние те первые человеческие личности, которые отразятся в душе ребенка и лягут в основу его будущих отношений к людям. И счастливо дитя, если первое человеческое лицо, отразившееся в нем, есть полное любви и ласки лицо матери. В отношении разных людей к другим людям мы замечаем величайшее разнообразие и много бессознательного, как бы прирожденного. Но, конечно, многое здесь не врожденное, а идет из периода бессловесного младенчества.
0: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.

0: Аудиосторис.
1: Наблюдая за поведением морских птиц, исследователи обнаружили трогательную особенность. Тупики приносят своим избранницам цветы. Несмотря на отсутствие однозначного объяснения, биологи уверены, что главной движущей силой являются чувства. Возможно, букетик символизирует попытку завоевать сердце партнера. Подарить красивый цветок означает показать нежность и привязанность. Также есть мнение, что подношение цветов укрепляют связь внутри пары. Известно, что тупики образуют устойчивые союзы на долгие годы, ежегодно возвращаясь в одно и то же место размножения. Такой жест демонстрирует постоянство чувств и намерений партнера. Иногда цветы играют роль строительного материала для комфортного гнезда. Красивый цветок – идеальный способ обустроить семейный уголок, который готовят к появлению потомства.
0: Аудиосторис.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжают уничтожать портовую инфраструктуру Украины, задействованную в интересах ВСУ. В течение дня в результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту Южный поражены объекты, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для украинской армии. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 6 бригадам противника в районах населенных пунктов Рыжовка, Уланово, Могрица Сумской области, Сосновка, Большие Проходы, Дементьевка и Рубежная Харьковской области. ВСУ потеряли около 300 боевиков, 3 бронемашины, 17 автомобилей и артиллерийское орудие. Новый главком ВСУ Драпатый является фигурантом нескольких уголовных дел в России, в том числе о терроризме и геноциде русскоязычного населения, сообщил источник РТ в правоохранительных органах. Драпатый объявлен МВД России в розыск. В 2017-2019 годах он командовал подразделениями, которые обстреляли населенные пункты Донбасса более 70 раз, в результате чего погибли и были ранены 154 человека. Владимир Путин провел оперативное совещание Совета Безопасности. Его темой стало сырье для новых вооружений. Президент подчеркнул, что Россия входит в число немногих стран, способных самостоятельно создавать материалы не только для перспективного оружия, но и для модернизации уже существующих систем. «Россия остается открытой для переговоров по Украине», – заявил пресс-секретарь президента. Дмитрий Песков сказал, что контакты по украинскому урегулированию идут, но говорить об ускорении этого процесса сейчас не приходится.
2: Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму. Действительно, осуществляются контакты, это всегда позитивно. Но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится. Мы продолжаем по имеющимся рабочим каналам наш диалог с американцами. И надеемся, что когда американские переговорщики будут посвободнее, мы продолжим очное общение. Они смогут приехать в Москву и продолжить наш диалог.
0: Глава МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встретились в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому разрешению украинского кризиса, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Республика Крым, Севастополь и Краснодарский край получат субсидии для поддержки предпринимателей, которые занимаются добычей, разведением и переработкой рыбы и морепродуктов, сообщил Михаил Мишустин. По словам премьера, часть этих средств будет направлена на компенсацию затрат и сохранение рабочих мест.
3: Вылов рыбы и ее разведение в тех местах связано с серьезными рисками. Чтобы помочь организациям сберечь рабочие места, направим субсидии 3 российским субъектам. Средства получат Крым, Севастополь и Краснодарский край, что позволит помочь возместить часть затрат на операционные расходы для более чем 30 организаций. Рассчитываем, что такой подход даст возможность повысить их устойчивость. Правительство продолжит поддерживать предпринимателей, которые занимаются, соответственно, добычей водных ресурсов и их разведением и переработкой.
0: Михаил Мишустин сообщил о выделении Белгородской области более 3 миллиардов рублей на компенсацию затрат на приобретение необходимого специализированного оборудования. Верхняя палата Конгресса США проголосовала против ограничений военных полномочий президента в иранском конфликте. Предложение предусматривало, что Трамп выведет вооруженные силы США из зоны боевых действий, за исключением особых случаев. Глава американской администрации заявил, что в настоящее время изучает возможность проведения массированной атаки на Иран, причем удары будут масштабнее, чем прежде, сказал Трамп в интервью порталу Axios. С 24 по 26 июля в нескольких регионах России прогнозируется высокая пожарная опасность. Как сообщили в гидрометцентре, в зоне повышенного риска Мурманская область, Республика Коми, Волгоградская, Астраханская, Херсонская, Иркутская, Магаданская области, а также центр Красноярского края. Температура воды на морских курортах России держится в интервале 18-27 градусов. Прохладнее всего вода в районе Калининграда, а теплее в Ейске. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она пояснила, что в районе Ейска погода теплая, а море мелкое, поэтому температура воды быстро реагирует на прогрев воздуха. В столичном регионе с пятницы начнется повышение температуры окружающего воздуха. По прогнозу ведущего специалиста центра ФОБОС Вадима Заводченкова, без дождей в Москве не обойдется.
1: В Москве интенсивность осадков ожидается небольшой. В такой ситуации солнце, выглядывающее в разрывах туч, сможет прогревать воздух в столице до плюс 23-26, и лишь в понедельник будет немного прохладнее. По предварительным прогнозам, такая неустойчивая с ливнями и грозами погода задержится в центре России вплоть до конца июля.
0: Погода. В пятницу днем в Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 22, в Москве 23 градуса, облачно. Сейчас в российской столице плюс 13 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Новости на сайте vesti.ru.

С новым утром, друзья мои, с новым днем, вот она и пришла, пятница, в данном случае 24 июля, 5 часов и почти 10 минут, время московское, у микрофона Николай Свистун, и у нас с вами сегодня 2 часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонс того, что будет происходить в эфире «Маяка» сегодня и в выходные, в общем, все, что сможем, расскажем. Номер для ваших сообщений плюс 7-967-103-5533, отправляйте. Послание можно через мессенджеры, Макс, WhatsApp и Telegram. А день сегодня какой? Прям под пятницу. День рождения растворимого кофе. Да, неглубокий исторический анализ говорит о том, что этот продукт, который кажется относительно современным, на самом деле происходит, ну уж как минимум, из середины 19 века. Даже во время гражданской войны в США у войск Союза, это вот те, которые не конфедераты, которые выиграли в итоге, у них уже была вот такая кофейная смесь, уже и кофе, и сахар, и все сразу, почти что три в одном, и все это было рассчитано на быстрое приготовление. Ну и знаете, как часто бывает с изобретениями, у растворимого кофе очень много отцов. Одно время японец претендовал на вот это почетное звание Сатори Като. В 1901 году он представил свою разработку, правда, в США представлял, на выставке в Баффало, он же Буффало. Но на самом деле еще в 1889 году новозеландец Дэвид Стрэнг патентовал технологию изготовления растворимого кофе. В общем, много этих самых технологов было, но по-прежнему, знаете, несмотря на успехи промышленности, все-таки кофеманы настоящие считают, что растворимый кофе пить, конечно, нехорошо. Ну, как-то, как будто бы не по-гурмански, не по-кофемански, надо заводить какую-нибудь правильную кофемашину. Некоторые доходят до того, что профессиональные кофейные аппараты ставят у себя дома. Если вы из таких, расскажите, как вы проводите 20 минут, в течение которых машина разогревается, или вы просто не выключаете. Но иногда, знаете, может быть, и не стоит заводить очень продвинутых кофейных аппаратов дома, особенно если их вам дарят. Вот вам поучительная история из Москвы. Супруги развелись. Ну, такое бывает, сами знаете. И 43-летняя уже бывшая супруга получила от своего бывшего, соответственно, супруга внезапный подарок, дорогущую кофемашину. С чего вдруг такая щедрость, подумала женщина по имени Татьяна, девушка, ладно, раз не замужняя теперь уже, потому что она, конечно, читала историю про Троянскую войну, и в целом, видимо, барышня образованная, что-то заподозрила, и оказалась права, потому что выяснилось при осмотре сервисменами, что в машину был встроен самый что ни на есть таки настоящий жучок. То есть кофемашина должна была шпионить за девушкой. Непонятно, почему именно этот аппарат. Мне кажется, кухня не самое интересное место для шпионажа. Но почему-то бывший супруг решил, что надо именно за кухонными вот этими беседами понаблюдать дистанционно. В общем, очень это все странно. Жучок вытащили, кофемашину вернули. Вообще, по идее, все это подпадает под действие некоторых статей Уголовного кодекса. Ну, уж как минимум, вторжение в частную жизнь-то точно. В общем, дорогие друзья, проявляйте бдительность, пейте кофе, какой вам нравится. Хотите растворимый, пожалуйста. Я думаю, что вот банка растворимого кофе отличается от продвинутой кофемашины тем, что в нее пока жучок вставить сложновато. Пожалуйста, уважайте частную жизнь друг друга, пейте вкусные напитки. Ну, а пока давайте дружно встретим эту пятницу под музыку на «Маяке».

0: спать.
1: Плюс 7967-103-5533. Это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну а у нас пока наша уже почти постоянная рубрика «Из жизни зумеров». Итак, оказывается, представители вот этого довольно молодого поколения, те, кому сейчас до 30, около 30, то есть люди, с одной стороны, уже самостоятельны, в том числе и финансово, а с другой стороны, самостоятельные не вполне, оказывается, чуть ли не массово банкротятся. Но это все-таки некоторая гиперболизация, но действительно есть данные, правда, по американскому рынку, и данные эти пугающие. 76% молодых людей, которые оплачивали групповые расходы, ну, то есть, например, мероприятия, ресторанные счета, не получают компенсации соответствующие от участников этого действия. Ну, и из-за неловкости в разговорах, что, мол, ребята, давайте скинемся, оказывается, в долговой яме, причем дело действительно доходит до банкротства. Из-за желания быть хорошими и оплачивать счета за других, 47% представителей поколения Z оказались в серьезных долгах. 55% из тех, кто сталкивался с проблемой неоплаченных долгов, признали, что это создает напряжение, ну или негативно влияет на отношения, в том числе, естественно, с ближайшими своими товарищами. Но, знаете, зумеров спасут зумерши. Или, как, наверное, больше, вернее, как чаще говорят представители самого этого поколения, зумерки, потому что, и это опять данные, правда, американские, очень хотелось бы, конечно, наши исследования почитать такие, но пока нету, поэтому давайте посмотрим, как там за океаном дело обстоит, а там действительно девушки в возрасте до 30 лет врываются на рынок труда намного эффективнее парней, чаще получают высшее образование, и, соответственно, более эффективно себя ведут в карьерной вот этой вот борьбе, в карьерном противостоянии, зарабатывают таким образом больше сверстников и даже умудряются делать накопления, покупать недвижимость, в общем, заниматься вот этими взрослыми делами. У наших коллег в шоу «Физики и лирики» вся неделя в рубрике «100 минут» была посвящена рынкам и рыночным отношениям. Но, вот, вы знаете, несмотря на окончание этой рубрики, по пятницам обычно она не выходит, но сегодня на старте прямо в 11.00 будет разговор о поведенческой экономике. И Андрей Ворчик, это преподаватель высшей школы экономики, как раз и расскажет нам, как поведенческая экономика устроена. Ну а мы сейчас воспарим над суетой, отправимся в космос и послушаем Максима Цуханова. Максим Цуканов – это руководитель сообщества «Советский космос». И он в среду в программе «Физики и лирики» рассказывал о такой вещи под названием ВКД, как говорят профессионалы. ВКД, дорогие друзья, это внекорабельная деятельность. Это не когда тебя внутрь не пустили, и ты там где-то на Земле остался. Нет, это то, что нам в новостях преподносят как выход в открытый космос. Вот у профессионалов это ВКД. Ну а чтобы ВКД не стало последней, нужен, естественно, правильный скафандр. Вот про скафандры мы сейчас и послушаем фрагмент.
2: В нашей стране, если говорить про ВКД, то, конечно, это «Орланы», самые современные, от «Орлана» Д, ДМА, М, МК, МКС. Такая эволюционная нить проходит за всю историю развития «Орланов». И самый последний «Орлан» — это уже такой домик космический, такая конструкция, маленький космический корабль, в котором космонавт выходит на поверхность орбитальной станции для ремонтных и других научных работ. И, соответственно, это уже практически такой большой костюм для того, чтобы космонавт чувствовал себя в полной безопасности. Он защищает и от микрометеоритов. Если вот разделить систему защиты по слоям этого скафандра, то первый слой — это защита от микрометеоритов и огня.
3: То есть броня, что ли, какая-то, да, получается там?
2: Фактически броня, да, настоящая кераса, вот, внутри
4: это
2: находится.
4: Что?
2: Космонавт. Кераса – это в средневековье защита рыцарей для
4: керосиры.
3: От стрелы какой-то, да?
4: Кераса, это же керосира оттуда вышла.
2: Микрометеоритов. Кераса. Даже самая маленькая песчинка, которая движется с космическими скоростями, там доли 1 грамма, могут иметь пробивную силу пули.

0: пропали.
1: Рубрика «В мире животных», дорогие друзья, тревожная, с тревожным оттенком. Сегодня в Кировскую область для начала перенесемся, там суперсвиньи держат в страхе людей. А что такое суперсвинья? Это гибрид домашнего вот этой хрюшки с диким кабаном, ну, как и с борщевиком Сосновского, да, попытались вывести что-то такое прям мощное, пригодное в пищу, а оно возьми, да и выйди из-под контроля, да, и нападают и на детей, и на взрослых. У группировки, как назвали этих суперсвиней, есть владелец, местный житель из деревни Напины. Но говорят, что не справляется человек. Животные регулярно ломают ограждения, совершают побеги, ну а вслед за побегами и набеги. И перенесемся в Казань, там козлы атаковали метро. Да, вот недавно была новость, что москвича или гостя столицы, мы так и не поняли, кто это, как-то его там подвергли санкциям за то, что козочку выгуливал на Красной площади. Вот реванш! На Казани только разминаются. Да, в общем, говорят, что действительно проникают в метро, заходят внутрь, и тоже люди почему-то не рады от этого. В Красноярске кот лишил интернета целую многоэтажку. Да, пропал интернет, стали звонить инженерам, инженеры приехали. Давайте посмотрим, что у нас там вот в этом кабель-канале происходит. А там кот Барсик, представляете? Ну, спасли животное, обесточили там всю эту конструкцию, все вытащили. Уж не знаю, будут ли какие-то меры предприняты, чтобы в дальнейшем проникновение не произошло. Хорошие новости тоже есть. В Каталонии стадо ослов помогает защищать леса от огня. Люди не справляются, так сказать. На самом деле ослы, конечно, не приняты ни в какую пожарную охрану. Просто все такие, что у нас в лесах горит, задались вопросом. Каталонцы сказали, да там же сухие растения. Вот это вот, знаете, вот это все пожухлое. И выяснилось, что ослы все это с аппетитом поедают. И двойная польза. И ослы сыты, и гореть особенно нечему. Хорошо, знаете. И новость, которую можно трактовать двояко, это уже из Нижнего Новгорода, решил некий житель нижегородский, уклоняющийся от выплаты алиментов, взять и спрятаться от приставов внутри дивана. Ну, так себе идея, во-первых. А во-вторых, у него была собака, которая, конечно же, что называется, спалила своего хозяина. Почему это плохая новость, спросить у самого этого жителя? Почему хорошая? Ну, потому что государству польза. Ну, и опять же, все-таки, это, конечно, не премия Дарвина, но что-то вот такое тут, связанное с интеллектом, просматривается. А для чего бобрам нужны плотины? Вот на эту тему новости нет, зато будет это все освещено в 12:00 завтра, то есть в субботу, в программе «Хочу все знать». Цикл называется «Животные строят». Мне кажется, прекрасно. Биолог и преподаватель Дарья Агаркова нам про все это и расскажет, но это будет завтра. А пока музыка на маяке.

0: спали.
1: Это ж неспроста, говорил Винни-Пух, и вы знаете, он был куда более прав, чем думал сам даже, если, конечно, думал. Да, оказалось, что загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами и повышение температуры, все это приводит к снижению частоты и амплитуды жужжания пчел. Иными словами, жужжат пчелы по-новому, и биологам это не нравится. Дело в том, что жужжание – это не только такой паразитный процесс, связанный с полетом. При помощи этих летательных мышц пчелы общаются внутри улья. И как раз то, что жужжание изменилось, говорят о том, что снижается активность летательных мышц, что в свою очередь приводит к снижению качества опыления и так далее. Причем это все новости не от нас, а из-за границы. Причем исследовали не только пчел, которые в Европе, например, обитают, но и африканских шмелей. И везде эти процессы, плюс-минус одинаково фиксируются. Понятно, есть нюансы, связанные с регионом. Но вот, тем не менее, штука такая глобальная, как нам все говорят про глобальные изменения климата. Если же мы перенесемся в границы Российской Федерации, то говорят нам ученые о массовой гибели пчел в Сибири. Причем, кстати, не только в Сибири, но и в Челябинской области, например. В Красноярском крае вообще оценочно сказали, что порядка 30 миллионов насекомых погибло. Опять же, говорят о том биологи, что это все влияет на пищевую цепочку, на опыление растений. Хочется, конечно, сказать, что вот про антропогенный фактор много чего говорят и не очень хорошего. Но ведь пчелами-то все это заселяем мы, то есть люди, и домашних-то пчел стало намного больше, чем было диких. Но вот, тем не менее, вот когда домашние пчелы выпадают из вот этого ряда, из этой цепочки пищевой, тоже ничего хорошего не случается. Что с этим делать, непонятно пока. Помимо того, что люди лишаются заработка, а мы, соответственно, меда, вот видите, есть последствия и для экосистемы тоже. Почему и как пчелы танцуют? Танцуют, конечно, в данном случае надо закавычить, но суть делать не меняет. В воскресенье именно об этом шла речь в программе «Хочу все знать», а рассказывал про пчелиные танцы учитель биологии Юрий Шелдогаев.
2: Хочу сказать, что танец – это некая такая визуально-двигательная сигнализация. Вот часто мы можем увидеть, если внимательно наблюдать за пчелами, они летают по кругу. А это не просто так, это уже некий символ, некий жест пчелы. Она показывает, что нектар или медоносные растения достаточно близко, от 50 до 100 метров. А вот когда выполняют уже восьмерку, более сложный такой элемент, виляют своими векторами, направлениями, это уже далеко, больше 100 метров. И вот возникает вопрос, а как вообще они понимают вот эти расстояния, как они вообще могут ощущать процессы на карте, как они могут понимать навигацию. Это все тренируется. Вот как у нас дети ходят в школу, знают таблицу умножения, как складывать буквы в слога, а потом в слова, так и здесь у пчел идет уже такая своеобразная социально-исследовательная система. Таким образом, танец – это не врожденный инстинкт, а натренированный, обусловленный процесс.
3: То есть их
2: процесс.
3: Учат?
2: Да, их учат.
3: А есть школы, да?
2: Да. Я прямо скажу, что да, можно прямо называть вещи своими именами. Это школа, школа танца. У пчел она есть официально.

0: спали.
1: Очередной раунд чемпионата по меметичности прошел неофициально, разумеется, в нашей стране. Есть специальные люди, которые отслеживают мемную активность и говорят, какие мемы мемнее, чем другие, тоже популярные. И вы знаете, всякую там черемшу обошел уверенно Воздухан. Я думаю, многим попадались картинки с вот этим антропоморфным неким существом, у которого вместо головы вентилятор. С лексической точки зрения Воздухан — это тот, кто любит похвастаться несуществующими успехами, раздает громкие обещания и в итоге ничего не делает. Да, посмотрим, сможет ли это слово закрепиться в словарях. Ну, а те слова, которые в словарях уже есть, с ними тоже не все у нас, как вы знаете, бывает гладко. Но есть Татьяна Юрьевна Гартман, которая спешит к нам в эфир с очередным уроком русского языка.
2: Училка против маяка.
3: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим всего лишь о двух проблемных словах. Это имена существительные, и на первый взгляд ничего сложного в них нет. Ну, казалось бы, что может быть не так со словом «возраст»? А я отвечу, не так может быть поставлено ударение во множественном числе. И вот первые примеры.
4: Он может оказаться не совсем понятен, наверное, публике всех возрастов. А вот балет «Шурале» — это все-таки такой разновозрастной балет, который может быть понятен как детям, так и взрослым.
5: Потому что, знаете, в большинстве случаев, когда ко мне на тренинг или ко мне в кабинет на консультацию приходят мужчины и женщины разных возрастов, но в основном это уже зрелые, как правило, состоявшиеся и в большинстве случаев состоятельные люди.
3: Было сказано «возрастов», но это неверно. Ударение в нашем слове должно падать на первый слог «возрастов». Кстати, здесь же прозвучало и однокоренное прилагательное «разновозрастной», и это верно. Но мы возвращаемся к слову «возраст» и ставим его в дательный падеж множественного числа, причем дважды.
6: Возвращаясь не то, что вот к молодежи совсем такой подростковой, а скорее к молодым возрастам. Хотя вот это очень такая зыбкая тема.
7: Поэтому берегите детей, и дети – это самое главное. И, конечно, детская смертность – это уже для по возрастам надо мамам думать, конечно, о своих детях.
3: Возрастам. Опять неверно. Правильно, возрастом. Перед нами существительное с неподвижным ударением на основе. То есть ударение всегда падает на «о» в первом слоге. Возрасты, возрастов, возрастом, возрастами, возрастах. Ну и мы переходим ко второму слову. Слушаем гостя «Маяка» Дмитрия Гутнова.
8: И, соответственно, он приложил руку к формированию в условии нештатского мирного договора.
3: Мирного договора. Неверно. Перед нами, опять же, существительное с неподвижным ударением на основе, на третьем слоге. Это ударение сохраняется и в родительном падеже мирного договора. Ну а как обстоят дела у нашего слова во множественном числе? Об этом расскажет Юрий Сидоренко, эксперт программы Ассамблея автомобилистов.
9: Ну и как бы все это попытается весь ремонт сварить, естественно, свалить на вас, потому что там хорошие юристы, и договора составлены правила.
3: Договора, неверно, все та же ошибка. Передвинули ударение, а этого делать не стоило. Правильно, договоры, договоров, договорами, договорах и так далее. На этом выпуск пора завершать, и я прощаюсь с вами, но ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
2: Спасибо. Училка против маяка.

0: 5 миллиардов рублей. В такую сумму оценивается рынок мелатонина по итогам прошлого года. Под мелатонином имеется в виду синтетический препарат, который имитирует эффект как раз вот естественно вырабатываемого гормона сна. Ну, в общем, такой таблетированный сон, так его называют. И бьют тревогу медики, говорят, что-то как-то подсаживается народное население на все это. Ну, в очередной раз хочу сказать, что особенно с БАДами надо быть очень аккуратным, потому что у БАДов еще и упрощенная сертификация, если она вообще есть в нашей стране, там все время что-то меняется. Но так или иначе, это не совсем лекарство, поэтому продавать это можно где попало и кому угодно. А это, знаете ли, уже тревожная ситуация, и контроль качества тоже вызывает вопросы. А про еще одну загадочную субстанцию, про ртуть, в общем, с алхимическим оттенком все это будет. Этому будет посвящен выпуск подкаста «Корпорация зла» в воскресенье после 19. Александр Пушной будет ведущим. Ну, а в воскресенье, которое было почти неделю назад, популяризатор науки и наш коллега Александр Пушной с молекулярным биологом Сергеем Харитоновым обсуждали, представьте себе, изменение климата и влияние на здоровье.
1: И оказывается, что когда у нас средняя температура по больнице по Земле растет на 1 градус, у нас увеличивается в году количество дней, в которой наблюдается аномальная жара. Так. То есть раньше у вас за лето было 3 дня, когда 35 плюс днем и ночью, условно говоря, да?
2: На нашей широте, да.
1: На нашей широте, да. А сейчас не 3 дня, а 4 периода по 3 дня. Там один в июне, там в конце, в июле 2 раза и вот в начале августа. Вроде не каждый день жара, да? Но у вас появляются длительные периоды, когда аномальная жара. И люди, которые живут в этой полосе, к этой температуре физиологически не адаптированы. Если она там полдня, когда вы там в помещении работаете, у вас вообще никакой проблемы с этим нет. Mm-hmm. Если вы комбайнер или там убираете там урожай или что-то еще, и у вас 3 дня жары 35, а вы житель средней полосы, то это оказывает серьезный эффект на ваше здоровье. Потому что ваша потоотделительная система не адаптирована. Она выделяет пот очень интенсивно. Так. Она выделяет пот. Вы теряете влагу, электролиты. Это серьезный момент. И вы не привыкли к тому, что вы так потеете, и вы не знаете о том, что вам нужно срочно попить и не воды, а изотоник, да, что-нибудь с электролитами, чтобы восполнить баланс солей в организме. Да. Вы не знаете. Нагрузка, нагрузка. У вас высокая температура, у вас действительно поднимается температура тела, особенно при физическом труде. Она поднимается и при холодном воздухе вокруг до 37, а если вокруг 35, то она поднимается выше. Как у вас работают все системы при высокой температуре, вы знаете, если бы когда-нибудь болели, да? А вам надо дальше работать, эту делать работу. То есть получается, что если у вас при этом в организме есть какое-нибудь слабое место, типа сердечно-сосудистых заболеваний, типа заболеваний почек, то важно там с давлением крови и так далее, то эти вещи могут резко обостриться.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Большая энциклопедия лета. Июль. Чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее уходить в отпуск. В 2026 году чемпионом по количеству рабочих дней 23 стал июль. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Музыкальная эмпатия. То есть ты должен полностью ощутить, как живет твой материал с человеком. Ты должен его почувствовать, как он себя ведет, в каких ситуациях. Это же должно гармонично звучать. Я пишу человеку то, с чем он потом будет выступать. И это должно не вызывать в нем никаких препятствий. В этом и есть суть.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Сивумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». «Маяк».

0: спали.
1: Давайте про музыку поговорим, тем более все чаще ее ставят на службу продажам, например, и речь не о продажах музыки, а чего-то еще под музыку. Ну, это, кстати, интересная такая наблюдается картина, когда новости нам преподносят только для того, чтобы подсветить конкретного человека из конкретной сферы экономической деятельности. А потому что вот со страниц уважаемого издания «Мир-24», некий ритейлер с, надо полагать, умным лицом, который даже сквозь буквы просвечивает, рассказывает о том, как, на сколько процентов может повлиять музыка разного, с разным темпом на продажи, в розницу. Ну, в общем, дорогие друзья, сейчас будет срыв покровов. Значит, дело в том, что еще в 1982 году на свет появилось самое, пожалуй, известное до сих пор исследование Рональда Миллимана, который как раз обнаружил, что медленная музыка в супермаркете заставляет покупателей двигаться медленнее, присматриваться к товарам тщательнее. Даже появился такой жанр. Если вы общались с музыкой, композиторами, все они знают, что такое музыка для супермаркетов. Эмбиент вот такой, иногда даже вообще без выраженной ритм секции, может быть. Все это такое вовлекающее, обволакивающее. Ну вот еще раз, да, 82-й год. Сопоставьте со своей датой рождения. На самом деле, исследования в 21 веке тоже проводились. И выяснилось, например, что эффект медленной музыки по выходным, например, не так работает в будни, более ярко проявляется. Есть еще такая относительно свежая история, связанная даже не столько с темпом музыки, сколько с типом покупателей. Выяснилось, что медленная музыка вовлекает в продажи лояльных потребителей, то есть те, кто и так уже вроде бы много денег потратил, например, в конкретной сети магазинов, а вот неофитов как-то меньше это все затрагивает. Есть исследования, посвященные стране происхождения музыки. Например, в винном отделе включали французские мотивчики, и вы знаете, французского вина продавалось больше в итоге. Правда, не знаю, как в этом смысле равенство полок обеспечивалось, было ли оно вообще. В общем, дорогие друзья, не надо верить всем подряд экспертам, потому что любая проблема сложнее, чем кажется на первый взгляд. Ну, а мы сейчас переносимся в пространство хорошо темперированного эфира. Переводчик, музыкальный проводник Михаил Хачатуров в субботу был гостем в Агисе Вумяна, был далеко не в первый раз. Ну и шла речь о музыке Африки, об афробите, в частности, и о Ману Дибанга. Это такой камерунский саксофонист и вибрафонист, один из отцов, потому что он в 70-е годы еще популяризировал на Западе жанры, связанные как раз с афробитом.
2: Именно поэтому я хотел начать с Дибанга, потому что он очень много сделал вообще для африканской музыки, как для развития, так и для популяризации, потому что мы потом дойдем к этому ключевому моменту в его карьере, но уже с самого начала он всячески помогал, а как только стал знаменитым, еще больше помогал молодым исполнителям из разных стран, далеко не только из Камеруна, предоставлял студии, инструменты, звукорежиссеров, помогал в промоушене пластинок, концерты, его приглашал на свои диски, участвовал в их дисках, то есть вот он настоящий такой...
3: Лидер сообщества, получается, такой. Да,
2: да? Причем Дибанга удивительно отличается феноменально положительной харизмой. Это вот такой вот большой дедушка. Ну, конечно, он не никогда не выглядел дедушкой, старым, да. Потому что он всегда был брит на лысо, и поэтому всегда одного возраста казался. Вот это вот добродушное хе-хе-хе, которое буквально в каждой записи у него присутствовало, он создавал очень положительную атмосферу, был очень открытый человек. Практически вне политики занимался большей частью, ну, вне политики африканский музыкант, ну, совсем быть сложно, но он старался держать это где-то на периферии, в отличие от Фелы Кути, про которого мы, конечно, поговорим.
3: Да, но там совсем все политическое.
2: Там все совсем это, просто, да.
3: Но там вся жизнь политическая.
2: Прежде всего музыкант, причем музыкант очень большой, разносторонний, его главный инструмент это саксофон, причем в основном тенор, но и на альте, и на сопрано он прекрасно играл. Не удивлюсь, если он на баритоне где-то подудить успел. Флейта, клавишный любые, и фортепиано, орган, вибрафон, один из тоже его основных инструментов. Вот не знаю, играл ли он на гитаре, вот что-то не попадалось, но подозреваю, что вполне мог. Но в основном это саксофон, у него есть целые диски с вибрафоном.

0: Новости.
1: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Вооруженные силы России в течение минувшего дня продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины. Высокоточным оружием воздушного базирования в порту Южной Одесской области поражены объекты, задействованные в разгрузке и хранении горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ. Минобороны охарактеризовал удар как часть продолжающейся кампании по поражению военной и логистической инфраструктуры ВСУ. Солдаты и офицеры Южной группировки нанесли поражение формированию четырех бригад противника в районах населенных пунктов Славянск, Беленькая, Николайполье, Кондратовка, Ореховатка, Краматорск и Николаевка Донецкой Республики. ВСУ потеряли около 200 боевиков, 4 бронемашины, 20 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Попавшим в российский плен наемникам не хватает смелости признаться в участии в боевых действиях на стороне Украины. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. В качестве оправдания говорят, что они занимались тыловыми вопросами. По данным Бастрыкина, почти 1000 иностранных наемников, воевавших в составе ВСУ, объявлено в международный розыск. Владимир Путин провел оперативное совещание Совета Безопасности. Его темой стало сырье для новых вооружений.
2: Как известно, Россия одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы, необходимые комплектующие, сырье для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружения, военной и специальной техники. Как всегда бывает, в такой большой работе много вопросов, которые касаются практически каждого ведомства.
1: В Кремле рассчитывают, что американские переговорщики смогут приехать в Москву и продолжить очное общение по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента. Дмитрий Песков отметил неизменность позиции России в вопросе нераспространения ядерного оружия.
3: Вы знаете, наша позиция в плане режима нераспространения всем хорошо известна. Это касается ядерного оружия. И также всем хорошо известна наша позиция относительно права любого государства на мирный атом. На мирную атомную энергию. И это право должно быть и у Ирана, это право должно быть и у Саудовской Аравии, и у других государств.
1: В Вашингтоне заявили о том, что США и Саудовская Аравия заключили соглашение о поддержке мирной ядерной программы королевства. Правительство вводит новый грант для молочных ферм. Кроме того, как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина, корректируются нормы селекции в области племенного животноводства и некоторые другие положения государственной программы развития сельского хозяйства.
4: Чтобы помочь малым хозяйствам, вводим новый грант на реализацию проектов акселерации молочной фермы в размере до 265 миллионов рублей. Соответственно, средства эти позволят увеличить поголовье дойного стада, приобрести необходимую технику, оборудование, ну и решить вопрос с кормовой базой. Особые условия будут предоставлены и аграриям приграничных регионов. Они смогут получить государственную поддержку на производство молока, ну и, конечно, таким образом снизить собственные издержки.
1: Власти также поддержат рыбопромышленные компании Крыма и Кубани. Глава правительства отметил, что многие предприниматели, занятые развитием рыбного промысла и аквакультуры в Азовском и Черном морях, столкнулись с серьезными угрозами безопасности. 21-й ЕСовский пакет санкций не включает запрет на доставку российского сжиженного газа европейскими танкерами в страны, не входящие в ЕС. В Евросоюзе при этом согласились расширить существующие запреты на экспорт. Они коснутся предметов и технологий, которые используются в российском ВПК. Ограничения также коснулись финансового и банковского секторов. Санкции введены против Дом.РФ, МТС-банка, Точка-банка, Яндекс-банка, Озон-банка и других банков. Трамп признал, что Иран сохранил военные возможности, несмотря на удары США. Американский лидер в ходе выступления в Вашингтоне отверг утверждение СМИ о том, что Тегеран сейчас находится в более сильной позиции, чем 4 месяца назад. Трамп проведет новое совещание по военной операции против Ирана. Президент изучает возможность проведения новой массированной атаки на Исламскую Республику. Рост уровня воды до опасных отметок в ближайшие дни прогнозируется в Тюменской области. В Свердловской опасные отметки уже превышены, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее данным, до 26 июля на реках бассейна Кубани и Черноморского побережья, исключая Сочи и Сириус, ожидается рост уровня воды. Макарова добавила, что такой прогноз действует для рек Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Слабая магнитная буря началась на Земле в четверг. Она стала второй за июль. По данным ученых, явление может сохраниться до середины пятницы по московскому времени. Новости на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В пятницу днем в Петербурге небольшой дождь, плюс 22. В Москве 23 градуса, облачно. Сейчас в российской столице 13 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

24 июля на календаре, пятница. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. 6 часов 13 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. У нас с вами есть еще почти целый час на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонсы того, что будет происходить в нашем эфире сегодня и в выходные. Плюс 7-967-103-5533. Это номер для ваших сообщений. Макс, WhatsApp, Telegram к вашим услугам. Я так понял, что не так много среди вас, по крайней мере, проявивших себя апологетов растворимого кофе, у которого нынче день рождения. Некоторые заваривают прямо в чашке натуральный, что такое среднее получается. Ну, понятно, кофемашины, которые, как мы теперь уже знаем, надо проверять на жучки, тоже в ходу. Отлично. Есть еще сегодня один, с позволения сказать, праздник. Международный день заботы о себе. Да, надеюсь, что у вас будет возможность о себе позаботиться и сегодня, и, может быть, не только сегодня. А самое главное в этой заботе, конечно, не перейти ту грань, которая отделяет нормального человека от окончательного нарцисса. Но, знаете, есть ученые, которые не дадут нам, не дадут уйти вот в эти вот империи, где сплошной нарциссизм. Итак, что же у нас есть из научного пространства? Какие вести доносятся? Мичиганский университет инициировал исследование, в котором приняли участие 45,8 тысячи человек, ну то есть 45 800 индивидуумов из 53 стран. Такой вот чемпионат мира по нарциссизму своего рода. Что же, собственно, исследовали? Оказывается, нарциссизм есть разный. Есть так называемый грандиозный нарциссизм. Вот то, что как раз и исследовалось. Это форма нарциссических проявлений, связанная с ощущением собственной значимости, стремлением к признанию и желанием превосходить других. Этот самый грандиозный нарциссизм разделили на два, видимо, менее грандиозных. Это восхищение собой, то, что по-английски называется admiration, и соперничество, rivalry. Ну, почему английские термины привожу? Потому что исследование, понятно, что англоязычное. Первый компонент — это то, что отражает стремление проявить себя в более выгодном свете, привлечь внимание окружающих, произвести впечатление. Ну, а второй, естественно, это такая более конфликтная сторона, это когда ты стремишься конкурировать во что бы то ни стало, защищаешь свое превосходство в противостоянии с выдуманными, как правило, соперниками. Итак, переходим к результатам. И что вы думаете, кто у нас по абсолютному нарциссизму-то лидирует? Оказывается, самые высокие показатели общего нарциссизма зафиксированы у жителей, внимание, Германии. Представляете? На другом полюсе скромные товарищи из Сербии. Россия оказалась среди стран с минимальным уровнем нарциссического восхищения собой. Ну, теперь немножко подробностей. Итак, Германия, естественно, по общему уровню тут просто абсолютное первое место. По уровню соперничества следом за Германией Южная Корея, Непал внезапно, Ирак и Румыния. Вот Непал, конечно, очень удивляет. Там и так-то народ немного, видимо, какие-то самые активные приняли участие в этом исследовании. Если говорить вот про соперничество, то вот как раз самые низкие показатели у жителей Сербии. Следом за ними Мексика, Колумбия, Австрия, Южная Африка. Понять хоть какую-то системность в этом решительно невозможно. Да, ну, восхищение собой. Давайте посмотрим, кто здесь у нас лидирует. Тут внезапно, растолкав всех своими крепкими загорелыми локтями, вырывается вперед Нигерия. Вслед за ней Ирак, Китай, Непал, опять-таки, и Турция. Что-то в Непале. Кто бывал в Непале? Правда, там как-то все в порядке с нарциссизмом? Поделитесь впечатлениями. Самые низкие показатели по вот этому самовосхищению у жителей Норвегии. Представляете, вот у тех самых ребят, которые гребли всеми стадионами на недавнем чемпионате мира. Следом за норвежцами соседи, кстати, по Скандинавии, датчане, Ирландия, Россия и Великобритания. Вот так вот все это выглядит. Ну что, мы живем в стране скромников. С чем и приходится себя поздравить. Ну, а себе все-таки позаботьтесь. Уж если не постоянно, не все 365 дней, то хотя бы в эту самую пятницу. Давайте дружно ее встретим под музыку на маяке.

хороший настрой со мной. Когда на небе ясно время, ясен и я.

0: спали.
1: 7967-103-5533. Напомню, номер для ваших сообщений. Макс, WhatsApp, Telegram. Вроде все работает. И еще раз о чем напомню. Бесполезно высказывать свои глубокие мысли по поводу музыкального материала, который звучит в нашем эфире. Не читает этого всего. Музыкальный редактор бережет свою психику, что в день заботы о себе, мне кажется, особенно уместным. Ну, к финансам опять вернемся. Много новостей на эту тему. Оказывается, финансовая неверность. Есть и такой термин. И эта неверность ничуть не меньше супружеской способна на разрушительную такую вот роль в отношениях. Итак, американские ученые описали феномен финансовой неверности в свежем исследовании. Что это такое? Это ситуация, при которой один из партнеров скрывает от другого важную информацию о своих деньгах. Например, не касается даже доходов. Плохая кредитная история или долги. Все это является проявлением финансовой неверности. Университет штата Индиана нам об этом сообщает. Причем исследование аж с 2020 года там длилось. В целом это не статичная черта характера. В одних отношениях человек может быть абсолютно честен с партнером, с возлюбленным или возлюбленной, а в других, наоборот, проявлять свои худшие стороны. Опрос среди 358 супружеских пар был проведен. Заполняли они там все эти анкеты. Ну, вы знаете, в парах, в которых детектирована была финансовая неверность, оба супруга, как правило, реже вели себя финансово грамотно. Ну, то есть, о чем нам говорят, что мало того, что ты финансово безграмотный человек, так еще и твоим отношениям может наступить неизбежная фиаско. Как избежать подобных негативных историй, нам рассказывает психолог Анатолий Добин. Все это происходит в цикле «Мужчина. Руководство по эксплуатации». Сегодня все строго по расписанию. После 10.00 в программе Сергей Стилавин и его друзья. Ну а вчера продолжился цикл «Меценаты», и журналист Михаил Жебрак рассказал нам о создателе галереи, который носит теперь его имя, о Павле Михайловиче Третьякове.

и что. Тем не менее, оценивалась работа на благо города, и поэтому Третьяковы, Найденовы, Бурышкины, не самые богатые предприниматели, Бахрушины. Вот такую традицию в том числе зародил Павел Михайлович. Столько дел, что тут уже деньги не важны. Но и у московского купечества, недаром там треть была старообрядцы, не от Третьяковы. Синодальная церковь. Они считали, что деньги пришли, и, значит, соответственно, надо отблагодарить, отдать обществу. Вот Павел Михайлович 26 лет написал первое завещание, что вот то, что мне отец оставил, это я в семью возвращаю деньги. А то, что я уже сам заработал к 26 годам, это все на устройство общедоступного музея в Москве.

спали. Давайте мысленное упражнение проделаем. Представим себе слона. Если вы видели слона в естественной среде обитания, в естественной для него, для слона, не для нас, потом, вы понимаете, это, как правило, жаркие условия. Саванна, раскаленная солнцем. Чем слон отличается в этих условиях от человека? Слон не потеет. То есть у него нет такой способности. Мы потеем, иногда не доставляем этим удовольствия окружающим, но, тем не менее, это важная такая система охлаждения нашего организма. Ученые утверждают, что она одна из самых эффективных в животном мире вообще. Представляете? Миллионы лет эволюции, а природа не придумала ничего лучше, чем просто выводить влагу через поры на коже, да еще и снабжать это все ароматикой. Но вот у слона такого механизма нет, но при этом слон — это огромное животное с толщиной кожи в несколько сантиметров, и он не перегревается. Как это ему удается? Вот таким вопросом задались разработчики строительных материалов и смотрели, что ж там у слонов-то происходит. А у слонов, знаете, есть морщины, причем как заметные, так и, в общем, неразличимые практически человеческим глазом, если вплотную не подойти. Сразу хочу сказать, подходить вплотную к слонам опасно. Добрые они только в мультиках. Там они в мультиках носят очки, разговаривают в нос, измеряют все в попугаях. В жизни этого ничего не происходит. Затопчет или еще что-нибудь с вами сделает нехорошее, вам не понравится. Так вот, если все-таки поподробнее рассмотреть кожу слона, вот эти микроморщины, оказывается, задерживают воду, причем надолго. Вот слоны, когда себя обливают, там, когда есть возможность, и потом в течение нескольких часов вода.

медленно-медленно испаряется и как раз производит вот этот охлаждающий эффект. И что же сделали исследователи? Даже опубликовали работу в журнале Advanced Materials. Так вот, это все Пенсильванский университет, да, опять Соединенные Штаты. Так вот, они смешали там бетон еще с несколькими веществами, смогли всему этому придать соответствующую структуру, напоминающую кожу слона, и утверждают таким образом, что получили очень эффективный материал, который может действительно снижать температуру внутри зданий. Провели эксперимент, и под воздействием инфракрасного нагрева и периодического полива, температура под вот этим новым материалом, новыми плитками, кстати, почему-то у них нет еще никакого маркетингового названия. Очень странно. В общем, ну, хорошо. Рано или поздно придумают, наверное. Так вот, под этими новыми плитками температура оставалась стабильной на уровне 32 градусов. Кажется, немало. Но для сравнения, обычная штукатурка целая не смогла ничего противопоставить и разогрелась под ней поверхность до 52 градусов Цельсия. А если штукатурка была с трещинами, то есть, в общем, тоже с некоторыми морщинами, то 42 градуса. То есть пониже, конечно, чем 52, но выше, чем 32. Удивительно, что все тут на 2 оканчивается. Утверждают создатели материала, что можно таким образом будет как минимум снизить интенсивность кондиционирования. Это считается там неполезным, понятно, ископаемое топливо, электричество. Как вода будет попадать на поверхность? Вот об этом они как-то тактично умалчивают. А мы понимаем, что полив вот этой наружной поверхности, это все равно дело энергозатратное, но удивительно. Говорят, что вот эта новая плитка, можно даже и не в виде плитки, а просто распылять это все, то есть штукатурить этим новым материалом, проявляется капиллярный эффект, и даже снизу вверх вода в состоянии двигаться по вот этим покрытиям. Насколько высоко продвинется, пока испарится, это вопрос открытый, но тем не менее, вроде бы выглядит все это перспективно. О том, как рептилии способны выживать вообще без теплокровности и какие у них есть проблемы, об этом мы узнаем в субботу в 14.00 из школьной программы для взрослых. Расскажет об этом кандидат биологических наук Эдуард Галоян. Но все это, как вы понимаете, произойдет только завтра. А пока музыка на маяке.

0: Очередной рейтинг, очаровательный в своей бесполезности, появился на просторах интернетов. На сей раз это рейтинг городов по степени их пригодности для культурного отдыха. Ну и здесь, как всегда, довольно пошленькие советы. Ну, не значит, что они абсолютно бесполезные. Великий Новгород или Выборг, например, рекомендуют для того, чтобы насладиться исторической атмосферой. Ну, Великий Новгород, понятно, это единственное, наверное, место, где можно говорить о средневековой застройке в нашей стране. То есть не отдельный объект, а вот прям ансамбль. Выборг, ну, понятно, тут и северный модерн, и более ранние и периоды. Ну, конечно, речь идет о замке прежде всего. Про национальные культуры почему только о Казани упоминают, хотя национальная культура у нас, вот, пожалуйста, в каждой республике своя. Наслаждайтесь сколько угодно. И Чувашия, и Мордовия, и Мариэл, и что хотите. Это только Поволжье. Да, балетные постановки рекомендуют смотреть почему-то в Перми. Кто разбирается в вопросе, расскажите, почему именно. Поклонникам оперы советуют Новосибирск, ну, понятно, там гигантский театр построили, начали до войны, закончили после. Ну и, конечно, Москва, как столица, и аккумулирует в себе и огромное количество культурных событий. Ну а что касается прогулок по Москве, то в субботу один из эпизодов школьной программы для взрослых будет посвящен этому. В 15:30 исследователь Москвы Яна Сорока будет рассказывать о переулках между Пречистенкой и Арбатом. Это, конечно, ну, такое теплое ламповое место. Ну а мы сейчас перенесемся в прошлое воскресенье и послушаем историка Виталия Калашникова, который говорил о тайнах посольских особняков, опять же, в столице.
1: Самый старый, он сегодня, оговорюсь сразу, не принадлежит дипломатическому корпусу, но когда-то, да, он такой предтеча всего того, что мы сегодня знаем как посольские особняки. Я сейчас говорю про старый английский двор на Варварке, который считается, да, наверное, первым каким-то таким дипломатическим представительством иностранного государства у нас в стране и в Москве, конечно, в частности. Это эпоха Ивана Грозного, да и вообще это здание еще той эпохи Ивана Грозного было построено, одно из таких крепких и заметных каменных сооружений, тогда еще во многом деревянной Москве, оно Иваном Грозным было отдано в безвозмездное пользование английской дипломатической миссии. С Англией у него складывались отношения, он большие ставки делал на эту страну по разным обстоятельствам. Так вот, купцы, дипломаты, в общем, видные англичане, которые приезжали в Москву, свободно могли там останавливаться, хранить свои товары, там сад еще был огромный. 100 лет практически это продолжалось, пока в Англии революция не случилась.
2: Ну да, тут отношения испортились, разумеется.
1: Понятно. Так вот, считается, что это здание является старейшим таким дипломатическим представительством. Сегодня там музей, поэтому туда попасть можно. Я считаю, очень нужно даже попасть. Старейшее гражданское сооружение за пределами Кремля, максимально близкое к Кремлю. Да. Когда вы окажетесь внутри, в этих подвалах, вот прям в нижнем этаже, на нижнем ярусе, сводчатых подвалах, которые старше Ивана Грозного. Вот это впечатление невероятное. Такого не часто в Москве можно встретить.

0: пропали.
1: Опять об электросамокатах заговорили на сей раз власти Петербурга. Хотят ввести отдельную категорию водительских удостоверений для пользователей средств индивидуальной мобильности. Напомню, как это все выглядит сейчас. Если 250 ватт и меньше мощность, и конструктивная скорость не превышает 25 км в час, то это средство индивидуальной мобильности, никакие водительские удостоверения не нужны. Если хотя бы один из показателей превышен, это уже категория М, ну или там любая открытая, строго говоря. Понятно, что хотят все это зарегулировать каким-то образом, все это движение хаотичное по тротуарам прежде всего, но, опять же, не ясно, есть ли у регионов, во-первых, такие полномочия, сильно сомневаюсь. Вообще, все это регулирование у нас, конечно, требует какого-то упорядочения. Что же касается водительских прав, каких бы то ни было для самокатчиков, кто-то это должен разрабатывать программы обучения, принимать экзамены, контролировать выполнение, ну и так далее. Пока, вот я думаю, любой из вас может сопоставить эту благостную картину, которая в мечтаниях чиновников существует, с тем, что вы видите вокруг себя. Я вот, например, живу в районе, в котором очень много учебных заведений высших, и там, естественно, все это населено студентами, что особенно приятно студентками, и, вы знаете, даже внутренние правила этих кикшерингов никто не соблюдает. Все ездят гроздьями, никому ничего за это не делается, время от времени появляются доблестные представители мотобата, за что им огромное спасибо, действительно, я знаю, что у них полно забот в таком городе, как Москва. Кого-то пытаются задерживать, измерять мощность этих самокатов. Ну, сами понимаете, меры это все временные и очень локальные. Что происходит на дорогах и вокруг них, вы сможете обсудить сегодня с нашими коллегами в программе «Ассамблея автомобилистов» после 18.00 по Москве. Ну, это будет через несколько часов. Ну, а пока музыка на маяке.

0: Архангельск, Кемерово и Томск. Представляете, это топ-3 городов, куда люди ездят в одиночку. Ну, правда, всегда возникает сомнение, точно ли это рекреационные поездки. Но если говорить о туризме одиночном, то действительно вот эти суровые направления, туда же и Петропавловск-Камчатский, и Абакан, это то, что связано с экспедиционным туризмом, это у нас в топе одиночных поездок. Интересно, что половина россиянок тревожится, если их партнер куда-то в одиночку поехал. Девушки, а если вы сами? Мы с подружкой куда-то там, не думайте, не провоцирует тревожность, нет? Ладно, что касается путешествий, то, конечно, можно везде, не только в суровом краю найти в нашей стране что-нибудь интересное или кого-нибудь интересного. А вот бывает так, что едешь в место, связанное с, например, Василием Андреевичем Жуковским, и что-то узнаешь про Анну Зонтак, с которой они провели детство вместе. Анна Зонтак – это русская детская писательница, мемуаристка и переводчица. И мы как раз о ней говорили в прошлую пятницу в программе «Место действия Россия». А о роли женщины, конкретно нашей героини в литературе, нам рассказал писатель и популяризатор гуманитарных наук Павел Сурков.
1: Женщин, конечно, было не так много в русской литературе, но Анна Петровна, она в первую очередь великий педагог. Великий педагог, который понимает, что нужно попробовать детям, с одной стороны, переводить сказки, ведь она не просто писала там сказочную литературу, она занималась и переводом.
0: Причем даже ощущение, что переводы чуть ли не больше, чем своих произведений.
1: Конечно, переводов было очень много. Ну и, конечно, ее знаменитая «Священная история для детей». По сути дела, первая детская Библия, которая перерабатывается для того, чтобы дети в очень простом изложении понимали евангельскую историю и библейскую историю. И это действительно очень важная книга и очень доступная. А вот как иногда меня спрашивают, да, а как нам духовные ценности привить? А ты их никак не привьешь, если ты не начнешь их прививать с самого, буквально с самого рождения. Если ты в школу не вернешь закон Божий. Если ты не будешь вот так в доступном, очень доступном, как сейчас бы сказали, формате, рассказывать детям о каких-то основах, например, православия или вообще христианства, или истории. И вот в этом отношении пример Анны Петровны Зонтак – это, конечно, очень важный пример. Она поняла, как сейчас бы сказали, нарратив. Как говорить с детьми, на каком языке с ними говорить, как строить фразу, чтобы ребенок ее не просто понял, а чтобы ребенку было интересно.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: пару минут поговорим о нашем ближайшем эфирном будущем. Мы сегодня после 19 отправимся по державинским местам. Будем говорить про Гавриила Романовича Державина, который на свет появился 14 июля 1743 года. И является он, конечно, образцом такой комбинации человека творческого и человека государственного. И в обеих ипостасях Гавриил Романович преуспел, конечно же. Игорь Ружейников сегодня не про столь далекое прошлое с нами поговорит. В 1955 год мы под его руководством отправимся. Тогда с концерта Жильбера Беко началась слава парижского концертного зала «Олимпия». Туда, кстати, и наши соотечественники приезжали выступать. Вот об этом во всем Игорь нам сегодня расскажет под саундтрек той самой эпохи. Вечером нас ждет с вами встреча с Василием Стрельниковым и его иновещанием после 20.00 по Москве. Ну, а начнет музыкальную эстафету цикл «В рабочий полдень» у физиков и лириков. Ну, тут все понятно. С точки зрения временных координат, в 12.00 час музыки без лишних разговоров. Ну и 3 часа с 14 до 17 мы проведем в гостях у Владимира Матецкого. Обзоры, главные события, новости из мира музыки. Кто, что, для кого, с кем и зачем написал и записал. Об этом и во всем Владимир Леонардович в присущей ему манере будет нам сегодня повествовать. Ну и сейчас, конечно, самое время, чтобы перенестись в прошлую пятницу. А тогда среди тем релизов и треков не затерялась певица Грейси Абрамс. Возможно, не всем она знакома, но нашим коллегам, конечно, знакома. И это стало поводом побеседовать и о самой Грейси, и о ее творчестве. И, как всегда, все это было не безинтересно. Поэтому прямо сейчас я уступлю эфир Владимиру Леонардовичу и Маргарите Михайловне. А вам пожелаю замечательной пятницы, прекрасных выходных. Помните, что праздник сегодня важный. День заботы о себе. Не забудьте и это сделать. И засим прощаюсь. Всем прекрасных дней. Пока.
1: Следующая певица интересная, поскольку заполнены музыкальные все сайты рецензиями на ее новый, третий по счету альбом. Зовут ее Грейси Адамс. Она 99-го года рождения. Не старая, прямо могу сказать. 7 сентября у нее ДР. Ага. Вот, Грейси Адамс. И она выросла в Лос-Анджелесе в творческой семье, дочь известного голливудского режиссера Абрамса.
2: Джей-Джей Абрамса.
1: Да, да, да, да, создателя «Звездных войн», в том числе «Стартрек». А мама продюсер, кинопродюсер Кэти Макград.
2: Когда я увидела в твоем трек-листе Грейси Адамс, я у своей дочери уточнила про феномен Непа Бэбис. Вот это я хотела бы, чтобы вы раскрыли. Когда дети блатные, я имею в виду не по понятиям, а по положению в обществе.
1: Я тебя за это люблю. Как я тебя за это люблю? Дети блатные, не по понятиям. Какая фраза.
2: Да. Так вот, Непа Бэбис, это я уточнила у своей дочери, поскольку они на примере иностранного поколения, вот дети режиссеров, суперзвезд, потому что у нас такого уровня звезд нет. Просто их нет.
1: Ух ты, большой вопрос затеваешь.
2: Ну, это вам тогда с ним разбираться. Я свое сказала все.
1: Нет, ты говоришь очень правильные вещи. Непотизм, так называемый. У нас это слово, кстати, пошло.
2: Очень негативно. Крайне, это кумовство переводится.
1: Крайне негативно, но это есть везде, поскольку это в природе человека. Кому же породить, как не родному человечку, понимаешь? Это все в природе человеческой.
2: Слушай, ну, в театрах и в музыке это возможно, но есть же другие сферы, где это просто странно, но хотя это такова жизнь.

0: Москве 7 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Южная группировка российских войск за сутки поразила 17 пунктов управления дронами ВСУ на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях. Также уничтожено более 30 наземных робототехнических комплексов и 3 блиндажа с личным составом противника. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
1: В результате активных действий подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение. Авиации и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Беленького, Николайполя, Кондратовки, Ореховатки, Краматорска и Николаевки. За сутки противник потерял более 195 военнослужащих. Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены 4 боевые бронированные машины, 20 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлении уничтожено 48 антенн связи и БПЛА, 3 терминала Starlink, 31 наземный робототехнический комплекс. Поражено 17 пунктов управления БПЛА, а также 3 блиндажа с личным составом ВСУ. Сбито 6 беспилотников противника.
0: Тем временем в зоне действий группировки «Север» ВСУ за сутки потеряли 162 беспилотника самолетного типа и 42 тяжелых боевых дрона типа Р-18. Уничтожены 38 пунктов управления БПЛА. Кроме того, подразделения группировки поразили бронеавтомобиль «Хамви» производства США, боевую бронированную машину «Казак» и 3 миномета противника. Трое украинских военнослужащих сдались в плен. Запорожская АЭС осталась без водоснабжения. Ситуацию зафиксировали в МАГАТЭ. Накануне глава администрации Энергодара Максим Пухов известил международных наблюдателей о том, что из-за ударов противника по энергообъектам возникла серьезная авария, которая оставила город и атомную электростанцию в Запорожской области без света и воды. Напомню, АЭС находится в собственности России с октября 2022 года. Американские вооруженные силы нанесли очередную серию ударов по иранским целям. В Сентком заявили, что удары были нанесены по военным командным центрам, складам беспилотников, узлам связи, пунктам берегового наблюдения и морским объектам. По утверждению американской стороны, целью операции было снижение угрозы для гражданских моряков и коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив. Между тем, пресс-ТВ передает, что в результате удара США по иранскому городу Ахваз погибли 4 человека, еще 5 пострадали. Центральное командование показало моменты нанесения ударов по объектам на территории Ирана. Предположительно, на кадрах запечатлены город Ахваз, а также Бендер-Аббас. А молния ударила в китайскую ракету-носитель Чанцзинь-3В сразу после старта с космодрома Сичан. Несмотря на попадание, оборудование на борту не пострадало, сообщают местные СМИ. На кадрах запечатлено само попадание разряда примерно через 30 секунд после старта. Это уже не первый подобный случай. Так, вскоре после старта в 1969 году в Аполлон-12 угодила молния, что вызвало временные проблемы с электричеством, прежде чем миссия благополучно продолжилась миссия к Луне. Мошенники пугают россиян аннулированием трудового стажа. С таким предупреждением в интервью РИА Новости выступили на платформе «Мышеловка» Народного фронта. Аферисты под видом сотрудников социального фонда или налоговой инспекции связываются с гражданами и запугивают тем, что из-за технического сбоя их трудовой стаж якобы аннулирован, что лишит их будущих пенсий или пособий. Чтобы исправить ошибку, необходимо сообщить код или личные данные карты. В «Мышеловке» напоминают, что ведомство не выплачивают автоматические компенсации и не аннулируют трудовой стаж по телефону. Проверить состояние лицевого счета и стажа можно самостоятельно на портале госуслуг. Рост уровня воды до опасных отметок в ближайшие дни прогнозируется в Тюменской области. В Свердловской опасные отметки уже превышены, сообщила ТАСС, ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее данным, до 26 июля на реках бассейна Кубани и Черноморского побережья, включая Сочи и территорию Сириуса, ожидается рост уровня воды. А Макарова добавила, что такой прогноз действует для рек Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. На российских морских курортах ожидаются волны под 2 метра, а вдоль побережья Анапы существует опасность формирования смерчей. Такой прогноз также дали в гидрометцентре. Там сказали, что сильные волны прогнозируются сегодня в Черном море, в районе Сочи, в Каспийском, Азовском морях. Синоптики отмечают, что такие волны в России явление нередкое, но в основном они бывают в переходные периоды и зимой. Впрочем, и летом в условиях сильного ветра они не исключены. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, плюс 19-21 градус. В Москве также облачные с прояснениями погода, кратковременные дожди и 21-23 тепла. В Подмосковье плюс 20-25, ветер слабый, 2,7 метра в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 744 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы. Сейчас в российской столице плюс 16 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 93%, ветер слабый, осадков в столице не наблюдается.

0: Юрьевич, вновь к нам пожаловал в гости Михаил Юрьевич Жебрак, журналист, ведущий телеканала «Культура», и, наконец-то, сегодня о еде. Да. Михаил Юрьевич, доброе утро.
1: Вы голодали, да. Я так понимаю, со мной все это время.
0: Вы выжидали период нашей зажировки. Михаил Юрьевич, вы как по этой части-то? ЗОЖ или всеядный?
1: Нет, я ЗОЖ, я не переедаю, но ем при этом все. Вот, и только скромно. Вот.
0: Понимаю.
1: У нас сегодня 5, как меня попросили, самых вкусных городов страны. Вот. Да. И я отобрал разные города по разному принципу немножко, потому что понятно, что в каждом городе можно вкусно поесть. Особенно, если у тебя там живет тетя или бабушка.
0: Это я понимаю, да. Прекрасно, да. Да. А, Михаил Юрьевич, давайте не будем их расставлять по ранжиру, да?
1: Да, ни в коем случае. А я говорю, они разные. Первый город, да. Где, вот, мне кажется, есть все, и прям вот он маленький, и поэтому там вот насчет поесть, это одно из первых. Это Зеленоградск. Или Кранц, как говорят местные туристы. Это Балтийское море, Куршская коса. Какая там рыба? Это чудо. Там есть места, поднимаешься на дюну, и с одной стороны, тут через месяц, через два, у тебя замерзший абсолютно гигантский необъятный залив, а с другой стороны плещутся бурные волны Балтийского моря. Вот. Так что с одной стороны у тебя пресная рыба, с другой стороны у тебя морская. Ну, говорят, что вот уже там нет лосося, мало. Ну, вернее, он есть, его не ловят, да, запрещено. А все остальное, угорь, лещ, судак, сом, камбала, да, сниток, корюшка, шпроты, вот эти маленькие, всех видов. Меня там потряс сарган, это рыба-игла, да, с голубыми, такими зеленовато-голубыми костями. Вот, ну, и сом хорош, копченый, все свежее. Все вот только подкопченное, и это просто какая-то сказка.
0: Я думал, с голубыми глазами.
1: Нет, я ее съел все-таки до костей, разговаривать с ней не стал. Ну и сельдь есть, и треска. Ну, в общем, это чудо для тех, кто... Ну, рыбу все любят. И вот там она водится, и там ее умеют готовить, там ее умеют подавать, причем по-разному, в ресторанах, и повезет, не повезет, как приготовят, в основном хорошо. Но вот вы покупаете на рынке, выходите просто на косу, да, садитесь на дюну, открываете пакетик, и тут наступает счастье, потому что хлеб сейчас всюду научились готовить, там тоже такая хлебная культура есть, поэтому хлеба безумно вкусные, ничего не надо, вот свежая рыба и хлеб, и перед тобой плещется море. Вот. При этом у них такие интересные традиции, вот до сих пор историки не договорились, бедное было место или богатое, вот Кранц. С одной стороны, на отшибе рыбаки, а с другой стороны, это же такое вот, ну, перекресток, потом в какой-то момент курорт. И вот у них было такое фирменное блюдо, я хоть и всеядный, но все-таки вот там с насекомыми или с другими такими экзотическими блюдами у меня проблемы. Вот, поэтому соленую ворону я бы, наверное...
0: Как?
1: Соленую ворону. Их называли черные голуби Куршской косы. Куршская коса – это место перелета птиц. И сейчас там, я уж не помню цифры, в некоторые дни, помню, до 10 миллионов птиц перелетает по Куршской косе, но там останавливаются, естественно, если хотят, разных птиц. И их там тоже сети стоят, потому что ученые окольцовывают, изучают, смотрят, ну, в общем, для научных целей, потом отпускают. Но раньше сетей было много, и вот говорят в день до 200 ворон, потом, почему сейчас их не готовят? Только потому, что пропал навык, их надо надкусывать. Им как-то что-то прокусывали в мозжечке, вот те, кто их ловит, и они как-то впадали в кому, то есть они ни мертвые, ни живые, не портились. А дальше их солили, и по железной дороге в Кёнигсберг или куда-то еще в Восточную Пруссию. Вроде это такое было оригинальное блюдо, но специфическое.
0: Это до каких времен-то, Михаил Юрьевич?
1: Вот уже мы не застали это после Второй мировой войны. Вот, поэтому давайте про другое, то, что действительно пришло из балтийской кухни, из немецкой. Марципаны, естественно, ну а куда без марципанов? На Балтике. И там еще такой специалитет есть. Они готовят крендели фантастические. Причем ты вот его где подают в бумажном пакете, а на нем нет жирного пятна. На бумажном пакете, да, а ты откусываешь, а он, вот он, сочный. Вот как они это делают, я не знаю. Вот, но, опять же, самая разная кухня, и причем она не просто разная. Там есть такая знаменитая шаурмичная, там в сезон очередь стоит. В шаурму очередь. И это не как у нас у метро, где те быстренько хотят люди перекусить, а вроде все приехали отдыхать на
0: то
1: море.
0: То есть это такая, Михаил Юрьевич, ростовская культура, там же у нас тоже эпицентр шаурмы и шавермы.
1: Да, или московская, потому что они же не шавермой назвали, а шаурмой. Вот, и они делают шаурму с рыбой, с креветками, ну вот они так вот решили соригинальничать, и поэтому всем хочется это попробовать. Ну то есть вот... Зеленоградск – это действительно удивительное место с самыми разными. И, ну, для меня, как для москвича, все-таки базовая у меня культура – это центральная Россия. Там все такое новое, интересное, оригинальное. Вот. Так что давайте с Куршской косой закончим. Вот.
0: Да, да.
1: И перейдем к следующему городу. А следующий город – это Коломна. И это как раз флагман того, как можно придумать блюдо, которое за собой потянет, в общем, целый немаленький город. Это большой город, промышленный. И потом все остальные города России начнут думать, а у нас есть какое-то национальное, ну, такое городское блюдо, которое можно, вот, на котором можно построить некую музейную такую культурную программу. Это коломенская пастила. Понятно, что из яблок пастилу делали всюду, и в Коломне тоже, и даже Ложечников упоминал в знаменитом своем романе «Ледяной дом», что в Петербург приезжала коломенская постильщица, такая толстая была баба народная, такая во многих десятках пестрых одежд, вот. Но при этом коломенской пастиле 15 лет. Вот 15 лет назад люди придумали потрясающую совершенно программу. С показом, с рассказом, с театрализацией. И вот это просто оказалось очень востребовано. Теперь уже в Муроме говорят, мы всегда пекли калачи. Ну что вы, калач наш национальный, вот пробуйте, да? То есть каждый город задумался, а у нас есть что-то такое, на чем можно построить вот, ну, какую-то точку притяжения для туристов и какую-то особую идентичность свою. Вот. Так что Коломна – это уникальное место, это действительно очень хороший музей, ну, у них там премии, понятно, они первые во многом в этом, и вот у них уже много помещений, и поток жаждущих послушать, даже не попробовать, а послушать про коломенскую пастилу, посмотреть на это удивительное действо, он не иссякает. И я могу туда вот...
0: Тут сегодня Михаил Юрьевич, да, читал новость про одного нашего министра. Говорит, я, говорит, хлеба не ем. Да. Ем вместо хлеба пастилу. Так и представляю, как такой жирный шмат масла на пастилу.
1: Я, когда вы сказали жирный,
0: сыра,
1: я за вас испугался. Когда вы сказали,
0: да,
1: так и представляю,
0: это не
1: жирный.
0: Это не я, да. Это не я, да.
1: Ну, или там тут же придумали в Калуге, что у них есть калужское тесто, такой десерт. Это вот, говорю, Коломна просто вот задала такой тренд на желательно лакомство, действительно что-то необычное, то, что есть в твоем городе.
0: Да-да-да, я сам на это повелся, прочел, что якобы в Серпухове делают серпец. Но вы знаете, я его не нашел, то есть место, на которое указывали поисковики, я зашел, а где, говорю, у вас, захожу, представляешь, на меня, так смотрит на меня, я говорю, где у вас тут серпец?
1: Его вслед за молотом на соревнованиях выбросили.
0: Да, да,
1: сначала же молот,
0: да, да,
1: летает,
0: говорят,
1: потом
0: нет,
1: серп.
0: Говорят, значит, из вежливости. Они говорят, сегодня нет.
1: Понятно.
0: С надеждой, что я завтра не приеду.
1: Да. Ну и вот за Коломной следует у меня Казань. Опять же, я не выбирал же какие-то вкусные блюда, которые есть всюду, да, а вот хотел выбрать города, ну, чуть-чуть по-разному, да, с разной культурой. Так вот, Казань... Для меня это идеальный город, который поддерживает свою национальную кулинарную традицию, да, поддерживает ее по-всякому. Там от дома национальной кулинарии, от музея национальной кулинарии до... у них есть общепит, вот сети общепита, это Тюбетей и Костыбай. Костыбай, я так понимаю, чуть больше кафе, Тюбетей больше такая, ну... фастфуд. Ну, это все с помещениями, это в хорошей упаковке. Ну, так вот.
0: Я тоже, Михаил Юрьевич, когда много лет назад первый раз оказался в Казани, думаю, ух ты, смотрю, какая у них сетка-то своя есть, собственно, а у нас такой нет, называется шамлыклар. Через два дня мне объяснили, что это по-татарски продукты.
1: Да, да, да, нет, но там улицы подписаны на трех языках, русский, татарский, английский, да, поэтому они вот все это поддерживают, помнят, и здорово, это здорово, потому что это такая идентичность, причем эта идентичность подлинная, я вот последний раз был на съемках в Казани, да, в Кремле, думаю, кофе просто выпить. И такое кафе большое, и какое-то оно по-национальному что-то там написано, национальная кухня. Я думаю, ну, а раз я в Казани, да, я должен в национальное кафе идти. И там прям вот семьи такие традиционные, с какими-то элементами, ну, нынешнего национального наряда, понятно, не исторического, да. И вот они заказывают прям блюдо, это утро, у них полный стол. Они вот так вот едят. Ну, как это, приходишь, итальянцы, да, с утра едят пасту, и ты тоже удивляешься. Вот, поэтому...
0: Они нет. К вечеру-то не расходятся.
1: Да. Поэтому вот, то есть это востребовано, это нужно, это не только для туристов и для местных татар, и для местных русских, ну, для всех национальностей, и мне это безумно...
0: Не-не-не, вот... в Казани вообще в Татарстане очень вкусно, а вот этот вот супчик с вермишелькой, супчик с утра-то, а?
1: Ну, не знаю, я вот, знаете, побольше душевный. По выпечке, леш, эчпочмак, и вот у них, например, вот в сетях, например, сладость, и эчпочмак, он мясной, например, да, и он треугольный, вот они делают из рисовой муки сладость с начинкой, и рисовая мука, она полупрозрачная, желетированная такая, рисовое тесто, и это безумно интересно, вкусно, и тоже треугольная, когда вот как национальная их плюшечка, и это очень здорово. Так что Казань, они вот сделали из национального продукта, они действительно сделали востребованную, да, и интересную кухню. Следующий у меня Санкт-Петербург. Туда приезжают в том числе и поесть. Я как-то провел несколько дней в Петербурге, без детей поехал один уже вот сейчас.
0: А с Рубинштейна не выходили, да, с улицы?
1: Ну, вот как раз вот про это разговор. Я дочери старшей позвонил, и она когда-то прожила там 8-9 месяцев в Петербурге. Был у нее такой период. И я хотел с ней обсудить вот музеи новые какие-то и еще там, куда я ходил. И она так меня послушала, говорит, пап, ну я же про другое. И тут я понял, что вот если бы я обсуждал с ней молодежные какие-то заведения и бары, да, и где покушать можно недорого, интересно, вот это бы она, наверное, тоже со мной бы поделилась. Да-да-да. А нет, я, знаете, по большой конюшенной, вот я по пышечной. Вот мне кажется, вот различие московской и петербургской кухни, ну, это два разных нынешних, да, два больших города, что мы так устремлены вперед, и все от азиатчины пытаемся избавиться, а они, наоборот, назад, и они вот это восстанавливают эту продуктовую культуру, поэтому праздники корюшки и пышечные, какие-то блины Анна Павловна или Арина Родионовна из со свеклой, красные блины. И это все очень здорово, это есть. И, ну, действительно, каждый приезжает за своим, кто-то бары найдет. Жена моя пирожное очень любила всегда на Невском и так далее. То есть это еще с Советского Союза идет, да, традиция вот кондитерских таких.
0: Неужели в Метрополь заходили за пирожными-то, а?
1: Ну,
0: на Садовой?
1: Всюду заходили.
0: В Север, наверное, да, в Север.
1: В Север, да, обязательно, конечно.
0: Он сейчас там отпочковался, раньше был один Север, смотрю, сейчас на каждом углу Север, то есть кто-то, видимо, инвестировал эти деньги.
1: Да, да, и вот мне вот, ну, я как практически все москвичи, там периодически, да, езжу в Санкт-Петербург, естественно, когда на два дня, когда по работе на подольше, вот. И я вижу, что у них вот это все так обновляется, вот эта вот еда на улице, и они как-то все время что-то идут вперед, и мне кажется, даже вот опережают Москву, ну, по массовой кухне, не по элитной, может быть, у нас, конечно, все гораздо лучше. Я про то, что вот публика видит, и ты видишь хотя бы визуально, не обязательно всюду заходить, и невозможно всюду заходить. Поэтому мне кажется, что вот это вот такая городская культура, и с возрождением традиций, и современная, это вот Санкт-Петербург. И в том числе туда за этим едет. Ну и у меня был город Зеленоградск, как город просто немыслимо вкусной пищи, и ты смотришь на море, и ты получаешь эту рыбу. У меня был Коломна как возрожденный бренд, придуманный во многом бренд, коломенская пастила, который просто вот завел, да, это была заводная пружина, которая завела вот такую современную Коломну. Была Казань как национальная кухня, которая никуда не уходила, и сейчас просто развивается потрясающе. Санкт-Петербург с кондитерскими пышечными. И напоследок я хотел все-таки вернуться к домашней кухне. Помните, как говорил Рязанов в одном фильме? Он говорит, я по ресторанам не хожу, у меня жена хорошо готовит. Вот что...
0: Забыто.

0: ты вот это все покупаешь, и что ты можешь экзотическое купить, нутрию, например. Я когда-то ее очень много готовил, и было бы безумно оригинально. Ну, я уж не говорю там баранину и всякие рыбы. Идешь домой и готовишь. Или уже твои родственники это сделали. Вот мне кажется, что вот в такой продуктовой культуре нашей, в кулинарной, о чем мы говорим, должен быть обязательно какой-то южный город с настоящим базаром, с хорошим, да? Где у тебя сосед в соседнем, вот это город, центр, и рядом живет армянин, но он обязательно свой реган хотя бы на подоконнике будет выращивать. Вот, когда люди понимают, вот, ну, как это все делается, да, или другая семья, маленький дворик, но тем не менее все равно, ну, баклажаны же надо сначала их запечь, прежде чем в салат их положить. Вот, так что там это любят, там это понимают, там тоже смешение разных кавказских, южных, украинской, русской кухни, но главный рынок. Вот. Поэтому южный рынок – это отдельное удовольствие, когда ты подходишь, нюхаешь копченую уточку и спрашиваешь «да?». Они говорят: «Ну, конечно, на вишне. А как еще ее коптить?».
1: Михаил Юрьевич, а торговаться-то надо, торговаться.
0: Ну, я не очень умею все-таки. Я там много не жил и так наездами. Вот. А потом, ну, не знаю, мне когда-то вот... Я помню, что вот когда я еще со своей женой женихался, и у нас был период вот познания друг друга и сближения, мы ходили в театры, и я в антракте выбегал из драматического центрального, бежал на ближайший, ну, там маленький рынок ближайший, да, и покупал актерам охапку цветов. Ну, потому что там дешево, ну, что торговаться, ну... Понятно, что это элемент культуры, но, в принципе, ну, там не так все дорого. Поэтому вот я, для меня это вот как раз тоже такой элемент, что, ну, в Москве ты купил 3 розы, да, и долго думал, сколько они стоили. А там ты покупаешь букет, да, вот таких, ну, местных, да, цветов. Ну,
1: во-первых, смотрите, во-первых, какой вы элегантный мужчина, это во-первых. А во-вторых, что очень важно, да, вы не в театр шли с цветами, потому что вы сначала проверяли постановку на качество, и если... к концу первого тайма вас не разочаровали, то только тогда вы бежали за призовыми.
0: А вот на юге можно попробовать качество продукта сначала.
1: Это обязательно. А то как? А за что платить? За кота в мешке, что ли?
0: Конечно.
1: Михаил Юрьевич, ну, как всегда, огромное спасибо. Михаил Юрьевич Жебрак, журналист, ведущий телеканала «Культура».
2: Города. Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: квартиру сниму на суточно ром.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Группировка войск «Восток» за сутки уничтожила 36 пунктов управления беспилотной авиации ВСУ и 49 БПЛА самолетного типа. Подробности сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Меськов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Волчанская, Гавриловка, Зорница, Любицкая, Никольская и общая. Противник потерял, в том числе от действий подразделений войск беспилотных систем, до 345 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 36 пунктов управления беспилотной авиацией.
0: Суточные потери ВСУ от действий группировки войск «Север» составили 162 беспилотника самолетного типа и 42 тяжелых боевых дрона типа Р-18. Как сообщили в Минобороны, трое украинских военных сдались в плен. Ограничения Евросоюза в отношении России приведут к новому обострению социально-экономических проблем в странах сообщества. Москва даст на них действенный и адекватный ответ. Об этом заявили в представительстве России при ЕС. Так там прокомментировали утверждение 21-го пакета санкций. Ограничения не включают запрет на доставку российского жиженного газа европейскими танкерами, но касаются ряда российских банков. Электроснабжение Грузии после аварийного отключения почти полностью восстановлено, сообщили представители государственной электросистемы республики. Ранее его восстановили в Абхазии. Напомню, масштабный блэкаут возник по всей Грузии накануне поздно вечером. Ранее в СМИ сообщалось об аварии на крупнейшей в республике Ингуре ГЭС, обеспечивающей электроэнергию и Абхазии. Официально причина аварии не указывается. Аварийное отключение электричества повлияло и на водоснабжение в ряде регионов Грузии, где автоматически остановились насосные станции. Это привело к ограниченной подаче воды в Тбилиси и Руставе. США обязали сборную Испании по футболу вернуть им 30% от призовых за победу на чемпионате мира, а это 15 миллионов долларов в качестве налога. Обычно налоги для национальных федераций обнуляются, однако американцы нашли лазейку. Они указали, что этот пункт не дает льготы физическим лицам, игрокам и тренерам, потому что по бумагам они не команда, а отдельные лица, которые обогатились на территории Соединенных Штатов. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, термометры покажут плюс 19-21 градус, в Москве также облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и 21-23 тепла. Сейчас в российской столице плюс 17 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 86%.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сегодня в российской футбольной премьер-лиге стартует новый сезон. В первом матче чемпионата страны сразятся ЦСКА и Балтика. Встреча пройдет в Москве и начнется в 20 часов. Напомню, что в прошлом сезоне армейцы финишировали пятыми, а калининградцы заняли шестое место. Программа первого тура премьер-лиги продолжится в субботу и воскресенье. В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по легкой атлетике. Об итогах первого дня соревнований рассказывает Екатерина Маловичко.
2: В мужской 100-метровке у России новый чемпион. В отсутствие травмированного рекордсмена страны Константина Крылова победил 18-летний Николай Грудковский с результатом 10,16, причем финишировал легко, с отрывом и радостно вскинул руки. Быстрее в этом сезоне не бегал никто, у Крылова 10,17, а ранее Грудковский на 0,02 превзошел и рекорд Константина в возрасте до 20 лет с результатом 10,13. Женскую 100-метровку выиграла Юлия Караваева. На дистанции 5000 метров у мужчин и женщин класс показали фавориты. Рекордсмен России в марафонском беге Владимир Никитин завоевал золото, по традиции далеко уйдя от соперников. Братья Рыбаковы не смогли вместе попасть на пьедестал. Евгений финишировал вторым, а Анатолий четвертым. Между ними вклинился бывший лыжник Сергей Шаров. У женщин первенствовала неповторимая Светлана Оплачкина, снова показавшая не только красивый бег, но и фирменный финиш. Виолетта Игнатьева стала пятикратной чемпионкой России в метании диска. Екатерина Бурмистрова победила в толкании ядра. Тимур Моргунов вернулся в сектор прыжков в шестом после тяжелой травмы. С укороченного разбега он взял высоту 5 метров 65 сантиметров и завершил на этом борьбу, став бронзовым призером. Зимний чемпион России Михаил Шмыков опередил его лишь по попыткам, а победил Дмитрий Качанов, повторив свой лучший результат сезона – 5 метров 70 сантиметров.
1: Международная федерация скалолазания оставила в силе допуск российских спортсменов в нейтральном статусе. На Генассамблее организации в четверг был поднят вопрос о приостановлении членства Федерации России, Белоруссии и Израиля. Однако делегаты проголосовали за исключение из повестки этого вопроса. Андрей Рублев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в португальском Эшториле. Во втором круге россиянин всего 2 гейма отдал представителю Казахстана Тимофею Скатову. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.

0: Путевка в жизнь.
1: Дорогие товарищи, мы вас продолжаем знакомить с теми специальностями и теми местами, где можно их получить, потому что картина мира меняется. Понимаете, какая история? Если вы живете на правах колонии, вам, конечно, производство собственное не требуется. А вот если вы хотите жить сами по себе, да, то вам требуется собственное производство, а на нем есть много профессий, специальностей, высококвалифицированных. Вот куда можно пойти учиться, посоветовать, например, подрастающим ребяткам, да, выбирать место для работы не менеджером или там каким-нибудь миллионным экономистом или еще что-нибудь в этом роде, а вот заниматься тем, чтобы созидать своими собственными руками. И сегодня мы поговорим про сварщиков. Вы представляете, товарищи, про сварщиков. И с нами сегодня Насим Саидович Хабили, преподаватель по сварочным технологиям Московского технологического колледжа. Насим Саидович, доброе утро. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Сергей. Приветствую всех радиослушателей.
1: И с нами также Иван Сергеевич Степанов, директор Московского технологического колледжа. Иван Сергеевич, вам тоже доброе утро.
3: Да. Он скоро присоединится, Сергей Ильич.
1: Скоро присоединится. Спасибо большое, да, Владислав Александрович. Да. Насим Саидович, ну вот скажите, пожалуйста, а вы как лично вот в своей жизни вот заинтересовались сваркой и, ну, построили свою карьеру в этой области? Да, ведь вы наверняка этим занимались, когда, ну, вот не настолько это было еще востребовано, как особенно актуально там в последние годы, правда? Как вы выбрали?
2: Я выбрал это для того, чтобы освоить навык, которым можно действительно зарабатывать деньги. В моей картине мира на тот момент это был шаг к самостоятельности, скажем так. Я выбрал профессию сварщика в 16 лет, и цель была такой, чтобы освоить навык и продолжать учиться, что, собственно, я и сделал в дальнейшем, потому что поступил в вуз. Стоит сказать о том, что когда я пришел и попробовал, когда я понял, насколько это интересная профессия, я тут остался на всю жизнь, я думаю.
1: Насим Саидович, а вот расскажите для людей, которые, как говорится, не в руках электрод не держал, вот в чем еще интерес, помимо того, что премия, 13-я зарплата, сверхурочная, все это понятно, мы в последние десятилетия живем в этом мире денег, но вот именно в плане интереса, надо же еще не просто ждать смс-ки о зачислении зарплаты, правда, это же невозможно так жить, если что-то там терпеть и ждать только одной радостного смс-ки, да? Что вам нравится вот именно в самом этом процессе?
2: Вы знаете, это великолепное ремесло. Мне нравится шутить, что мы как маги. Вот вы сказали про электрод, это же такая палочка. Ну, то есть люди как это себе представляют? Какая-то палочка, какие-то дяденьки что-то делают, сверкают этими палочками, и вот на них смотреть нельзя, они под масками скрываются. На самом деле здесь очень много направлений, которые позволяют тебе расти, развиваться в своей профессии, зарабатывать больше денег. И самое главное, что лично меня привлекает, это оживление мертвой, абсолютно никак не применимой массы деталей, ну, то есть, к примеру, пластин металлических, в какую-то конструкцию, которая будет приносить людям пользу. И насколько крут твой навык, соответственно, твой уровень позволяет тебе расти и тебе делать что-то более продуктивное, что-то более уникальное и нужное людям. Uh-huh. Это в первую очередь.
1: То есть вы такой скульптор своего рода, да? Но только тот-то ваяет, как говорится, для ценителей, сказать так, стоит статуя, как говорится, и радует посетителей музея. А то, что вы собираете, да, из частей, делаете единым целым, это потом работает каждый день ради людей, правильно? Практически.
2: Конечно, конечно. И в этом отношении я очень часто люблю проводить аналогию для любителей истории, что мы полные правопреемники кузнецов. Ну, то есть, вот давайте представим себе картину 200-300-летней давности. Коня нужно подковать, к кому обращаются? К кузнецу. Что-то металлическое изготовить, к кому обращаются? К кузнецу. Что-то металлическое сломалось, к кому обращаются? Кузнецу. Но только время изменилось, и количество металлических изделий вокруг нас, оно тоже значительно возросло. И причем же изменилось и качество этих вещей. Ну, то есть мы стали использовать различные сплавы. И здесь требуется огромное мастерство от специалистов. Поэтому кузнецы продолжают нас окружать, и чем больше металлических предметов, тем больше кузнецов требуется экономике.
1: Вот. Насим Саидович, а вот я понимаю, что у сварщика есть разряды, правильно? То есть высший шестой же, да, правильно я понимаю?
2: Да, совершенно верно.
1: Да. И вы говорите о разных технологиях, да, именно сварки. Когда мальчишка приходит учиться, в том числе вот к вам, да, в Московский технологический колледж, сколько времени вот занимает действительно погружение человека в эту профессию, когда он уже может сделать работу, которую, ну, госприемка или, например, Министерство обороны примет, да, и скажет: это классный шов, брат, мы его одобряем, мы его покупаем.
2: Ну, смотрите, однозначно сказать, что через год у нас будет прямо готовый специалист, я не могу к окончанию первого курса, потому что это будет лукавством с моей стороны. Но есть ребята, которые настолько талантливы, что они по окончанию еще первого курса уже показывают очень серьезный результат. И в этом отношении драйвером роста стала недавняя реформа, относительно недавняя, которая ввела в среднее профессиональное образование демонстрационный экзамен. Это экзамен, на котором студент по выпуску должен показать действительно высокий результат. И он требуется. То есть многие ребята достигают высот шестого разряда, уже будучи выпускниками колледжа. Представляете себе, да? Вот. Плюс дополнительным драйвером роста стали чемпионаты профессионального мастерства. Вот недавно проходил финал чемпионата России в Санкт-Петербурге. На нем в том числе соревновались и сварщики. То есть со всех регионов страны приехали представители, самые лучшие, кто прошли этапы отбора на регионах. И они выполняют в рамках конкурсного задания задания, с которыми некоторые сварщики шестого разряда не справятся. А это студенты. Вы представляете себе?
1: Насим Саидович, а если говорить о... Ну вот смотрите, вы увлеклись этой темой, вы с ребятами работаете. Понятно, что в общих чертах эта специальность как бы, ну, например, более, ну, скажем так, осязаема и представима, ну, обычно нормальным человеком, да, обывателем, по сравнению, например, с программированием. Потому что, ну, как бы наглядно понимаешь, что в чем, так сказать, суть. Но фишка, изюминка, понятно, всегда в таких мелочах, которые со стороны и даже не поймешь в любом деле. Но, Насим Саидович, есть ли какие-то в плане профориентации, в плане того, чтобы человек, например, прикинул, да, может быть, я в этой специальности найду себя. Вот те черты характера именно, прежде всего, личности, которые, ну, как бы объединяют, может быть, сварщиков. Да, понятно, что все люди разные, но, тем не менее, вот как вы опишете, вот какие вот качества должны быть обязательно у парня, хотя я думаю, что сварщицы тоже возможны, да, в этом мире.
2: Да, да, да, однозначно. Да, первое, давайте с самого, я начну с конца вопроса. Я очень хочу донести такую мысль. Сварщица — это нормально и это круто. Девочки очень круто варят. И нужно бороться с вот этим вот клише, которое связано с тем, что, дескать, раньше было так положено. Это неправда. Даже если вы найдете советские плакаты с изображением сварщиков, вы увидите, что там есть женщины в роли сварщиков. Мы находили такой. Я очень хочу себе такой повесить в кабинете. Теперь, что касается качеств. Знаете, у нас настолько широкая отрасль, что сказать однозначно, допустим, человеку, который там не любит работать в команде, хочет работать один, ему вот подходит работа сварщика. Нет, я не готов так сказать, потому что у нас есть направление работы, допустим, при монтаже чего-либо, при сборке каких-то больших конструкций, где работает целая команда сварщиков, и тут важно взаимодействие между собой. Есть направление, где сварщики работают поодиночке. Ну, то есть, единственное, что я бы переформулировал, мы формируем профессиональные качества, и человек, который работает сварщиком, он становится значительно более ответственным и дотошным человеком, который выделяет очень серьезное внимание мелочам.
1: Слушайте, вот это золотые слова. Мы формируем ответственного человека, а? Мы же его как раз и ищем-то днем с огнем, этого человека. Насим Саидович Хабили с нами сегодня, преподаватель по сварочным технологиям Московского технологического колледжа.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Доброе утро. Вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Определен подрядчик для строительства западного подъезда к Вологде. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Дорога станет частью малого транспортного кольца и снизит нагрузку на историческую часть города. Стоимость работ оценивают в 4,5 миллиарда рублей. Работы проведут в два этапа. Первый планируется завершить в 2028 году. Он включает кольцевую развязку у Белозерского шоссе, перенос инженерных сетей, а также создание тротуаров и велодорожек. Затем начнется строительство четырехполосной дороги до улицы Александра Клубова с еще одной развязкой. В Череповце завершается капитальный ремонт школы номер 27. Внутренняя отделка выполнена на 90%. На оснащение здания выделено около 9 миллионов рублей. Часть оборудования уже поступила. Это инвентарь для кабинета труда и новый спортивный снаряд. В ближайшее время привезут мебель для классов и библиотеки, интерактивные доски, одежду для сцены и систему затемнения. В школе учатся 700 детей. Новый учебный год они начнут в обновленном здании. Вологжан предупреждают о новой схеме мошенников. Злоумышленники выдают себя за сотрудников управляющих компаний и обещают вернуть переплату за отопление. В сообщении указывают сумму перевода и присылают ссылку для получения денег. Специалисты поясняют, это фишинговые сайты, созданные для кражи банковских данных. Настоящие компании не возвращают средства по ссылкам из сообщений. Эксперты советуют не переходить по подозрительным ссылкам и проверять перерасчеты только через официальные приложения и сайты. Памятник Василию Шукшину откроют в Вологде 25 июля. Бронзовая скульптура появится у кинотеатра «Линком» на улице Пушкинской. Режиссер неоднократно бывал в Вологодской области, дружил с писателем Василием Беловым и снял здесь фильм «Калина Красная». Премьера картины состоялась именно в «Линкоме» в 1974 году. Фильм, снятый в Белозерске с участием местных жителей, стал лидером советского кинопроката. Его посмотрели 62,5 миллиона зрителей. Торжественная церемония открытия памятника начнется в 10 часов, а после этого в 11 вологжане смогут бесплатно посмотреть «Калину Красную» в кинотеатре «Линком». Приемная кампания в вузы завершается на этой неделе. В этом году абитуриенты могут воспользоваться цифровым сервисом на портале госуслуг. Лидером по популярности сейчас является Череповецкий государственный университет. На его программы поступило более 4500 электронных заявлений. В ВГУ абитуриенты направили больше 1000 заявок. Напомним, прием документов на бакалавриат и специалитет продлится до 25 июля. А основной этап зачисления пройдет до 7 августа. В магистратуру можно поступить до 20 августа.
0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен дождь, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 22 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru фестиваль.
2: Маяк.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Группировка войск «Запад» за сутки уничтожила более 50 пунктов управления БПЛА, 26 робототехнических комплексов и 2 полевых склада боеприпасов противника. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
3: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники, механизированной, штурмовой бригады ОСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. В районах населенных пунктов Грушевка, Благодатовка, Студенок и Ольговка Харьковской области. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами уничтожены 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 2 барражирующих боеприпаса и 100 тяжелых квадрокоптеров противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены до 215 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, боевая бронированная машина «Кобра», самоходная артиллерийская установка М-109 «Паладин» американского производства, артиллерийское орудие Д-30, 4 миномета, станция контрбатарейной борьбы НТПК-50 производства США и 12 автомобилей. Кроме того, вскрыты и уничтожены 51 пункт управления БПЛА, станция спутниковой связи «Старлинг», 2 квадроцикла, моторная лодка, 26 роботехнических комплексов и 2 полевых склада боеприпасов противника.
1: По данным Минобороны, всего российские военные ликвидировали за сутки более 140 пунктов управления беспилотной авиации ВСУ. 3 человека пострадали в результате атаки БПЛА на склады «Уайлдберриз» в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, после попадания беспилотника возник пожар на складах «Маркетплейса» в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадавшие в состоянии средней тяжести, им оказывают медицинскую помощь. Кроме того, в результате удара дронов обрушились конструкции одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района. По предварительным данным, там пострадавших нет. Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что город подвергся атаке беспилотников. По его словам, удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Там продолжается ликвидация последствий. Работу городских служб и межведомственное взаимодействие координирует оперштаб под руководством губернатора. Нарушена работа логистических комплексов в Шушарах и Утиной заводе в Санкт-Петербурге. Сотрудников центров эвакуировали. Новый пакет антироссийских санкций только усугубит социально-экономическую ситуацию в Евросоюзе. Об этом говорится в комментарии постпредства России при ЕС. Там указали на ряд факторов, негативно влияющих на социально-экономическую ситуацию в объединении. Это добровольный отказ от российских энергоресурсов, многомиллиардные инвестиции в военную поддержку Киева, а также сохраняющаяся нестабильность на мировых энергорынках, которая усугубляет конфликт на Ближнем Востоке. Постпредствия добавили, что очередные ограничения не достигнут поставленных ЕС целей. А введением новых санкций Брюссель действует против собственных интересов, игнорируя реальные потребности жителей европейских стран. Напомню, накануне ЕС утвердил 21-й пакет санкций, который затронул несколько десятков банков, нефтеперерабатывающие предприятия, компании оборонно-промышленного комплекса и криптоплатформы. Американские вооруженные силы нанесли очередную серию ударов по иранским целям, сообщило центральное командование. Это была уже 13-я подряд ночь ударов. Синтком заявили, что удары были нанесены по иранским военным командным центрам, складам беспилотников, узлам связи, пунктам берегового наблюдения и морским объектам. По утверждению американской стороны, целью операции было снижение угрозы для гражданских моряков и коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив. Между тем, пресс-ТВ передает, что в результате удара США по иранскому городу Ахваз погибли 4 человека, еще 5 пострадали. Центральное командование показало моменты нанесения ударов по объектам на территории Ирана. Предположительно, на кадрах запечатлены город Ахваз, а также город Бендер-Аббас. На погоду в Москве и области сегодня влияет циклон. Будет облачно с прояснениями. Как сообщил ведущий специалист центров ОБС Евгений Тишковец, во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь. Воздух прогреется до плюс 24 градусов.
2: течение пятницы синоптическая ситуация в центральной России обусловится влиянием атмосферного фронта с юго-востока, связанного с южным циклоном. В Москве по области ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня, даже ближе, может быть, к вечеру, местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 21-24. Показания барометра будут падать в составе 743 миллиметра ртутного столба. Ну и температура воды в реках и озерах региона около плюс 20.
1: По словам Шкафца, последние недели июля в Москве будет теплее, но в отдельные дни с мощными, даже экстремальными грозовыми ливнями. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас столица плюс 17, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 86%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в городе плюс 21-23, по области 18-23 тепла, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 758 миллиметров. Солнечная активность умеренная, геомагнитная обстановка будет меняться от неустойчивой до слабо возмущенной, возможны периоды магнитных бурь.

0: квартиру сниму на суточно-ру.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро вам всем, хорошего дня. Ну что, духоподъемная песенка прозвучала, правильно? От наших, так сказать, от нашей Настеньки, нашего большого друга. Настенька, доброе утро. Также с нами спецпредставитель Мамуля. Да. Здравствуй, здравствуй, Мамуля. И ты не удивляйся, но к нам еще сегодня присоединится Анна Игоревна. Это спецпосланник.
2: Я ничему не удивляюсь.
1: Не надо удивляться. И давайте откроем наш сегодняшний новостной шарабан новостью года. Шаман сжег свои облегающие кожаные порты в русской печи. От себя добавлю. Дым от этого пожарища долго еще будет витать над Русью. Как сегодня погода в Новошахтинске, мамаша?
2: Прекрасно все. Сейчас 20, разогреет до 27. Переменная облачность, осадков не ожидается.
1: Прекрасно. Запускаемся.

0: Новошахтинцы. Несколько новостей из Новошахтинска, а потом Анна Игоревна предстанет перед нашим судом. В Новошахтинске супруги Талалины. Наверное, так читается фамилия. Талалины.
1: Талалины. Талалины, наверное, нет?
0: О, везде буква там. Талалины. Да, отметили золотую свадьбу. Поздравляем Евгения Ивановича, Людмилу Васильевну. 50 лет вместе. Да, добра вам, товарищи. Новошахтинские возмущены вандализмом на детской площадке. Проблема не только в самих подростках, уродах, которые все ломают, а и во взрослых, в их родителях, которым наплевать, что их дети ломают все вокруг. Ну и, наконец, тайный садовник с Харьковской улицы, 135. Чуть не сказал «ухайдокал». Уходил, от слова «ухоженное», да, уходил клумбу у дома, да, номер 135. Яркие цветочки, аккуратные рядки растений, продуманная композиция. Этот зеленый уголок давно привлекает внимание прохожих, кто попадает на Харьковскую 135. Но имя этого замечательного человека остается для нас с вами тайной. Да, я, кстати, напомню, что до последнего времени жителям наших городов вообще запрещали заниматься клумбами городскими. То есть это должно было делать только городское хозяйство. Но вот теперь можно официально, с чем, в частности, новошахтинцев мы и поздравляем. Перейдем к обычным новостям.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: Итак, Анна Игоревна, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Смотри, какой голос, какая подача. Ага, вот так вот. Учись, мамаша. Значит, друзья мои, козлы...
1: Поздно уже мне.
0: Да, козлы помешали людям войти на станцию метро в Казани. Представляете? Да, самые настоящие козлы, да. Главный тренер Калининградской «Балтики» товарищ Талалаев рассказал, что все игроки команды проходят отбор у его супруги Елены. Она их оценивает по внешним и по внутренним качествам. Но она, надеюсь, не доктор, рентгенолог, или там проктолог, или патологоанатом. Красивый, говорит, значит, подходит. Некрасивый не подходит. Анна Игоревна, одной фразой буквально. Вот внешне красивый мужчина – это как? Просто нам, мужчинам, очень трудно оценивать друг друга, если мы, конечно, нормальной ориентации. Вот красота мужчины, вот внешняя, не вот эта харизма вся, вот эта наша энергетика, вот этот бред забудем. Вот внешне красивый он какой должен быть?
3: Статный, я так скажу.
0: Такой выправка, да? Да. О, хорошо, молодец, честная девочка. Значит, друзья мои, осторожно, в Китае появились поддельные кондиционеры Xiaomi. Они называются Xiaomi Baby, то есть детка. Вот если на внешнем блоке написано не просто Xiaomi, а еще Baby. Девочки не любят, когда к ним говорят «бэйби, пойдем».
1: Выкидывать их?
0: Ну, просто это подделка. В России практически исчезли фальшивые доллары и евро. Это хорошо. А в России запретили учитывать добрачные доходы при назначении единого пособия. Вот, Анна Игоревна, вы замужем?
3: Пока нет.
0: Вот вы, смотрите, будете замужем, да. И когда придете за пособием на деток, да, вам скажут, неважно, сколько вы до этого получали, были миллионером или средним человеком, вот теперь хорошо, теперь неважно, это хорошо. А на Украине глава оборонного предприятия продал его на металлолом и купил BMW M8, Mercedes-Benz CLS класс, ну, это небольшая машина, и Lamborghini Murcielago. Мурсилага в обмен на оборонный завод. Это хороший руководитель, хороший. В Госдуме депутат Свищев заявил, что Плющенко не является экспертом по фигурному катанию. А Свищев, видимо, является. Вот в чем проблема. Росстат отказался от формулировки «рост цен». Теперь они пишут «изменения». Хорошо. Профессор Коньков предупреждает людей, которые меряют себе давление этим манометром. Говорит, что самое опасное – это резкое падение. Вот если выросло, это еще можно жить. А если вдруг упало вдвое – все, кранты. Граждане больше всего хотят позвать на шашлыки Владимира Владимировича или Жириновского.
3: Владимира Вольфовича уже не позвать.
0: Минуточку, тут могут быть нюансы. Вот, причем Путин лидирует у людей 45+, а у, соответственно, у молодежи Жириновский. Да. Может, они еще не знают. Лукашенко,
1: да, они не в курсе.
0: Да, Лукашенко, да, они не следят за новостями. Лукашенко договорился с Узбекистаном об обмене мяса на трудовых мигрантов. Вот это нормальная кооперация. Кооперация, конечно, да. В России разрешили благоустраивать лесные тропинки. теперь в лесу можно сделать велотрассу. На законных основаниях, опять же. Москвич, смотрите, какая история, подарил бывшей женушке 43-летней вдруг кофемашину. Развелся и вдруг говорит: хочу, чтобы ты пила кофе дома. А она заподозрила, думаю, вот скотина, ведь не просто так не дарит кофемашины. Вскрыла ее, а там микрофон. И говорит, что, мол, типа он прослушку ей таким образом засунул. Но, понимаете, я внутри эту машину не видел, но могу сказать точно, лет 10 назад эти коммерсанты западные и восточные начали ставить просто так микрофоны, ну, видимо, не просто так, даже в утюги, в тостеры и так далее. То есть это вполне может быть заводская комплектация, потому что они хотят слушать все, что здесь происходит, если машина подключается к интернету. Да. Дальше, что у нас? Психиатр объяснила, что панические атаки часто путают с проблемами с сердцем. Вот психиатр Каспирович говорит, что некоторые говорят, не может быть, чтобы психика вызывала такую боль за грудинную, ну вот как при инфаркте. А оказывается, может. Так что, товарищи, людей сначала везут, ну вот, в инфарктное отделение, а у него паническая атака, понимаешь, у нее. Ага, вот так. Диетолог Бурлаков говорит, что смартфон в полтора раза повышает риск онкологических проблем толстой кишки. И дело не в излучении. Ну, излучение, наверное, откроют позже. Да? А вот говорит, что просто сидят, вот не двигаются, и там у них все коксуется страшным образом. ПНИПУ наши пермские ученые назвали агрессивных сорняков на даче. Самые лютые — это бодяк и пырей. Вы, Анна Игоревна, представляете, как они выглядят?
1: Пырей.
0: А у вас... Нет, не путать с луком-пореем. Не надо, мама.
3: Хорошее название для группы.
0: Нет,
3: пырей.
0: Нет, кстати, надо предложить нашим коллегам, радиоведущим, псевдонимы. Бодяк и пыри. Причем пыри – это женщина. Да. В Калининград в этом сезоне потерял туристов из-за аномальной погоды. Говорят, вот эти шторма, ветра, жарище. В общем, поэтому, да. Что делать, если обжегся борщевиком? Врач Ражева категорически запретила вскрывать пузыри, если у вас уже после ожога пузыри, да. Дальше, самые заросшие, кстати, борщевиком районы Подмосковья, это Клин, Можайск, Волоколамск, ну, то есть северо, так сказать, восток, запад. Большинство граждан не готовы одалживать друзьям более 10 тысяч рублей, и правильно. Правильно. Потом ведь друга потеряешь. Я так делал не раз, к сожалению, да. А граждане наши приукрашивают свою жизнь в соцсетях. 48% создают образ, что они успешные. Типа у них машина, платьишко дорогое, да, Анна Юрьевна? Вот. Не,
3: да,
0: с маркетплейс, а с ламоды, например, да, вот, дурят друг друга. Сначала дурят, а потом в депрессии валяются дома, потому что, ой-ой-ой, у Анны Игоревны платье дорогое, да?
3: Анна Игоревна ничем не делится.
0: Молодец, вот. Молодец, а вот бодей и пыри должны будут поделиться, да. В США подозревают Россию в причастности к ударам Ирана по объектам ЦРУ на Ближнем Востоке. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, только американцам можно бить по чужим объектам, да? А можно, оказывается, и нам. Педагог Богомолова Чепко заявила, что из-за искусственного интеллекта ребенок может остаться тупым. Товарищи родители, аккуратней, аккуратней. Дальше. Наши бренды одежды запустили масштабные распродажи из-за убытков. Говорят, скидки до 90%. Сохранялись штат сотрудников и розничную сеть, а вся торговля перешла в онлайн. Да. Найден практический критерий для атосекундной оптики. Ну, это просто фраза из мира науки, там, из Колтеха. Атосекунды. Просто задумайтесь о том, что медведицы Альми привезут жениха из Таджикистана. Ну, видите, как хорошо. В Екатеринбургский зоопарк. Ну, и давайте еще пару сообщений. В Москве продают самое дорогое машино-место за 46 миллионов рублей на Патриках. За 46 миллионов рублей. Сколько стоит там квартира, можно, ну, миллиард, наверное. Да, если машина место 46. Ну и, наконец, дизайнер Субботин предположил, какое эмодзи может описать москвича. Это слегка озадаченный интроверт в наушниках с кофе в темном пальте. Да. Ну и, наконец, египетские таможенники украли у наших туристов более 500 тысяч рублей в валюте и угрожали арестом. Не ходите, дети, в Африку гулять. А Египет – это Африка. Давайте перейдем к женщинам. Без Африки. Без Африки. Ольга Остроумова, прекрасная актриса, красавица, да, раскрыла свой обязательный утренний ритуал. Говорит, ей полчаса утром нужно побыть одной. В принципе, я обычно сплю сольно. То есть, но, видимо, это время...
1: Не всем так везет.
0: Это время не учитывается в плане одиночества, видимо, да. Сенатором Колумбии стала порноактриса Алехандра Аманья, выступавшая под псевдонимом Амаранта Хэнк. Но это полностью прозрачный сенатор. Я посмотрел некоторые фотографии, сканы из ее профессиональной карьеры. Ну, сильно более прозрачного, кандидата в сенатор найти трудно. Но тут грустная очень история. Она заявила, что сегодня я сенатор, хочу посвятить это каждому, кто вырос вместе со мной. Ну, она лет до 35 где-то, повторю. Хотя сейчас... Как понимать, сколько женщин лет. Так вот, посвятить, значит, вместе со мной тем, кто был убит, смотрите, парамилитаристами в Вилья дель Росарио и всем жертвам, чьи тела были сожжены в кремационных печах. То есть там в Латинской Америке жуткие какие-то вещи происходят, связанные с военной хунтой, да, они арестовывают без суда и следствия, расстреливают, сжигают, а мы об этом, ну, на самом деле, очень мало знаем. В китаянка нашла в своем мониторе компьютерном муравейник, ну, такое бывает, да, гражданка наша Кристина, 26-летняя из Химок, отдыхала во Вьетнаме на острове Фукуок на пляже Байсау, вернулась домой, а у нее в ноге 8 личинок деток от ложили.
3: Кошмар какой.
0: Ужас. В Китае женщины массово записываются на платные курсы по возвращению бывших парней. Удачи. Да. Ну и, наконец, это гениальная новость, ребята. Давайте прочту полностью почти что. В девушку Евгению в самом центре Венеции в грудь пнули крысой. Евгения шла по улице Венеции после фотосессии в гондоле. В какой-то момент она увидела местного жителя, который гнался за крысой. Итальянец попытался отогнать ее ударом ноги, и животное полетело прямо в грудь Евгении. Девушка начала стряхивать грызуна с груди, а тот укусил ее за палец. Евгению доставили в венецианскую больницу. Да, ужас. Пнули крысой в грудь. Здорово.
2: Новости капитализма.
0: Из Индии новости жуткие. Домой вернулся мужик без обещанного платья. Обещал вернуться. Получил по голове крышкой от скороварки. Это Индия, да. Дальше, что любопытного. Пропавшего без вести мужчину в Турции нашли живым в гробу. Тут формулировка гениальная. Нашли в пустом гробу. А как это могло выглядеть с полным вариантом, если бы его там нашли? Да.
1: Ну, подселили, может, кому-то.
0: Да, да. Мамаша знает толк в этих делах, да. В США законодательно хотят запретить продажи китайских автомобилей. Ну, это называется свободная конкуренция в западной мире, да. Чиновник Пентагона назвал Трампа нарциссом, тут же уволили. Да. Рубио, который встречался с нашим товарищем Лавровым, высказался о Международном уголовном суде. Тупая организация, говорит. Сотрудник Форда лишился работы из-за того, что в вендинг-машине на производстве в цеху пытался купить

0: Мужчина домогался спящей пассажирки в купе. Девушка спала и вдруг ощутила прикосновение к обеим своим ногам. Открыв глаза, она обнаружила рядом незнакомца, который щупал ее. Пассажирка потребовала объяснений. «Ты что творишь, урод?» А он говорит: «А я хотел сделать вам массаж». Представляете, какие извращуги, а? Страшные извращуги, ребята. Самолет экстренно сел в Сургуте из-за дебошира, который дрался с пассажирами и обливал их водой. Хорошо холодный и чистый, ни чаем, ни соком, да. Самое удивительное, что этот житель Липецкой области побежал еще в бизнес-класс, там его и скрутили. Но он уже второй раз это делает. То есть почему после первого эпизода ему не запретили летать на самолетах, это непонятно. В Нижегородской области женщина на Хавале сбила мотоциклиста, посмотрела, так типа, и уехала. Представляете?
1: Кошмар.
0: Ужас. Я говорю, откуда эти новости только берутся? Вы же нашли, да, Анна Игоревна? Житель Москвы заглянул под юбку пассажирки и поплатился. На 10 суток арестован. Сейчас сидит в камере и слушает, да? Так вот, 10 июня... значит, гражданин Иван на эскалаторе станции метро... Станция какая? Тверская, в самом центре города. Нашел подлиннее эскалатор, да. Приподнял подол юбки, как капот, как багажник, стоявшие впереди девушки, а затем бросился по эскалатору. Теперь формулировка суда, из-за чего я эту новость читаю. Проявил высшую степень бесстыдства и непристойности. За это 10 суток. Вот. Ну и что?
2: Но это не высшее.
0: Ну и, наконец, брачный аферист весом 160 кило из Подмосковья ошкурил несколько десятков женщин на десятки миллионов рублей. Представляете? Жирный, жуткий, страшный. А все равно женщины ему заплатили. А? Вот это жизнь.

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+.
2: Российско-израильский центр Реклиник с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи. Давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Реклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Группировка войск «Восток» за сутки уничтожила 36 пунктов управления беспилотной авиации ВСУ.

0: Ту-49 БПЛА самолетного типа. О подробности сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Меськов.
1: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Волчанская, Гавриловка, Зорница, Любицкая, Никольская и Общая. Противник потерял в том числе от действий подразделений войск беспилотных систем до 345 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 36 пунктов управления беспилотной авиацией.
0: Суточные потери ВСУ от действий группировки войск «Север» составили 162 беспилотника самолетного типа и 42 тяжелых боевых дрона типа Р-18. Как сообщили в Минобороны, трое военных ВСУ сдались в плен. Сообщение последних минут. Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 571 украинский беспилотник самолетного типа над 16 российскими регионами и акваториями двух морей. Об этом только что сообщили в Минобороны. Дроны сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, а также над Азовским и Черным морями. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дорозденко заявлял, что 3 человека пострадали в результате атаки БПЛА на склады «Уалберес». По его словам, после попадания беспилотника возник пожар на складах маркетплейса в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Кроме того, в результате удара дронов обрушились конструкции одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района. По предварительным данным, там пострадавших нет. В свою очередь, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беблов информировал об атаке беспилотников на город. По его словам, удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Электроснабжение Грузии после аварийного отключения почти полностью восстановлено, сообщили представители государственной электросистемы республики. Напомню, масштабный блэкаут возник по всей стране накануне поздно вечером. Ранее в СМИ сообщалось об аварии на крупнейшей в Грузии Ингуре ГЭС, обеспечивающей электроэнергией и Абхазию. Официально причины аварии не указываются. Аварийное отключение электричества повлияло и на водоснабжение в ряде грузинских регионов, где автоматически остановились насосные станции. Это привело к ограничениям подачи воды в Тбилиси и Руставе. Добавлю, ранее энергоснабжение восстановили в Абхазии. В Москве сегодня вечером возможно локальное затруднение движения. Об этом предупредили в департаменте транспорта столицы. Там напомнили, что в пятницу вечерний разъезд обычно начинается раньше. После 16 часов интенсивное движение ожидается в центре города, на Садовом и Третьем транспортном кольцах, в элитных магистралях в область. В департаменте водителям посоветовали строить маршрут заранее. Там также пожелали автомобилистам безопасных поездок и хорошего завершения рабочей недели. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, плюс 21-23 градуса, уточняют синоптики. В Москве также облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и 22-24 тепла. Сейчас в городе плюс 19, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 74%.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. В российской футбольной премьер-лиге сегодня стартует новый сезон. В первом матче чемпионата страны сразятся ЦСКА и Балтика. Эта встреча пройдет в Москве и начнется в 20 часов. Напомню, в прошлом сезоне армейцы финишировали пятыми, калининградцы заняли 6-е место. Программа первого тура премьер-лиги продолжится в субботу и воскресенье. Теннисист Андрей Рублев во втором круге турнира в Португалии уверенно обыграл казахстанца Тимофея Скатова. И подробности рассказывает Даниил Моногаров.
2: На центральном корте 250-ника в Эштариле россиянин не заметил 163-ю ракетку мира – 6-1, 6-1. После недавнего триумфа в Бастаде Рублев продолжил борьбу за еще один трофей. В первом сете казалось, что дуэль сложится иначе. Скатов после первых двух проигранных геймов взвинтил темп и сделал обратный брейк. Но дальше более статусный теннисист то заставлял соперника ошибаться уверенными кроссами, то без проблем догонял укороченные и наказывал визави за попытки сыграть хитро. Вторая партия сложилась похожим образом. За счет превосходства в классе Рублев закрыл матч на грунте менее чем за час. 4 эйса и лишь одна двойная ошибка нашего спортсмена только ускорили развязку встречи. В четвертьфинале Рублеву предстоит сыграть с Люкой Ван Ашем. 22-летний француз имеет гораздо меньший опыт в турнирах ATP и побеждал лишь на челленджерах. А значит, фаворит и в этой паре для всех понятен.
1: Владимир Никитин стал победителем чемпионата России по легкой атлетике в беге на 5000 метров. У женщин на этой дистанции золото завоевала Светлана Оплачкина. На 100-метровке лучшими стали Николай Грудковский и Юлия Караваева. В толкании ядра победу праздновали Семен Бородаев и Екатерина Бурмистрова. А в мужских прыжках шестом равных не было Дмитрию Качанову. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.

0: мороженое, чипсы.
1: Таких дедушек не бывает.
2: Отец твоего отца.
3: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
1: Нам надо их помирить.
3: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Уже в кино.
4: 6+.
5: Сергей Стиллавин и его друзья.
6: Дорогие друзья, вы знаете, что я пользуюсь всяческой возможностью приглашать в нашу студию докладчиков, которых мы любим. А мы вот приглашаем тех, кого любим. Извините за тавтологию. Да, и, конечно, Ирина Георгиевна Минералова, доктор филологических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, всегда желанный гость в нашей студии. Ирина Георгиевна, доброе утро.
7: Здравствуйте.
6: Скоро в отпуск. Да, но перед этим мы хотим вас немножко...
7: Да, я с удовольствием.
6: Вот. Вы лично предложили нам сегодня героя. Да. Ну, а тем более день рождения вчера.
7: Да.
6: Михаил Львович Матусовский. Ну, мы помним, естественно, песни.
7: Да, если любую песню назовешь из советского времени, точно будет Матусовский. Редко промахнешься. И сейчас, когда я слышу новости, что в школе ввели новую дисциплину, новая дисциплина называется, сейчас скажу, духовно-нравственная культура. Я думаю... А что у нас за материал? Мы же в школе даем основы научных знаний. Значит, какой материал должен быть? Я думаю, что это прежде всего литература. А почему не оставить это в рамках предмета литература? Потому что мы все равно этот компонент, что называется, всегда отрабатываем на уроках. Ну хорошо, еще одна дисциплина. Не факт, что там будет Матусовский. И я сокрушаюсь. Кроме того, сейчас тоже такое решение, чтобы в каждом классе с 1 по 11 введены были произведения современной поэзии.
6: Современной.
7: Ой. И я даже на кафедре у нас обсуждалось, а я так говорю, ну и там приводят примеры, кто сказал, что это первостепенное и обязательное. Я говорю, на какую базу ложится современное? Если у нас нету этой базы, то, ребята, о чем мы вообще можем толковать? Так вот, я сокрушаюсь, потому что...
6: Ну, ты иноагент, что ли?
7: Да нет, наоборот. Дело все в том, что если мы не знаем, да, советской литературы, если мы не знаем поэзии, этих песен, которые пели бабушки, дедушки и папы, мамы, может быть, еще застали, то современное плохо ложится. Вот, и знаете, я... Если вы вспоминаете Матусовского, а Матусовский ведь, еще раз напомним, он же родился в Луганске, и надежды подавал и в музыке, и в литературе вообще, но когда в 30, не буду врать, каком году, накануне, наверное, в начале 30-х, но уже... Город был Ворошиловград, значит, после 35-го. Приехали Долматовский точно, и кто-то еще. И он показал, а он был техник, инженер-техник.
6: То есть
7: Матусовский.
6: Работал
7: работяга, да. И он...
6: Ирина Георгиевна, тут вот маленькая ремарка. Мне так нравятся актеры, которые успели поработать.
7: Конечно.
6: Потому они что вот эти ребятки, которые со школьной театральной студии, потом в театральный институт, а потом я его вижу, ему лет 30 уже, мне, я личную историю маленькую, без фамилии просто, и мне товарищ говорит, мол, ты представляешь, про своих родственников, говорит, ну вот да, популярные актеры, так, а жизни-то не знает.
7: Так на самом деле...
6: Человеку 30 лет, а он вот ничего не знает. Он все время кривлялся. Ну, грубо говоря, изображал что-то, но что?
7: Да, наблюдал за кем-то. Но дело все в том, что не случайно же, например, в литературный институт брали всегда только после того, как у тебя будет трудовой стаж.
6: О.
7: 2 года должно было быть. Тогда мой Юра собирался поступать туда, но у него не было стажа, он поступил в МГУ. Ну... И всегда, когда я потом приставала к нему, ой, такая девочка, она так хорошо пишет, он говорит, Он сначала говорил: всех замуж, девочек. Если замужем будет писать...
6: А, замужество как стаж, да?
7: Да, трудовой. Как стаж будет засчитываться, да. Нет, потому что действительно, кто не пишет там в 15-17 лет, а потом жизнь уже уводит. Но с другой стороны, вот этот жизненный опыт, когда там Розенбаум или кто-нибудь начинают объяснять, кем они работали и как они работали, я думаю, ну, слава тебе, Господи, да? Это дало тебе и в мозгах другие, как говорится, нейронные связи, чем у того, кто только кривляется.
6: Нет, и он с благодарностью каждый день встречает творческий, потому что он знает, как может быть без творчества, да?
7: Да, жизнь устроена. Ну вот и Матусовский, и они в этом...
6: Я помню, работал в комиссионке.
7: О, тоже опыт.
6: И к нам пришли, это был 93-й год, бандиты. Трясти мзду, как в фильме «Жмурки». Реально, с обрезом под курткой. Знаешь, они, бандиты, ходили в таких литых кожаных куртках до половины бедра. С воротником, зимой,
7: вот
6: с, зимой с меховым, летом просто с кожаным. Да, и вот они пришли трясти мзду с владелицы. А владелица отжала... Я маленькое отступление просто, потому что я про опыт свой. Да, я почему радуюсь работе на радио. Так вот, значит, владелица была советской партийной сволочью, которая в конце 80-х отжала себе в собственность государственную парикмахерскую. И в одном из залов она уплотнила парикмахеров, устроила комиссионку. И просто хапнула по приватизации, по-быстрому, да, себе. И они пришли, значит, и дальше было следующее. Ребята, кстати, были вежливы. Они нас, продавцов, не трогали. Но на всякий случай они раскидали после себя патроны. Я их потом несколько дней находил. Они в качестве угрозы это вот кинули, что, мол, типа, в следующий раз это будут... И патроны были целые, ну, с пулей. А в следующий раз, они намекали, это будут гильзы стреленные. Вот, в принципе, 93-й год. Питер.
7: Ну да, но...
6: Ну, это... Ты, это...
7: Нет, а, раз уж вы о своем опыте, я тоже о своем. Да. А теперь я.
6: Да.
7: А я каждое лето ездила в стройотряды, в Молдавию, и много всякого опыта могла бы рассказать, как бланшируют яблоки, как делают сок вишневый. А я так рассказываю своему другу, французу. Он говорит: ну, вы тут, вам тут легко, а вот мы, я в свое время работал, ну, тогда не помню, как называлось, супермаркет или что-то еще.
6: Супермарше.
7: Я должен был сидеть вот на кассе. Я говорю: а вот ты не знаешь такой опыт? Надо было зайти в цистерну.
6: Внутрь.
7: Внутрь. В противогазе, в резиновом фартуке, в сапогах, да самое некуда... И формалином мыть эту цистерну. Это никто не соглашался.
6: Формалином?
7: Это я заходила. Да.
6: Это который в морге?
7: Конечно. Отмывали, чтобы никаких бактерий, ничего не было. Никто не хотел, а я заходила. Было прикольно, да? Вот так.
6: Вот железнодорожный вот этот вот. Огромное.
7: Ну да, конечно, перевозят, перевозили сок в огромных цистернах до заводов, да, ну то есть вот это, ну и что, вот этот опыт есть, или да, совковой да. лопатой на транспортер толкать яблоки, это тоже опыт, у меня он есть, поэтому я вот такой веселый преподаватель вузовский.
6: Да-да-да.
7: Без этого было бы по-другому.
6: А фронтовики какие замечательные артисты и поэты.
7: Конечно, конечно, ну вот я скажу, когда мы вспоминаем... Они сказали, эти ребята, которые приехали в Луганск, читали стихи, и они сказали: а в ваших стихах что-то есть, приезжайте. И он поехал учиться. Я скажу, что в ИФЛИ, Институте философии и литературы, он учился вместе с Симоновым. И с Симоновым были большие друзья. А кроме того, вот я когда начинаю читать его стихи, всегда будет написано, что это песня, стихи его, а музыка. И вдруг, знаете, вот так, и Хренников, и Соловьев-Седой, и Дунаевский, и Цфасман, и Макроусов, и Левитин, и Шаинский. И думаешь...
6: Это
7: вот
6: все
7: я...
6: одно
7: Представляете,
6: поколение.
7: Какой контекст культуры, да? Вот я всегда в Елец приезжаю, Хренников, и тут же Матусовский вспоминается. Вот если мы говорим о духовно-нравственной культуре, то, а вот нельзя вот так, да, чтобы сразу это могло заходить нам. И, конечно, многое из того, что мы поем, мы, конечно, не знаем. подмосковные вечера. Все иностранцы слезу роняют сразу, да. Когда звучат подмосковные вечера. Мы не знаем всех подмосковных вечеров, а они знают. Для них это вот гимн того, что они учились в России. И, или фронтовые, или, если вы вспоминаете, режиссер Басов поставил «Дни Турбиных», а там совершенно замечательная песня, роман «Целую ночь соловей нам насвистывал». Город молчал, и молчали дома, белой акации, гроздья душистые. Ночи напролет нас сводили с ума. Понимаете, сразу вспоминаешь и кто это пел, и режиссера, и сам фильм прекрасный совершенно. Это Матусовский нам подарил. Или всегда в любой школе поется, с чего начинается Родина. Не знаю, сейчас поется ли, потому что сейчас поется совершенно другое, но я очень радовалась, когда через много лет вдруг на «Алых парусах», вы удивитесь, я всегда раздражалась, когда «Алые паруса», и там девушки, наверное, с ограниченной той самой ответственностью, духовно-нравственной, кстати сказать, пели там в одеждах, не будем говорить, какое наше дело, но...
6: Пели в тканях.
7: Ну, просто, ну, это называется «Алые паруса», и все на иностранном языке. Ну, конечно, на английском или вариантом американских. Uh-huh. А тут получается... что как раз я думала, ой, ну, слава богу, открывается, начинается. И Ярослав Дронов пел «С чего начинается
6: он
7: Родина».
6: Сейчас сжег штаны.
7: Да?
6: В
7: это
6: печи.
7: Я проследила, но меня это вообще, честно говоря, не занимает.
6: Нет, нас тоже, но
7: да, нет, но поскольку народ обращает внимание, что все. Он там сделал, а меня интересует только то, как да. он поет. А да. поет он хорошо. И эту вещь он спел, просто удивил меня, потому что, ну, кто не знал и не пел. Но я скажу, вот детские песенки, вот что дети поют? Вот они там поют, это «Сигма-бой», да? А лучше бы спеть «Вместе весело», шагать по просторам и, конечно, припевать лучше хором, лучше хором. Слушайте, и ритмичное, и слог. Иногда я читаю современных поэтов, и я, у меня такое чувство, что они задали какую-то задачу.
6: А понимаете, какая история, если говорить о музыке, да? Ведь да. к нам внедрили ритмику, да, и гармонию западную. Вот в
7: конечно,
6: этих песнях. Она
7: да.
6: сама ритмика вот песен. Так вы просто сигма-бой.
7: Да,
6: да. А здесь наоборот. Вести лут. Да,
7: да,
6: вот это,
7: да,
6: по-другому.
7: Да, да, да. Конечно. И я просто заодно мы с вами сейчас разговариваем, и заодно предложение учителям начальных классах и 5-6. Значит, если вы будете современные, то начните с песен. И песни – вещь жизнестроительная. Всегда это повторяю. Или вот, например, «Верные друзья».
6: Угу.
7: Скажешь «Верные друзья», и сразу вспомнится фильм, и вспомнится и мелодия. Но «А березовый сок» – это тоже, между прочим, Матусовский, а не кто-нибудь другой. И «Какой язык». Понимаете, вот когда начинают говорить, что ой, вот надо что-то делать, дети непотребство себе позволяют.
6: Иренберг, давайте о том, что надо делать сразу после короткой рекламы. Иренберг Минералова с нами. День рождения Михаила Львовича Матусовского вчера был.
3: Маяк. С первого радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? Профилактики заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
0: Сейчас проходит неделя сохранения здоровья головного мозга в честь Всемирного дня мозга 22 июля.
2: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. И сегодня к нам в студию пришел врач-невролог, преподаватель медицинского колледжа Анастасия Крюкова. Анастасия Андреевна, рад вас видеть.
4: Добрый вечер.
2: Анастасия Андреевна, что сегодня врачи понимают под здоровьем головного мозга?
4: Давайте попробуем разобраться. Итак, здоровье головного мозга у нас зависит от нескольких факторов, от нескольких структур головного мозга, которые там есть. Есть серое и белое вещество, соответственно, нервные клетки и пути проводимости. То есть мы все знаем, нервы не восстанавливаются. Почему? Потому что у клетки огромный хвост. Это хвост на почти весь организм. Чтобы клеточка поделилась, это, ну, какая-то катастрофа должна случиться. Организм один раз в жизни может и поделить эту клетку. Все остальное, клетка умерла, значит, она умерла в головном мозге. Все. Соответственно, есть серое и белое вещество. Серое – скопление клеток. Белое – это уже вот эти хвостики, проводящие пути, так называемые. Ну, то есть, по сути, это провод. Самый настоящий провод, который передает электричество. И есть в головном мозге, ну вот, из серого белого вещества, там куча разных структур, и есть сосуды. А если мы говорим про сосуды, у нас есть инсульт. Это острое нарушение мозгового кровообращения, когда в какой-то момент в вашей водопроводной системе случается засор по какой-то причине. И участок головного мозга прекращает кровоснабжаться. Кусочек головного мозга умирает, скажем так. Кому как повезет, у кого-то совсем маленький, у кого-то совсем большой, у кого-то вообще ничего не случится, и это замечательно, прекрасно. Что касается серого и белого вещества, это, соответственно, очень-очень-очень много разных заболеваний. Это и деменция в виде болезни Альцгеймера. Это и болезнь Паркинсона в виде отсутствия дофаминовых клеточек у нас в черном ядре. Это и рассеянный склероз, который уникальнейшее заболевание. У нас, кстати, на севере встречается достаточно часто, в отличие от южных регионов, а тем более, например, экватора, где его практически нет. Чем севернее...
2: Что встречается?
4: Рассеянный склероз.
2: Он встречается чаще?
4: На севере чаще, чем на юге.
2: Потому что?
4: А мы не знаем.
2: Ага.
4: Мы думаем, возможно, это витамин D. Возможно, это какие-то факторы окружающей среды. Возможно, это питание. Пока не знаем, пока наша рабочая гипотеза – витамин D. Все-таки на севере мы все знаем, Вологда, Питер – это дефицит витамина D хронический. Это прям тяжелая история. Без витамина D у нас очень тяжело живется. Вот. И куча-куча разных мелких заболеваний. И, соответственно, здоровье головного мозга – это огромнейшая сфера, в которой нужно прям вот по отдельности все разобрать.
2: Можно ли сказать, что состояние мозга во многом зависит от состояния сосудов?
4: Можно, но не во многом, в частности. В процентах, вот честно, не выражу, но сосуды головного мозга, шейного отдела, часто очень сильно страдают, и это, конечно же, влечет за собой какие-то нарушения. Да, один из вариантов инсульта, самый распространенный на самом деле, это ишемический инсульт, когда вот как раз-таки закупорка, ну вот у вас дома есть водопровод, есть канализация, он засорился, что у нас? Там нет воды, а у вас слишком много. Вот точно так же в сосудах.
2: Давайте мы сейчас более подробно поговорим про память и возрастную забывчивость. Угу. Я забыл, зачем пришел в комнату. Забыл фамилию знакомого, но через несколько минут вспомнил. Это нормально для возраста или уже тревожный сигнал?
4: Очень интересный вопрос. На самом деле, раньше, лет 50-60 назад, это была проблема прям. То есть этот признак являлся проблемой. То есть если у человека нарушение памяти вот именно в рамках всем известного термина оперативная память, это как в компьютере, все то же самое. Оперативная память, с той, которой мы работаем прямо сейчас. Это был повод сходить к врачу. Сейчас, конечно, тоже повод, но разница в чем? Разница в том, что это скорее не память, это скорее внимание. Мы не фокусируем внимание на этой вещи. Почему? Потому что у нас постоянно рассеянность. А почему у нас рассеянность? Потому что скорость жизни стала в разы больше. Нам надо вещей выяснить в разы больше. Вспомните бабушку с дедушкой. Они каждый день вставали в одно и то же время. Ехали на одном и том же автобусе до одной остановки. Автобус всегда приходил в 6:15. Он всегда был номер 8. Он ехал до одной и той же работы. И возвращался обратно. Все. Сейчас автобус может не прийти. Для того, чтобы посмотреть автобус, надо залезть в интернет, посмотреть, какому маршруту, задерживаться ли он, сейчас ли приедет. А может быть, тогда я поеду с пересадкой, но на другом автобусе. Голова постоянно работает.
2: Я понял. То есть это нормально?
4: Это не нормально, но причина другая. А внимание как раз-таки можно тренировать. Вот в чем дело. То есть надо тренировать внимание и убирать вот эту вот постоянную загруженность. И тогда все будет хорошо. Тогда именно с памятью будут проблемы лет на 20 позже.
2: Угу. Какие изменения памяти считаются естественными после 50-60 лет, а какие требуют обращения к врачу?
4: Очень классная, интересная тема. Вы знаете, в колледже я преподаю в том числе геронтологию. Это наука о пожилых. Когда мы ее еще в ординатуре, в моей далеко разбирали, мне до ужаса понравилось определение старения. Старение – это ни в коем случае не повышение давления, не изменение памяти. Ничего такого не является естественным старением. Естественное старение – это обострение вашего характера. Если кто-то был немножко занудный, он станет более занудным. Если кто-то был мелочным, он станет таким мелочным, как известный наш герой Плюшкин. И это нормально. Но никогда ни давление, ни память, ничего не будут естественным возрастным изменением. Это всегда какая-то проблема. Возможно, она не особо излечима. Это никто не спорит. Да? И очень часто у нас эта проблема. Ну, уже жизнь, 60 лет человек вот так жил. Конечно, мы исправим, но оно так и будет. Мы будем стараться только симптомы убирать. А саму причину мы уже, скорее всего, не уберем, потому что она 60 лет копилась в организме, какая бы причина ни была. Но память, снижение памяти, никогда не является естественным развитием событий. Неожиданно, я знаю, это очень интересная тема.
2: А правда ли, что если человек забывает недавние события, но прекрасно помнит события 30-летней давности, это может быть признаком проблемы?
4: Я бы не сказала, что это признак проблемы. Это частая характеристика наших бабулечек и дедулечек, которые приходят на прием. Да, зачастую они помнят то, что было 30 лет назад, помнят всех своих коллег, все вот это, на какой машине он ездил, какой номер был у УАЗика, который его возил. А то, что там позавчера смотрели по телевизору, он не помнит. Это часто, но это никогда не значит, что это прям проблема такая же, как вот у этой там бабули или как у вашей соседки. Нет, это просто одна из характеристик снижения внимания и памяти. Почему надо у каждого человека разбираться отдельно?
2: Может ли человек сам объективно оценить, что его память стала хуже?
4: Да, у нас даже есть такой термин, как субъективное когнитивное нарушение. Когнитивное нарушение – это как раз высшая нервная деятельность, память, внимание, целеполагание. Да? То есть все наши, вот то, из-за чего мы человек, собственно. Да? Вся наша когнитивная деятельность, весь наш ум и мудрость. А субъективные, то есть по тестам их нет, а человек жалуется.
2: Ну вот, уважаемые радиослушатели, подумайте над этим, а мы завершим нашу программу. Сегодня на мои вопросы отвечала врач-невролог Вологодской городской поликлиники номер 1, преподаватель медицинского колледжа Анастасия Крюкова. Анастасия Андреевна, спасибо вам большое.
4: Спасибо вам.
2: Было очень интересно. Спасибо. Спасибо
4: огромное. Замечательно. Всего доброго.
2: До свидания.
5: Профилактики заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас каждую пятницу в 13:50 и 17:50 на радио «Маяк».
8: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
9: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
10: В Москве 9 часов.
5: Новости.
10: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. В Москве задержали 30-летнюю россиянку при попытке совершить теракт в отношении сотрудника органов безопасности. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Женщина была задержана в момент закладки самодельного взрывного устройства под автомобиль силовика. Установлено, что подозреваемая посредством мессенджеров установила контакт с куратором, которому сообщила о готовности участвовать в террористической деятельности в обмен на содействие в выезде на постоянное место
11: жительства в одной из стран Евросоюза. По заданию представителя украинской спецслужбы, она транзитом через Турцию и Молдавию выехала на Украину, где прошла инструктаж по проведению диверсионно-террористической деятельности. Затем женщина вернулась в Россию, где забрала бомбу из тайника на окраине Самары и прибыла в московский регион для совершения теракта. Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, в том числе о покушении на теракт. Решается вопрос о квалификации ее действий, также по статье о госизмене, предусматривающей до 20 лет лишения свободы. Дело о теракте возбуждено в связи с атакой украинских беспилотников на гражданские объекты в Ленинградской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, пострадали мирные граждане, их число уточняется.
12: В ночь на 24 июля вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по гражданским объектам в Ленинградской области, в том числе по логистическому центру, расположенному во Всеволожском районе. Пострадали мирные граждане. Их количество уточняется. Следователи и криминалисты Следственного комитета работают на месте происшествия. По обнаруженным фрагментам БПЛА и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы. Следственный комитет России установит всех причастных к преступлению против мирных граждан и даст жесткую уголовно-правовую оценку их действиям.
11: Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявлял, что 3 человека пострадали в результате атаки БПЛА на склады Wildberries. По его словам, после попадания беспилотника возник пожар на складах маркетплейса в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Кроме того, в результате удара дронов обрушились конструкции одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района. По предварительным данным, там пострадавших нет. В свою очередь, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов информировал об атаке беспилотников на город. По его словам, удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Новый пакет антироссийских санкций только усугубит социально-экономическую ситуацию в Евросоюзе. Об этом говорится в комментарии постпредства России при ЕС. Там указали на ряд факторов, негативно влияющих на социально-экономическую ситуацию в объединении. Это добровольный отказ от российских энергоресурсов, многомиллиардные инвестиции, военную поддержку Киева, а также сохраняющаяся нестабильность на мировых энергорынках, которая усугубляет конфликт на Ближнем Востоке. Постпредствия добавили, что очередные ограничения не достигнут поставленных ЕС целей, а введением новых санкций Брюссель действует против собственных интересов, игнорируя реальные потребности жителей европейских стран. Напомню, накануне ЕС утвердил 21-й пакет санкций, который затронул несколько десятков банков, нефтеперерабатывающих предприятия, компания оборонно-промышленного комплекса и криптоплатформы. США одобрит соглашение Саудовской Аравии по атому только при условии присоединения Эр-Рияда к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем. Об этом Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social. Это произошло менее чем через сутки после объявления о предстоящем заключении сделки. Как отмечает президент Соединенных Штатов, соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома, которое Минэнерго США заключило с Саудовской Аравией, касается исключительно гражданского использования ядерной энергии. При этом его реализация всецело зависит от присоединения Эр-Рияда к Авраамовым соглашениям. Эта инициатива появилась еще при первой администрации Трампа и привела к нормализации дипломатических отношений между Израилем и несколькими арабскими странами. Трамп также опроверг информацию о том, что соглашение позволит обогащать уран. На погоду в Москве и области сегодня влияет циклон. Будет облачно с прояснениями, как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь. Воздух прогреется до плюс 24 градусов.
13: В течение пятницы синоптическая ситуация в центральной России обусловится влиянием атмосферного фронта с юго-востока, связанного с южным циклоном. В Москве по области ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня, даже ближе, может быть, к вечеру, местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 21-24. Показания барометра будут падать в составе 743 миллиметра ртутного столба. Ну и температура воды в реках и озерах региона около плюс 20.
11: По словам Тишковца, последняя неделя июля в Москве будет теплее, но в отдельные дни с мощными и даже экстремальными грозовыми ливнями. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
14: Погода.
10: По данным Фобоса, сейчас в столице плюс 19 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 74%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, пройдет дождь, температура составит плюс 21-23, по области 18-23 градуса, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, давление существенно меняться не будет и составит 758 миллиметров ртутного столба. Солнечная активность умеренная, геомагнитная обстановка будет меняться от неустойчивой до слабо возмущенной, возможно, периоды магнитных бурь.

слышите, как весело. Чоки-чоки-чок. По асфальту цокает звонкий каблучок. И навстречу девушка, девушка, девушка. Про такую где?

Грудь хрустит, как яблочко, под ногой снежок. Под ногой я путаю русский сапожок. Я готов хоть к полюсу, к полюсу, к полюсу, по степи и по лесу.

0: помоги себе сам. Лекарство на книжной полке.
1: Дорогие друзья, на календаре у вас что? У вас пятница, 9 утра по Москве. А значит, Мария Кислицына, литературовед, вновь в нашей летней студии. Мария, очень рад, доброе утро.
2: Да, взаимно, доброе утро.
1: Да, я очень рад, что мы снова, да, в нашей студии вдвоем. И, Мария, сегодня мы будем продолжать лечиться. А вы выбрали произведение Антона Павловича?
2: Антон Павлович, и когда, самого Антона Павловича, конечно.
1: Да, и когда говоришь Чехов, да, то, конечно, сразу настраиваешься на что-то такое, но вы ведь выбрали совершенно необычное, да, для него, условно говоря, произведение, которое...
2: Да, почему? Я этот рассказ считаю, ну, это мой вообще любимый рассказ, и мне кажется, что...
1: Правда?
2: Он... Да, да, да, он вообще...
1: Вы думаете,
2: один...
1: что это и есть Чехов настоящий?
2: Это и есть Чехов.
1: Правда?
2: Да.
1: Может быть,
2: он
1: мы...
2: совершенно восхитительно написан, и я сегодня из него, конечно, почитаю самые разные места. Ну, основное финальное, конечно, место. Вот, оно и есть самое настоящее лечение, поэтому мы с вами сегодня к нему придем. У меня тогда встречный вопрос, а почему вам показалось, что это не характерное для него произведение? Почему у вас это вызвало... Ну, или там «Палата номер 6», может быть, там «Во враге», какие-то вот такие вещи, или пьесы.
1: Не хочется быть банальным, но, наверное, потому что... Ну, там везде в остальных проживых.
2: Это вопрос, проживых ли. Как раз давайте мы с вами сегодня по этому пойдем. И, возвращаясь к нашей главной теме...
1: Главное, что надо сказать, что рассказ называется «Гусев».
2: «Гусев», да, точно. Мы же даже не сказали, какой рассказ сегодня будем читать. Но сразу бы хотелось ответить на наш вопрос, каким именно образом Антон Павлович вообще и это произведение в частности могут помочь нашим слушателям, в каком случае к Чехову стоит обратиться. И здесь сразу хочу привести такой пример. Сначала не по рассказу, а по самому Антону Павловичу. Вот у Лотмана есть такое выражение, он говорит, что человеческие лица созданы не только природой, но и культурой. И вот с Антоном Павловичем у меня есть такая история, что я в каком-то очень-очень взрослом возрасте узнала такую особенность его биографии, что Антон Павлович был первым свободным человеком в своем роду.
1: То свободным.
2: Есть, да, да, рожденным свободным. Потому что его дед был крепостным, и его отец был крепостным до 15 или 16 летнего возраста.
1: Ну, пока реформа не прошла, да?
2: Нет, нет. Дед выкупил свою семью. Да, и вот как раз отец Чехова, он родился еще крепостным, и вот только к 15-16 годам дед накопил достаточно денег, чтобы всю свою семью, в том числе отца Чехова, выкупить. И почему меня это, я не знаю, я проспала это в школе. Или это как-то, у меня до сих пор это не очень умещается в голове. Почему? Потому что образ Чехова, вот, наверное, с того самого знаменитого портрета Осипа Браза, да, когда вот он в костюме тройки, в пенсне, с вот этой бородкой, такие тонкие черты лица, руки вот такие. И когда смотришь на это лицо, на, ну, вообще на пластику, на его всего целиком, то он, ну вот, врач, да, врач. Великий, тонкий писатель, который пишет о жалости к людям, который ею пронизан. Да, конечно, вот ты прям видишь русского интеллигента. И потом дальше, вот когда я узнала о том, что он был крестьянином, его там дед...
1: Мы-то как привыкли? Толстой граф,
2: да,
1: Тургенев,
2: да,
1: помещик...
2: Да. Вот,
1: что
2: вот, еще-то? Вот, да.
1: И все они оттуда, да?
2: И у меня был
1: и революционеры наши все не из рабочих.
2: По-разному. Ну, да, основная, да, да, верхушка. И, собственно, вот когда... Почему на меня это такое в том числе произвело впечатление? Потому что вот это лицо, и дальше уже я узнала, что не только на меня эта антропологическая особенность такое впечатление производила, потому что очень близким человеком для Чехова был Иван Бунин. И он оставил следующее описание о своем друге. У Чехова каждый год менялось лицо. Да? И нам важно вернуться в данном случае еще раз к вот этому выражению Лотмана, что человеческие лица не только создание природы, но и культуры. То есть изначально Чехов не выглядел так, как мы его знаем. Он не был этим тонким человеком. Он родился, тоже я об этом сегодня еще скажу.
1: Неужели очень... мы, я прошу прощения, неужели он в формулировках современных self-made?
2: Да, да,
1: самосделанный.
2: Абсолютно, абсолютно. Причем
1: он сделал
2: каким-то...
1: себя.
2: Да, да, он сделал себя. Это какой-то был невероятный труд. То есть это просто настоящее чудо преображения. Вот у греков есть такое понятие метаноя. Это когда человек полностью меняется. То есть был один, а стал совершенно другой. Причем, опять же, да, наверняка наши слушатели знают такое выражение, которое самому Чехову принадлежит, своему издателю Суровину он писал, о том, что, о чем нужно писать, что такое литература. Что нужно помочь человеку по капле выдавливать из себя раба. Вот Чехов – это человек, который по капле выдавил из себя раба, что такое рабство по Чехову. Это не социальное рабство, естественно, я тоже об этом сейчас отдельно скажу. И вот по нему и Бунин в том числе, и вот если вы возьмете его юношеские фотографии и портреты, и вот этот знаменитый портрет Браза, то вы увидите как раз, что это просто антропологически изменился человек. Это другой человек стал. Своим усилием он создал из себя, он рожден, был одним, он родился в совершенно страшной среде, вот этот окаянный вид, потому что вот все эти палаты номер 6, эти страшные города, которые описаны во враге, эти чудовищные отношения,
1: то есть детство.
2: Насилие, постоянное ежедневное насилие. Поэтому Чехов так, ну, тяжело относился к Толстому, потому что вот это вот восхищение барином крестьянами, да, когда оно видится с другой стороны, Чехов говорил о том, что, ну, критикуя Толстого, он говорит, что не нужно меня почивать этой крестьянской умилительностью. И он писал, что время, когда меня пороли, коренным образом отличалось от времени, когда меня пороть перестали. А вот крестьянская жизнь, крестьянский быт был связан с Чеховым. Его братья вспоминали, как они каждый день просыпались, и они сначала между собой обсуждали, их сегодня будут пороть смертным боем или просто очень сильно. То есть дня, когда детей не били, просто не было.
1: И а вот кто бил-то?
2: Отец бил. Он был такого фарисейского плана верующий, вот именно фарисейского плана. И, ну, вот знаменитые такие воспоминания, что отцу было очень важно, чтобы его семья, его дети победили на конкурсе церковных хоров.
1: Да ладно.
2: И вот для того, чтобы...
1: Вот это вот та же самая бодяга, что сейчас вот родители из детей делают,
2: да,
1: этих,
2: да,
1: звезд.
2: Да, да.
1: Маленькие, когда, да, вот эти, да, особенно пошлость, вот эта девочка маленькая, лицо размалеванное, как будто ей 30. Гадость это,
2: да,
1: страшная.
2: Да, согласна с вами, да, по поводу вот этого, да, такого. Ну, это буквально сексуализация в этом смысле. Ну, страшно на каких-нибудь там, знаете, ну, маркетплейсах, да, как это называется.
1: Да,
2: сейчас
1: достаточно почитать историю Брук Шилдс, этой красавицы американской, которую мамаша, собственно, в 10 лет продала Playboy, фотосессию. Ужас какой, просто ребенок.
2: Вот, я как раз об этом и хотела сказать. Если посмотреть на то, как продаются детские товары, в каких позах стоят дети, как продаются, в каких позах стоят дети, когда продают детские купальники, например. То есть речь идет вообще о малышах. Ну, это
1: то есть
2: страшно.
1: Это, вот эта эпштейновщина, она захватила маркетологов по всему,
2: да,
1: миру.
2: Да,
1: я,
2: да,
1: так,
2: да,
1: понимаю.
2: Да, да, да, да. И,
1: вот это тщеславие, да, желание, чтобы это...
2: Скорее всего, да, потому что в данном случае это еще было страшно.
1: То есть он такой,
2: что...
1: папа Джексон.
2: Да, да, да, у него папа Джексон, но еще хуже, потому что Джексоны все-таки выступали на эстраде. А в данном случае это связалось у Чехова и у его братьев и сестер именно с церковью, с тем, что человек, отец набожный человек, и при этом он вот для того, чтобы в церкви они себя вели лучше и лучше себя показали именно не на эстрадной, а на церковной сцене, он тяжелым вот этим вот ежедневным мучением их загонял в церковь. И, конечно, огромное отторжение у них возникло именно даже не к, там, не к отцу, не к пению, а к Богу. И потом тоже Чехов очень большим трудом назад возвращался к, там, духовной жизни, ну, к духовной нет, но к религиозной жизни именно. И по поводу Бунина, значит, Бунин пишет так. У Чехова каждый год менялось лицо. В 79-м году по окончании гимназии волосы на прямой ряд, длинная верхняя губа с сосочком. В 84-м мордатый, независимый. Вот если вспомнить, опять же, да, это худое, интеллигентное лицо уже такого взрослого
1: мордатый.
2: Чехова. Мордатый, независимый. Вот это слово мордатый, оно вообще может у кого-то ассоциироваться с Чеховым. В 90-м году красивость, смелость умного живого взгляда, но усы в стрелку, то есть еще пошлость какая-то осталась. В 92-м году типичный земский доктор, в 97-м в каскетке, пенсне, смотрит холодно в упор, а потом какое тонкое стало лицо. Да, вот Бунину было прям наглядно видно, как от 79 до 97 года, то есть за 20 лет, по капле именно выдавливал постоянным усилием и привел себя к совершенно другому состоянию. Что такое вот это выдавливать рабан для Чехова? Потому что еще раз скажу, и сразу, да, вот возвращаясь к теме лекарства, это сразу невероятно вдохновляющий пример. Потому что просто сама биография Чехова показывает, что это возможно. То есть среда, она, конечно, оказывает на нас колоссальное влияние, она нас там подгоняет под себя, и мы от нее очень сильно зависимы, но человек может стать свободен. Да, 20 лет, да, ежедневные усилия, да, вдохновение и опора, в данном случае в искусстве, которая была у Чехова. Но это вообще в целом возможно, изменить себя и стать просто именно даже физиологически другим человеком.
1: Но вопрос не в мейкапе, как сегодня люди думают. Да.
2: Это мягко говоря. Значит, что такое выдавливать раба? Вот по поводу этого есть у Чехова такое выражение «окаянный вид». И в том же самом «Гусеве», в том числе, когда мы читаем первые 4 главы, собственно, это окаянный вид, очень тяжелая жизнь. Человек, тем, кто не знаком с этим рассказом, расскажу сюжет. Там человек на корабле, причем этот рассказ, он был написан на Шри-Ланке, и сейчас в Коломбо есть, значит, предприимчивые ланкийцы за особую цену сдают номер, в котором Чехов написал этот рассказ. Чехов сам плыл с Дальнего Востока, тоже как он оказался на Дальнем Востоке, это отдельная история, очень характерная как раз для выдавливания из себя раба и, соответственно, для Чехова. И вот в этом рассказе человек, который был вынужден оставить своих родителей, свою деревню, он уехал работать денщиком на Дальний Восток. И теперь 5 лет разлуки с родиной, он все время вспоминает, возвращается в своих мечтах к деревне. И за 5 лет он полностью вот этой службы, он износил свой организм, и умирающий человек на пароходе плывет в нижнем трюме, в лазарете. Он плывет, корабль плывет назад в центральную Россию, а этот человек просто плывет умирать, потому что работать он на Дальнем Востоке больше не смог. Его загрузили на этот корабль, и с другими такими же умирающими он находится в этом нижнем трюме. И постепенно каждый день вот один умер, на следующий день еще один умер. И описана очень жестокая, очень тяжелая жизнь. И такое безжалостное море вокруг, которое никого не пожалеет. И вот это общее такое ощущение Чехова, что вокруг окаянный вид. Но все время вот несмотря на это, да, то есть сам Чехов, который родился в действительно жуткой среде, именно в жуткой среде человеческих отношений. И он, тем не менее, дальше смог по чуть-чуть начать верить людям, открыться другим людям, начать именно жалеть других людей, да, не наказывать и желать отомстить за свою боль и унижение. А он начал именно понимать, что всем людям невероятно тяжело, и поэтому самое главное, что один человек может сделать для другого, это его пожалеть. И если мы с вами вспомним, в том числе поминаемые сегодня и более известные, чем Гусев, рассказы, конечно же, палата номер 6, в первую очередь приходит. Вот если мы вспомним, опять же, сюжетно просто, как она построена, вот у нас Андрей Ефимович, новый врач, приезжает в уже устроенную больницу. И больница – это и есть самый настоящий окаянный вид. Там все своровали, там вот эти, может быть, помните, гвозди, да, знаменитый этот образ, который все время в связи с Чеховым используется, там гвозди вбиты не внутрь острием, а наоборот, острие везде торчит, и люди ходят, цепляются, царапаются, никто не может прибить этот гвоздь, чтобы люди больше не царапались. Загнуть. Да, загнуть, да, точно. Там пациенты больные, они сидят на лавке, а мимо них выносят судно, от тех, кто лежит в палате, и тела тех, кто уже умер.
1: И конвейер.
2: Да, да, да. И Андрей Ефимович, видя все это, он понимает, что эта обстановка не то, что не позволяет людям выздоравливать, а наоборот, она ухудшает. То есть человек, который попадает в такую больницу, он гарантированно умрет. И сначала он возмущается, он начинает работать, он там объясняет людям, как нужно лечиться, старается, а потом происходит следующее. В первое время Андрей Ефимович работал очень усердно. Он принимал ежедневно с утра до обеда, делал операции и даже занимался акушерской практикой. Но с течением времени дело заметно прискучило ему своим однообразием и очевидной бесполезностью. Сегодня примешь 30 больных, а завтра, глядишь, привалило их 35, послезавтра 40, и так изо дня в день, из года в год. А смертность в городе не уменьшается, и больные не перестают ходить. Оказать серьезную медицинскую помощь 40 приходящим больным от утра и до вечера нет физической возможности. Значит, поневоле выходит один обман. Принято в отчетном году 12 тысяч приходящих больных, значит, попросту рассуждая, обмануто 12 тысяч человек. Ну, там дальше много таких описаний. И вывод. Подавленный такими рассуждениями, Андрей Ефимович опустил руки и стал ходить в больницу не каждый день. Вот и все, да. А у Чехова была такая история, собственно, как Чехов оказался на Сахалине. Он начал читать стоиков, он прочитал Сенеку. И что делает человек, выдавливающий из себя раба, когда читает Сенеку? Он не рассуждает, как Андрей Ефимович, который ходил в психиатрическую палату, поговорить о греках. А он, ну, потому что стоики, они говорят о том, что человеку нужно отделить для себя одну вещь. На что он может повлиять и на что он повлиять не может. И вот если брать конкретную ситуацию самого Чехова или Андрея Ефимовича, ты можешь победить смерть? Нет, ты не можешь победить смерть. Ты можешь вылечить большее количество людей? Можешь. И вот стоики говорят, ты должен беспокоиться только по поводу одного. Сделал ли ты все возможное в том, что лежит в твоей компетенции? А вот то, что не в твоей компетенции, вообще не должно тебя беспокоить. И любые переживания по поводу того, что мы не можем победить смерть вообще, об этом просто не надо думать. Но если ты врач, ты должен все свои

0: людей. А, соответственно, не было нужного количества больниц.
1: Ну, ничего, снабжения.
0: Ничего, ничего. Вообще ничего не было. Да, да. То есть просто люди жили, ну вот...
1: Как-то.
0: Как-то, да-да-да, под Богом жили. И у Чехова логика была какая? У человека туберкулез, на секундочку, да, и он врач, он знает, что такое для него проехать через всю страну, но он же еще жив, он же еще может это сделать, и поэтому по стойкам он должен об этом беспокоиться. Вот он сел, поехал, переписал этих людей, и там начали создаваться больницы, там начали создаваться школы, прокладываться дороги, потому что больной, умирающий Чехов доехал туда и начал заниматься этим вопросом. Как раз в отличие, вот это и значит выдавливать из себя раба, да, не просто прочитать стоиков, и теперь я не просто крестьянский мальчик, а теперь я интеллигентный человек, а это именно делать ежедневно, вот на пределе своих возможностей, все, что от тебя зависит, что ты можешь делать по отношению к другому человеку. Сам Чехов тоже, вот этот окаянный вид, в котором он живет, о своей практике врача. «Душа моя утомлена, скучно, не принадлежать себе, думать только о поносах, вздрагивать по ночам от собачьего лая и стука в ворота, ездить на отвратительных лошадях по неведомым дорогам, читать только про холеру, ждать только холеры и в то же время быть совершенно равнодушным к всей болезни и к тем людям, которым служишь».
1: Да, да, Мария Кислицына, литературовед, друзья мои, после новостей середины часа мы вернемся в студию. Будьте с нами.

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Большая классика в Сириусе. С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру 6+. Оно культурный центр, федеральная территория «Сириус». ОГРН 121-2300-74.

шкуру сниму на суточно-ру. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. Вооруженные силы России минувшей ночью продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования, ударными беспилотниками. Об этом только что сообщили в Минобороны. В порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ. В порту Измаил удары пришлись на объекты инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также на 3 склада хранения безэкипажных катеров, в том числе БЭК «Магура» и ангар с украинской техникой. Кроме того, поражен плавучий док для хранения и спуска автономных и необитаемых подводных аппаратов. В порту Николаев в момент разгрузки поражен сухогруз, доставивший груз.

0: груза военного назначения. Россиянка, задержанная за попытку подрыва в Москве автомобиля сотрудника органа безопасности, призналась, что за это ей обещали ПМЖ в Европе. Причем не только ей, но и ее детям. Это следует из видеодопроса, опубликованного ФСБ. Ранее ведомство сообщило, что оперативники задержали гражданку России, которая должна была подорвать в столице машину силовика по заданию украинских спецслужб.
1: Я связалась с куратором с Украины. Я согласилась ему помогать. После чего он мне пообещал и моим детям постоянное место жительства в одной из стран Европы. Я поехала через Турцию и Молдову транзитом на Украину. Мне там провели инструктаж, после чего я вернулась в Россию. Забрала тайник в Самаре, где лежало взрывное устройство. После чего я поехала в Москву. Там надо было заложить под автомобиль сотрудника органа безопасности взрывчатку. Как только я заложила под автомобиль взрывное устройство, меня сразу задержали сотрудники ФСБ.
0: Задержанная арестована, возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, в том числе о покушении на теракт. Решается вопрос о квалификации ее действий, также по статье о госизмене, которая предусматривает до 20 лет лишения свободы. В ФСБ вновь заявили, что все лица, оказывающие содействие противнику, будут установлены и понесут наказание. Погибший в результате удара ВСУ главный инженер Запорожской АЭС и его водитель, представленные государственным наградам, ожидается решение президента, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, МАГАТЭ отреагировала на гибель сотрудников станции общими словами. Адресной критики и требования наказать виновных не прозвучало. Лихачев добавил, что АЭС, несмотря на удары, в безопасном состоянии, но находится в рисковой зоне энергоснабжения. Напомню, главный инженер станции Яковлев погиб 15 июля в Энергодаре в результате атаки украинского БПЛА на легковой автомобиль. Вместе с ним погиб водитель, пострадал работник станции. В СКР назвали удар целенаправленным терактом, создавшим угрозу безопасности тысяч мирных граждан. Правительство Запорожской области приняло решение представить главного инженера станции государственной награде посмертно и оказать поддержку его семье. Мошенники пугают россиян аннулированием трудового стажа. С таким предупреждением в интервью РИА Новости выступили на платформе «Машеловка» Народного фронта. Аферисты под видом сотрудников социального фонда или налоговой связываются с гражданами и запугивают тем, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулирован, что лишит их будущих пенсий или пособий. Чтобы исправить ошибку, они требуют сообщить код или личные данные карты. В «Машеловке» напоминают, что ведомство не выплачивает автоматические компенсации, не аннулируют трудовой стаж по телефону. Проверить состояние лицевого счета и стажа можно самостоятельно на портале госуслуг. Рост уровня воды до опасных отметок в ближайшие дни прогнозируется в Тюменской области. В Свердловской опасные отметки уже превышены, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее данным, до 26 июля на реках бассейна Кубани и Черноморского побережья, исключая Сочи и Сириус, ожидается рост уровня воды. Макарова добавила, что такой прогноз действует для рек Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, плюс 21-23 градуса. В Москве также облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, термометры покажут 22-24 тепла. Сейчас в городе плюс 19, давление 746 миллиметров, влажность воздуха 74%.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Издание «Атлетик» составило рейтинг лучших чемпионатов мира по футболу в истории. Турнир 2018 года, который прошел в России, занял в этом списке 9 место. А лучшим мундиалем признан чемпионат мира 1970 года, который состоялся в Мексике. Минувший турнир, который в этом году принимали США, Мексика и Канада, расположился на 10 строчке этого рейтинга. Сегодня в российской футбольной премьер-лиге стартует новый сезон. В первом матче чемпионата страны сразятся ЦСКА и Балтика. Встреча пройдет в Москве и начнется в 20 часов. Напомню, в прошлом сезоне армейцы финишировали пятыми, калининградцы заняли 6-е место. Программа первого тура российской футбольной премьер-лиги продолжится в субботу и в воскресенье. Полузащитник футбольного «Спартака» Эсекиэль Барка близок к переходу в «Риверплейт». Условия возможной сделки между московским и аргентинским клубами южноамериканские СМИ не приводят. Барка выступает за красно-белых с лета 2024 года. Андрей Рублев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в португальском Эшториле. Во втором круге россиянин всего 2 гейма отдал представителю Казахстана Тимофею Скатову. Международная федерация скалолазания оставила в силе допуск российских спортсменов в нейтральном статусе. На Генассамблее организации в четверг был поднят вопрос о приостановлении членства федераций России, Белоруссии и Израиля. Однако делегаты проголосовали за исключение из повестки этого вопроса. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
2: Театр HD представляет на большом экране современную версию балета «Спящая красавица» в постановке Андрея Кайдановского для театра «Линца». Жизнь в розовом цвете – праздник или проклятие? Пародия на мир гламура, которым правит лицемерие. Поиск своего «я» в мире, полном запретов и правил. Притча о взрослении и поиске любви. В афише кинотеатров с 26 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 18+.
3: Помоги себе сам. Лекарство на книжной полке.
4: Друзья мои, так мы возвращаемся к микрофону. Мария Кислицына, литературовед. Сегодня в качестве лечебной книги у нас Антон Павлович Чехов, рассказ «Гусев». Если вы не читали, то сегодня вечером обязательно прочтете.
5: Да,
4: То, что он немножко отличается, вот Мария меня спрашивает, а что это я удивляюсь? Ну, немножко отличается от «Лошадиной фамилии», например. Немножко, чуть, слегка так, слегонцушки по настроению отличается.
5: Отличается, да. Но опять же, да, вот вы сказали о том, что он что у него в других рассказах живые, а здесь мертвые. Как раз у Чехова зачастую в других рассказах мертвые, а в этом живые. И несмотря на то, что это, опять же, для русской литературы уж как минимум это общая история, что тот же, да, не так любимый Чеховым Толстой, да, вот знаменитый это его Иван Ильич, то есть на протяжении всей своей жизни Иван Ильич был очень мертвым, и только в момент агонии и наступления смерти у него был момент истинной жизни, когда Иван Ильич действительно прожил ее от себя, и вот как раз Чехов, у него есть, возвращаясь к этой теме, вытравливание из себя раба, становление свободным человеком, который может совершенно по-другому посмотреть на мир, а не так, как принуждает нас вот эта вот действительно очень жестокая действительность. Как, да, вот, опять же, давайте как образ это представим. Вот у нас плывет корабль. На корабле две палубы. И плюс еще вот это нижнее помещение лазарета, где находятся умирающие люди. Сосед Гусева по этой больничной койке, Павел Иванович, он как раз выступает как такой критик жизни и говорит, ну вот посмотри, как твоя жизнь устроена? Зачем денщиком ехать за столько верст из Центральной России на Дальний Восток? Ты оторван от своих близких, по которым ты скучаешь. Дальше Павел Иванович начинает говорить о том, Вот мы здесь оказались. Большая часть на третьей палубе. Чтобы оказаться на первой палубе, нужно 500 рублей. А где ты эти 500 рублей возьмешь? И условия чудовищные. И вот дается такой образ, как описывается океан. Чехов использует следующую фразу: у моря нет ни смысла, ни жалости. То есть вот представьте, у нас люди на корабле, да, такой, конечно, это символ ковчега, и вокруг есть океан, у которого нет ни моря, ни жалости, и только на этом ковчеге можно спастись. Но и на этом ковчеге смерть, и на этом ковчеге палубы, распределение, и жестокость, вот эта вот бесконечная жестокость, то есть создается такое абсолютно вот кафкианское какое-то ощущение, что здесь вообще нигде, ни внутри человека, ни внутри отношений человеческих, нет нигде ни смысла, ни жалости, а есть как раз только мрак, жестокость, тяжелый, бессмысленный труд, у которого нет никакого результата. И вот из этого состояния, то есть Чехов ничего другого с детства не видел, и он как-то смог... Да, как раз вот этими усилиями невероятными, он смог прийти к человеку, который, я прочитаю обязательно конец этого текста, начинает совершенно по-другому, он как-то обретает среди этого всего надежду. Поэтому это очередное произведение о том, как ты смотришь вокруг, ты видишь, насколько все ужасно, но тем не менее ты можешь сделать так, что появится надежда. Более того, когда ты ее обретешь, ты эту надежду еще сможешь передать кому-то, кто есть в этот момент рядом с тобой и кто еще не дошел до состояния, что он начинает обеспечивать эту надежду сам себе. И такой очень важный момент. Значит, у Чехова есть такое понятие «кто к чему приставлен». У него есть совершенно страшный рассказ «Во враге», где описывается очень богатая семья купцов. Они занимаются торговлей. И вот как раз дед и отец Чехова в Таганроге, они занимались торговлей до сих пор. Этот магазин тоже там есть, вот со всеми нужными табличками, что вот здесь торговали Чехова. Но как они там торговали? Значит, в рассказе «Во враге» Чехов очень подробно это описывает. В заговение или в престольный праздник, который продолжался 3 дня, сбывали мужикам протухшую солонину с таким тяжким запахом, что трудно было стоять около бочки. И принимали от пьяных в заклад косы, шапки, жёнины платки, когда в грязи валялись фабричные, одурманенные плохой водкой, и грех, казалось, сгустившись, уже туманом стоял в воздухе. Вот это абсолютно ощущение.
4: Жуть.
5: Да, да. И там просто вот этот рассказ «Во враге», его вообще хоть даже минимально впечатлительным людям, то есть если человек ни слезинки не прорыдал, не проронил на белом биме, ему нужно взять вот этот текст, и этот текст даже такого совершенно черствого человека, которого даже белый бим не взбудоражил, вот этот рассказ из любого, наверное, вот уже там какого-то совершенно окостеневшего человека, он все-таки заставит ужаснуться и заставит сопереживать тем героям, которых описывает Чехов. И вот там есть такой эпизод. Жена главы семьи разговаривает со своим пасынком, со старшим сыном своего мужа. Все они купцы. Варвара говорит, это вот жена главы семьи, главного купца. «Уж очень мы народ обижаем, сердце мое болит, дружок. Обижаем как? Боже мой! Лошадь ли меняем, покупаем ли что, работника ли нанимаем? На всем обман, обман и обман. Постное масло в лавке горькое, тухлое. У людей деготь лучше». А у Чеховых как раз было именно так. Они продавали вот это вот протухшее мясо, они с пятой чай продавали, вот это вот масло грязное. И у Чехова был тоже вот этот вопрос, который задает Варвара. «Да нечто, скажи на милость, нельзя хорошим маслом торговать». И что отвечает, что отвечали Чехову, что отвечает старший пасынок? «Кто к чему приставлен, мамаш?» То есть он говорит, ну, понимаете, мы просто торговцы. Торговцы должны зарабатывать деньги. То есть он говорит, это не мы вообще-то решаем. Это место, на которое нас поставили, решает, что мы должны делать. Точно так же отец семейства, отец Чехова. У него какая логика была? Ну, меня били, и я бью. А можно не бить? Нет, нельзя, кто к чему приставлен. Так положено, так все делают. Вот это вот настоящее будущее, свобода.
4: Не мы такие, жизнь.
5: Жизнь.
4: Такая.
5: Вот, вот, вот, именно, именно, да, да. Это совершенно потрясающе, вот это рабство, да. 40 лет ходить по пустыне, зайти в землю обетованную, выйти, выйдя из, от правителя, от фараона, 40 лет походить по пустыне, зайти в землю обетованную и сразу: можно нам царя? И Господь говорит: не надо царя земного, надо царствие небесное. Нет, все-таки можно царя земного? Ну, раз хотите. А и дальше все вот эти трагедии, которые из этого выливаются, потому что естественное средство. За 40 лет не вытравили из себя рабов. Это как раз пример, который показывает, какую невероятную работу провел с собой Чехов, вытравливая из себя вот это отношение. Что все беспросветно, что сделать ничего нельзя, человек человеку враг. И, а, значит, дальше вот старший этот пасынок говорит: ну, кто к чему приставлен, мамаш? Да ведь умирать надо. Ой, право, поговорил бы ты с отцом. Да вы бы сами поговорили. Ну, я ему свое, а он мне как ты. Одно слово, кто к чему приставлен. На том свете так тебе и станут разбираться, кто к чему приставлен. У Бога суд праведный. Конечно, никто не станет разбирать, сказал Анисим и вздохнул. Но Бога-то все равно ведь нет, мамаша. Чего там разбирать? Варвара посмотрела на него с удивлением и засмеялась. И всплеснула руками. От того, что она так искренне удивилась его словам и посмотрела на него как чудака, он даже немного смутился. «Бог, может, и есть, а только веры нет», — додумался, — сказал он. «Когда меня венчали, мне было не по себе. Но как возьмешь из-под курицы яйцо, а в нем цыпленок пищит, так во мне совесть вдруг запищала. А пока меня венчали, я все думал, есть Бог. А как вышел из церкви, и ничего». Да и откуда мне знать, есть Бог или нет? Нас с малолетства не тому учили. А младенец еще мать сосет, а его только одному и учат. Кто к чему приставлен? Вот это Чехов хотел удалить из себя. И поэтому для него так важны были стоики. Поэтому он готов был, как раз будучи тяжело больным человеком, вот делать все, что только возможно. Опять же, да, вот возвращаясь к этому
4: опыту. То есть Чехов, он такой нео.
5: Выход из вот этой иллюзии, что по-другому быть не может, что вот есть какой-то определенный мир, и он именно такой, именно так. Потому что как раз жизнь Чехова, она из чего состояла? Вот он пишет: «Нехорошо быть врачом, и страшно, и скучно, и противно. Молодой фабрикант женился, а через неделю зовет меня. Непременно сию минуту, пожалуйста». У него... не цитатные выражения, а у красавицы молодой тоже, у жены.
4: Фабрикант... Сами, друзья мои, интереснее будет самим прочесть, да, сегодня вечером.
5: Старик-фабрикант, 75 лет, женился, а потом жалуется, что у него ядрышки болят от того, что поднатужил себя. Все это противно, должен вам сказать. Девочка с червями в ухе, поносы, рвоты, сифилис, тьфу, сладкие звуки, поэзия, где вы? Вот, вот это вот его была ежедневная жизнь, жизнь Чехова. И вот эти матери, которые приносили детей, когда уже помочь нельзя. То есть ты просто видишь, что этому ребенку можно было помочь неделю назад, а сейчас уже невозможно. И все, что ты можешь делать, только наблюдать, как он в муках умрет. И когда у матери Чехов, как врач, спрашивает: «А что ж ты раньше-то не пришла?» Она говорит: «Так он у меня восьмой». Да, и ей страшно от того, что он умирает, и она будет страдать, когда он умрет. Но ей нужно было еще за семерыми ходить. И вот эта вот необразованность, эта темнота, это действительно очень тяжелая жизнь, когда ты начинаешь чем-то заниматься только когда вот уже приперло, а когда приперло, помочь нельзя, а можно было. Вот это вот все Чехова ужасает, и он мог бы, как свой герой Андрей Ефимович, начал ходить не каждый день. Но все равно всем не поможешь. Все равно бабе сказал, а она потом опять следующего ребенка загубила. Ну, поберегу себя, все равно же это с места не сдвинуть. А Чехов нет. Да, он как раз, видя это для него призыв. Это призыв к тому, что, значит, нужно еще больше усилия приложить и за нее начать делать. Если она не может сама, значит, нужно и ее, и этого ребенка дотащить до выздоровления. И как раз к чему он в результате приходит? Вот плывут наши эти умирающие гуси, в том числе плывет на этом корабле. И вот каждый день мы видим, причем как люди вокруг умирают. Вдруг с солдатом-картежником делается что-то странное. Это пациент с соседней койки с этого корабля. Он называет черви бубнами, путается в счете и роняет карты. Потом испуганно и глупо улыбается, обводит всех глазами. «Я сейчас, братцы», — говорит он, — и ложится на пол. Все в недоумении его окликают и не отзываются. «Степан, может, тебе нехорошо, а?» — спрашивает другой солдат с повязкой на руке. «Может, папа позвать, а? Ты, Степан, воды выпей, на, братишка, пей». «Да что вы его по зубам кружкой колотите, сердце Гузев? Нечто не видишь, голова седая. Что? Что? Приставился. В нем дыхания уж нет, помер. Вот тебе и все». Да, и вот много-много таких смертей. В результате умирает сам Гусев в последней главе. Гусев возвращается в лазарет и ложится на койку. По-прежнему томит его неопределенное желание, и он никак не может понять, что ему нужно. В груди давит, в голове стучит, во рту так сухо, что трудно пошевелить языком.
4: Друзья мои, Мария Кислицына, литературовед, Чехов, Гусев, совсем скоро продолжим.
0: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Доброе утро. Вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Определен подрядчик для строительства западного подъезда к Вологде. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Дорога станет частью малого транспортного кольца и снизит нагрузку на историческую часть города. Стоимость работ оценивают в 4,5 миллиарда рублей. Работы проведут в два этапа. Первый планируется завершить в 2028 году. Он включает кольцевую развязку Белозерского шоссе, перенос инженерных сетей, а также создание тротуаров и велодорожек. Затем начнется строительство четырехполосной дороги до улицы Александра Клубова с еще одной развязкой. В Череповце завершается капитальный ремонт школы номер 27. Внутренняя отделка выполнена на 90%. На оснащение здания выделено около 9 миллионов рублей. Часть оборудования уже поступила. Это инвентарь для кабинета труда и новый спортивный снаряд. В ближайшее время привезут мебель для классов и библиотеки, интерактивные доски, одежду для сцены и системы затемнения. В школе учатся 700 детей. Новый учебный год они начнут в обновленном здании. Вологжан предупреждают о новой схеме мошенников. Злоумышленники выдают себя за сотрудников управляющих компаний и обещают вернуть переплату за отопление. В сообщении указывают сумму перевода и присылают ссылку для получения денег. Специалисты поясняют, это фишинговые сайты, созданные для кражи банковских данных. Настоящие компании не возвращают средства по ссылкам из сообщений. Эксперты советуют не переходить по подозрительным ссылкам и проверять перерасчеты только через официальные приложения и сайты. Памятник Василию Шукшину откроют в Вологде 25 июля. Бронзовая скульптура появится у кинотеатра «Линком» на улице Пушкинской. Режиссер неоднократно бывал в Вологодской области, дружил с писателем Василием Беловым и снял здесь фильм «Калина Красная». Премьера картины состоялась именно в «Линкоме» в 1974 году. Фильм, снятый в Белозерске с участием местных жителей, стал лидером советского кинопроката. Его посмотрели 62,5 миллиона зрителей. Торжественная церемония открытия памятника начнется в 10 часов, а после этого в 11 вологжане смогут бесплатно посмотреть «Калину Красную» в кинотеатре «Линком». Приемная кампания в вузы завершается на этой неделе. В этом году абитуриенты могут воспользоваться цифровым сервисом на портале госуслуг. Лидером по популярности сейчас является Череповецкий государственный университет. На его программы поступило более 4500 электронных заявлений. В ВГУ абитуриенты направили больше 1000 заявок. Напомним, прием документов на бакалавриат и специалитет продлится до 25 июля. А основной этап зачисления пройдет до 7 августа. В магистратуру можно поступить до 20 августа.

0: Рики. Сегодня днем переменная облачность, возможен дождь, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 22 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru. Фестиваль.
4: Маяк.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные этой ночью продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны. В порту Одесса поражены резервуары с горючими смазочными материалами для ВСУ. В порту Измаил удары пришлись на объекты инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также на три склада хранения безэкипажных катеров, в том числе БЭК «Магура» и ангар с украинской техникой. Кроме того, поражен плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов. В порту Николаев в момент разгрузки поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Дело о теракте возбуждено после атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Ленинградской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, пострадали мирные жители, их число уточняется.
3: В ночь на 24 июля вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по гражданским объектам в Ленинградской области, в том числе по логистическому центру, расположенному во Всеволожском районе. Пострадали мирные граждане. Их количество уточняется. Следователи и криминалисты Следственного комитета работают на месте происшествия. По обнаруженным фрагментам БПЛА и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы. Следственный комитет России установит всех причастных к преступлению против мирных граждан и даст жесткую уголовно-правовую оценку их действиям.
1: Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявлял, что 3 человека пострадали в результате атаки БПЛА на склады «Валберес». По его словам, после попадания беспилотника возник пожар на складах «Маркетплейса» в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Кроме того, в результате удара дронов обрушились конструкции одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявина. Там пострадавших нет. А губернатор Александр Беглов информировал об атаке беспилотников на Санкт-Петербург. По его словам, удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Нарушена работа логистических комплексов «Шушары» и «Уткиной заводи» в Санкт-Петербурге. Сотрудников центра вовремя эвакуировали. Россиянка, задержанная за попытку подрыва в Москве автомобиля сотрудников органов безопасности, призналась, что за это обещали ПМЖ в Европе не только ей, но и ее детям. Это следует из видеодопроса, опубликованного ФСБ. Ранее ведомство сообщило, что оперативники задержали гражданку России 30 лет, которая должна была подорвать в столице машину силовика по заданию украинских спецслужб.
4: Я связалась с куратором с Украины. Я согласилась ему помогать, после чего он мне пообещал и моим детям постоянное место жительства в одной из стран Европы. Я поехала через Турцию и Молдову транзитом на Украину. Мне там провели инструктаж, после чего я вернулась в Россию, забрала тайник в Самаре, где лежало взрывное устройство, после чего я поехала в Москву. Там надо было заложить под автомобиль сотрудника органа безопасности взрывчатку. Как только я заложила под автомобиль взрывное устройство, меня сразу задержали сотрудники ФСБ.
1: Задержанная арестована, возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о покушении на теракт. Сейчас решается вопрос о квалификации действий женщины, также по статье о госизмене, предусматривающей до 20 лет лишения свободы. В ФСБ вновь заявили, что все лица, оказывающие содействие противнику, будут установлены и понесут наказание. Сообщение последних минут. США этой ночью нанесли удар по штаб-квартире ВМС корпуса стражи исламской революции в провинции Гилян на севере Ирана. Об этом только что сообщила администрация провинции. По предварительным данным, жертв в результате удара нет. Ранее центральное командование объявило, что американские вооруженные силы нанесли очередную серию ударов по иранским целям. Это была уже 13-я подряд ночь ударов. В Синткум пояснили, что удары наносились по иранским военным командным центрам с складам беспилотников, узлам связи, пунктам берегового наблюдения, морским объектам. По утверждению американской стороны, целью операции было снижение угрозы для гражданских моряков и коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив. Между тем, пресс-ТВ передает, что в результате удара США по иранскому городу Ахваз погибли 4 человека и еще 5 пострадали. Россельхознадзор с 27 июля ограничит ввоз молочной продукции из Армении, сообщили в ведомстве. Там пояснили, что в рамках текущей проверки установлено использование молока от зараженного поголовья для производства продуктов, поставляемых в Россию. Также подтверждены случаи использования сырья третьих стран при производстве продукции для российского рынка. И это несмотря на ранее предоставленные заверения ветеринарной службы Армении об использовании отечественного сырья или сырья предприятий ЕАЭС. Напомню, с мая этого года российские власти временно запретили ввозить в страну несколько видов армянской продукции. Под запрет попали, например, цветы, минеральная вода, вино и коньяк определенных марок, овощи, клубника, рыба, фрукты с косточками, виноград, семечковые фрукты, сухофрукты, баклажаны и картофель. Сколько продлится действие ограничений, Роспотребнадзор и Россельхознадзор не сообщили. Вторая с начала месяца магнитная буря достигла Земли. Она не опасна, поскольку имеет минимальный уровень интенсивности, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. По словам ученых, явление может сохраняться до середины сегодняшнего дня. Помимо этого, исследователи отметили, что за первые два месяца лета зафиксировано всего 5 геомагнитных событий с учетом нынешнего. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Фобоса, сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, плюс 21-23 градуса. В Москве также облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и 22-24 тепла. Сейчас в российской столице плюс 20, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 67%.
0: Сергей Стиллавин.

0: Судя по всему, это были приступы тревоги.
1: Что?
0: Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное.
1: Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож?
0: Ну, так.
1: Я похож сразу... на паникюра?
0: Стыдиться вам нечего. Любой невропатолог...
1: Тебя что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт.
0: Кардиограмма не подтверждает.
2: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
3: Дорогие товарищи, ну что же, коллектив в студии кардинально изменился. Во-первых, Виктория Олеговна, здравствуйте.
4: Доброе утро, Сергей
3: Я
4: Валерьевич.
3: Сегодня настаивать буду, чтобы вы мне сдали координаты вашего брависта. У вас на лице происходит нечто невероятное, какая-то феерия.
4: Это заготовленный текст, Сергей Валерьевич.
3: Феерия, да-да-да.
4: Вам не пойдет, кстати.
3: Я не для себя. Я бы хотел поупражняться с моим бульдогом.
4: Я так вот сняли с языка.
3: А Яковлевич, доброе утро.
5: Здрасте, здрасте.
3: Ну что, я смотрю, вы сегодня в белом. По вашей одежде я могу судить, в каком вы настроении.
5: В белом.
3: Да, сегодня у вас все позитивно. На следующих пятницу у вас выходной, да, насколько я понимаю.
5: Да, да.
3: А где вы будете-то?
5: Я буду работать.
3: Да бросьте.
5: Да, конечно.
3: Что вы называете работой?
5: Я вот все называю работой.
3: Посмотрите, какие люди счастливые собрались, да? Почему бы и вам, уважаемые наши слушатели, не стать такими же?
5: Абсолютно. Даже лето.
3: Но благодаря ягогонным бесплатным советам, конечно, у вас этого не получится. Сегодня, да не надо выдыхать.
5: Ягойным,
3: наверное. Да, это другое. Так вот, Анатолий Яковлевич, во-первых, хотел вам рассказать, что в начале нашей встречи рассказать о том, что десятилетний опыт встреч, общения с Анатолием Яковлевичем, наконец, дал мне бытовые результаты, бытовые и культурные.
5: Да.
3: Дело в том, что на прошлой неделе я посещал несколько дней подряд фестиваль современной классической и джазовой музыки во Владимирской области.
5: Мать,
3: назовем это так. Это недалеко.
4: Это дорого,
3: недалеко. Благодаря правительству у нас есть трасса М-12, и теперь доехать туда, куда надо, можно гораздо быстрее, чем это было еще несколько лет тому назад, за что большое спасибо. Так вот, и знаете, меня смутила такая история, что открывался этот фестиваль в воскресенье, и закрывался этот фестиваль тоже в воскресенье. Хотя, казалось бы, ну, обычному человеку, обывателю, гораздо удобнее сделать открытие в субботу. Нет, в субботу. Угу. А в воскресенье поехать домой, потому что все-таки разделяют эти наши города, ну, километров 250.
5: Так.
3: И я все задавался вопросом, почему в воскресенье-то, думаю? Почему не в субботу-то?
5: Так.
3: А потом вдруг вспомнил. Вспомнил Анатолия, который живет так, что... До него никогда невозможно дозвониться в субботу, начиная с вечера пятницы, да?
5: В принципе, сложно дозвониться.
3: Да, и я понял...
5: Задача не из простых.
3: И я понял, так. Что, так сказать, фестиваль этот неразрывно связан вот именно с такой ритмикой жизни.
5: Вот, это правильно.
3: Да, я
5: это
3: понял.
5: Правильно.
4: Но вы получили удовольствие в итоге?
3: В итоге не смог.
4: Не поехал.
3: Нет, я поехал, но не смог. Понимаете, так бывает? Так бывает, Виктория. Это
5: поехал,
3: так, вам, как женщине, это понятно. Бывает,
5: поехал,
3: так,
5: но
4: бывает,
5: не
4: да.
5: смог.
3: Поехала, но не смог, не смогла. Да.
5: Скорее бывает, поехал, но не смог.
3: Анатолий Яковлевич, значит, смотрите. У нас с вами тема такая, да?
5: Да.
3: Просто я хотел с вами подискутировать сразу, потом заткнуться, и вы будете излагать.
5: Нет, нет, что вы.
3: Смотрите, почему мы контролируем тех, кого любим? Звучит так тема сегодня. Почему мы контролируем? Но
5: да.
3: Это же не требует вашего часа, вашего драгоценного времени, потому что ответ естественен. Тех, на кого мы не контролируем, на тех нам абсолютно наплевать.
5: Да, да, да. Все, собственно, передача закончена.
3: Но тогда вы не сможете заработать на этих несчастных женщинах, да, которые вас все время спрашивают, ну почему же он не звонит? Ну куда он пропал? Что, у него есть другая баба? И вы должны вот за эти 30 тысяч в час убедить свою клиентку в том, что, ну, конечно, нет, он не звонит, потому что он очень
5: Какие
3: занят.
5: У вас забавные представления
3: Он работает, он работает, вы знаете.
5: Они производят на меня всегда неизгладимое впечатление.
3: Да, он работает, да. Ну, какая ваша, да, как еще успокоить вот эти...
5: Зачем кого-то успокаивать?
3: Ну, в чем тогда ваши пункты?
4: Зачем вы тогда нужны?
3: Зачем вы тогда нужны, если не успокаиваете?
5: А давайте проведем голосование, зачем я нужен.
3: Нас двое, так что вы проиграли заведомо.
4: А с чего речь еще за вас будет, Сергей Валерьевич?
3: Вы за женщин? Я на их стороне. Ну, конечно.
5: Давайте, начинаем.
3: Анатолий Яковлевич, так вот, в чем проблема?
5: В прошлый раз мы с вами говорили о вине. Помните, о том, что вина – это способ контроля другого. Что это способ удерживать другого через долг, а и через какой-то способ виноватить его. И, ну, отношения, знаете, редко держатся просто и только на прямом обвинении. Что контроль часто, конечно, расползается, в принципе, по всей ткани близости и по всему, что происходит в отношениях. Например, один контролирует деньгами, другой – молчанием, третий – тревогой, а четвертый вот обидой постоянно контролирует, постоянно обижается, постоянно это предъявляет. Можно, значит, даже слабостью контролировать.
3: Ну, значит, извините, что значит обидой? Дает повод, значит, дает повод. Бабонька-то.
5: Бабонька дала повод, конечно.
4: А вот. Слушайте, ну есть такие склочные, у которых с самого утра обида пошли. Он встал, абсолютно. Уже обиделся.
5: О, такое тоже бывает, абсолютно. Конечно, это тяжело.
4: И женщины такие бывают.
5: И, да, такое и лицо такое. Для этого есть слово другое.
3: Вы читали новости, что летом у миллионов женщин по всему миру сбился цикл?
4: Сергей Валерьевич, даже я не читала, вам-то это зачем?
3: Да, ведущие психиатры, не психотерапевты, как бы, психиатры уже прокомментировали эту историю.
4: Да
3: и
4: что?
3: Объяснили это, да, каждый по-своему, поэтому ответа нет.
5: Цикл
3: но
5: сбился,
3: я
5: да?
3: к тому, что вы просто
5: вы
3: бросили...
5: Вы думаете, это к прилету инопланетян все
3: нет,
5: видят,
3: нет,
5: да?
3: Вы нет? бросили так. фразу, что, мол, типа, бывает так, что встал и уже злой.
4: Ну, да,
3: да. Вот это, скорее, про вас. Встало и уже что-то не то.
5: Да, ладно, все, давайте, друзья мои, продолжаем, значит. Смотрите, а можно контролировать очень по-разному. А вот, можно тем, что, например, никогда ничего не просишь, но все время заставляешь другого угадывать. А что не так? Что опять
3: это
5: не так?
3: Это как гаишники в советское время.
5: Ну, гаишники.
3: Сам придумай, в чем виноват.
5: Да. Ну, так бывает, да. В общем, формы разные, знаете, но на самом деле за этим стоит одна простая идея. Это тревога перед свободой другого. Что если другой свободен, он, например, может меня не выбрать, он может быть отдельным, он может не дать мне то, чего я жду, там, разочаровать может.
4: А может, вторая семья на стороне?
5: Может. Так тоже бывает. Но такие, знаете, редко с ними работают.
3: Это богатые люди.
5: Да, это что-то на богатом, да. Так вот, а когда, знаете, другой отдельный от меня, он не всегда будет совпадать с моими потребностями. А многие люди этого не выдерживают. Им нужно, чтобы другой полностью совпадал с тем, что мне нужно. А вот. И тогда возникает желание не просто любить в отношениях, а именно удерживать разными способами. Это происходит автоматически, понимаете? Это не происходит, человек сознательно решил манипулировать. Но это как-то, знаете, само происходит внутри. А вот, но очень тяжело многим выдерживать именно отдельность другого. И контроль – это защита от собственной беспомощности. Потому что зависимость...
3: У нас есть для этого слово специальное. Какое? Другость.
5: Другость. Инаковость.
4: Ой.
5: Инаковость.
3: Хорошее слово.
5: Давайте, инаковость.
4: Нет, ну подождите, а как же вот это вот семья, муж, жена,
5: вторая
4: как
5: семья.
4: Ниточка за иголочкой, вот это
5: ниточка.
4: Вот.
5: Это все
4: вместе.
5: Это все важно абсолютно.
4: А
5: да.
4: вы нас к чему ведете?
5: А я вас веду за иголочкой.
3: Понимаете, современный мир, в который да. пропагандируется Организация Объединенных Наций, а большую часть бюджета ООН тратится на внедрение равноправия по всему угу. миру, они ведь пропагандируют этих партнеров. То есть, в вашем случае две иголочки без нитки.
4: Да что?
3: Такая картина получается достаточно странная.
5: Без комментариев, я даже не знаю, что сказать. Ладно, продолжаем, друзья мои. Значит, мы только начали. Значит, смотрите. А вот если я контролирую, я уже не нахожусь все время в ожидающей позиции. Я другого, знаете, проверяю, влияю как-то. Я какую-то реакцию вызываю постоянно, давлю. То есть я постоянно как-то влияю на другого. Uh-huh. И контроль, он превращает беспомощность в действие. Он, понимаете, он не делает, не делает тебя свободным на самом деле, но он прячет зависимость реальную твою под властью. То есть на самом деле за той властью, которую ты пытаешься обрести, скрывается на самом деле твоя глубинная зависимость от другого и страх, что он будет отдельным, свободным, со своим желанием, со своими проявлениями какими-то. Но и в глубине контроль направлен именно на свободу другого, чтобы снизить степень свободы, понимаете? Если он виноват, степени свободы снижаются, понимаете? Уже ты как будто даешь коридор, по которому он должен идти, понимаете?
4: Облегчение вот приходит человеку?
5: Ну, если другой управляется, то, наверное, да, на какой-то момент.
3: Ну, послушайте, глубина, это же похоже, конечно, например, нет. на школу или на тренера в спортивной
5: Абсолютно.
3: Команде, да, который тебя контролирует.
5: Все-таки отношения – это не школа и не тренер
3: а
5: команды.
3: А почему? Знаю. Вот бабоньки говорят, что семья – это тяжелый
4: не
3: труд.
4: Не надо на меня так рукой махать.
3: Хорошо, я могу вам головой вам махать.
4: Хорошо,
5: вам прокладывают коридор. Коридор возможностей, по которому вас как по закону…
3: У них же очень любимое выражение. Семья – это тяжелый труд.
5: Ну да, ну смотрите, давайте. Это правда тяжелый труд.
3: Очень тяжелый.
5: Абсолютно.
3: Рихтовать-то этого вот
4: да
3: этого чего-то.
4: Да что там тяжелого? Надоел, уходи.
5: Абсолютно.
3: Вот, это у вас какой-то мужской взгляд. Так,
4: почему?
3: На вещь.
5: Так вот, смотрите, другой, он не может быть полностью предсказуемым и контролируемым. Поэтому реальный контроль, конечно, обречен всегда на провал. И к тому же, если другой становится контролируемым, ты теряешь желание. Проблема еще в том, что когда другой полностью тебе в итоге подчиняется, желание теряется. Ты, ну как бы, интересно как раз то, что недоступно,
3: то есть
5: что
3: она,
5: не подчиняется.
3: Она является прогибатором.
5: Да, но если ты прогнулся, понимаете, ты как бы все равно уже проиграл.
3: Неинтересен.
5: Ну, глубинный интерес теряется фундаментально. А вот,
3: то есть очень такая нужная наука сопромат для семьи, да?
5: Определенно, это
4: то
5: важно.
4: То есть это такая форма игры в семье.
5: Конечно.
4: Я на тебя давлю, а ты делаешь вид,
3: что... А ты не гниз, да.
4: Либо ты подчиняешься, либо не подчиняешься.
5: Да, но важно, что есть разные логики этого контроля. Есть мужская логика, а есть женская логика контроля. Вот, а мужской контроль скорее строится через внешнюю форму. Ну, через деньги, через ресурс, через какие-то решения, которые я принял. Понятно, я так решил. А вот через рациональность это тоже. Все рационально объяснять, понимаете, подводить. Вот это правильно, вот так надо. А через занятость даже какое-то, через молчание. Вот. И мужской способ – это держать какую-то внешнюю форму. А чтобы не чувствовать, как сильно я завишу от другого. Отчитай, скажи, где ты была? Вот это все начинаете, вот какие-то формальные
4: вещи.
5: Какая тебе
4: разница, где я была?
5: А вот важно.
3: А вдруг ты апероль купила на набережной?
5: Я волнуюсь. Что? Я за тебя волновалась.
4: Ты же я купила.
5: Ты же моя жена. Вот, ты же моя жена, статус. Вот это все доводы какие-то. Это мужская тема, это рациональные доводы. А женский контроль строится иначе.
3: Так.
5: Он скорее через связь идет, через вину, через обиду, через тревогу, это тоже часто, через какое-то вот страдание, это тоже способ часто контролировать другого. Можно
4: через болезни, что ли, придуманные?
5: Эмоционально давить, да, через болезни можно, кстати, вот это так и часто.
3: Давлёшка?
5: Это скорее материнские способы контроля.
3: Давление?
5: Такие. Давление, да, давление. Ты не позвонил, у меня давление подскочило, звони, пожалуйста. А вот, это важно, это как бы вот, то есть, знаете, слово давление не случайно встречается словом давление. Ведь у меня давление, это на самом деле есть способ давить на другого. Это не случайно одно и то же слово. То есть,
3: в нашем языке.
5: Абсолютно.
3: А в вашем?
5: В нашем также. Но это
4: вот
5: есть, это есть наш язык.
4: Сыночки.
5: Еврейская мама это на нашем языке.
4: Как только сыночки хорошо, значит, маме тут же становится плохо.
5: Да, да, абсолютно. Даже беспомощность это способ контролировать. Очень часто и очень женский вариант. Но это я буду держать, но это свой способ быть в контакте с другим на самом деле. Вызывать эмоциональную
3: реакцию.
5: То есть,
3: погодите, у женщин это больше на детей обращено, чем на мужа?
5: Это и на детей, и на мужа.
3: То есть на всех хватает материнского сердца.
5: Абсолютно. Сердце большое, да, оно объемно.
3: Бычье.
4: А еще если дома сидит и на работу не ходит, вот где развернуться.
5: Людям делать нечего абсолютно. Начинается вот эта вся динамика, конечно. То есть мужская логика ставит опору снаружи. Вот скорее так. Это дом, да, деньги, правила.
3: То есть клетку. Мужчина делает клетку.
5: Абсолютно. Золотую иногда. А иногда не очень золотую, в зависимости от
4: ресурсов. Кому как повезет.
5: Абсолютно. Иногда везет не очень. Вот. Через какое-то вот такие вещи. Через внешнюю форму, да.
3: А женщина в виде грузила прицепляется, да, вот такого?
5: Ну, в некотором эмоционально. Знаете, мне не нравится.
3: Как бы к ноге такая вот, знаешь, это шарик
5: нравится.
3: Такой.
5: Скорее,
3: да,
5: через,
3: как у арестантов.
5: Давайте так, через внутреннюю нить. Через нить. То есть в этом есть связь такая вот, ты должен чувствовать меня, помнить обо мне, отвечать на мое состояние, как-то реагировать. То есть не быть спокойным, если мне неспокойно. То есть, и вот эти обе логики, на самом деле, они рождаются из страха зависимости.
3: Обе логики. Анатолий, вы продолжайте. Мне кажется, усугубляется ваша эта особенность.
5: Это болезнь.
3: А давайте вас полечим. Давайте. Ведь ваши деньги можно направить на логопед. На логопеда. Вагопед.
4: Давайте, доктор, давайте.
5: Доктор и врач.
3: Доктор, помоги себе сам. Хорошо.
4: Нам крайне интересно.
5: Да, так вот, смотрите. Значит, давайте вернемся. А они обе про зависимость. То есть один пытается не зависеть, создавая форму, другая пытается не потерять связь, вот, создавая какое-то эмоциональное обязательство другого перед ним. Задолженность. Вот это ощущение долга. И вот и мужской контроль строится через деньги, через ресурс. Вот, например, деньги в отношениях, они могут быть формой заботы, конечно, формой участия, ответственности, но они очень легко могут превращаться в способ контроля.
3: По сути, ну, уже давно женщины сами зарабатывают.
4: Кто платит, а иногда и больше.
5: Иногда,
3: да,
5: и больше.
3: Вот иногда, как у Виктории в семье,
5: а
3: и больше.
5: Же женщина а будет контролировать деньгами.
4: А с чего вы так решили?
3: Потому что вы так козыряете. Вот с тобой-то.
4: Зачем?
3: С каких, надо говорить, говорит Владик, с каких?
4: С чего?
5: Да,
3: то есть, так вот, если женщина нормально зарабатывает, ее же невозможно контролировать, невозможно. Да, деньгами. Деньгами
4: это скорее она будет тебя контролировать, Сергей
3: тогда
4: Валерьевич.
3: Тогда что?
5: Что, тогда жить с этим.
3: Тогда как вот мужчине
5: никак,
3: жить
5: никак,
3: с этим?
5: Все, никак. Рационально.
4: Тогда
5: можно.
4: Они меняются можно, ролями.
5: Можно объяснять ей правильно, что правильно женщина должна быть дома, она должна, не должна много работать, понимаете?
4: А дальше
5: да?
4: Он начинает как ее только... виноватить. А,
5: это потом. Mm-hmm. Это на следующем этапе. Причем он должен сесть дома, чтобы виноватить потом. Понимаете, нужно, это же должно пройти несколько лет, так невозможно сразу. Ну, конечно, цикл такой. Сначала посадить ее дома, а потом говорить, почему ты сидишь дома. Mm-hmm. Вот. Что я все время работаю тут, понимаешь, да, а мне даже борщей нету нормально.
3: Да, да, а чем она занимается?
5: Ну вот это все вот это,
3: а
5: да.
3: А чего не сварить-то?
5: Ну это все мужской способ контроля вот этими рациональными, знаете, всякими проповедями, а совершенно бессодержательными.
3: А вы хотите, чтобы мы об энергетике говорили, о вайбах?
5: У женщины другой способ абсолютно, но тоже очень эффективный, поверьте, гораздо более эффективный, чем вот эти разговоры все. А, да, так вот, смотрите, я плачу, поэтому ты должна делать вот так и выдавать, дозировать ресурс как-то. А вот...
3: Быть рачительной.
5: Да, да,
3: хозяйкой.
5: Быть разумной, да. Но и поэтому это часто способ, а почему я тебе даю деньги, чтобы ты сходила там на концерт с подругой куда-то,
3: да.
5: А ты, значит, вот теперь, то есть это все способ, то есть

0: ситуация, что вы шли опять делать себе брови, вот эти вот прекрасные, да, сегодняшние, и говоришь ему, дай мне 3000 на брови. Он такой, раз тебе пятерку, бумажку, вот 2000 обратно принесешь домой ему? Или потратишь, пойдешь на что-нибудь?
1: Ну, во-первых, нет, а во-вторых, я даже никогда так и не делала.
0: А ты попробуй, тебе понравится.
2: Но это вопрос, опять обратиться к другому, это страшно попасть в зависимость. Страх многих женщин как раз, что если я буду нуждаться, буду окажусь в позиции, где я завишу от него финансово, как он, может быть, и предлагает иногда неявно.
1: Ничего мне никто не предлагает.
0: А что значит окажусь? Она с детства так жила.
2: Вот, и ей страшно. Ей страшно. Если она жива в ощущении, что зависимость – это контроль, например, с матерью или в семье, то ей, конечно, страшно оказаться вновь в том же ощущении зависимости, беспомощности, где тебе диктуют правила. У вас не так. Вот я вижу скепсис на лице.
1: Нет, я не вижу скепсис. Но просто многим... если я могу, да, то я могу. А
2: я
1: если
2: не
1: нет, то значит возьму.
0: А что вам мешает отдать?
1: И сдачу
0: принеси
1: не принесу.
0: В клювике, да, 2000.
1: Зачем?
0: Нормальные деньги.
1: Да ну нет.
2: Но вот контроль очень часто... Давайте,
1: я же старалась. Скепсис.
0: Закинь на номер, а в клювике.
1: Сергей Валерьевич, мы так с вами кашу не сварим.
2: На чей-то номер она закинет, не переживайте.
0: Кашу я варю сам, от вас потребуется другое.
2: Так вот, контроль часто маскируется под заботу. Давайте так. Я же для тебя стараюсь, понимаете? Так. Я же лучше знаю, как тебе будет правильно. Вот все ради нас, беру ответственность, решаю,
0: конечно,
2: проблемы.
0: Конечно, но она же так и говорит, ты должен
2: и
0: взять
2: он,
0: ответственность за семью. Тогда в чем она
2: говорит.
0: Заключается, ответственность, да, за семью, если, да, он не может проконтролировать,
2: но в
0: бабло?
2: В какой-то момент эта забота
1: рядом, когда
2: перестает,
1: нужен.
2: Вот важно, перестает спрашивать другого, понимаете? О том, действительно, тебе это нужно, например, ты так хочешь. То есть, и вообще, тебе что тебе нужно?
0: Послушайте,
2: я знаю,
0: женщина,
2: что тебе нужно.
0: Бессмысленно спрашивать, ты так хочешь. Это мы уже проходили. Как,
2: это
0: как
2: важно.
0: Критически
2: нет,
0: важный эпизод был. Это ты хочешь кофе? Не знаю. Вот это вот поэтому вот спрашивать, ты хочешь, это не
1: важно. Вы поменяли после этого женщину?
0: Да. Билеты поменял.
2: Да. Заботы иногда превращаются во власть, понимаете? А и исчезает отдельность другого. То есть человек заботится, понимаете, на самом деле не о живом другом человеке, а о своем образе правильной связи. Он часто из нее лепит что-то, что должно вписаться в картину. Когда она говорит, я тебе не мать, понимаете, она кричит, не надо лепить меня в свой образ, в который ты пытаешься меня впихнуть. Очень часто мужчина пытается впихнуть женщину бессознательно в ту свою конструкцию, которая у него есть. И она может в какой-то момент играть в это.
0: Доктор, да ты гонишь. Это женский сценарий. Мужика в свой спектакль
2: у всех,
0: засовывать.
2: Все пытаются в свой спектакль, но спектакль у всех,
0: ну,
2: разный.
0: Какой спектакль?
2: У вас спектакль «Борщи», например. Вот впихнуть ее в картину «Борщей». Она на кухне встречает,
0: конечно,
2: меня.
0: Конечно, в куте.
2: Абсолютно. Женщина...
0: В куте.
2: У женщины свой спектакль.
0: Так, Анатолий, это хорошая кода. Давайте мы сейчас послушаем новости.

0: в Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные этой ночью продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны. В порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ. В порту Измаил удары пришлись на объекты инфраструктуры для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также на три склада хранения безэкипажных катеров, в том числе БЭК «Магура» и «Ангар» с украинской техникой. Кроме того, поражен плавучий док для хранения и спуска автономных и необитаемых подводных аппаратов. В порту Николаев в момент разгрузки поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Минобороны США включило 33 российские научные, образовательные и научно-производственные организации в перечень иностранных учреждений, которые, по мнению американских властей, представляют угрозу интересам национальной безопасности. Документ опубликован на сайте ведомства. Всего в него включены 130 организаций из России, Китая и Ирана. Это означает, что Минобороны США не сможет финансировать фундаментальные исследования, если они проводятся совместно с организациями из этого списка. Среди российских организаций в документе числится МГУ имени Ломоносова, Высшая школа экономики, Московский государственный технический университет имени Баумана, Московский авиационный институт, МФТИ и другие организации. В мае 2000

0: 2003 года США уже вводили санкции против ряда российских вузов и научно-исследовательских институтов, специализирующихся на добыче полезных ископаемых. Следственный комитет назвал идеальные места для вербовок детей. Это игровые платформы и их чаты. С таким предупреждением в интервью агентству ТАСС выступил председатель СКР Александр Бастрыкин. Эффект воздействия он связывает с особенностями самой игровой среды, которая стирает границы и вызывает у подростков чувство безопасности. Опытный манипулятор может начать с безобидной просьбы передать координаты военкомата для разработчика игр, чтобы добавить локацию в игру, сфотографировать что-то для конкурса или оставить пакет в условном месте. Далее следует шантаж и запугивание, или наоборот, обещание золотых гор, отметил Бастрыкин. Бороться с вербовщиками помогают профилактические беседы с участием родителей, а также организация в школах встреч с уполномоченными экспертами. Об этом неоднократно говорили и в МВД. Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании примет решение по ключевой ставке. Одни эксперты считают, что регулятор может сохранить ее на уровне 14,25% годовых. Другие допускают выбор между паузой и снижением до 14%. На предыдущем заседании в июне Центробанк в четвертый раз подряд с начала года понизил ключевую ставку, однако лишь на 0,25% пункта. Регулятор тогда отмечал, что устойчивый рост цен немного снизился, но в целом остался в диапазоне от 4 до 5% в пересчете на год. Одновременно ускорился рост кредитования, а бюджетная политика на трехлетнем горизонте стала более стимулирующей, чем ожидалось ранее. В центре Нью-Дели вновь отключили мобильный интернет на фоне массовых и молодежных протестов. За последнюю неделю МВД Индии уже в шестой раз вводит подобные ограничения, пишет Indian Express. Акции продолжаются около месяца после утечки материалов экзамена для поступления в медицинские вузы. Скандал затронул миллионы абитуриентов и быстро перерос из образовательной проблемы в серьезный политический кризис. 20 июля десятки тысяч сторонников сатирического молодежного движения «Народная партия тараканов» направились к парламенту с требованием отправить в отставку министра образования. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки. Только по официальным данным пострадали 118 силовиков и 60 демонстрантов. Через два дня столкновения в столице повторились. Примечательно, что Народная партия тараканов начиналась как интернет-мем и сатирическая кампания, однако за несколько месяцев превратилась в массовое движение индийского поколения Z. Теперь протестующие говорят уже не только об экзаменах, но и о других проблемах в стране. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами коротковременный дождь, плюс 21-23 градуса. В Москве также облачная с прояснениями погода, местами коротковременные дожди, 22-24 тепла. Сейчас в городе плюс 21, давление 746 миллиметров, влажность воздуха 63%.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сегодня в российской футбольной премьер-лиге стартует новый сезон. В первом матче чемпионата страны сыграют ЦСКА и Балтика. Встреча пройдет в Москве и начнется в 20 часов. Напомню, в прошлом сезоне армейцы финишировали пятыми, калининградцы заняли шестое место. Программа первого тура премьер-лиги продолжится в субботу и в воскресенье. Полузащитник футбольного «Спартака» Эсекиэль Барка близок к переходу в «Риверплейт». Условия возможной сделки между московским и аргентинским клубами южноамериканские СМИ не приводят. Барка выступает за красно-белых с лета 2024 года. Издание «Атлетик» составило рейтинг лучших чемпионатов мира по футболу в истории. Турнир 2018 года, который прошел в России, занял в этом списке 9-е место. А лучшим мундиалем признан чемпионат мира 1970 года, который состоялся в Мексике. Минувший турнир, который этим летом принимали США, Мексика и Канада, расположился на 10-й строчке рейтинга. В футбольном «Динамо» хотят, чтобы хоккеист Александр Овечкин вновь сыграл за бело-голубых. Об этом заявил председатель совета директоров московского клуба Александр Ивлев. Овечкин сыграл за «Динамо» в товарищеском матче против медиаклуба «Амкал» в июне 2022 года. Тогда он забил один мяч. Бывший обладатель титула абсолютного бойцовского чемпионата в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев и представитель Узбекистана Богдан Гуськов показали одинаковый вес в преддверии поединка, который станет главным событием турнира UFC Fight Night 282 в Абу-Даби. Бой пройдет в субботу. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
0: Юрий Стоянов.
2: Дед, это я.
0: Федор Добронравов.
3: И я, дед Владик, тоже.
0: Впервые вместе на большом экране.
4: Таких дедушек не бывает.
0: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино.
5: 6+.
6: Может быть, я и ошибаюсь. Я думаю, это друг. Вы сами.
7: Дальше. Продолжай.
6: А, думаю, медикаменты помогут.
7: Пилюли?
6: Угу.
7: Не пойдет, пилюль не пью. Я к тебе буду захаживать.
6: Не надо.
8: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
9: Ну что ж, дорогие товарищи, Анатолий Яковлевич Добин, психолог, психотерапевт, он рассказывает нам 101-ю рассказку о том, почему же мы контролируем тех, кого любим. Кстати, как? Слово «любовь» в вашем изложении вот нашим, этих вот контролеров, она ни разу не прозвучала, оно, это слово.
10: Да.
9: А, ну, вы говорите, мужчина контролирует, женщина контролирует, но любовь-то есть у контролера.
10: Я думаю, что есть. Смотрите, слово «любовь» очень широкое понятие, и мы привыкли использовать очень возвышенно. Настоящая любовь, знаете, с таким пафосом, все это, с придыханием. Но, знаете, а в жизни любовь вещь такая, очень конкретная, и она всегда связана с зависимостью, с привязанностью. Помните, мы говорили про безжалостную любовь, раннюю форму любви ребенка. И мы носим в себе следы всех форм любви, знаете, самых ранних даже, от привязанности, вот той, где другой мне нужен, тотально нужен. И внутри нас есть ребенок, который нуждается в объекте, ну, а объект имеет свою волю, мама может уйти, понимаете, мама может заниматься своими делами. И ребенку внутри нас, младенец, внутри нас, это непереносимо. И поэтому ищутся способы как-то воздействовать на другого.
11: Мне кажется, привлечь внимание.
10: Рыдать, кричать.
9: Толя, мне кажется, некоторые... ты излагаешь от лица поколения миллениалов.
10: Нет, смотрите,
9: потому что вот нам, иксам, нас, вот с Викторией, не, Виктория не икс, но это Виктория, Виктория бэби-бумер.
10: Нет,
9: да.
10: Икс,
9: так вот,
10: икс,
9: смотрите, икс, смотрите, нас икс, как? Нас оставляли икс дома, и мы сами искали,
10: да,
9: себе занятия.
10: Смотрите,
9: вот без этого
10: вот
9: всего.
10: Это поколение, поколение с ключом на шее, я бы сказал. Вот они, знаете, вот с этим, с ключиком ходили.
11: Давайте
10: самостоятельно.
11: Так, наше поколение.
10: Наше поколение. Наше поколение с ключом на шее.
9: Оно ваше, говорили.
10: Ваше.
11: Запутались.
10: Где наше, где ваше, заканчивается непонятно. Границы всегда размываются. А вот. Но это да, это правда, что есть поколение, где люди слишком самостоятельны, и от них требуют самостоятельно, сам себе приготовь, хватит. Давайте сделаем цикл про это, я сделаю цикл.
9: Конечно.
10: Люди приходят, и сам разогрей еду, приди, все
9: ты
10: самостоятельно.
9: Ты с детства должен знать, на какой полке стоят
10: еда,
9: котлетки.
10: Да. А есть, да, поколение, где все время было тревожно. Поел, не поел, понимаете, да, и вот наносятся. С миллениалами в большей степени нагружали тревогой. И они сами очень тревожные. Они гораздо более. Мы. А мы гораздо более тревожное поколение. А вот. А поэтому, конечно, от поколения к поколению есть разница.
9: Надо цикл делать, Толик.
10: Сделаю.
9: Про них.
11: Но понимаете, Сергей Валерьевич, в чем все дело? Вот вы клеймите их, а их-то воспитали мы.
10: Именно,
11: именно мы с ключом на шее воспитали их.
10: Именно то, что не хватило одному поколению, оно дается другому и перегружается этим. То есть не хватило внимания, заботы, участия. Оно гипер становится к следующему поколению, и это становится ношей следующего поколения, нехватка предыдущего. Я сделаю цикл, обещаю про это будет очень интересно.
9: Обещает.
10: Все, сделаю.
11: Вы обещали про кошек и собак.
10: В следующий
11: где?
10: Раз. В следующий раз.
9: Но не в следующую пятницу.
10: Да, но не в следующую пятницу. В следующий раз, но не в следующую пятницу.
9: Лугун.
10: Мы ждем Владика с котом. Без Владика мы не можем начать передачу про кошек и собак.
11: Хорошо.
10: Вот. Так вот, смотрите. А, значит, кстати, все, двигаемся дальше. Есть любовь бывает разной. Не надо использовать только возвышенное слово. В прошлой передаче очень возвышенно говорят про любовь. Мы будем чуть более приземленны. Любовь – это все, что мы испытываем в отношении другого. Вот зависимость, нужду, потребность. Я тебя люблю, часто звучит именно, понимаете, в аспекте моей нужды в тебе, фундаментальной. Мне тяжело, что у тебя есть как бы своя жизнь, отдельная от меня. Даже работа пускай есть. Ты должен все время быть рядом, все время подотчетным, контролируемым, потому что я тебя люблю. И это правда любовь. Мы не будем это обесценить, говорить, что это не любовь, а настоящая любовь другая. Любовь – это и это тоже, понимаете?
11: Только она душная.
10: Ну, это душная любовь, да, но это тоже любовь, понимаете? И это важно, как бы это дать этому тоже место. Ладно, давайте продолжаем. Есть разные способы контроля другого. Есть контроль через молчание, например. Когда другой, заставить другого носиться с тобой. Вот она замолчала, например, и ты начинаешь, ну что ты молчишь, что случилось, почему? И это тоже способ управлять другим, его состоянием, чтобы он начал до тебя дозваниваться, достукиваться. Ну вот видите, Виктория улыбается, знакомые способы.
9: Она так не делала,
10: но она знает, что это такое. Это женская тема, абсолютно. То есть я не хочу с тобой разговаривать, пробейся, вот в эту дверь стучись, докажи, что я для тебя важна, значима. Это тоже способ контроля реакции другого. А для тревожного это очень мучительно, понимаете, партнера. Тяжело ему выдерживать вот эти молчания постоянные.
9: А какому по барабану?
10: Ну, вам, например. Вот. Есть рациональность, мужской способ контроля. Значит, объяснять, чтобы не входить в боль другого, так давай объективно разберемся, где я виноват, а где ты. Вот что это такое? Почему не готовы борщи? Я же готовлю, я же тебе деньги зарабатываю, хожу, деньги есть.
9: Где борщ?
10: Да, почему ты не делаешь так, как мне надо? Где борщ, где там многие другие вещи?
9: А в чем проблема-то?
10: Ну, проблема в том, что сама логика отношения к другому не нравится, понимаете, рациональная и вписывающая
9: тебя.
10: Она
9: зачем замуж-то выходила?
10: Ну, она не за
11: этим
10: выходила.
11: Потому что так надо,
9: а зачем?
11: Сергей Валерьевич.
10: Ну, часто
9: это
10: она выходила замуж,
9: было, как
10: потому
9: надо.
10: Что она влюбилась, понимаете?
9: Да ладно.
10: Абсолютно.
11: Нет, конечно. Мне кажется, проблема в том, что вот она встретила мужчину и в голове своей придумала, что вот он будет таким, а он на самом деле не такой.
10: Ну, проблема в том, что
11: и
10: мы смотрим.
11: Она,
9: не знала, что мужики любят поесть.
11: Нет, она не знала,
10: мужики
11: какой
10: все
11: он.
10: Разные. Мужики все разные.
9: Нет, они не все разные. Мы все вечером любим есть.
10: Нет, я вечером
11: нет.
10: не ем.
9: Ты не любишь есть, значит, не
10: мужик. Это минус 30 кило, на секундочку.
9: Вот именно, минус 30.
10: А вечером просто не жри, и уже минус 30 килограмм.
11: Нет, просто ты встречаешь человека.
10: Про еду я тоже сделаю цикл.
11: Не узнаешь его как следует, толком не узнаешь. Но внутри ты считаешь, что это тот единственный. Начинаешь его подстраивать под себя.
10: Мы имеем отношение не с реальным человеком, а всегда с собственной фантазией.
11: Конечно.
10: И это всегда конструкция, в которую мы пытаемся другого вписать. Женщина по-своему, мужчина по-своему, но каждый пытается подчинить другого своей конструкции.
11: Погоди, а потом начинается, он не развивался,
10: и манипуляции, и давление – это способ. Иногда можно через дистанцию.
9: Послушайте,
10: ну
9: раньше в интернете было все четко.
10: Никогда не было четко.
9: Не, минуточку, я вам расскажу.
10: Когда?
9: Может быть, в вашей культуре было не четко, в нашей все было четко.
10: В нашей.
9: Вот здесь ты находишься. Да, смотри, культура следующая. Что? Смотрите, был заведенный уклад жизни. Я не зря сегодня использовал слово кут. Бабий кут. Да, это место, где женщина хозяйничала. Все, да. Все знали, какие роли будут до свадьбы, после свадьбы, с рождением детей, когда человек станет бабушкой или дедушкой. Все было регламентировано. Не надо было обвинять деда в том, что он так себя ведет с бабушкой, потому что это не он так себя вел. Такая была система общая, общество. А когда нам с каждому сказали, а теперь ты сам крутись как хочешь, да, вот в этой капиталистической системе нуклеаризированной, да, ну и, соответственно, и людей начинают обвинять. Я хочу жить так, как заведено, а меня обвиняют в том, что я домашний тиран. Ну, что за лажа-то?
10: Да, да, смотрите, мы все потеряны. Это тоже симптом потерянности, вот эти проповеди, понимаете? Есть некоторые, кто...
9: А ваши проповеди — это синдром возрождения,
10: А мы пытаемся вернуться к нашей потерянности и не отрицать.
11: Вы пытаетесь сделать нашу жизнь сложнее.
9: Вот именно,
11: что?
9: Вы нас заставляете каждый раз, каждой новой вот этой вот Виктории Олеговной, значит, уж выстраивать какие-то отношения. Хотя есть четкие правила. Ты здесь, я тут. Ты делаешь это, я тут. Зачем на этом... Зачем нам городить каждому свою структуру семьи, если она должна быть в классическом, у нас общество традиционных ценностей, запомни,
10: быть.
9: Собака,
10: должна,
9: у нас должна быть четкая структура
10: Папаша,
9: для всех
10: все,
9: сразу.
10: Уймитесь,
9: ну, слушайте,
10: уже.
9: Ну, в школе
10: уймись,
9: мы не требуем,
10: Папаша,
9: смотри, в школе мы не требуем индивидуального обучения для каждого ученика, правильно? Потому
10: не
9: что
10: требуем.
9: Есть класс и есть система.
10: Есть.
9: Почему в семье-то у нас все начинается, вот этот вот бардак, этот, с этой так, с другой по-другому?
10: Папаша, это хорошо, но это вот иллюстрация тех проповедей рациональных,
9: нет,
10: которые... Пожалуйста.
9: Очень
10: мужские.
9: Но аудитория рукоплещет сейчас,
10: да,
9: мне. Я слышу этот, слышу рокот одобрения. Рокот.
10: Абсолютно.
11: Нет, мне просто интересно, к чему
10: подожди.
11: Это все приведет.
10: Да,
11: в
10: подожди.
11: Моей картине мира это приведет к
10: подожди.
11: Тотальному одиночеству и нежеланию создавать
9: тебя
11: семьи.
9: Мы тебе вдвоем уже упырю говорим, что ты не прав.
10: Я не прав. Я не прав, друзья мои. Но давайте мы вернемся к теме.
9: А ты потакаешь вот этим одиночкам, которые считают, что они должны свою жизнь задрипанную выстраивать.
10: Слушайте, вот этот семейный человек ведет проповедь.
9: Да, Я вам сейчас расскажу, как она устроена.
10: Это прекрасно. Вот эта проповедь, знаете, это всегда
9: да,
10: так.
9: И семейный доктор отвечает, почему так нельзя.
10: Абсолютно, абсолютно. Но моя хотя бы более последовательна в отношении
9: я
10: образа жизни.
9: Я абсолютно последовательна. За мной миллионы поколений крестьян.
10: Миллионы. Хорошо, хорошо. Образ жизни должен соответствовать проповеди хотя бы, понимаете? Не должен
9: а
10: так сильно.
9: Как он ничему не соответствует? Вообще
10: абсолютно.
9: Ничему.
10: Слова соответствуют образу жизни, абсолютно. Ладно, давайте продолжим. Смотрите.
9: Смотри, какой упырь, а.
10: Уж!
9: Так вот. Тебя и жарить мало на сковородке.
10: Не надо меня, пожалуйста, вот это все, остановитесь, папаша. А значит, смотрите, есть разные способы контроля другого. Есть способ контроля другого через обиду, женский способ. Через рациональность мы слышали, вот эта иллюстрация была мужского способа контроля, поэтому этот кусок мы пропускаем, он был проиллюстрирован Сергеем Валерьевичем.
11: Сполна.
10: А более исчерпывающий, я бы сказал. Женский способ строится через вину и обиду. А бесконечная вот эта обида, трансляция, что это ранит, то ранит, это задевает, и все время это на лице, лицо
9: смотрите,
10: изменилось.
9: А у женщин, я вам расскажу как, а у женщин
10: давайте.
9: Вот эта обида в классической системе стравливает следующим образом. Они собираются в избе, женщины, да, бабы, девки, начинают прясть, начинают прясть, минуточку, это мои знания из истории,
10: откуда,
9: начинают прясть или ткать вместе, да, и поют грустные народные песни о тяжелой женской доле. И таким образом они сбрасывают весь негатив не мужику в голову, в ухо,
10: да.
9: Вот это, ты меня не любишь, та-та-та-та-та, а между собой вот поговорили, попели, полегчало немножко, без психологов вот этих 100%, вот пришлых, как 100%. Вы. Да, и вернулись домой обратно к корове, к да. ребеночку, к мужу, к борщу. Во.
11: Какая интересная у вас жизнь, Сергей.
9: Не у меня жизнь интересная, она такой должна быть.
10: Что у него в голове, представляете, это удивительно.
9: У меня в голове традиционные ценности.
10: Да, проблема в том, что...
11: Пришли, попели.
9: Да, облегчились. Сняли стресс,
10: все,
9: у себя
10: хорошо,
9: вот это недовольство.
10: Хорошо.
9: Сказали, не как сейчас, ой, а у тебя что за муж? Ой, а у меня Порше подарил, а ты, а у меня Лексус подарил. Не
10: тут
9: вот
10: же
9: так
10: какие-то
9: это.
10: Странные фантазии.
9: А наоборот, я слышал, о чем тёлки разговаривают за пиролькой в общественном
10: в каких местах?
9: В общепите.
10: Давай,
9: да.
10: В общепите.
9: А вот здесь наоборот, а у тебя что? А у меня вот такой злой, а тут говорит, а у меня такой злой. Ой, значит, у меня не такой, как у вас злой, значит, мне полегче. Пришла домой, ей хорошо.
10: Сергей Валерьевич. Валерьевич, вернемся к
9: Викусик,
10: теме. Сергей Валерьевич,
11: полностью
10: тихо.
11: Сергей Валерьевич.
10: Вот. Вернемся к теме. Значит, есть через тревогу. Я за тебя тревожусь. Это тоже часто способ, понимаете, управлять другим. Что я волновалась.
11: До утра нет, как же не тревожиться.
10: Есть анекдот на эту тему.
9: Он в ночном.
10: Да. Я волновалась за тебя. Да. Так вот, смотрите. И часто люди транслируют тревогу постоянную, нагружая другого тревогой, заставляют носиться с моей тревогой, успокаивать. И это тоже способ манипулировать другим. Ну, правда, не манипулировать, плохое слово. Способ снизить степени свободы другого посредством тревоги. Через беспомощность свою. Ой, я не знаю, как это, как то. Абсолютно. Знаете, все вопросы делегируются другому. Я вообще не самостоятельная, например. Хотя она может эти вопросы решать, но постоянно как бы заставлять другого решать кучу вопросов, понимаете, да, это способ тоже в той или иной степени его контролировать, чтобы свобода другого сужалась. То есть на самом деле контроль устроен так, чтобы степени свободы постоянно сужались и исходили как бы из
9: сужались,
10: тебя.
9: Сужались, Толик, сужались.
0: Маяк.
2: Сберрадио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Жители индустриального района Череповца временно останутся без воды. Как сообщает официальный сайт города, отключение начнется сегодня в 23.30 и продлится до 13.00 субботы, 25 июля. Водоканал будет менять устаревшее оборудование на насосной станции. На время ремонта будет организован подвоз воды. Посмотреть график можно на официальном сайте города. В Вологде на привокзальной площади изменят планировку парковки. Как сообщил глава города Сергей Жестянников, основные работы коснутся организации движения. В конце участка перед железнодорожным вокзалом со стороны автовокзала появится дополнительная зона для высадки и посадки пассажиров. Все работы должны завершиться до 5 августа. Параллельно пройдут работы по обновлению фасада вокзала и установке архитектурной подсветки. Памятник космонавтам Юрию Гагарину и Павлу Беляеву откроют в Вологде. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Торжественная церемония пройдет 25 июля у стадиона «Динамо». В рамках церемонии байкеры из клуба «Ночные волки» установят рядом капсулу в виде ракеты с Землей звездного городка, собранной дочерью вологодского летчика-космонавта Павла Беляева. Вечерняя программа продолжится на Кремлевской площади. В 20.00 у памятника Ивану Грозному пройдет показ эпизода программы «Вальс Победы». Завершится день в кинотеатре «Линком», где в 21.00 состоится показ фильма «Русский реактор». Мероприятие приурочено к празднованию Дня Крещения Руси. Еще один памятник Василию Шукшину откроют в Вологде также 25 июля. Бронзовая скульптура появится у кинотеатра «Линком» на улице Пушкинской. Режиссер неоднократно бывал в Вологодской области, дружил с писателем Василием Беловым и снял здесь фильм «Калина Красная». Премьера картины состоялась именно в «Линкоме» в 1974 году. Фильм, снятый в Белозерске с участием местных жителей, стал лидером советского кинопроката. Торжественная церемония открытия памятника начнется в 10 утра. После этого в 11.00 вологджане смогут бесплатно посмотреть «Калину Красную» в кинотеатре «Линком».
0: Новости спорта.
5: Гонки на аквабайках пройдут в Кириллове 25 июля. Соревнования за Кубок губернатора станут центральным событием Всероссийского мотофестиваля. Гонки пройдут у стен Кирилло-Белозерского монастыря на Сиверском озере. В состязаниях примут участие как профессиональные спортсмены, так и любители. Стартовые взносы не предусмотрены, а победители ожидают престижные трофеи. Мероприятия на городском пляже продлятся с 10 утра до 10 вечера. Торжественное открытие фестиваля состоится в 16.00. Регистрация участников доступна онлайн.
0: Погода на маяке.
5: Сегодня днем переменная облачность, возможен дождь, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 22 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru фестиваль.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные этой ночью вновь нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования ударными беспилотниками. Сообщили в Минобороны. В порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ. В порту Измаила удары пришлись на объекты инфраструктуры для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также на 3 склада хранения безэкипажных катеров, в том числе БЭК «Магура» и ангар с украинской техникой. Кроме того, поражен плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов. В порту Николаев в момент разгрузки поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Задержанная при установке самодельного взрывного устройства под машину в Москве женщина поставила еще и камеры для съемки. Это следует из ее показаний в момент задержания на видео, распространенным Центром общественных связей ФСБ. На видео показано, как взрывное устройство на месте происшествия во дворе жилого дома с помощью робота обезвреживают саперы. Ранее в ФСБ объявили о задержании 30-летней россиянки, которая согласилась участвовать в теракте по заданию спецслужб Украины в обмен на содействие в выезде на постоянное место жительства в одной из стран Евросоюза. Она должна была взорвать машину сотрудника органов безопасности. Подозреваемая посредством мессенджеров связалась с куратором, которому сообщила о готовности участвовать в террористической деятельности. По заданию представителя украинской спецслужбы она транзитом через Турцию и Молдавию выехала на Украину, где прошла инструктаж. Затем вернулась в Россию, где забрала бомбу из тайника на окраине Самары и прибыла в московский регион для совершения теракта. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о покушении на теракт. Решается вопрос о квалификации действий задержанной, а также по статье о госизмене, предусматривающей до 20 лет лишения свободы. Погибший в результате удара ВСУ главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев и его водитель представлены государственным наградам. Ожидается решение президента, заявил глава Росатома Алексей Алихович. По его словам, МАГАТЭ отреагировала на гибель сотрудников станции общими словами. Адресные критики и требования наказать виновных не прозвучало.
2: На прошлой неделе мы потеряли несколько наших работников. В первую очередь хочется сказать о Сан Саныче Яковлеве. Он погиб практически на своем трудовом посту и представлен, как и водитель, погибший вместе с ним, представлен нами к высоким государственным наградам. Ждем в этом смысле решения президента. С одной стороны, МАГАТЭ отреагировала на этот факт, сказав о неприемлемости атак на станцию, атак на персонал. Но это опять были общие оценки. К сожалению, адресной критики, указаний виновных в этом злодеянии опять не прозвучало.
1: Напомню, Яковлев и его водитель погибли 15 июля в Энергодаре. В результате атаки украинского БПЛА на легковой автомобиль пострадал работник станции. В СКР назвали удар целенаправленным терактом, создававшим угрозу безопасности тысяч мирных граждан. Правительство Запорожской области представило главного инженера станции к государственной награде посмертно и объявило решение оказать поддержку его семье. Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, отметил, что будет рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работе. Ваша деятельность на посту главы государства ознаменована успешным социально-экономическим развитием Узбекистана, ростом его авторитета на мировой арене. Трудно переоценить ваш многолетний личный вклад в упрочение российско-узбекистанского всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, говорится в телеграмме на сайте Кремля. Президент России отметил, что искренне дорожит добрыми товарищескими отношениями с коллегой из Узбекистана. Глава государства пожелал Мирзиёеву крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений на благо дружественного народа. 6 человек погибли в результате крупного ДТП в Зеленодольске, сообщили в МВД Татарстана. По предварительной информации, этой ночью водитель автомобиля «Шевроле Ланос», двигаясь по улице Волжской, не справился с управлением, выехал с проезжей части и врезался в дерево. В машине находилось 7 человек, в том числе подростки в возрасте от 16 до 18 лет. Водители, 5 пассажиров погибли на месте. Единственный выживший, подросток 2010 года рождения, госпитализирован с ожогами 30% тела. По данным МВД, попавшим в аварию
3: автомобилем управлял 30-летний мужчина, не имеющий прав. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Столичный регион этим утром окутал густой туман. Видимость на дорогах местами не превышала 300 метров. Дымка образовалась из-за скачков температуры и осадков. Кратковременные дожди и переменная облачность ждут москвичей сегодня. Это связано с перемещением атмосферных фронтов с Черного моря. В выходные жарко тоже не будет, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова.
4: В субботу у нас немножко ниже температура будет дневная. По сравнению с пятницей это 22-24 градуса. Местами также кратковременные дожди. Они могут пройти и ночью, и днем.
3: Макарова добавила, что в Тюменской области в ближайшие дни прогнозируется рост уровня воды до опасных отметок, а в Свердловской опасные отметки уже превышены. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
3: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, плюс 21-23 градуса. В Москве также облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и 22-24 тепла. Сейчас в городе плюс 21, давление 746 миллиметров, влажность воздуха 63%.

0: лирики.
1: Физики и лирики приветствуют вас. Я Лирик Митрофанова и приветствую в студии соведущего лирика Андрея Олеговича Кудряшов. Здравствуй,
2: коллега. Здравствуйте все, здравствуй, Маргарита Михайловна.
1: Ну и гость, наш прекрасный гость, который нам наконец-то просто осветит нашу студию новым термином и прекрасной теорией поведенческой экономики. Это просто... Вот почему я не знала об этом раньше? Лет 28 назад. Была бы в другом уже месте.
2: 3 миллиона накопила бы каких-нибудь денег, да,
1: из-за этого? Да, вообще это был бы другой человек. Но сейчас во всем по порядку.
2: Да.
1: Представишь гостя?
2: Да, Андрей Денисович Ворчик с нами, поведенческий экономист, преподаватель Высшей школы экономики. Андрей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, друзья.
2: С теории, да, наверное, традиционно начнем. Что такое?
1: Да.
2: Все вздохнули.
1: Термин.
2: Ладно, давайте с практики.
1: Поведенческая
2: хорошо.
1: Экономика.
2: Да,
1: наверное, термин.
2: Что это такое?
3: С термина так с термина. Значит, поведенческая экономика, ну, это, в общем, что-то такое на стыке экономики и психологии. Экономистов иногда обвиняют в том, что они лезут не в свое дело. Есть такая идея, такое понятие экономический империализм, что экономисты изучают все подряд. Там, семью, не знаю, работу, психологию, вот везде лезут.
2: И зачем? Чтобы продать? Или чтобы сделать теорию?
3: Потому что есть ощущение, что мы можем так сделать. Вот у нас есть на это обоснование. То есть это не просто такая прихоть. Да, ведь что такое экономика? Экономика возникает тогда, когда есть какой-то ограниченный ресурс. То есть есть какое-нибудь там ограничение, я не знаю.
1: Попонятнее. Мы недавно теорию рынков разбирали. Адам Смит, он что говорил? Что Смит, потом Карл Маркс, потом Канеман. Вот вы на этих дядьках.
3: Вот мы сейчас как раз к Канеману и подойдем. Да, смотрите, если у вас есть ограниченный ресурс, вам его нужно как-то распределять, да, чтобы было оптимально, чтобы там все потребности сразу удовлетворить, как это в одном фильме, да, так выпьем же за то, чтобы наши потребности всегда совпадали с нашими возможностями. Да? А какое у нас ограничение в психологическом смысле? Ну, вот у нас есть мозг, да, у нас там есть наша психика, и она не всемогущая. То есть мы что-то можем, что-то не можем. Да? У нас там ограниченная энергия, ограниченное время, ограниченное внимание, силы ограничены в конце концов. Да? И вот психика, она каким-то образом пытается все свои задачи порешать, вот, учитывая вот это ограничение. И сразу выясняется, что мы не такие рациональные, ну вот как тот же Смит, наверное, мог бы думать. Mm. Да? Потому что нам где-то нужно срезать углы, где-то нужно использовать какие-то там эвристики, такие упрощенные методы принятия решений. И вот как бы мы всегда хотим как лучше, а получается как всегда. Почему? Потому что мы ограничены, да, потому что мы не всемогущие.
2: То есть классическая экономика считает, что человек — это разумное существо, которое действует в рамках классической...
1: Рациональное,
2: да, рациональное, разумное, которое действует в рамках классической экономики, и ничего такого страстного у него нет в голове, да, поведенческих каких-то девиаций, да, которые позволяют людям, которые продают продукты, продавать больше.
3: Ну да, немножко такой робот, полностью рациональный.
2: Да. Но так не бывает, естественно, в жизни.
3: Ну вот, к сожалению или к счастью, потому что все интересное, оно как раз вот из таких вот отклонений от этого, не знаю, идеала, или это может даже немножко пугать, на самом деле, если человек полностью рационален, да, это вызывает такой холодок, потому что обычно мы...
2: У кого? У селлеров, да, которые...
3: Не знаю, у окружающих, да.
2: Которые бы ничего не продадут, или что? А как нам тогда получается, что поведенческая экономика, да, она настроена на диктате, да, то есть нам диктуют какими-то способами, что
1: да
2: мы...
1: Да нет, а, ты не... Вот подождите, давай. Я вас долго, мужчины, слушала, нам никто не диктует, ты сам себе диктуешь, и ты не бываешь все время рациональной. Нам никто ничего не может продиктовать, если ты это не сделаешь, этот выбор.
2: Не может быть.
1: И ты этот выбор делает не мозг, а эмоции, что там еще есть, третье, три их штуки,
2: кошелек,
1: я даже записывала.
2: Кошелек.
3: Привычки,
2: да,
3: может быть.
2: Привычки, да.
1: Интуиция, эмоция, привычка. Кошелек тоже.
3: Вы, наверное,
1: ты можешь купить.
3: Про маркетинг, да, это не совсем такая поведенческая
1: экономика. Да, нет, это даже не мы. Это просто вот вообще, как мы в бытовом смысле понимаем эту экономику поведенческую. Как себя ведет человек?
3: Ее очень активно используют продавцы, действительно. То есть, вот вы, когда приходите на рынок.
1: Андрей Олегович этого и боится, он все время подвох ищет. Что ему что-то втюхают. А мы просто теорию пока.
2: Не надо тогда теорию выучить. Чисто мне не втюхивали.
1: Конечно.
3: Продавцы знают это намного лучше. Причем часто даже не по книжкам, а просто опытным путем. Вот они все это научаются, замечают эти закономерности. Я как-то пытался объяснить, что такое поведенческая экономика одной моей знакомой баристе, вот в кафе, в которое я иногда хожу. Вот, и я понял, что она понимает это лучше, чем я, потому что она это интуитивно все делает.
1: Ага.
3: Да, ну это правда. То есть вот эти вот всякие наши такие когнитивные искажения, то, что называется, их часто эксплуатируют продавцы. Ну, вы когда приходите в магазин, да, там все оптимально расставлено, чтобы вы попались, вот, чтобы вы за хлебом шли там вот на самый противоположный конец магазина, да, и пока вы туда идете, вы там шоколадочки соберете, вы все, что вам не нужно, вы все соберете, потому что вы голодный. И там вот то, что нужно, стоит на уровне глаз, но это все-таки известные приемы.
2: Но это поведенческий маркетинг, да?
3: Это скорее маркетинг, да. Скорее такая. Может быть, есть еще там нейроэкономика, да, когда уже коллеги-нейроэкономисты кладут вас в ФМРТ, да, вот в эту вот бандуру, которая гудит и
2: щелкает.
3: Да.
2: И жужжит, да.
3: И вам там такой экранчик вешают перед глазами и условно предлагают там выбор, ну вот, я не знаю, там, Пепси или Кола, да, и смотрят, какие области у вас в мозге там более активны, менее активны в этот момент. Да, но это как бы такая соседняя область. Но тут тоже, конечно, связанная, да. И тут интересно, что вы, например, что ваша удовлетворенность, да, вот ваша радость от того, что вы пьете, даже условно, если вы, например, вы больше любите там колу, да, но вам налили пепси, но при этом сказали, что это кола, вы будете довольны так, как будто это кола.
2: Нет.
1: Мы по вкусу вот различаем, мы из Советского Союза.
3: Не все отвечают, да, но вот там может быть такое.
1: Нас не обманешь.
2: Никак. То есть нейромаркетинг и вообще, в принципе, поведенческий маркетинг – это основа поведенческой экономики сейчас, да, получается?
3: Это скорее практические приложения. То есть поведенческая экономика, она там много теорий, там много более таких фундаментальных вещей. Мы пытаемся вообще понять, как устроена человеческая психика, да, в таком тандеме с психологами в некотором смысле. Вот. Ну и тут могу, например, рассказать про две системы. Это вот, собственно, Канемана, которого вы упомянули, да, это такая ключевая, наверное, самая практическая, самая такая интуитивная штука, которую он, ну, не то что открыл, но как бы сформулировал очень хорошо и очень понятно. Идея состоит в том, что наша психика — это не совсем как бы единая такая штука, как она может казаться, а это как минимум две системы, да, как он их называет, система 1, система 2. И система 1 — это такая интуитивная, быстрая, очень такая ресурсоэкономная, сберегающая система, которая выдает там интуитивные ответы сразу, и как бы вот вы можете спросить человека о чем угодно, и он вам что-то скажет.
0: Миллисекунду, да, на принятие решения, так.
3: Это очень, как бы, это очень эффективно, потому что это обычно какой-то интуитивный ответ, который, ну так, он условно, там, что-то из этой области, о чем вас спросили, ну вот, например, да, классическая история, если я вас спрошу, да, значит, там, про биту и бейсбольный мячик, да, и вот, значит, мы знаем, что вместе они стоят, допустим, не знаю, 105 рублей, да, но при этом бита, там, на 100 рублей дороже, чем мячик, да, сколько стоит тогда бита? Ну, вот сразу напрягается извилины, потому что вы чувствуете, что есть какая-то засада. Но интуитивный ответ, очевидно, 5 из 100. Да? Ну, вот сразу оно сразу вылезает. Но это, конечно, это неправильный ответ. Правильно надо посчитать, там, наверное, что-то типа... надо считать. Вот мне нужна даже по-хорошему же ручка и бумага.
2: Я такое не люблю. Это очень сложно.
3: Я тоже такое не люблю, потому что это подстава, да. Ну, простите. Но это собственно, вот когда вы начинаете считать, это система 2, которая медленная, вдумчивая, которая решает там задачи, принимает решения качественно, но это очень как бы энергоемко, и люди устают, и они не могут все время так себя вести. И поэтому очень многие решения, они, как бы, к сожалению, некачественные. Но зато по понятной эволюционной причине, да, потому что наши ресурсы психики ограничены. Собственно, вот это есть ядро экономики.
2: Ну, с магазинами, наверное, более-менее понятно, а наверняка еще поведенческая экономика используется в госуправлении, безусловно, наверное, и в личной жизни. Как это там работает?
1: Ну, там манипуляции, и там, и там.
2: А вот да, сейчас послушаем.
3: Ну,
1: аккуратно только.
3: Аккуратно.
1: Андрей Денисович.
3: Я думаю, что это тоже как бы такое интуитивное знание. То есть люди, они научаются, вот там они когда вместе живут, я думаю, что они научаются как бы понимать друг друга и считывать друг друга, и они вот эти вот, у кого какие там байсы, вот эти вот искажения, не знаю, аномалии в поведении там сильнее проявляются, они могут научиться их как бы чувствовать и использовать. Но, в общем, зачем, как бы, да? Есть же вот эта книжка замечательная, Эрик Берн, «Игры,
2: которые играют люди».
3: И там в конце он, по-моему, если я правильно помню, там вот он всю эту книжку, много-много страниц, он описывает эти игры, терпеливо, скрупулезно описывает эти игры, правила этих игр, как мы там друг другом манипулируем. И в конце он пишет, что как бы лишь немногие могут постичь вот это вот удовольствие общения без игр, когда как бы люди искренне относятся друг к другу. Да, но, ну, в общем, как бы это сложно. Личное дело каждого, да.
2: А тогда как быть дома, да, и вот в окружении домашних, и, может быть, на работе, чтобы начать, например, питаться правильно с точки зрения архитектуры выбора, да, вот с точки зрения поведения, как это работает? Я хочу в 11 вечера подойти к холодильнику и съесть, потом съесть сладкое, там, потом это запить, это все в 12 ночи, и там через год у меня проблемы.
3: Да, ну вот или смотрите, вот сейчас как бы на часах, да, у нас сколько? 11 утра.
1: 11
3: утра. Вот вы очень правильно сделали, что озаботились этой проблемой за 12 часов до того, как она случится. Потому что если вы придете уставшие с работы в 11 вечера, да, а как бы, когда человек уставший, у него вот тот самый когнитивный ресурс, у него уже, ну, он уже подостащился, да, и у нас как бы пониженный когнитивный контроль, то есть вот, вот эти вот все наши демоны, за которых мы себя ругаем, там, обжорство, да, я не знаю, там, то, что мы там, в Ютубе зависаем на часы, да, вот это вот.
2: Все современные смертные грехи.
3: Да. Вот это все обостряется, потому что у нас когнитивный контроль уже ослаблен, и поэтому лучшее, что вы можете сделать, это
2: повесить замок на холодильник?
3: Именно, да, или просто не купить туда продукты, чтобы там было только что-то как-то там здоровое, например, чтобы вы его открываете, а там ничего нет из того, чего вы опасаетесь.
2: Так у меня же стресс будет, я себе гораздо больше вреда нанесу.
3: Ну, как бы дело ваше, да, возможно.
2: То есть, со своим бессознательным, да, вот этим, с когнитивным понижением мысли вечером бороться надо с утра, да, то есть пока еще логика работает, да, логику можно применить.
3: Да, да, вот пока вы можете вот эту систему 2, такую продуманную, рациональную, включить, вот пока она включается, нужно ее включить и продумать все те ловушки, куда ваша система 1 может попасть, да, когда вы будете уставший, и там уже будет не до рациональности. Да, это собственно, вот такой самый универсальный рецепт.
2: А он работает в финансовом планировании, этот универсальный рецепт? Ну, потому что схема-то, в принципе, одна, да, с человеческим мозгом и с поведенческой экономикой.
3: Абсолютно, абсолютно точно. Ну, собственно, там есть, например, такая штука.
1: Да, за это Нобелевскую премию дали за поведенческую экономику, кстати. За вот эту теорию, но это касалось в большей степени не холодильников, да, а вот того, скорее, финансовых каких-то поступков. И рисков.
3: В том числе, да. Ну вот есть, например, такая штука, как индивидуальный инвестиционный счет, да, и вы можете, собственно, сами себе отключить возможность. Если я правильно помню, вы не можете из него выводить там на протяжении какого-то периода времени, там, типа 3 года, что-то такое, да. И это вот есть тот самый замок на холодильник, да, который вы изначально вешаете. Потом вы регулярно об этом сожалеете, что вот зря я это сделал.
2: А почему так происходит? Почему вот это сожаление? Оно зашито, да, в мозге? Или это жадность какая-то? Что это, да? Вот и действительно, это вот вы правильно назвали, ну, по-моему, каждый первый сейчас может об этом сказать, потому что положил деньги на счет, да, они у тебя там лежат под проценты, но ты, у тебя прям вот руки чешутся, несмотря на то, что у тебя есть деньги на карте, да, но тебе все равно хочется вот эти деньги иметь для трат.
3: Абсолютно, да. Ну, это вы просто как бы в разные моменты времени вы немножко разный человек, да, потому что в зависимости от того, что с вами прямо сейчас происходит, у вас там обостряются разные потребности.
2: Болезни.
3: Да. Ну, и болезни тоже, да. Как бы если у вас прямо сейчас этих денег не хватает, то вы, в общем, вы, может быть, бы из этого счета как бы и взяли что-то.
2: Да нет, смысл в том, что там на повседневные какие-то вещи денег хватает, но ты хочешь больше потратить на что-то, там, не знаю, там, на поездки, там, спланировать путешествие, купить, я не знаю, там, джинсы дорогие, да, там.
1: Так не клади на счет, просто трати, будь счастлив.
2: Нет, тогда у меня денег не будет, у меня другая проблема.
1: Ну, как не будет? Ты же работаешь, будет. Да нет, что за такое рантье у нас развелось в студии? Нет, надо жить в свое удовольствие, а не там ждать, когда 20 тысяч переведет счет в месяц. Это моя личная позиция оценочная.
3: Правильная позиция, Андрей. Да, люди часто себя мучают тем, что вот они ставят себе какие-то жесткие какие-то принципы, цели, и потом у них не получается их достичь, и они себя вот постоянно накручивают, ну, такое что-то вроде комплекса. Но
2: то есть это травма психологическая больше, да? Она ни к чему хорошему не ведет.
3: Ну, это вы прям сильно сказали, ну что-то такого рода, да. Ну, вы просто можете, если вы догадываетесь, что вот вряд ли вы вот такую прям такой принцип свой сможете реализовать, там, не знаю, вот такой большой процент откладывать. Но, может быть, нет смысла как бы такую сложную цель ставить и потом себя постоянно этим мучить. Да? Или можно попытаться как бы вот себя обхитрить и вытащить, как Мюнхгаузен там сам себя за волосы, да, и вот поставить себе какое-то жесткое ограничение. Это, собственно, вот, например, то, за что Ричард Таллер, ну, это вот одна из таких ключевых практических идей, тоже товарищ, который получил Нобелевскую премию, да, поведенческий экономист, и там идея в чем, что если вы хотите больше сберегать, а люди обычно хотят больше сберегать, ну, у них не получается, да, у них систематически это не получается. Идея в чем? Save more tomorrow это называется. Вот сегодня больше сберегать, ну, это вообще не вариант, потому что сегодня хочется там
0: меньше
3: потратить.
0: Сберегать, да.
3: Конечно, да. А вот завтра, вот я там галочку поставлю, и за меня еще лучше, чтобы это автоматически все происходило. Вот завтра у меня будет там процент сбережений повысится. А еще лучше в тот момент, когда и если у меня вырастет мой доход, вот тогда вот от него автоматически больший процент начнет поступать на сберегательный счет. Потому что, как бы, если доход не растет, то если я больше сберегаю, меньше трачу. Это больно. А если доход вот только что вырос,
2: я прямо сейчас... Больно всегда, вы не поверите, Андрей. Вот вы не поверите. Это теория, да. В практике больно всегда, потому что всегда на что-то не хватает, потому что хочется больше и больше. То есть это проблема моей жабы, да, которая у меня в голове сидит. Это мои личные когнитивные искажения, и здесь я могу как бы все вопросы задавать себе.
3: Вы здесь абсолютно не одиноки. То есть вот в том-то и идея, да, что вот эти все жабы, они у всех у нас примерно одинаковые.
1: Да, согласна.
2: Мне не легче от этого слова совсем, да. Да-да-да, ну вот, да.
1: Лезь в воду, жаба. Это, кстати, цитата из фильма про Ихтиандра.
2: А вы на что попадаетесь? Зная всю теорию, зная всю практику.
1: Да, вот это, кстати, вопрос. Но если бы я знала, я была
3: бы другой.
1: Покушать
3: в 11 вечера, это, конечно...
2: Ну вы же
3: это...
2: все знаете.
3: Да, но холодильник
2: да,
3: тоже.
2: Но, нет, дальше отвечать высшей не надо. Да, конечно, но, конечно. Да, вот в высшей школе экономики этому не учат, да?
3: Коллеги, я теоретик.

0: там еще такая птичка, это, да. Птичка на обложке. Она просто немножко легче написана. А Канеман, он как будто написал такую 300-страничную статью академическим языком. Ну да, но она мощная.
1: То есть подталкивание это этично? Вот в мире экономики. Или это здесь очень такая серая зона на самом деле? Просто этично заканчивается и начинается манипуляция людьми. Вот
0: мы, знаете, мы сами до сих пор не определились. То есть это такой бесконечный дебейт, дискурс, который идет. Есть, помимо подталкивания, да, когда как бы вот там умные какие-то поведенческие экономисты высокомерные придумали, вот как вам лучше, да, условно, да. Не знаю, там какую-нибудь форму вы заполняете, вот там галочка стоит, где надо. Ну, в ваших интересах бывают такие формы, которые вас на что-то хорошее подталкивают, да. А, вот, но это скорее может быть манипуляция в том числе.
1: Спасибо. Очень интересная была беседа с Андреем Денисовичем Ворчиком, поведенческим экономистом.
2: Да, спасибо огромное.
1: Спасибо. Рассказывали мы об архитектуре выбора, как устроена поведенческая экономика. Ну, а мы скоро вернемся.

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: сниму на суточно.ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: А в Москве 11:30.
3: Новости.
2: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России этой ночью поразили 3 украинских порта. Групповые удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками, сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, в порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ. В порту Измаил удары пришлись на объекты инфраструктуры для разгрузки и хранения военных грузов. Кроме того, на воздух взлетели 3 склада хранения безэкипажных катеров, ангар с украинской техникой, плавучий док для хранения и спуска автономных подводных аппаратов. В порту Николаев в момент разгрузки поражен сухогруз, который доставлял военные грузы. Сергей Лавров предложил установить, кто именно провалился. В ответ на слова госсекретаря США Марка Рубио о провале анкуриджских договоренностей. Как подчеркнул глава российского МИДа, результатом саммита на Аляске были согласованные и компромиссные позиции.
4: Насчет того, что анкорические договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу, и президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были, Ванкеджи были. Президент Трамп, я не выдумал большую тайну, не раз говорил, в том числе Ванкеджи, вот это наше предложение, да, там частично компромиссное, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса. Но он добавил, что Зеленский сделает то, что я предложил. Ну вот не получилось сделать. Я цитировал и передал вчера Марку Рубио высказывание президента Трампа на Аляске в день проведения пресс-конференции. Потом, когда он уже вернулся в Вашингтон, еще там

0: восторженных тонах договоренности в Анкоридже.
1: По словам Лаврова, Россия в случае договоренностями Анкориджа выполнила принцип «пацан сказал, пацан сделал». Вместе с тем в Москве фиксируют изменения подхода США к достигнутым на Аляске пониманиям по Украине. Уровень безработицы в России достиг исторического минимума. Об этом РИА Новости заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Он привел данные Росстата, согласно которым сегодня в стране без работы остаются лишь 2,1% населения. Ранее Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в России один из самых низких среди промышленно развитых стран. Как выяснило агентство, Россия по итогам первого квартала этого года оказалась лидером в двадцатке по этому показателю. Второй стала Мексика с уровнем безработицы в 2,4%. Третье место поделили между собой Япония и Южная Корея по 2,7%. США одобрит соглашение Саудовской Аравии по атому только при условии присоединения Эр-Рияда к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем. Об этом Дональд Трамп написал в соцсети True Social. Это произошло менее чем через сутки после объявления о заключении сделки. Как отметил президент Соединенных Штатов, соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома, которое Минэнерго США подписала Саудовская Аравия, касается исключительно гражданского использования ядерной энергии. При этом его реализация всецело зависит от присоединения Эр-Рияда к Авраамовым соглашениям. Эта инициатива появилась еще при первой администрации Трампа и привела к нормализации дипломатических отношений между Израилем и несколькими арабскими странами. Трамп также опроверг информацию о том, что соглашение позволит обогащать уран.
2: Новости спорта.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сегодня в российской футбольной премьер-лиге стартует новый сезон. В первом матче чемпионата страны сразятся ЦСКА и Балтика. Встреча пройдет в Москве и начнется в 20 часов. И программа первого тура российской футбольной премьер-лиги затем продолжится в субботу и воскресенье. Футбольный «Зенит» продлил контракт с защитником Матвеем Бардачевым. Новый договор рассчитан на 5 лет. Ранее главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Сергей Симак заявил, что Бардачев летом может отправиться в аренду. В обойме «Зенит» он останется лишь в том случае, если команда не продаст одного из защитников основы. В футбольном «Динамо» хотят, чтобы хоккеист Александр Овечкин вновь сыграл за бело-голубых. Об этом заявил председатель совета директоров московского клуба Александр Ивлев. Овечкин сыграл за «Динамо» в товарищеском матче против медиаклуба «Амкал» в июне 2022 года. Тогда он забил один мяч. Бывший обладатель титула абсолютного бойцовского чемпионата в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев и представитель Узбекистана Богдан Гуськов показали одинаковый вес в преддверии поединка, который станет главным событием турнира UFC Fight Night 282 в Абу-Даби. Этот бой пройдет в субботу. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
4: Театр HD представляет на большом экране современную версию балета «Спящая красавица» в постановке Андрея Кайдановского для театра «Линца». «Жизнь в розовом цвете. Праздник или проклятие?» Пародия на мир гламура, которым правит лицемерие. «Поиск своего «я» в мире, полном запретов и правил». Притча о взрослении и поиске любви. В афише кинотеатров с 26 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 18+.
2: Маяк.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об ударении в именах существительных. У нас набралось несколько интересных ошибок, и начнем мы с проблемного слова, которым довольно часто ошибаются, что доказывает несколько примеров от гостей и ведущих маяка.
2: Я бы не дал достаточно хорошее решение, кстати. Вот, насчет дороговизны, но тут опять же вопрос наличия средств. Опять же, не всегда самые дорогие деревья будут самые лучшие.
3: Просто на самом деле получается, что вот эти все приметы по поводу дороговизны, кстати, то же самое касается соли, по-моему. Соль была очень дорогая.
1: Дороговизна, дороговизны – это неверно. Правильно, дороговизна. Ударение в этом слове падает на суффикс «изн». Во всех формах там и остается. Дороговизна, дороговизны, дороговизной и так далее. А какой антоним у этого слова? На этот несложный вопрос ответит Арамис Каримов, гость программы «Как знать».
4: Благодаря этому они привязывали чужие экономики к своим продуктам. А благодаря дешевизне, красивому, так скажем, внешнему облику.
1: Дешевизна тоже неверно. В этом слове, опять же, ударным должен быть суффикс «изн». Дешевизна, дешевизне. И, кстати, парой эти слова запомнить удобнее. Дешевизна, дороговизна, ударение однотипное. Далее мы дадим слово Сергею Насибяну, ведущему программы «Провокация».
5: И вот эту эмоциональную холодность, эмоциональную недоступность вы как бы и начинаете там возникать напряжение, которое вы не выдерживаете.
1: Холодность. Неверно. Правильно. Холодность. Ударение в этом слове такое же, что и в исходном существительном. Холод. Холодность. Легко запомнить. Ну а теперь мы послушаем гостью программы «Хорошо темперированный эфир» Дину Кирнарскую. Ее я буду хвалить изо всех сил. Вот что она сказала.
6: Вот такая плясовая шуточная песня. Шуточная такая, хитренькая, знаете, такая вот, с прищуром. Вот эти песни начали уже появляться в середине войны.
1: С прищуром, прищур, и это правильно. Очень часто я слышу это слово с ударением на первом слоге, но это ошибка. Наша гостья произнесла слово «прищур» абсолютно верно. Прищур, прищура, прищуром. Всегда ударение в этом слове ставим на второй слог. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами на некоторое время, но новые ошибки долго лежать без дела не будут. Так что до скорого свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Физики и лирики.
7: Физики и лирики, продолжаем эфир. И раз уж училка выступила и критиковала или хвалила какие-то из шоу, мы почему-то под раздачу не попали, и мы решили набрать Татьяне Гартман, филологу, лингвисту, училке и нашей большой подруге из Нижнего Новгорода, да, учительница.
8: Да, да, да.
7: Татьяна Гартман с нами сегодня. Татьяна. А у нас вопрос.
9: Здравствуйте.
7: Тебе.
8: Здравствуйте.
7: Привет. Да. Скажи, пожалуйста, а вот эти ударения, о которых мы говорили, холодный или холодность, да, то, что сейчас мы выслушали, а может со временем что-то поменяться? Например, ну вот как-то в новую норму ввели какая-нибудь, не знаю, орфографическая комиссия?
9: Конечно. Филологи очень внимательно стараются наблюдать за различными, ну, скажем, тенденциями в изменении слов. То есть начинают люди говорить, произносить это слово, какое-то слово по-другому. Филологи к этому очень внимательно относятся, и в какой-то момент, возможно, как бы появление двойной нормы, да, а потом со временем уже в идеале одна, уже должна остаться одна норма, и непонятно, победит та старая или все-таки вот что-то новенькое появится в языке. Вот, вот, например, из последнего могу сказать, это, правда, не связано с ударениями, но тем не менее, форма глагола «махать». Раньше
8: ужас.
9: Я что делаю? Как бы вы сказали, Рита?
7: Машу.
8: Машу.
9: Машу. А вот некоторые говорили «махаю». И сейчас норма «махаю» и «машу» стала двойная. И оба варианта считаются нормативными, равноправными. Так что можно сказать теперь,
7: а кто эта комиссия?
9: Я машу и я махаю.
8: Да, кто решает, эти люди? Да, кто решает ударение правильно или ему надо
7: перемещать? Не ударение, даже слово. Вот если этот именно
9: или
7: конкретный
9: пример.
7: Или
9: форма слова, да.
7: Да, форма слова, ага.
9: Вот смотрите, Да, для этого существуют филологические комиссии, которые составляют различные словари. Словари бывают, ну, такие авторские, да, то есть там, например, Ушакова, Дали, вот что-то такое. А бывают словари такие, ну, действительно серьезные, которые влияют на общее состояние языка. Например, у нас есть язык, который рекомендован Министерством просвещения. И вот он считается эталонным, именно в нем на государственном уровне закреплены нормы русского литературного языка.
7: Ну, подождите, а как вот, смотрите, стоит министр там на трибуне, и вот у него секретарь или помощник, персональный ассистент, да, там бумаги должны, и он в микрофон говорит, ну, я тебе махаю, а ты не идешь. И как это?
8: Нет, микрофон не выключили, это к словам не имеет никакого отношения.
7: То есть сейчас,
8: наверное,
7: легально можно сказать «махаю»?
9: Да, да, совершенно верно. Сейчас нормой стало и махаю тоже. Машу никто не убрал, но махаю — это тоже сейчас литературная норма.
8: А почему норма меняется? От чего это зависит? Да, ну, если говорить, да, собирается лингвистическая комиссия, филологи, да, как, куда-нибудь снимают какой-нибудь отель, да, на выходные, и они там решают все. А давайте мы сейчас будем вместо Машу там писать махаю.
7: Так вот, это Маша шла мимо, и она такая: Маша,
8: я тебе
7: машу, а он говорит: нет, давай махаю.
8: Иди сюда, Мария, расскажи. Скажи нам, как правильно, да, как это все происходит?
9: Ну, вот, вы знаете, я не вхожу в эти лингвистические комиссии, но происходит это примерно следующим образом. Ведутся долгосрочные исследования, да, наблюдения, как это употребляется в устной речи, в письменной речи, частота употребления слова в одном варианте и в другом варианте. Все это учитывается, суммируется, и уже на основании этих данных принимают решение. Ну, раз, скажем так, 70% говорит людей «махарю», ну, значит, пусть это будет нормой, иначе получается, что у нас все говорят...
7: Все безграмотные.
9: Вот.
8: А есть сейчас какие-то слова, которые вот в переходном периоде находятся, которые так и так можно,
9: да,
8: но потом
9: вот
8: они...
9: смотрите, у нас, например, долгий переходный период у слова «творог-творог». Это слово очень давно имеет двойную норму и никак не определиться, куда бы ему...
8: Куда, значит, чесать, да?
9: Поставить ударение. А вот, например, слова «кухонный» — это раньше была норма, и потом была некоторое время, недолгое время, была двойная норма — кухонный, кухонный. Угу. И сейчас уже определили, что все-таки кухонный победил. Это как-то более симпатично и более привычно для среднестатистического человека, говорящего на русском языке. Вот.
7: И в любом значении, Татьяна, прости, вот здесь...
9: костюмированный.
7: Вот я про кухонный хотела.
9: Но раньше было костюмированный.
7: Okay.
9: И опять же прошли этап двойной нормы, okay. И в итоге предыдущая норма отвалилась, а новая норма стала единственно правильной.
8: А упала, Б пропала. Так вы что,
7: да,
8: Татьяна?
7: Насчет кухонного, кухонного. Скажи, если разные значения, Татьяна, смотри, если кухонный, может быть, сервиз или там мебельный какой-то набор кухонный, но кухонные разговоры тоже, да, когда на кухне втихаря ты там что-то обсуждаешь?
9: Ну, да, есть такая версия на самом деле, да, что вроде как бы у этого слова есть различные значения, и в зависимости от значения разные ударения. Такие слова амографы называются. Но нет, слово «кухонный» не амограф, и в любом значении у этого слова должно ударение падать на первый слог. Вот. Ну, по крайней мере, так фиксируют словари.
8: Сейчас, да, давайте, у нас небольшой перерыв на пару минут. С нами Татьяна Гартман, филолог, большой наш друг, и обсуждаем мы слова, которые меняются ударения.
7: Или
8: не меняются.
10: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
11: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Жители индустриального района Череповца временно останутся без воды. Как сообщает официальный сайт города, отключение начнется сегодня в 23:30 и продлится до 13:00 субботы, 25 июля. Водоканал будет менять устаревшее оборудование на насосной станции. На время ремонта будет организован подвоз воды. Посмотреть график можно на официальном сайте города. Вологде на привокзальной площади изменят планировку парковки. Как сообщил глава города Сергей Жестянников, основные работы коснутся организации движения. В конце участка перед железнодорожным вокзалом со стороны автовокзала появится дополнительная зона для высадки и посадки пассажиров. Все работы должны завершиться до 5 августа. Параллельно пройдут работы по обновлению фасада вокзала и установке архитектурной подсветки. Памятник космонавтам Юрию Гагарину и Павлу Беляеву откроют в Вологде. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Торжественная церемония пройдет 25 июля у стадиона «Динамо». В рамках церемонии байкеры из клуба «Ночные волки» установят рядом капсулу в виде ракеты с Землей из звездного городка, собранной дочерью вологодского летчика-космонавта Павла Беляева. Вечерняя программа продолжится на Кремлевской площади. В 20.00 у памятника Ивану Грозному пройдет показ эпизода программы «Вальс Победы». Завершится день в кинотеатре «Линком», где в 21.00 состоится показ фильма «Русский реактор». Мероприятие приурочено к празднованию Дня Крещения Руси. Еще один памятник Василию Шукшину откроют в Вологде также 25 июля. Бронзовая скульптура появится у кинотеатра «Линком» на улице Пушкинской. Режиссер неоднократно бывал в Вологодской области, дружил с писателем Василием Беловым и снял здесь фильм «Калина Красная». Премьера картины состоялась именно в «Линкоме» в 1974 году. Фильм, снятый в Белозерске с участием местных жителей, стал лидером советского кинопроката. Торжественная церемония открытия памятника начнется в 10 утра. После этого в 11.00 вологджане смогут бесплатно посмотреть «Калину Красную» в кинотеатре «Линком».
10: Новости спорта.
11: Гонки на аквабайках пройдут в Кириллове 25 июля. Соревнования за Кубок губернатора станут центральным событием Всероссийского мотофестиваля. Гонки пройдут у стен Кирилло-Белозерского монастыря на Сиверском озере. В состязаниях примут участие как профессиональные спортсмены, так и любители. Стартовые взносы не предусмотрены, а победители ожидают престижные трофеи. Мероприятия на городском пляже продлятся с 10 утра до 10 вечера. Торжественное открытие фестиваля состоится в 16.00. Регистрация участников доступна онлайн.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен дождь, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 22 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru фестиваль.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные этой ночью продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками, сообщили в Минобороны. В порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ. В порту Измаил удары пришлись на объекты инфраструктуры для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также на 3 склада хранения безэкипажных катеров, в том числе БЭК «Магура» и ангар с украинской техникой. Кроме того, поражен плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов. В порту Николаев в момент разгрузки поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Реализация договоренностей саммита в Анкоридже позволила бы остановить боевые действия и сесть за стол переговоров. Однако США явно модифицировали свой подход к украинскому регулированию. Об этом заявил журналистам глава российского МИДа Сергей Лавров.
3: Абсолютно с тех же позиций работали, исходя из того, что если принять то, что предложили американцы, это позволит остановить боевые действия и сесть за стол переговоров для урегулирования. Там множество деталей, которые относятся уже к политической стороне вопроса. Поэтому, если предложение Дональда Трампа провалилось, потому что Украина сказала, что мы не будем ничего делать, потому что Евросоюз сказал, что не надо никакого Анкориджа, они же туда, в Вашингтон, сразу после встречи на Аляске поехали и долго-долго обрабатывали американскую администрацию. И вот теперь после саммита «семерки», когда это было в июле, там они приняли декларацию, которая целиком поддерживает Украину, включая ее территориальную целостность, игнорируя полностью, что на огромной части бывшей украинской территории живут люди, которые объявлены террористами, которых сейчас вот новый этот главком Дропатый назвал нелюдьми. И вот для этих людей, для этого режима «семерка» желает видеть территории, чтобы творить бесчинство над русскими людьми, которые сейчас находятся в составе Российской Федерации, в Крыму, на Донбассе и в Новороссии.
1: Лавров также предложил установить, кто именно провалился. В ответ на слова госсекретаря США Марко Рубио о провале анкориджских договоренностей, он добавил, что Москва придерживается принципов урегулирования на Украине, выдвинутых Владимиром Путиным во время выступления в МИДе. Поставленные президентом в июне 2024 года задачи будут выполнены, заключил министр. Минобороны США включила 33 российские научные, образовательные и научно-производственные организации в перечень иностранных учреждений, которые, по мнению американских властей, представляют угрозу интересам национальной безопасности. Документ опубликован на сайте ведомства. Всего в него включены 130 организаций из России, Китая и Ирана. Это означает, что Минобороны США не сможет финансировать фундаментальные исследования, если они проводятся совместно с организациями из этого списка. Среди российских организаций в документе числится, в частности, МГУ имени Ломоносова, Высшая школа экономики, Московский государственный технический университет имени Баумана, Московский авиационный институт, МФТИ и другие организации. В мае 2023 года США уже вводили санкции против ряда российских вузов и научно-исследовательских институтов, специализирующихся на добыче полезных ископаемых. Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании примет решение по ключевой ставке. Одни эксперты считают, что регулятор может сохранить ее на уровне 14,25% годовых, другие допускают выбор между паузой и снижением до 14%. На предыдущем заседании в июне Центробанк в четвертый раз подряд с начала года понизил ключевую ставку, однако лишь на 0,25% пункта. Регулятор тогда отмечал, что устойчивый рост цен немного снизился, но в целом остался в диапазоне от 4 до 5% в пересчете на год. Одновременно ускорился рост кредитования, а бюджетная политика на трехлетнем горизонте стала более стимулирующей, чем ожидалось ранее. 6 человек погибли в результате крупного ДТП в Зеленодольске, сообщили в МВД Татарстана. По предварительной информации, этой ночью водитель автомобиля «Шевроле Ланос», двигаясь по улице Волжской, не справился с управлением, выехал с проезжей части и врезался в дерево. В машине находились 7 человек, в том числе подростки в возрасте от 16 до 18 лет. Водители и 5 пассажиров погибли на месте. Единственный выживший, подросток 2010 года рождения, госпитализирован с ожогами 30% тела. По данным МВД, попавшим в аварию автомобилем управлял 30-летний мужчина, не имеющий прав. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Все обстоятельства ДТП уточняются. Температура воздуха до плюс 25 и дождь ожидаются в Москве на выходных. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, последняя неделя июля в столице будет теплее, чем текущая, но в отдельные дни с мощными и даже экстремальными грозовыми ливнями.
2: В субботу из-за влияния фронтальной системы небо будет хмуриться и не обойдется без небольших дождей. Ветер северной четверти 3,8 метра в секунду, ночью 13-16, днем плюс 18-21. Понятно, что это на несколько градусов прохладнее, чем должно быть по норме. Ну и в воскресенье ожидается атмосферная передышка, улучшение метеоусловий. На фоне роста атмосферного давления распогодятся осадки, маловероятно. Ну и в сумерках 11-14 посвежеет, а после полудня воздух прогреется до положенной климатической нормы плюс 22-25. Следующая, последняя неделя июля, как и полагается по климату, будет теплее, чем прошедшая, но в отдельные дни с мощными и даже экстремальными грозовыми ливнями.
1: Все новости ищите на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас в столице плюс 21 градус, атмосферное давление 745 миллиметров, влажность воздуха 58%. Завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью плюс 13-15, а днем 22-24 градуса.

0: передача «В рабочий полдень».
1: В рабочий полдень.
2: Рабочий полдень на дворе, и наша программа состоит из песен, которые мы выбрали, кстати, таким волюнтаристским образом, да, то есть то, что нам лично очень нравится и симпатично, и те, кто отмечает на этой неделе дни рождения. Я Лилия Митрофанова, на всякий случай перекличка.
3: Я Лилия Кудряшов на месте.
2: Ты знаешь, Лилия Кудряшов, я должна исправить ошибку. Мне вчера в личные какие-то телефоны, всякие там соцсети люди гневно писали, почему я не выложила пост с поздравлениями Мартина Легора. Мартин Гор – это один из главных сотрудников, я бы так сказала, участников группы Depeche Mode. Просто я перерыла все свои сундуки, искала все билеты, бейджи, майки, кепки, видео. Я звонила в разные страны, и подругам кричала: «Скиньте мне видео». Я всегда на всех концертах кричала: «Мартин, я здесь». То есть я никогда не любила Дэйва Гэха. Я кричала: «Мартин, я здесь», и мне аплодировали те, кто слышали это громче, чем сцену. Поэтому я его обожаю безмерно и хочу поздравить с 65-летием. И если бы не он, я думаю, такой бы группы и не было бы. Но половину песен реально написал он. Дэйв Гахан тоже прекрасный чел. Слава богу, его любит моя подруга лучшая. Она говорит, я из-за него вообще английский пошла учить когда-то в 70-е. В общем, мы любим эту группу давно, и песню я нашла как раз о любви к Мартину.
3: Прекрасный выбор.
2: 86-й год, и 40 лет в апреле этой песни исполнилось. То есть ему 65, песня 40. Нехитро.
3: Снюхай.
2: Подсчитать. Да не то слово.

0: такие дела.
1: Ой, я...
0: Кто английский не знает, тот лох. Ну, надо эту песню, но сейчас есть переводы.
1: Да ну, не настолько, ладно, вообще нет. У нее.
0: Касаемо Depeche Mode, то да, это лирика любовная, восхитительная. Я считаю, именно с этой песней настолько.
1: У них же на концертах сейчас, ну, на последних турах, всегда есть момент, когда Мартин Гор, у него есть сольные номера, он выходит в середине концерта, поет, и вот эта песня как раз он поет вместе с всем залом.
0: Да, да, да. Он написал, сам поет, сам написал.
1: Да, да, да. Давай тогда останемся примерно в этой же временной зоне. И хочу поздравить 70-летием, да, знаменитого барабанщика группы Queen Роджера Тейлора, который празднует день рождения 26 июля. Да, отпразднует, да, родился он в 1949 году. Ну, многие думают, да, вот сидит там, барабанит красиво, да, там 30 лет, да, там за фонариками, да, но на самом деле, естественно, он тоже один из основоположников, даже сооснователей группы Queen, и, безусловно, сочинял песни I'm in love with my car 75-го года, по-моему, да, на песне. Но я хочу совсем другой трек поставить.
0: Давай.
1: И поздравить его с днем рождения. Это с последнего альбома группы Queen, Innuendo. Песня называется These Are The Days Of Our Lives. Действительно, ее Роджер написал. Он сидел в саду, смотрел на своих детей и понимал, как быстро летит время. Но эта песня больше запомнилась как последний видеоклип группы
0: альбом,
1: Queen,
0: да,
1: с Фредди Меркьюри, да. В ЧБ его снимали, потому что Фредди уже очень болел. И, ну, давайте послушаем очень красивое произведение. С днем рождения, Роджер Тейлор.

0: Да, это последняя фраза сейчас будет Фредди Меркьюри.
1: Так.
0: Я не был в сценарии. Да, давай. Твоя очередь.
1: Я хотела еще вспомнить одну прекрасную женщину. Наше детство с ней связано неразрывно, но я думаю, не только наше детство, еще двух или трех поколений, мне кажется. Ей недавно исполнилось 80 лет. Она до сих пор выходит на сцену. Что она еще хорошего говорит? Ее поздравляют все вообще, кто когда-либо слышал французский шансон в исполнении женщины. Конечно, это Мэри Матье. И я нашла удивительную запись классической песни «Woman in Love» на французском языке в исполнении Мэри. Да, сейчас будет необычное звучание, но с днем рождения прекрасной женщины.

0: меня дедушка был диджеем, Семен Борисович. И он когда такие песни слушал, говорит, жуткое дело. Так комментировал примерно. Вот, ну, всю душу вынимает, но это невозможно. Это да. Ну, тут я себе скажу, что я полный лох. Я французскую не то что не знаю, я его боюсь, не понимаю, но красота необыкновенная. Конечно, Мире Матье молодец.
1: Так не хочется с красивого на жесткое переходить, но все равно попробую. Я хочу поздравить, ну, не персонажа, конечно, нет, гитариста, одного из известнейших гитаристов мира, на которого я, естественно, хотел быть похож в... когда там?
0: В детстве.
1: Ну, нет, ну, не в детстве, все-таки в подростковом возрасте.
0: Меня
1: зацепила одна история. Я его недавно подкаст смотрел, а ему задают вопрос журналист. Уважаемый Сол Хадсон, настоящее имя, ты, наверное, знаешь, о ком идет речь. А где вы вот взяли ваш первый цилиндр? Вы же выступаете в цилиндре все время. Он такой сидит, у него волосы на глазах, и он сидит, да я его украл на самом деле. Вот. А потом ты что? Ну, потом я уже, естественно, стал покупать. Это Slash из Guns N' Roses и Welcome to the Jungle, знаменитый
0: вот
1: боевик.
0: Вот это он сейчас.
1: Да, играет.
0: Турли-турли делает, как говорят, турли-турли.
1: С днем рождения.
0: Да, 61 год, молодец мужик. Да, я бы на него тоже хотел быть похож, если честно.

0: столу, ни жена, дети, не стыдно?
1: Да понял, понял я. Давайте тогда подушку.
2: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни. В российско-израильском центре «Рэклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Райклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Райклиник дополняют радиочастотная денервация, блокируют боль от позвоночных суставов и вертебропластика, цементируют сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Райклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
4: В Москве 12:30.
5: Новости.
4: С новостями в студии Лора Стадницкая. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Захаровка и Ивашкина Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Там добавили, что за неделю вооруженные силы России нанесли массированные 18 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования ударными беспилотниками. В результате поражены объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов. С 18 по 24 июля поражено 27 морских судов, применявшихся в интересах ВСУ, в том числе 16 сухогрузов, 10 балкеров и контейнеров ВОЗ. Кроме того, поражены предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры ВСУ, места производства и хранения дронов дальнего действия и безэкипажных катеров, склады боеприпасов, припасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников. Российские средства ПВО сбили за неделю 5249 беспилотников ВСУ самолетного типа. Сообщение последних минут. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре высоко оценили достигнутый уровень двустороннего взаимодействия. Об этом только что сообщили в пресс-службе Кремля. Там отметили, что российский лидер тепло поздравил Мирзиёева с днем рождения. Собеседники выразили настрой на дальнейшую активную работу по укреплению российско-узбекистанского всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Уровень безработицы в России достиг исторического минимума. Об этом РИА Новости заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Он привел данные Росстата, согласно которым сегодня в стране без работы остаются 2,1% населения. Ранее Владимир Путин заявлял, что уровень безработицы в России один из самых низких среди промышленно развитых стран. Как выяснило агентство, Россия по итогам первого квартала года оказалась лидером в двадцатке по этому показателю. Второй стала Мексика с уровнем безработицы в 2,4%. Третье место поделили между собой Япония и Южная Корея по 2,7%. Оценки по поведению в новом учебном году будут ставить ученикам 2-8 классов. Об этом сообщила РИА Новости, эксперт Минпросвещения, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева. В 2025-26 учебном году апробация системы оценивания поведения проходила среди учащихся 1-8 классов. А с 1 сентября в отдельных школах всех регионов страны будет оцениваться поведение детей. Как отметила Конева, по итогам апробации самой результативной признана

0: трехуровневая модель оценки поведения – образцовая, допустимая и недопустимая. Оценку будет выставлять классный руководитель при учете мнений учителей, социального педагога, педагога-психолога, педагога-дефектолога и советника директора по воспитанию.
1: Маяк. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Юные российские шахматисты завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали на первенстве Азии в Китае. Чемпионкой Азии среди девочек до 12 лет стала Алиса Генриетта Юнкер. Турнир юношей до 16 лет выиграл Семен Пузыревский. 3-е золото российской команде принес Максим Волков. Юлия Караваева, накануне ставшая чемпионкой России в беге на 100 метров, призналась, что не ждала от себя чего-то сверхъестественного. «Было тяжело, поэтому для меня стало определенным сюрпризом, что я смогла так пробежать», — сказала Юлия. Караваева победила с результатом 11,27 секунды. Для сравнения, лучший результат сезона в мире показала Адаэджа Ходж – 10,63 секунды. Урал близок к покупке нападающего Бертрана Фурье. Екатеринбуржцы заплатят за 28-летнего француза 250 тысяч евро. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Фурье уже прилетел в Россию и прошел первый этап медицинского обследования. После завершения медосмотра он должен подписать контракт по схеме 2+1. Зарплата составит около 1 100 000 рублей в месяц. Форвард родился в Камеруне, но еще в юности перебрался во Францию. Занимался в академиях Марселя и Ницце, однако до основных составов не добрался. Следующие 7 лет провел в командах низших французских дивизионов и несколько раз менял клубы. Сам Фурье рассказывал, что в этот период испытывал проблемы с уверенностью в себе. Во время пандемии начал работу с психологом, изменил питание и добавил индивидуальные тренировки. Целью стало возвращение в профессиональный футбол. В 2024 году француз перешел в болгарский «Септембрь». В первом сезоне забил 6 мячей, в прошлом чемпионате уже 13 в 35 матчах. Во всех турнирах у него уже 14 голов в 37 встречах. Фурье – центральный нападающий ростом 188 сантиметров. Он хорошо играет корпусом, может пробить обеими ногами и сохраняет скорость при своих габаритах. В прошлом чемпионате Болгарии выиграл 138 верховых единоборств. Больше было только у другого футболиста. Контракт Фурье в «Септембре» действует до лета 2027 года. Урал должен завершить его переход после 2-го дня медосмотра.
1: За футбольный Сочи сыграло больше всего игроков с российским паспортом в прошлом сезоне российской премьер-лиги – 25. 23 российских футболиста использовал Оренбург, 22 – Крылья Советов. Меньше всего россиян было у «Зенита», ставшего чемпионом – 14 футболистов, у «Ахмата» – 13 и у «Краснодара» – 10. Сочи по итогам сезона занял последнее место и вылетел из РПЛ. Бразильский полузащитник Данило дос Сантос попросил не продавать его в «Зенит». «Уважая решение Ботафога не продавать меня в бразильский клуб, надеюсь, что Ботафога уважает и мое решение не ехать сейчас в Россию», – заявил футболист. Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за Данило 40 миллионов евро, хотя рыночная стоимость футболиста оценивается в 32 миллиона. Попадание в топ-10 станет хорошим результатом для Балтики в новом сезоне российской премьер-лиги, считает гендиректор клуба Равиль Измайлов. «Мы прекрасно знаем, что у клубов, вышедших из первой лиги, второй сезон всегда сложнее первого. Поэтому наши ожидания умеренные», — сказал Измайлов. Матчем ЦСКА «Балтика» сегодня в 20:00 стартует новый сезон РПЛ. В прошлом году клуб из Калининграда стал в чемпионате 6-м. С вами был Юра Геворкян.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
4: В эфире передача «В рабочий полдень».
5: В рабочий полдень.
6: В рабочий полдень – это та передача, где мы поздравляем с днем рождения известных авторов, произведений, музыкантов, композиторов, певцов. Естественно, мы делаем выбор сами, как получается. Иногда кому-то нравится, иногда кому-то нет. Но как есть, и давайте еще раз поздравим. Не еще раз, конечно, снова. Поздравим с 20 июля. человек, который родился именно 20 июля в 1964 году. Это Крис Корнелл, гитарист, певец известной группы Soundgarden и Ex-Audioslave. Его, к сожалению, нет с нами. И феноменальное хочу поставить кавер Криса Корнелла на гимн Майкла Джексона «Билли Джин». Это не электронный совсем ремикс, а полное
0: это
6: получилось переосмысление песни. Корнелл превратил танцевальный хит 80-х в такой хороший, такой акустический блюз после того, как он вчитался в текст и записал на альбом 2007 года «Carry On», но изначально он исполнял его на концертах. С днем рождения, Крис Корнелл!

0: Настолько это неожиданно для меня звучало, когда я первый раз услышал, как-то мне попалось в рекомендациях, это причем точно не было ни по радио, да, но вот попалось и прям попало в сердце.
1: Да, ситуация, help, можно сказать. А я вспомнить хотела бы Олега Андреевича Анофриева. Его нет с нами с 18-го года. Все мы выросли на бременских музыкантах, на спят усталых игрушках, и на вот этих всех песнях «Черепахи», «Львенка».
0: А в «Коробке иногда... с карандашами» он же, по-моему, да, пел тоже, ну, да,
1: я из мультфильма? Точно прям не знаю, но просто иногда ты удивляешься, что это действительно вот такой диапазон голосовой, и человек... Просто мы всегда странно относились к озвучке, да, озвучке мультиков. Это какой-то, либо это своя мафия какая-то, да, либо наоборот, это люди, которые вот, ну, в отдельном мире жили, да, и это все равно всегда было удивительно, запоминающееся, и я думаю, что это были героические люди, которые действительно даже не стеснялись, а наоборот, как бы гордились тем, что они озвучивают что-то для детей. Мне кажется, это отдельная профессия, великолепная. Я выбрала песню «Трубадура». Там нельзя, не надо путать, куда ты дорога меня привела. Это эта песня. А вот «Луч солнца золотого», насколько мне удалось узнать, всегда пел Муслим Магомаев. Потому что здесь нельзя перепутать точно. Как так получилось, можем из союз мультфильма кого-то пригласить, спросить, как ребята разбирались там с этими ариями своими. Ну что ж, давайте послушаем. Анофриев Олег Андреевич, 20 июля, 30-й год. Да-да. Да, именно так мы его и помним. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла.

0: Господи, как же это красиво! Это просто...
1: Мастерство,
0: абсолютное
1: талант.
0: Абсолютное актерское.
1: Талант, просто, да.
0: Нереально. Каждое слово со своей интонацией. Я бы второй раз бы послушала. Знаешь, тогда по радио...
1: Попробуем?
0: Да давайте еще раз послушаем.
1: Ну нет, это...
0: Ну вообще могли бы, но не будем. Ладно, так и быть.
1: Но не сегодня. Ты как ты меня настроила на ностальгическую опять нотку, пытаясь сформулировать мысль, она потерялась. Вот, вспомнил. Сейчас в этих, в коротких видео, да, в рилских всех этих историях мы смотрим такие, знаете, всплеск ностальгии по 80-м годам, да, кто-то садится в машину, едет куда-то туда, вот в закат, на какой-то кабриолете.
0: Ты про Дона Хенли? Eagles.
1: Ну, да ну что ж, ну что, ну ты все знаешь, вот ты угадаешь.
0: Угадай мелодию по намеку.
1: С двух нот угадала. Действительно, Дон Хенли, Boys of Summer, 84-й год, фантастическая песня. И 22-го
0: июля.
1: Даже
0: если кто-то не был на океане, ни на каком.
1: Езжайте. Даже без машины.
0: Нет. Можно
1: даже
0: просто закрыть
1: машины.
0: Глаза.
1: Да,
0: и
1: да,
0: вот,
1: да.
0: И вот представить какого-нибудь Сенкевича, который путешествовал на Контике.
1: На Намибии, да, где песок в океан спускается.
0: Вот, и вот это все вокруг.
1: Какую мы картину нарисовали?
0: Да, великолепный трек.
1: Поехали в лето.
0: Дон Хенли, с днем рождения.

0: Маяк. В эту...
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Еще 20 школ области получили оборудование для УШУ. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. С сентября в образовательных учреждениях начнут преподавать УШУ в рамках уроков физкультуры. Школы получили гимнастические маты, мячи дао и координационные лестницы, а также другое оборудование. Поставки проходят в рамках регионального проекта УШУ в школы. В прошлом году комплекты получили 10 школ. Сейчас оснащение организовано еще в 20 учреждениях. Каждая школа также получит комплект учебников «Основы УШУ», предоставленный Федерацией УШУ России. Преподавать новый предмет будут действующие учителя физкультуры, прошедшие повышение квалификации. Занятия построят по вариативному модулю. По словам губернатора, к 2030 году азы УШУ будут осваивать 130 тысяч вологодских школьников. Масштабная реконструкция проспекта Победы продолжается в Череповце. На первом этапе от Советского проспекта до улицы Вологодской обновляют 2,5 километра трамвайных путей и 1 километр асфальта. Сейчас специалисты готовят балластный слой для шпал. Общая готовность участка составляет 17%. Проект рассчитан на несколько лет. В следующем году отремонтируют перекрестки, в 28-м благоустроят тротуары, а полное завершение работ намечено на осень 2029 года. Общий объем инвестиций составит 1 миллиард 700 миллионов рублей. Жители индустриального района Череповца временно останутся без воды. Как сообщает официальный сайт города, отключение начнется сегодня в 23:30 и продлится до 13 часов в субботу, 25 июля. Водоканал будет менять устаревшее оборудование на насосной станции. На время ремонта будет организован подвоз воды. Посмотреть график можно на официальном сайте города. В Тотемском округе готовится к литературно-музыкальному празднику «Рубцовский костер на Толшме». Он состоится 25 июля в селе Никольском и будет посвящен 90-летию со дня рождения Николая Рубцова. Гостей ждут экскурсии, обучающие программы и концерты. В этом году число иногородних участников впервые превысило 100 человек. География фестиваля охватывает 11 регионов – от Карелии до Якутии.
0: Спорта.
2: Хоккейная «Северсталь» выкупила нападающего Кирилла Танкова у омского «Авангарда». Воспитанник новокузнецкого хоккея в прошлом сезоне провел за череповецкий клуб 44 матча. На его счету 9 заброшенных шайб и 4 результативные передачи. Напомним, карьера форварда прерывалась из-за тяжелой травмы позвоночника. Впервые после восстановления он сыграл в КХЛ лишь прошлой осенью. В новом сезоне тренерский штаб «Металлургов» принял решение оставить игрока в команде.
0: Погода на маяке.
2: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 23 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.
3: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru фестиваль.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: новости.
1: В Москве 13 часов с новостями в студии Лора Стадницкая. Российские войска за минувшую неделю взяли под контроль 8 населенных пунктов в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, за неделю были заняты населенные пункты Ленина и Белецкая в ДНР, Благодатная в Запорожской области и Вольная в Днепропетровской, а также Артельная, Волоховская, Захаровка и Ивашкина в Харьковской области. Кроме того, вооруженные силы России за это время нанесли массированные 18 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования ударными беспилотниками. В результате поражены объекты инфраструктуры портов Одессы, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов. С 18 по 24 июля поражено 27 морских судов, применявшихся в интересах ВСУ, в том числе 16 сухогрузов, 10 балкеров и контейнеровоз. Кроме того, поражены предприятия ВПК Украины в Киеве и Киевской области, логистические центры, объекты ТЭК, транспортные инфраструктуры ВСУ, места производства и хранения дронов дальнего действия и безэкипажных катеров, склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Российские средства ПВО сбили за неделю 5249 беспилотников ВСУ. Первые штурмовые отряды вооруженных сил России зашли на окраину Алексеева-Дружковки. В ДНР они оттесняют противника к центру населенного пункта, заявил временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка южной группировки войск с позывным «ЛИС». Видеозапись распространила Минобороны. Что касается Константиновки, также в Донецкой Народной Республике, то по оценке в РИО начштаба, в ближайшее время она будет полностью зачищена от ВСУ. По оценке офицеров, Константиновки идет уничтожение оставшихся разрозненных групп противника. Это буквально 1-2 человека, которые переодеваются в гражданскую одежду, угрожают местному населению, чтобы люди выдавали их за своих родственников, и пытаются эвакуироваться с гражданским населением. Но с этим успешно борются российские военные. Сергей Лавров предложил установить, кто именно провалился. В ответ на слова госсекретаря США Марка Рубио о провале анкуриджских договоренностей. Как подчеркнул глава российского МИДа, результатом саммита на Аляске были согласованные и компромиссные позиции.
2: Насчет того, что анкуриджские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу, и президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были, в Анкоридже были. Президент Трамп, я не выдумал большую тайну, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссное, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса. Но он добавил, что Зеленский сделает то, что я предложил. Ну вот не получилось сделать. Я цитировал и передал вчера Марку Рубио высказывание президента Трампа на Аляске в день проведения пресс-конференции. Потом, когда он уже вернулся в Вашингтон, еще там 3 дня подряд он комментировал в восторженных тонах договоренности в Анкоридже.
1: Словом Лаврова, Россия в случае с договоренностями Анкориджа выполнила принцип «пацан сказал, пацан сделал». Вместе с тем, в Москве фиксирует изменение подхода США к достигнутым на Аляске пониманиям по Украине. Минэнерго вместе с руководствами регионов работают над насыщением рынка топливом, сообщили в Минэнерго. Там уточнили, что объемы и порядок продажи топлива на АЗС руководство субъектов федерации определяет самостоятельно. Также региональные власти, исходя из актуальной обстановки, могут вводить временные ограничения, направленные на эффективное обеспечение граждан и бизнесом моторным топливом. В Минэнерго также подчеркнули, что уделяют отдельное внимание бесперебойному снабжению топливом государственных и муниципальных служб, включая МЧС и медиков. Приоритетную категорию поставки топлива включены и производители сельхозпродукции. Напомню, ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер. Это, например, запрет экспорта бензина и дизтоплива, налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране. Следственный комитет назвал идеальные места вербовок детей. Это игровые платформы и их чаты. С таким предупреждением в интервью агентству ТАСС выступил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Эффект воздействия он связывает с особенностями самой игровой среды, которая стирает границы и вызывает у подростков чувство безопасности. Опытный манипулятор может начать с безобидной просьбы передать координаты военкомата для разработчика игр, чтобы добавить локацию в игру, сфотографировать что-то для конкурса или оставить пакет в условном месте, отметил Бастрыкин. Далее следует шантаж и запугивание, или наоборот, обещание золотых гор. Бороться с вербовщиками помогают профилактические беседы с участием родителей, а также организация в школах встреч с уполномоченными экспертами. Об этом неоднократно говорили и в МВД. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью плюс 13-15, днем 22-24 градуса. В Москве облачно, временами дожди, местами сильные, в ночные часы 15-17, в дневные 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 23, атмосферное давление 745 миллиметров, влажность воздуха 55%.

0: астрофизики и астролирики.
1: Так-так.
2: Ой-ой-ой.
1: Давайте сначала об астрономии.
2: Серьезная тема. У нас в гостях астрофизик, популяризатор науки Антон Владимирович Бирюков. Здравствуйте, Антон Владимирович.
1: Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Добрый день. Обсуждаем мы сегодня такую тему — эклиптика, по какому пути Солнце идет по небу. По какому? Сразу первый вопрос.
1: По мнению...
2: Первый вопрос, да, людей, которые только букварь читали, да, практически.
1: И вариант ваш, Галилео,
2: и наш, который, да, вот Земля на слонах держится у нас в голове.
3: Как, по замкнутому, по круглому пути. То есть Солнце движется по небу относительно звезд по кругу. Собственно, вещь простая. Земля движется вокруг Солнца в первую очередь, и поэтому мы на Солнце в разные моменты года смотрим немножко с разных сторон и видим его на фоне разных звезд, на фоне разных созвездий. Поэтому нам кажется, что Солнце движется относительно звездного неба, движется по созвездиям вокруг нас по кругу и делает вот этот полный круг за один год. И вот эта линия, воображаемая на небе среди звезд, она сейчас в современной астрономии называется эклиптикой. То есть вообще-то это линия затмения. То есть если вы придете к самому названию, это от греческого слова «эклипсис», это та линия, на которой случаются солнечные и лунные затмения. Если вы много-много лет будете за ними наблюдать, вы увидите, что все точки, где случались солнечные и лунные затмения, они выстроятся в одну линию на небе. Так. И, собственно, это логично. Они будут случаться именно там, где находится Солнце, где куда иногда приходит Луна. То есть в этом плане все в порядке. Но там когда-то давно люди думали, что Солнце движется вокруг Земли.
1: Ну да, поэтому это же очевидно. Ты встал
3: вот линии,
1: и стоишь. Солнце... Да. А Солнце, оно идет. Раз пришло и ушло. Да, так вот, если...
2: Ну, то есть...
3: Вот. А так это просто линия движения Солнца.
2: То есть у нас, естественно, у людей возникает иллюзия, да, что, как мы уже сейчас сказали, что Солнце ходит вокруг Земли, но на самом деле, естественно, все наоборот. То есть эклиптика — это просто проекция орбиты Земли на звезды, получается, да? Как? Или немножко?
3: Да, именно так. Нет, именно так. То есть орбита Земли — это вот эллипс. Ну, будем считать, что в первом приближении круг, то есть некая замкнутая фигура. Она плоская, то есть она лежит в какой-то плоскости, и можно мысленно продлить вот эту орбиту, вот эту плоскость до ее пересечения с небесной сферой. Где-то там далеко есть небесная сфера, это тоже воображаемая такая сфера, на которую проецируются все звезды, но это очень удобная концепция в астрономии. И вот там, где эта орбита пересекается с небесной сферой, возникает большой круг, так называемый круг с центром сферы, соответственно, который тоже называется эклиптикой. То есть тоже так можно получить, это тоже так можно сказать, очень удобная вещь для выстраивания астрономических координат, например.
1: Да, а вот астрономические координаты — это какие термины? Ось мира, небесный полюс, экватор. Как вы оперируете этими? Как нам, ну, простым сибирским бабам, это я о себе, разбираться в этом?
3: На самом деле все достаточно просто. Координаты звезд, ну, астрономические координаты, которые используются в астрономии, это координаты на небесной сфере. То есть это сферические координаты, они полностью аналогичны тем координатам, которые мы пользуемся на Земле географическим. У нас на Земле есть долгота и широта, две географические координаты, и они определяются тем, что, во-первых, нам нужна какая-то базовая плоскость. Вот, скажем, у нас есть плоскость экватора, мы от нее отсчитываем широту, либо северную, либо южную в градусах. И нам нужен какой-то фиксированный начальный меридиан, от которого мы отсчитываем долготу, либо восточную, либо западную. Вот на небе, на небесной сфере, мы поступаем точно таким же образом. Мы выбираем базовую плоскость, например, плоскость эклиптики, да, там на протяжении тысячелетий, столетий точно, это была плоскость эклиптики. Сейчас мы пользуемся плоскостью земного экватора, это нам чуть удобнее, но можно плоскостью эклиптики. И нужно выбрать некоторый меридиан, какой-то один из меридианов, который назначить главным, который назначить нулевым, и от которого отсчитывать другую координату. И поэтому есть такие координаты, как эклиптическая широта и эклиптическая долгота.
2: А они где используются, эти координаты? Вот эклиптическая широта и долгота.
3: Смотрите, сегодня, вот в наши дни, это скорее используется для изучения объектов внутри Солнечной системы, потому что наша Солнечная система, в ней плоскость эклиптики, плоскость земной орбиты, она же близка к плоскости орбиты других тел Солнечной системы, она оказывается удобна для того, чтобы следить за планетами, за астероидами, за малыми телами. И вот там эклиптическая долгота, широта используется, нам удобно изучать Солнечную систему. Если мы посмотрим на астрономию, скажем, не знаю, еще 300-400 лет назад, то это была повсеместная, в первую очередь, использованная система просто для обозначения положений небесных тел, даже звезд, и, конечно, в первую очередь планет, потому что планеты меняли свои координаты. Звезды, они хотя бы там, не знаю, прибиты гвоздями в хрустальной сфере, они с точки зрения там, астронома древности не меняли координаты, а планеты меняли. И эти координаты были именно в первую очередь эклиптические, потому что их легче всего было измерять непосредственно на небе. Вы же, когда на небо смотрите, у вас нет сетки координат. Вам нужно как-то исхитриться, чтобы померить, там, не знаю, координаты Марса сегодня в эту ночь относительно чего? Относительно чего-то. Так вот, оказывается, что относительно эклиптики эти координаты померить проще всего. Чем люди и пользовались. Но вот сейчас астрономия чуть ушла вперед, поэтому мы больше пользуемся так называемыми экваториальными координатами.
2: Сейчас вопрос от философа прозвучит, который должен это все понимать. А как увидеть эклиптику ночью? Солнца-то нет.
1: О, как?
3: По времени.
2: В смысле, я... Хорошо.
3: Почему эти...
2: Да. Да-да-да, нет, вот они сейчас 4 утра, 4 утра зима, солнца нет, где мне найти эклиптику ночью?
1: А зачем ты? Ты что, я терял?
3: Смотрите, в обсерватории всегда...
1: Это не ключи.
3: Важные всегда вещи в обсерватории, это не только угломерные приборы, ну там старые обсерватории, это еще и часы, потому что отмечались моменты восхода и заката тех или иных светил, в том числе солнца, и это можно было измерить с достаточно высокой точностью. Так вот, у вас, у наблюдателя древнего, было две вещи, которые он мог точно измерить. Во-первых, это высоту светила, не знаю, там, планеты, звезды над горизонтом с достаточно большой точностью. И второе, это момент восхода или захода этого светила. И вот второй вот этот момент времени, он пересчитывался в координату. Высота пересчитывается в эклиптическую широту, а момент восхода-захода пересчитывается в эклиптическую долготу. Поэтому, как увидеть эклиптику, нужно измерять моменты восхода и захода Солнца, который сидит на эклиптике. Вот, и, соответственно, вы тогда получаете некоторый некоторый референс для эклиптических координат других светил. Вот если вот коротко, я понимаю, что это, наверное, я не выдал инструкцию, как именно это измерять, но суть в следующем, нужно измерять моменты времени. Вот так вот люди ее видели. В принципе, если вы хотите прям прочертить на небе, то вы тоже можете это сделать, но вам для этого понадобится наблюдение в течение года. Есть такая замечательная штука, как аналема. Когда вы наблюдаете за положением Солнца в один и тот же момент времени, каждый день, и фотографируете его положение над горизонтом.
1: Там и получается себе, такой знаю, там красивый какой-то вентилятор, да, или эллипс.
3: Фотографирую Солнце.
2: Фоточка красивая получается, где много-много-много Солнца, да, вот это имеете?
3: Такая восьмерка.
1: Восьмерка, да?
2: Да-да-да.
3: Да-да-да, вот получится такая фотография, где у вас много-много Солнца, они выстроятся в такую асимметричную восьмерку. И вот, собственно, линия вот этой вот асимметричной восьмерки, она будет показывать, где у вас проходит над вашим местом жительства, проходит эклиптика в вот этот фиксированный момент времени. Потому что, на самом деле, эклиптика, она как бы у нас тоже вместе со звездным небом, она к нему прибита, как бы, к этому звездному небу. Она вместе с ним вращается. Но вот так вот вы можете прочертить вот эту ось, длинную ось этой восьмерки, и просто посмотреть, где эта эклиптика у вас находится.
2: Очень...
3: подозреваю, что какие-нибудь античные астрономы чем-то таким занимались.
2: Очень хорошее описание фоточки, да, мы все только так сейчас можем мыслить практически. А действительно все планеты Солнечной системы вращаются примерно в одной плоскости, да, или кого-то все-таки заносит? И как это происходит, если это происходит вообще, в принципе?
3: Ну, скажем так, большие планеты, да, они все примерно в одной плоскости, там различен в несколько градусов, потому что у нас как бы изначально наша планетная система формировалась в форме диска. потому что центробежная сила не позволила сжаться протозвездному облаку в направлении перпендикулярной оси вращения. То есть довольно простая такая физика была. Вот, поэтому все большие планеты действительно образовались примерно в одной и той же плоскости, но в целом есть тела, которые из этой плоскости выбиваются, там, из старого Плутона, который как-то еще не так давно,
1: планетой.
3: 20 лет назад. В моем детстве он еще был планетой. И
1: да,
3: он
1: в моем тоже.
3: У него там на наклонение что-то около 17 градусов. Малые тела, они могут подниматься над плоскостью эклиптики, над плоскостью Солнечной системы, потому что они взаимодействуют с другими более тяжелыми. У нас очень много жителей в Солнечной системе, мы постоянно друг от друга трёмся, как-то пинаем гравитационным взаимодействием, поэтому, в принципе, мы можем там, кто-то может...
1: Особенно в районе Курского вокзала.
3: Кто-то может увидеть.
2: Да, планеты сталкиваются, да, разные. А как, да, а как астрономы ищут, ну, в смысле, эклиптика помогает астрономам искать, что какие-то новые объекты в Солнечной системе, может, комета летит, астероид, и как вот это...
1: Ну, практическое применение всего этого знания.
2: Вдруг, вдруг что-то летит в сторону Земли, да, и может с Землей столкнуться, да, вы вот эклиптику используете для этого понятия?
3: Да, конечно. То есть логично искать тела какие-то именно вблизи в плоскости эклиптики, именно потому что их там, скорее всего, будет больше. То есть если что-то откуда-то издалека летит, оно, скорее всего, изначально будет вблизи в плоскости эклиптики, и там его легче будет найти, пока оно еще далеко. Правда, когда оно уже близко, вот там вот уже нельзя так будет сказать, потому что близко оно может прилететь примерно с любой стороны. Вот. Но если еще достаточно далеко, если мы заранее хотим вот такое тело потенциально сближающееся с Землей заметить, да, вот эти все обзоры, они проходят, насколько я понимаю, мониторинг проходит вблизи плоскости эклиптики, что достаточно удобно. То есть в этом плане это используется.
2: А вот у нас же МКС, да, по орбите летает вокруг Земли, а они, космонавты, смеются, люди, которые управляют МКС, и вообще, если мы говорим о недалеком будущем, когда у нас собирается полететь экспедиции к Марсу, например, да, или на Луну, вот эта история эклиптики, эклиптическая система координат будет использоваться, да, в навигации в космосе, или они там, как мы в фильмах смотрим, они что-то там водят, какие-то там 29 цифр, да, с запятыми, и корабль полетел.
3: Вот скорее
1: Михалыч завел.
3: Эклиптика — это хороший образ, это хорошая система координат вот для ограниченного круга задач астрономических, но в плане именно космических полетов, в принципе, как и сейчас, для каких-то очень точных, например, астрофизических задач, там используется не эклиптическая система координат, а так называемая есть у нас международная небесная система координат. Эта система координат, которая построена там в последние десятилетия, она гораздо точнее. Например, именно в этой системе координат летают у нас все навигационные спутники, и благодаря тому, что она точная, мы можем позволить себе спутниковую навигацию на Земле с точностью там в метры, в сантиметры. Ваше такси приедет именно туда, куда вы точку поставили, и заберет вас именно оттуда. И вот эта система координат, она уже строится не на основных кругах небесной сферы, она строится на очень далеких, ярких радиоисточниках, так называемых квазарах. По физике это черные дыры. То есть мы ориентируемся по черным дырам, и это лучшее, что мы пока смогли придумать.
2: Сейчас феерический вопрос от меня будет. А около Марса есть черная дыра, по которой мы ориентируемся? Или как вот, допустим, ну смотрите, да, представим ситуацию, что на орбите, ну неважно, на Земле, на орбите построили космический корабль, который полетит скоро к Марсу. Как...
1: Комфорт плюс.
2: Да, Хьюстону и нашему центру управления полетом вбивать координаты. Что они делают? Они на что будут ориентироваться? Там летим туда, вот где пальцем показали, или как? Как просто вот если на пальцах, на фотографиях объяснить?
3: Ориентироваться они будут на те звезды, которые видны. Самое простое — это ориентироваться. Смотрите, вот у нас есть вот эти черные дыры, которые в первую очередь видны в радиодиапазоне. Это просто очень далекие объекты. Это далекие галактики, поэтому на нашем небе они выглядят неподвижными. Поэтому мы их можем использовать как реперные точки. Дальше к ним мы можем привязать систему координат, похожую, но построенную по видимым уже звездам. А виденные звезды наблюдают наблюдаются при помощи маленьких специальных телескопчиков, которые устанавливаются на все космические корабли. Они называются звездными датчиками или датчиками астронавигации. Это маленькие такие умные телескопы, в которых внутри в память заложена карта звездного неба, и они умеют говорить, куда они сейчас смотрят. И вот если вы несколько таких датчиков поставите на космический корабль, они будут смотреть в разные места, то они вам могут сказать, как сейчас, куда сейчас корабль движется и как он ориентирован в пространстве. И вот благодаря этим звездным датчикам вы, в принципе, можете пытаться отслеживать свою орбиту. Это не единственный способ.
2: Так.
3: Да. Вот, там можно придумать, есть, например, красивые идеи, правда, пока еще не реализованные, навигации по нейтронным звездам. Причем есть такие нейтронные звезды, которые светят в рентгеновском диапазоне, и в этом рентгеновском диапазоне они светят переменно, они испускают такие периодические импульсы. Так вот, если вы куда-то летите, то вот по этим периодическим импульсам, по тому, как меняется эта периодичность, вы тоже можете говорить о том, куда вы летите, с какой скоростью вы летите. Это можно использовать. Есть такой вот, есть такая идея применять эту навигацию именно в полет по Солнечной системе, но такого воплощения, скажем так, коммерческого пока у него нет.
2: То есть, почему это дорого, ну, или еще специальные приборы не изобрели, которые вот, ну, массового производства?
3: Здесь две вещи. Нужно сделать прибор, который будет достаточно чувствительным, это все-таки слабые объекты, достаточно чувствительным, но при этом маленьким и дешевым, чтобы его можно было взять на борт именно как дополнительный прибор, а не то, что там, помните, как было в каком-то Ералаше, у меня есть электронные часы, и есть в чемодане батарейки. Да, я постоянно хожу с этим чемоданом, чтобы там батарейки были. Вот этого не хватает. И алгоритмы обработки данных, которые должны быть очень быстрые, на лету, на борту, с высокой точностью. Это, соответственно, электронные компоненты мощные, это хорошие алгоритмы именно обработки данных, может быть, даже сейчас с искусственным интеллектом. То есть, вот, насколько я знаю, коллеги что-то такое делают.
2: Ну, вот, то есть...
3: Но пока еще...
2: Это решения нет. Это какая-то вообще запредельная пока фантастика, да, в 2026 году. Только зачатки, да, у нас какой-то вот такой навигации существует, я имею в виду на планете Земля.
3: Я бы не сказал зачатки, то есть идея эта разрабатывается реально, ну как, вяло разрабатывается, наверное, последние лет 20, по крайней мере, на моей памяти. Я первый раз об этом услышал лет 20 назад, возможно, там старшее поколение об этом разговаривало и до того, я просто не участвовал в этих разговорах. А вот лет 20 назад точно об этом говорилось, но опять же, поскольку мы сейчас понимаем, что сделать что-то коммерчески выгодные вот прямо здесь и сейчас мы пока еще не можем, мы совершенствуем идеи, мы находим новые источники, мы совершенствуем оборудование, мы совершенствуем алгоритмы. Вот. Пока все-таки проще ориентироваться по обычным оптическим звездам, привязанных вот к этой международной небесной системе координат. Вот. Ну и хорошо просчитывать заранее орбиты, движение орбиты космических кораблей, которые мы запускаем. То есть так их запустить, чтобы заранее с высокой точностью понимать, что вот да, вот мы его запустили, он не промахнется именно мимо Марса, а прям точно в этот Марс попадет, причем желательно на такой скорости, чтобы не разбиться об него. Мало попасть в Марс, надо это сделать аккуратно.
1: А у меня почти последний вопрос. А вы кто по гороскопу?
2: Астрофизик.
1: Можете, ну это понятно, ну это по трудовой.
3: Я даже знаю, что я водолей, но к своему стыду я не знаю по астрономическому, потому что у нас положение Солнца в знаках зодиака и астрологически, астрономически они отличаются.
1: Так, вы давайте там нас не путайте, астрофизик.
2: Спасибо. Водолей он. Спасибо большое. Кстати,

0: дополнительному счету. Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО, 0+.
1: Большая классика в Сириусе. С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру. 6+. Оно культурный центр, федеральная территория «Сириус». ОГРН 121-2300-74250.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

в Москве 13:30 с новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России за неделю взяли под полный контроль 8 населенных пунктов ДНР, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минобороны. Также за это время нанесены массированные 18 групповых ударов по портам Одессы, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев. Там поражены объекты инфраструктуры. Помимо этого, с 18 по 24 июля под удары попали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области, логистические центры. Уничтожены 27 морских судов, используемых в интересах ВСУ. Силы Черноморского флота уничтожили 7 безэкипажных катеров. Помимо этого, российские средства ПВО сбили за неделю 5249 беспилотников самолетного типа. Владимир Путин сегодня посещает Иркутскую область. Президент прибыл на Иркутский авиационный завод, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Главу государства сопровождают губернатор региона Игорь Кобзев, глава Ростеха Сергей Чемезов и гендиректор завода Андрей Сайнов. Еще одно срочное сообщение последних минут. Банк России в 10-й раз подряд понизил ключевую ставку с 14,25% до 14%. Об этом только что сообщил регулятор. Все подробности в наших следующих выпусках. Министр иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели сегодня переговоры на полях заседания Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в киргизском Чептун-Ате. Об этом рассказали в российском МИДе. Там уточнили, что главы внешнеполитических ведомств обсудили текущую ситуацию в Персидском заливе и поставленную под угрозу перспективу мирного урегулирования конфликта. С российской стороны была подчеркнута важность скорейшего выхода на устойчивые договоры о завершении боевых действий в интересах восстановления стабильности, безопасности и беспрепятственной навигации в регионе. В ходе встречи рассматривали также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Россельхознадзор 27 июля ограничит ввоз молочной продукции из Армении, сообщили ведомстве. Там пояснили, что в рамках текущей проверки установлено использование молока от зараженного поголовья для производства продуктов, поставляемых в Россию. Также подтверждены случаи использования сырья третьих стран при производстве продукции для российского рынка. И это несмотря на ранее предоставленные заверения ветеринарной службы Армении об использовании отечественного сыра, сырья или сырья предприятий ЕАЭС. Напомню, с мая этого года российские власти временно запретили ввозить в страну несколько видов армянской продукции. Под запрет попали, например, цветы, минеральная вода, вино и коньяк определенных марок, овощи и клубника, рыба, фрукты с косточками, виноград, семечковые фрукты, сухофрукты, баклажаны и картофель. Сколько продлится действие ограничений, Роспотребнадзор и Россельхознадзор не сообщили. В Москве за 5 рабочих дней следующей недели может выпасть месячная норма осадков до 80-88 миллиметров. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, заключительная неделя июля будет немного теплее текущей, но с более интенсивными грозами и дождями. Как отметил синоптик, в среду и четверг в столице возможны экстремальные ливни. Их суточная интенсивность составит до 30-40 литров небесной влаги.

0: на квадратный метр. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью плюс 13-15, днем 22-24 градуса. В Москве облачно, временами дожди, местами сильные, в ночные часы 15-17, а в дневные 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 22, атмосферное давление 745 миллиметров, влажность воздуха 56%.
1: Спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россиянки заняли весь пьедестал на дистанции 5 километров на юниорском чемпионате Европы по плаванию на открытой воде. Золото выиграла Кира Гусева, серебро завоевала Анастасия Синякова, бронза у Нелли Петровской. У юношей второе место в заплыве на 5 километров занял Алан Носов. Юные российские шахматисты завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали на первенстве Азии в Китае. Чемпионкой Азии среди девочек до 12 лет стала Алиса Генриетта Юнкер. Турнир юношей до 16 лет выиграл Семен Пузыревский. Третье золото российской команде принес Максим Волков. Новый сезон российской премьер-лиги открывается матчем ЦСКА и Балтики. Армейцы проводят первую полноценную кампанию под руководством Дмитрия Гдесамова, а калининградцы начинают второй сезон после возвращения в элиту. С подробностями Дмитрий Сухинин.
3: ЦСКА подходит к старту чемпионата без побед на летних сборах. Армейцы провели 7 контрольных матчей и в каждом пропускали. В последней встрече команда уступила московскому «Динамо» 2-5, причем уже к 31-й минуте проигрывали в 4 мяча. И где Самов продолжает доверять молодым футболистам, с которыми работал в академии. В центре поля ожидается связка Матвея Кисляка и Дмитрия Баринова. Выше может сыграть Иван Обляков, а в атаке Лусиано Гонду. Игорь Конфеев из-за травмы матч пропустит, поэтому место в воротах должен занять Владислав Торов. У «Балтики» подготовка получилась стабильней. Команда Андрея Талалаева не проиграла ни одного из 8 спаррингов и пропустила всего один мяч. В заключительной 140-минутной игре калининградцы сыграли в ничью с Краснодаром 1-1. Основной принцип не изменился. 5 защитников, плотная середина поля, силовая борьба и быстрые атаки после отбора. Летом «Балтика» продала Кевина Андрада в «Зенит», но подписала Илью Кирша, Рахиля Муфи и Илью Шпанцева. Брайан Хиль восстановился после травмы и недавно впервые за 3 месяца вышел на поле, однако начинать встречу, вероятно, будет Афор. В прошлом чемпионате команды обменялись домашними победами со счетом 1-0. Матч на веб-арене начнется в 8 вечера по московскому времени.
2: Попадание в топ-10 станет хорошим результатом для «Балтики» в новом сезоне российской премьер-лиги, считает гендиректор клуба Равиль Измайлов. «Мы прекрасно знаем, что у клубов, вышедших из первой лиги, второй сезон всегда сложнее первого, поэтому наши ожидания умеренные», — сказал Измайлов. Матчем ЦСКА «Балтика», напомню, сегодня в 20:00 стартует новый сезон РПЛ. Бразильский полузащитник Данило дос Сантос попросил не продавать его в «Зенит». «Уважая решение Ботафого не продавать меня в бразильский клуб, надеюсь, что Ботафого уважает и мое решение не ехать сейчас в Россию», – заявил футболист. Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за Данило 40 миллионов евро, хотя рыночная стоимость футболиста оценивается в 32 миллиона. За футбольный «Сочи» сыграло больше всего игроков с российским паспортом в прошлом сезоне российской премьер-лиги – 25. 23 российских футболиста использовал Оренбург, 22 – «Крылья Советов». Меньше всего россиян было у «Зенита», ставшего чемпионом, 14, у «Ахмата» 13 и «Краснодара» 10. «Сочи» по итогам сезона занял последнее место и вылетел из РПЛ. С вами был Юра Геворкян.
4: Чипсы.
5: Таких дедушек не бывает.
6: Отец твоего отца.
7: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
5: Нам надо их помирить.
7: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Уже в кино.
8: 6+.
1: Маяк.

0: астрофизики и астролирики.
1: Астрофизики, астролирики в эфире, астрологическая страничка. Ну, почему нет? Татьяна Ермолина сегодня с нами, астролог, автор книги «Прогнозирование по звездам. Ваш надежный компас». Пу-пу-пу, что мне злазить?
2: Здрасте.
1: Это я от себя добавила. Татьяна, здравствуй.
3: Добрый день.
1: Ну, дорогая наша гостья, у нас заканчивается июль. 24 число.
3: Да.
1: И вчера ретроградный Меркурий от нас отвял. Давайте я так скажу по-простому.
3: Угу.
1: И вот что нас ждет в ближайшие там вот эти... Ну, до конца лета, наверное, так. Конец июля, начало... И весь август.
3: Весь август. Но у нас вообще конец июля достаточно, вы знаете, время важное и даже где-то судьбоносное, потому что вот буквально на последних днях у нас переходит в ретроградное положение Сатурн, меняют положение знаков в кармические узлы, и к тому же открывается, по сути дела, коридор затмений. Потому что в августе у нас будет затмение, но вот сильное влияние затмений мы начнем уже чувствовать в самом-самом конце этого июля благодаря полнолунию. Вот оно у нас там произойдет 28-29 июля, да, и вот, собственно, к нему приурочено уже открытие этих затмений.
1: Подождите, нас пугали Меркурием ретроградным.
3: Да.
1: Сатурн, про Сатурн нас не предупреждали. Он обычно
3: не
1: такой под позитивом,
3: да?
1: идет.
2: Это опасно? Опасно Сатурн или норм?
1: Ну, там нам, чтобы, да.
3: Ага. Ну, что касается Сатурна, то его самая главная функция в нашей жизни – это выстраивать какие-либо границы, какую-либо структуру. К тому же Сатурн дает возможность нам двигаться спокойно к цели. Но вот когда он переходит в ретроградное положение, вот эти вот буквально недели его перехода, а, кстати, у нас сейчас уже она, собственно, началась, вот эта последняя неделя, она про него – это время, когда у нас теряются вот эти вот ориентиры, по которым мы идем, да, то есть вот если мы двигались к какой-то цели, мы знали, какой у нас следующий шаг, то вот эта вся стратегия и тактика разваливаются в этот период. К тому же появляется какое-то стопорение во всем движении, то есть нет вот ощущения динамики. Хотя вроде бы вот Меркурий сейчас как раз-таки развернулся и должен нам ее дать, но пока он совместно с Сатурном, по сути дела, действует больше как тот элемент, который создает паузу. Другими словами, если все это вот так вот воедино собрать, то конец июля – это время большого стопа в нашей жизни.
2: То есть ничего не надо бы там предпринимать.
1: Это хорошо или плохо, да. То есть это, стоп бывает,
3: а
1: надо восстановиться.
3: Зависит от того, каким,
1: да,
3: зависит от того, какие цели. Если, смотрите, мы сейчас в каком-то глобальном процессе, нам надо сделать большой рывок, да, вот в каком-то проекте, то небеса нас в этом не поддержат. Очень много придется приложить усилий, чтобы даже половину достичь того, чего мы хотим. Если наоборот, мы у нас сейчас маньяна такая, да, мы на паузе.
1: Ничего не хотим.
3: У нас. Ничего
1: вообще
3: не хотим, да. Ну и прекрасно, Значит, вы не сон с космосом живем.
2: А если космос начнет задавать вопросы обратно, что требовать от нас что-то, да, а у нас вот мы не хотим, не получается, что делать?
3: Ну, если на самом деле приходят обстоятельства, которые давят на нас, да, которые вынуждают нас к действию, то мы помним о том, что все-таки у нас уже затмения начинают работать, августовские, а время затмений – это, по сути дела, время директивное для нас, да, то есть в этот период к нам приходят задачи, которые мы обязаны исполнять. Поэтому даже если они придут на последней неделе июля, мы предполагаем, что это наша обязанность на них среагировать.
1: То есть мне все окна придется на кухне помыть таки в этом году.
3: Ну, собственно говоря, конечно, такие навряд ли бытовые.
1: Ну, что такого-то? Я вот обычно все это делегировала, а тут думаю, дай-ка я сама и не хочу.
2: И затмение надо же увидеть лунные. Лунные же, да, в этом?
3: Кстати, хочу сказать вам вот по поводу окон, да, и вообще некой чистоты, в которой нам бы стоило пребывать. Раз уж мы говорим о затмении, то у нас второе затмение, пусть даже оно и является, по сути дела, временем последней части августа, но это затмение, которое требует от нас очищения, в том числе и нашего жилища, от вот всякого мусора, от грязи. Поэтому, может быть, это даже прекрасно, если вы загодя помоете окна.
1: Это когда второе затмение, чтобы я поточнее себе наметила?
3: Второе затмение у нас будет 28 августа.
2: Почище окна.
1: Ну что вы хихикаете? Мне еще дачу убирать мамину. Там вообще ужас, завалы.
2: Я верю, это не смешно. Нет, ну просто надо...
1: Адский ад. Давайте финансы обсудим.
2: Ой.
1: Ну, уже более серьезно, нежели бытовуху. Может, это тоже нужно кому-то? Вдруг?
3: Ну, наверняка это нужно большинству из нас. Вопрос денег, он не сказать, что его будет звучать очень тяжело и драматично, но на самом деле это во многом зависит от того, под какое влияние мы попадаем, да, в этот коридор затмений. Может быть, у некоторых вот как раз-таки тема финансов, например, отдача долгов, она будет очень актуальной. Но в целом, если мы посмотрим на позиции именно финансовых, скажем так, элементов астрологических, то тут все выглядит очень даже неплохо. Вот особенно середина августа начиная, да, мы можем уже туда уже вот как-то перекинуться взором. И вот где-то с 15 августа формируется такой прекрасный аспект между двумя социальными планетами, который предполагает, что если мы приложим усилия, или у нас есть очень большие амбиции в вопросе денег, денежных вопросов, то тогда в целом деньги могут прийти даже в августе. Но, вы знаете, здесь можно даже фундамент заложить на хорошие заработки на всю осень.
2: О.
3: Так что, в общем, август, он с этой точки зрения неплох.
2: То есть долгосрочные финансовые цели, извини, да, перебью,
1: да, конечно,
2: можно, да, в августе на осень планировать?
3: Совершенно верно, да, это не можно, даже я бы сказала нужно, понимаете, вот эти две планеты, которые дают эту возможность, они на самом деле, во-первых, встречаются достаточно редко на небе, а уж тем более в благоприятном аспекте. И вот такой аспект мы прям будем проживать в сердце коридор затмений. Так что сами...
1: А какие две планеты, еще раз я записываю просто? Сатурн и кто еще? Юпитер.
2: То есть с начальством тоже можно, да, поговорить по поводу финансовых отношений?
3: Хороший вопрос, прекрасный, да, потому что мы сейчас с вами деньги обсудили, да, а что карьера и профессия, да?
1: Да.
3: Так вот, карьера и профессия еще более даже акцентированно звучат, чем деньги, потому что все-таки финансы часто у нас являются некой темой, которая сопровождает карьеру или профессию. Все, что касается начальства, все, что касается новых карьерных целей, новой ступени в карьере, это все тоже очень хорошо звучит. Это все тоже с большим потенциалом на рост и развитие. Но тут даже больше потенциал. Я бы сказала, что, по сути дела, мы до следующего лета, до следующего июня можем себе заложить очень хорошие перспективы на изменения, да, то есть это не просто какой-то локальный там разговор с начальством, это буквально вот движение по карьерной лестнице.
1: Так, а если не было 35 лет движения по карьерной лестнице?
2: Оно вниз,
1: а тут
2: вниз
1: что, прям можно
2: только,
1: и
2: да.
1: начинать?
2: Перестроить его в другую сторону?
1: Просто карьеры бывают вертикальные, а бывают горизонтальные. Но если ты врач в поликлинике...
3: Горизонтальные. Ну, тут же тоже, вот смотрите, вот эта составляющая, да, вот у нас есть Сатурн, это некая база, которая у нас есть, за 35 лет мы ее точно в профессии накопили. А Юпитер — это наши амбиции. Вот нам будет дано по нашим амбициям. Вот если мы хотим горизонтально расти, ну, значит, это будет горизонтальный рост какой-то, я не знаю, может, это будет там навык новый или там расширение круга знакомств и так далее, да. Если хотим вертикально, то нам поможет в этом Юпитер, да, и мы можем перейти на новую вершину.
1: Ой, дорогая наша гостья, вот так вас слушать бы и слушать. У нас сейчас будет небольшая реклама, но перед ней я задам вопрос. Я вот пару раз уже вздыхала, как в фильмах про, я не знаю, «Женитьба Бальзаминова». Про личную жизнь, наверное, для вот наших слушателей. Как тут романтик. Особенно тем, кто в семье уже лет по 20 живет. Вот тут вообще какие-то шансы есть полюбить опять?
3: Полюбить опять, да. Шансы неплохие, на самом деле, потому что у нас Венера, которая отвечает за такие шансы, да, в любви, она как раз входит в гармоничное положение буквально перед первым...
1: Буквально через две минуты она войдет. Одну секундочку, прям
3: хорошо,
1: вернемся.
3: Хорошо.
0: Маяк.
4: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
5: Сейчас проходит неделя сохранения здоровья головного мозга в честь Всемирного дня мозга 22 июля.
6: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. сегодня к нам в студию пришел врач-невролог, преподаватель медицинского колледжа Анастасия Крюкова. Анастасия Андреевна, рад вас видеть.
7: Добрый вечер.
6: Анастасия Андреевна, что сегодня врачи понимают под здоровьем головного мозга?
7: Давайте попробуем разобраться. Итак, здоровье головного мозга у нас зависит от нескольких факторов, от нескольких структур головного мозга, которые там есть. Есть серое и белое вещество, соответственно, нервной клетки и пути проводимости. То есть мы все знаем, нервы не восстанавливаются. Почему? Потому что у клетки огромный хвост. Это хвост на почти весь организм. Чтобы клеточка поделилась, это, ну, какая-то катастрофа должна случиться. Организм один раз в жизни может и поделить эту клетку. Все остальное, клетка умерла, значит, она умерла в головном мозге. Все. Соответственно, есть серое и белое вещество. Серое – скопление клеток. Белое – это уже вот эти хвостики, проводящие пути, так называемые. Ну, то есть, по сути, это провод. Ну, самый настоящий провод, который передает электричество. И есть в головном мозге, ну вот, из серого белого вещества, там куча разных структур, и есть сосуды. А если мы говорим про сосуды, у нас есть инсульт. Это острое нарушение мозгового кровообращения, когда в какой-то момент в вашей водопроводной системе случается засор по какой-то причине. И участок головного мозга прекращает кровоснабжаться. Кусочек головного мозга, ну, умирает, скажем так. Кому как повезет, у кого-то совсем маленький, у кого-то совсем большой, у кого-то вообще ничего не случится, и это замечательно, прекрасно. А что касается серого и белого вещества, это, соответственно, очень-очень-очень много разных заболеваний. Это и деменция в виде болезни Альцгеймера. Это и болезнь Паркинсона в виде отсутствия дофаминовых клеточек у нас в черном ядре. Это и рассеянный склероз, который уникальнейшее заболевание. У нас, кстати, на севере встречается достаточно часто, в отличие от южных регионов, а тем более, например, экватора, где его практически нет, чем севернее.
6: Что встречается?
7: Рассеянный склероз.
6: Он встречается чаще?
7: На севере чаще, чем на юге.
6: Потому что?
7: А мы не знаем.
6: Ага.
7: Мы думаем, возможно, это витамин D. Возможно, это какие-то факторы окружающей среды. Возможно, это питание. Пока не знаем, пока наша рабочая гипотеза – витамин D. Все-таки на севере мы все знаем, Вологда, Питер – это дефицит витамина D хронический. Это прям тяжелая история. Без витамина D у нас очень тяжело живется. Вот. И куча разных мелких заболеваний. И, соответственно, здоровье головного мозга – это огромнейшая сфера, в которой нужно прям вот по отдельности все разобрать.
6: Можно ли сказать, что состояние мозга во многом зависит от состояния сосудов?
7: Можно, но не во многом, в частности. В процентах, вот честно, не выражу, но сосуды головного мозга, шейного отдела, часто очень сильно страдают, и это, конечно же, влечет за собой какие-то нарушения. Да, один из вариантов инсульта, самый распространенный на самом деле, это ишемический инсульт, когда вот как раз-таки закупорка, ну вот у вас дома есть водопровод, есть канализация, он засорился, что у нас? Там нет воды, а у вас слишком много. Вот точно так же в сосудах.
6: Давайте мы сейчас более подробно поговорим про память и возрастную забывчивость. Я забыл, зачем пришел в комнату. Забыл фамилию знакомого, но через несколько минут вспомнил. Это нормально для возраста или уже тревожный сигнал?
7: Очень интересный вопрос. На самом деле, раньше, лет 50-60 назад, это была проблема прям. То есть этот признак являлся проблемой. То есть если у человека нарушение памяти вот именно в рамках всем известного термина оперативная память, это как в компьютере, все то же самое. Оперативная память, с той, которой мы работаем прямо сейчас. Это был повод сходить к врачу. Сейчас, конечно, тоже повод, но разница в чем? Разница в том, что это скорее не память, это скорее внимание. Мы не фокусируем внимание на этой вещи. Почему? Потому что у нас постоянно рассеянность. А почему у нас рассеянность? Потому что скорость жизни стала в разы больше. Нам надо вещей выяснить в разы больше. Вспомните бабушку с дедушкой. Они каждый день вставали в одно и то же время, ехали на одном и том же автобусе до одной остановки. Автобус всегда приходил в 6:15. Он всегда был номер 8. Он ехал до одной и той же работы и возвращался обратно. Все. Сейчас автобус может не прийти. Для того, чтобы посмотреть автобус, надо залезть в интернет, посмотреть, какому маршруту, задерживаться ли он, сейчас ли приедет. А может быть, тогда я поеду с пересадкой, но на другом автобусе. Голова постоянно работает.
6: Я понял. То есть это нормально?
7: Это не нормально. Но причина другая. А внимание как раз-таки можно тренировать. Вот в чем дело. То есть надо тренировать внимание и убирать вот эту вот постоянную загруженность. И тогда все будет хорошо. Тогда именно с памятью будут проблемы лет на 20 позже.
6: Какие изменения памяти считаются естественными после 50-60 лет, а какие требуют обращения к врачу?
7: Очень классная, интересная тема. Вы знаете, в колледже я преподаю в том числе геронтологию. Это наука о пожилых. Когда мы ее еще в ординатуре, в моей далеко разбирали, мне до ужаса понравилось определение старения. Старение – это ни в коем случае не повышение давления, не изменение памяти. Ничего такого не является естественным старением. Естественное старение – это обострение вашего характера. Если кто-то был немножко занудный, он станет более занудным. Если кто-то был мелочным, он станет таким мелочным, как известный наш герой Плюшкин. И это нормально. Но никогда ни давление, ни память, ничего не будут естественным возрастным изменением. Это всегда какая-то проблема. Возможно, она не особо излечима. Это никто не спорит. Да? И очень часто у нас эта проблема. Ну, уже жизнь, 60 лет человек вот так жил. Конечно, мы исправим, но оно так и будет. Мы будем стараться только симптомы убирать. А саму причину мы уже, скорее всего, не уберем, потому что она 60 лет копилась в организме, какая бы причина ни была. Но память, снижение памяти никогда не является естественным развитием событий. Неожиданно, я знаю, это очень интересная тема.
6: А правда ли, что если человек забывает недавние события, но прекрасно помнит события 30-летней давности, это может быть признаком проблемы?
7: Я бы не сказала, что это признак проблемы. Это частая характеристика наших бабулечек и дедулечек, которые приходят на прием. Да, зачастую они помнят то, что было 30 лет назад, помнят всех своих коллег, все вот это, на какой машине он ездил и какой номер был у УАЗика, который его возил. А то, что там позавчера смотрели по телевизору, он не помнит. Это часто, но это никогда не значит, что это прям проблема такая же, как вот у этой там бабули или как у вашей соседки. Нет, это просто одна из характеристик снижения внимания и памяти. Почему надо у каждого человека разбираться отдельно?
6: Может ли человек сам объективно оценить, что его память стала хуже?
7: Да, у нас даже есть такой термин, как субъективное когнитивное нарушение. Когнитивное нарушение – это как раз высшая нервная деятельность, память, внимание, целеполагание. Да? То есть все наши, вот то, из-за чего мы человек, собственно. Да? Вся наша когнитивная деятельность, весь наш ум и мудрость. А субъективные, то есть по тестам их нет, а человек жалуется.
6: Ну вот, уважаемые радиослушатели, подумайте над этим, а мы завершим нашу программу. Сегодня на мои вопросы отвечала врач-невролог Вологодской городской поликлиники номер 1, преподаватель медицинского колледжа Анастасия Крюкова. Анастасия Андреевна, спасибо вам большое.
7: Спасибо вам.
6: Было очень интересно. Спасибо. Спасибо
7: огромное. Замечательно. Спасибо. Всего доброго.
6: До свидания.
0: Профилактики заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас каждую пятницу в 13:50 и 17:50 на радио «Маяк».
8: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: В Москве 14 часов.
0: Новости.
9: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимиру Путину впервые показали модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Президенту рассказали, что самолет оснащен новейшими бортовыми системами, которые превращают его в эффективное легкое боевое воздушное судно, способное в любую погоду бороться с наземными и воздушными целями, в том числе с тяжелыми БПЛА. Сегодня президент посещает Иркутскую область. Он прибыл на Иркутский авиационный завод. Главу государства сопровождает утверждают губернатор региона Игорь Кобзев, глава Ростеха Сергей Чемизов и гендиректор завода Андрей Сайнов. На предприятии Путин также познакомился с производством первых 18 серийных среднемагистральных самолетов МС-21 и поднялся в кабину одного из них. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, поездка на авиазавод проводится в продолжение совещания по развитию авиапромышленности, которое прошло ранее в Подмосковье. После Иркутска президент отправится в Омск, где планируется мероприятие с Казахстаном. Вооруженные силы России за неделю взяли под полный контроль 8 населенных пунктов ДНР, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минобороны. Также за это время нанесены массированные 18 групповых ударов по портам Одессы, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев. Там поражены объекты инфраструктуры. Помимо этого, с 18 по 24 июля под удар попали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области, логистические центры. Уничтожены 27 морских судов, используемых в интересах ВСУ. Силы Черноморского флота поразили 7 безэкипажных катеров, а российские средства ПВО за неделю сбили 5249 беспилотников ВСУ самолетного типа. Фигуранту дела об уничтожении северных потоков ФРГ предъявили обвинение в военном преступлении. Защита его оспаривает, заявил адвокат обвиняемого, гражданина Украины Сергея Кузнецова Никола Каністріні. Защита утверждает, что обвинительное заключение властей ФРГ содержит лишь гипотезу обвинения и не более того. Она еще должна быть доказана в ходе судебного разбирательства. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, Северном потоке 1 и 2, произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор Северного потока Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Атаки на гражданские объекты не поколеблют уверенности в победе России. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на завершающем весеннюю сессию пленарном заседании Верхней Палаты.
10: Указом президента России 26-й год объявлен годом единства народов. В сегодняшних объективно непростых условиях именно единство я бы назвала ключевым качеством нашего общества, нашего государства и всех наших граждан. И никакие провокации, теракты, подлые атаки на гражданскую инфраструктуру, на мирных граждан и детей не могут поколебать нашу уверенность в победе, и она, конечно же, обязательно будет за нами. От имени сенаторов я хочу поблагодарить всех участников специальной военной операции, наших славных воинов за их героические усилия по обеспечению безопасности нашей Родины.
9: Матвиенко добавила, что Владимир Путин попросил передать слова благодарности сенаторам за работу в весеннюю сессию. Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14% годовых, сообщил регулятор. Как отмечается в заявлении ЦБРФ, экономика в целом в этом году росла умеренными темпами. Существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне от 4 до 5%. В пересчете на год Центробанк будет принимать дальнейшие решения по ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий, заявил регулятор. Отмечу, решение Банка России стало неожиданным для многих участников рынка. Большинство аналитиков ожидало сохранения ставки на уровне 14,25% годовых. Эксперты отмечали, что регулятору потребуется больше времени для оценки проинфляционных рисков, в частности, со стороны топливного рынка. Оценки по поведению в новом учебном году будут ставить ученикам 2-8 классов. Об этом сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева. В 2025-26 учебном году апробация системы оценивания поведения проходила среди учащихся 1-8 классов. А с 1 сентября оценивать поведение детей будут в отдельных школах всех регионов страны. Как отметила Конева, по итогам апробации самые результативные признана трехуровневая модель оценки поведения: образцовая, допустимая и недопустимая. Оценку будет выставлять классный руководитель при учете мнения учителей, социального педагога, педагога-психолога, педагога-дефектолога и советника директора по воспитанию. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
9: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью плюс 13-15, днем 22-24 градуса. В Москве облачно, временами дождь, местами сильный, в ночные часы 15-17, в дневные 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 22, давление 745 миллиметров, влажность воздуха 56%.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. У микрофона Владимир Матецкий. Со мной рядом Рита Митрофанова, знаменитая Рита Митрофанова, знаменитая, famous, rich and famous, богатая и знаменитая. Правильно?
1: Ну, давайте так, ладно. Пусть сегодня я буду в рублях богатой.
0: Давай, самодостаточная, сейчас такое модное слово, а я самодостаточная. Ты можешь для меня сказать, а я самодостаточная?
1: Да, я самодостаточная.
0: Вот это нормально. Светлана Трусенкова не менее самодостаточная, тоже мы ее представляем. И музыка Джимми Хендрикса, но она не может не звучать в нашей программе, да. И в Хендрикса умещаются 98% последующих артистов. И вот причина того, что не сойдет с волн радиостанции, не сойдет из...
1: Да не сойдет, надо говорить, как
0: да не
1: молитва.
0: Сойдет, да, и... Что мы? Мы не сходим, мы тихие, маленькие, аккуратненькие, хорошенькие, слушаем приличную музыку. Пятница сегодня. Ты, я знаю, пятницу любишь особенно, ты мне говорила.
1: Да, я до 5 часов работаю, у меня, как, знаешь, сутки через трое. Мне так нравится пятницу быть занятой.
0: Да, хороши формулировки. А зато ты понимаешь, что такое вечер пятницы, когда впереди два выхода.
1: Да кто ж не понимает? Мне кажется, даже тинейджеры понимают.
0: Даже тинейджеры, поколение Z понимает, понимаешь, Young Generation.
1: Но я добавлю к Джимми Хендриксу, что эту песню нужно обязательно дослушать до конца. Просто, ну, в целях какого-то, ну, построения шоу мы ее, ну, прервали, да?
0: Правильно.
1: Но если у вас вот есть, ну, вы его давно не слушали, и вы включите у себя на любом проигрывателе, даже на Алисе, потому что я никогда не слушала музыку на вот таких штуках, у меня их просто нет. Но даже она подойдет дослушать. Алиса, включи вот Джимми Хендрикса «Вуду Чайлд» целиком.
0: Да, правильно.
1: И это будет 5 минут в вашей великой, великолепной жизни взрослой, даже у детей.
0: А я вспоминаю вот эти все комментарии рокеров британских, которые вдруг в одну секунду стали маленькими. Эрик и Клэптон, и очень хорошо про это Пит Таунсенд из группы Ху рассказывает. У него ядовитейший взгляд.
1: Он вредный мужик.
0: Он вредный, видно, вредняка такой. И вот он с таким, я не знаю, этим язвительным рассказывает, а этот рот открыл, а этот, а этот убежал. А и вот так вот про всех буквально. Ну, мы не будем то, что называется, педалировать, да. А пойдем дальше. Ты знаешь, Эндрю Уотт потрясающий парень. Новое большое имя Эндрю Уотт.
1: Не знаю, честно.
0: Это продюсер, 35-летний, совсем молодой малый. Именно он работал с альбомом Rolling Stones.
1: Знаю его. Знаю,
0: Эндрю Уотт.
1: Да.
0: Такой он с короткой стрижечкой.
1: Да.
0: Да, он чуть-чуть такой тонированный под блондина. Вот. Маккартни он продюсировал. У него в списке...
1: Оззи Осборна.
0: Вот. Причем он просто лепший кореш, что называется. Оззи был 2 дня...
1: Пост Малона, по-моему.
0: Да, молодец, Рит. Пост Малон, Брэнди Карлайл, Элтон Джон, Игги Поп. То есть список внушительный.
1: Да, да. Притом он молодой парень-то.
0: Совсем молодой. И это комплимент таким артистам, как Мик, как Пол Маккартни. Вот. Почему? Потому что они понимают, как устроен этот бизнес музыкальный. Они понимают, что нужна свежая кровь.
1: Youngblood.
0: Да, Youngblood в прямом и переносном смысле. Я хочу поставить трек. Это песенка группы, которая называется «California Breed», в которой начинал в качестве гитариста и вокалиста Эндрю Уотт. Было это всего-навсего каких-то 15 лет назад. Трио, пауэр-трио, бас-гитарист и певец – это Глен Хьюз, известный из Deep Purple, ну и так далее по списку. Барабанщик Джейсон Боннем, тоже суперизвестный.
1: Это сын.
0: Правильно,
1: да,
0: сын Джона Боннема. И вот тогда это трио выпустило один альбом и распалось. Но Уотт в этом трио был гитаристом, движущей силой, но не сложилось. И, в общем-то, достаточно маленьким человеком по имени по сравнению с Гленом Хьюзом и Джейсоном Боном. Эта пластинка имеет некую историческую ценность. Давайте послушаем.

0: такой элемент похожести на все, что есть, вернее, все, что было. Почему распались, почему не продвинулись? Трудно продвигаться, конечно. И вот сейчас наши отечественные артисты начинают потихоньку понимать, что такое конкуренция. Резко выросло количество треков новых, которые публикуются. Резко. На порядок это как минимум, то бишь в 10 раз. А то, гляди, и в 100 раз. Поэтому очень тяжело привлечь к себе внимание. Мало возможностей для промо. Вот. И это непростая задача для тех, кто начинает свою карьеру музыкальную сегодня. То есть должен быть и талант, и умение вгрызаться в ситуацию, и умение быть, то, что называется, не похожим ни на кого. Вот, это все задачи такие, не из простых. Ты знаешь, Рит, мне попалось интервью Натальи Имбрульи. Помнишь, симпатичная была?
1: Конечно.
0: Песню «Торн» пел?
1: Мы с ней ровесницы почти, она чутка моложе.
0: Да?
1: Прям пару лет. Ага.
0: Она приходила ко мне на «Серебряный дождь», я помню, да. Мы с ней разговаривали. Она такая застенчивая в жизни, мы с ней беседовали. Вот, ага. Я помню, она левша.
1: Да что
0: вот,
1: ты?
0: Ей там давали...
1: Ну, это неплохо, женщина это не портит.
0: Не, ничуть не портит. Это я просто к слову. И
1: так.
0: Вот мне попалось интервью большое, в связи с тем, что у нее на подходе релиз. И песенка вышла, но я заранее хочу сказать, мне ужасно захотелось послушать «Торн» снова. Я думаю, мы это сделаем. Вот, сейчас, Свет, одна секунда. И ситуация вот какая. Ей задают там массу вопросов, среди которых вопрос... Ну, самый неприятный момент в вашем поведении. И она говорит, откровенно скажу, я все время опаздываю. Я не могу прийти вовремя никуда, рассказывает Имбрульи. И она говорит о том, что это состояние психики. И у меня есть какие-то проблемы. Я их не диагностировала, не разбиралась в этом, но вот я хочу себе... пожелать научиться приходить вовремя. Ты знаешь, я это читал и подумал, вряд ли она играет, то бишь придумывает.
1: Мне тоже кажется, она не такая, ну что, 50 лет, 53 или сколько ей там.
0: Ну да, ну как ты, 48.
1: Юлия.
0: Как
1: ну,
0: ты, 47 с половиной, да.
1: Да.
0: Нет, 46, ну, блин, 46
1: она 75-го.
0: Не, ну ты-то 79-го, так сейчас нет, 45.
1: А почему 6, тебя 11, это смутило?
0: 7. Нет, ну... Понимаешь, какая штука? Потому что она, я тебе скажу, почему. Потому что серьезный человек сделала карьеру, в общем-то. Ну, конечно, такой перекос имеется. Вот эта песня, она совсем большая, остальные. Там была у нее еще одна песенка, забыл, как называлась. Вот. Но человек зрелый, который, возможно, сегодня уже, по прошествии лет, анализирует свое поведение. Вот ей надо куда-то идти. И она... должна заставить себя выехать за... раньше, понимаешь? Но, очевидно, она не может это сделать.
1: Ой, не знаю, но я альбом... Я первый трек послушала альбома. Кстати, он забавный, он такой в стилистике Грейси Абрамс,
0: который мы
1: на прошлой передаче разбирали.
0: Да,
1: Абрамс,
0: да, да.
1: Я тоже послушала весь альбом, но одна песня максимум, остальное это просто какое-то... Я
0: тексты.
1: Даже не знаю, неужели...
0: Рита,
1: ну,
0: тексты,
1: да.
0: Тексты.
1: Ну как ребенок в 14 лет может такие страсти писать? Да ну.
0: Страсти мордасти.
1: Баба-Яга против.
0: Так, давай «Торн» послушаем, вспомним добрым словом Имбрулью. А мне надо поискать, она мне какие-то пластинки подарила, наподписывала. Где-то дома лежат.

0: песня. Вот я как автор со стажем могу сказать, супер здорово сделано. Я не знаю авторов этой песни. По-моему, с кем-то что-то сталкивались, пересекались. Там несколько авторов. Кстати, это кавер. Это не оригинальный трек. Это до Имбрули пели артистки. Рит, тебе спасибо. Все-таки давай послушаем то, что сделала Имбрули сейчас.
1: Смотри. Альбом выходит ее, вот этой Натальи Имбрули, выходит 4 сентября 2026 года. То есть на сентябрь они отложили эту...
0: релиз.
1: Релиз, да, и песня с нее, первый сингл, называется Just Drive.
0: Давай сравним.
1: Ну, модно.
0: Давай.
1: Вполне.

0: Ты знаешь, на нашем языке профессиональном такая песня называется «филлер», то бишь заполнитель альбома, да. Это явно не хит-сингл.
1: Ну, первый трек.
0: Да, я знаю, что они выпустили эту песню в качестве хит-сингла, и я когда листал, я вот почему выбрал «Turn», потому что в сравнении эти песни не идут. Просто не идут в сравнении. Все, что касается исполнения, вокала, у нее стилизованное звучание, все это, ну, можно разобрать на части. Я думаю, это не для сегодняшней нашей программы. Она остается симпатичной женщиной.
1: Да, очень милая.
0: Да, фотографии хорошие. Я помню, что какие-то были разговоры про... Я ее почему-то путаю, знаешь, с кем. Но это потому, что она тоже была в гостях на программе. София Алекс Бэкстер. Почему-то...
1: А, это которая... Ой, у этой трое... четверо детей.
0: Да,
1: она такая клапочка.
0: У нее бас-гитарист.
1: Я про нее тоже знаю.
0: Муж, она мне про это рассказывала.
1: Муж и артист какой-то, да?
0: Да-да-да, какой-то там рокер-шмокер. Я их почему-то... Они у меня рядом как-то.
1: А, бывает, ну...
0: Бывает, ты понимаешь.
1: Но... Надо сказать, что песня эта тоже крепкая, и в эфирах на радио она будет хорошо звучать. 3 минуты такого бодрого тун-тун-тун-тун, ну, нормально, мне кажется.
0: Ну-ка еще раз сделай для меня. Вот это
1: бодрый
0: вот.
1: Тун-тун-тун-тун.
0: Вот тун-тун-тун-тун.
1: Вот это
0: вот. Очень у тебя так.
1: Ну, давай рок
0: очень,
1: надо слушать.
0: Очень.
1: Раз
0: что-то рокового направления, может быть, дать перебивку?
1: Не успеем. После рекламы и новостей только.
0: Ну, давай после рекламы. Дело такое. Я что хочу сказать, Рит. Сегодня пришла новость, вот передо мной она, о том, что во Франции одобрили законопроект, запрещающий доступ к социальным сетям детям младше 15 лет. Твой комментарий на эту тему, поскольку у тебя
1: надо доченька, подумать.
0: Доченька у тебя
1: надо
0: вышла
1: подумать.
0: Из этого
1: там возраста. Не так все однозначно, по-моему, там к определенному контенту. Сейчас я уточню, я просто не читала, посмотрю сейчас.
0: Угу.
1: И тогда после как раз новостей, новостей спорта обсудим.
0: Тогда как,
1: до 15
0: как принцип. То, что доступ требует каких-то ограничительных мер, ты согласна с этим? Или фри, что называется, беспредельная свобода для всех возрастов, поколений и так далее, и так далее?
1: Слушай, мне кажется, если бы сразу, как в Китае, сделали закрытый интернет, тогда бы никто бы даже не думал об этом.
0: Угу.
1: А когда сначала было так, а потом так, вот это будут вопросики и будут проблемки.
0: Это
1: мое
0: точно.
1: Личное мнение.
0: Но решать-то надо вопросы. Решить-то надо.
1: Да подумаем.
0: Решать.
1: Мэри Матье поздравляла я сегодня.
0: Ей я
1: вообще
0: кто
1: можно
0: ее не поздравляю, я уже
1: тоже. Тоже не заходить в интернет можно.
2: Студия Владимира Матецкого.
3: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
4: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
3: Что?
4: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена. Дети, не стыдно?
3: Да понял я. Давайте тогда подушку.
5: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.

0: Петру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Необходимо решать задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий. Это, например, уничтожение крупных коптеров. Об этом заявил Владимир Путин в ходе посещения Иркутского авиационного завода. Он поговорил с главой Ростеха Сергеем Чемизовым и гендиректором предприятия Андреем Сайновым. Президент также осмотрел модернизированный учебный боевой самолет Як-130М, о котором ему рассказал летчик-испытатель Яковлева Александр Гуськов. Путину, в частности, рассказали, что самолет оснащен новейшими бортовыми системами, которые превращают его в эффективное легкое боевое воздушное судно, способное в любую погоду бороться с наземными и воздушными целями, в том числе с тяжелыми БПЛА.
2: Укороченная версия, да? Дальность полета будет какая?
3: Не менее 5000.
2: Не менее 5000. Сюда будет 5000.
3: Ну, желательно.
2: Это нет, будет, должен быть больше. Явно должен быть больше.
4: Мы если двигатели оставляем те же самые, вес будет машины меньше.
2: Ну да, да, да.
3: Но пока еще машин-то нет.
4: Пока на этапе ОКР, госконтракт заключен, деньги выделены, подъем самолета.
3: Короче, первый полет
4: короче,
3: сделай,
4: версия, уже понимаем.
2: Она для чего так нужна?
3: Будет еще дальше летать.
2: И сколько там будет пассажиров?
4: Порядка 140.
2: Ну, как суперджет?
4: Да. Нет, больше. Максимум 100. Да.
3: То есть серединка, наверное, между суперджетом и
2: суперджетом. Ну, востребованная будет.
0: На предприятии Путин также познакомился с производством первых 18 серийных среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21 и поднялся в кабину одного из них. Сегодня президент посещает Иркутскую область на Иркутском авиазаводе. Ему рассказали о новой технике. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, поездка проводится в продолжение совещания по развитию авиапромышленности, которое прошло раньше в Подмосковье. После Иркутска президент отправится в Омск, где планируется мероприятие с Казахстаном. Первые штурмовые отряды вооруженных сил России зашли на окраину Алексеева-Дружковки в ДНР. Они оттесняют противника к центру населенного пункта, заявил временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка южной группировки войск с позывным «ЛИС». Видеозапись распространила Минобороны. Что касается Константиновки, также в Донецкой Народной Республике, то по оценке в РИО начштаба, в ближайшее время она будет полностью зачищена от ВСУ. Как рассказал офицер, в Константиновке идет уничтожение оставшихся разрозненных групп противника. Это буквально 1-2 человека, которые переодеваются в гражданскую одежду и угрожают местным жителям, чтобы те выдавали их за своих родственников и пытаются эвакуироваться с мирным населением. Но с этим успешно борются российские военные, заключил ЛИС. Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14% годовых, сообщил регулятор. Он последовательно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. В начале 2025-го ставка составляла 21%, а уже к концу 16%. В июне ЦБ снизил ставку до 14,25%. Отмечу, что сегодняшнее решение Банка России стало неожиданным для многих участников рынка. Большинство аналитиков ожидало сохранения ставки на прежнем уровне. Эксперты отмечали, что регулятору потребуется больше времени для оценки проинфляционных рисков, в частности, со стороны топливного рынка.
1: Маяк. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россиянки заняли весь пьедестал на дистанции 5 километров на юниорском чемпионате Европы по плаванию на открытой воде. Золото выиграла Кира Гусева, серебро завоевала Анастасия Синякова, бронза у Нелли Петровской. У юношей второе место в заплыве на 5 километров занял Алан Носов. Юные российские шахматисты завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали на первенстве Азии в Китае. Чемпионкой Азии среди девочек до 12 лет стала Алиса Генриетта Юнкер. Турнир юношей до 16 лет выиграл Сергей Пузыревский. Третье золото российской команде принес Максим Волков. Шанхайские драконы и Павел Акользин расторгли контракт по соглашению сторон. В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги нападающий набрал всего 9 очков за 40 матчей. По среднему игровому времени Акользин стал пятым с конца игроком в составе драконов. Сразу несколько трансферных новостей из российских футбольных клубов. Краснодар интересуется Гонсало Платой. Данила отказался от перехода в «Зенит», а АЭК не договорился с ЦСКА по Дмитрию Баринову, а Исакиэль Барка может вернуться в «Риверплейт». С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Краснодар связался с представителями 25-летнего вингера Фламенго Гонсало Платы. Эквадорец играет на обеих флангах, отличается скоростью и умением обыгрывать один в один. В нынешнем чемпионате Бразилии у него 2 гола и 2 передачи в 11 матчах. Фламенго открыт к переговорам и рассчитывает получить около 15 миллионов евро. Официального предложения пока не поступало. Трансфер Данила в «Зенит», напротив, сейчас маловероятен. Ботафого не хочет продавать полузащитника прямому конкуренту Палмейросу, но готов был отпустить его в Петербург. Сам футболист публично попросил не вынуждать его переезжать в Россию. Данила уже сыграл 13-й матч в чемпионате Бразилии, теперь по регламенту не сможет перейти в другой местный клуб до конца сезона. Дмитрий Баринов остается в ЦСКА. Его агент Владимир Кузьмичев подтвердил переговоры с греческим АЕКом, который тренирует Марко Николич. Клубы не договорились о сумме трансфера и завершили обсуждение. Контракт Баринова с армейцами действует до 2029 года. И Риверплейт начал переговоры со Спартаком о возвращении Сикеля Барка. Аргентинцы переключились на него после того, как сорвался трансфер Тиаго Альмейда. Красно-белые хотят больше 5 миллионов долларов за половину прав. Контракт Барка заканчивается летом 2027 года. За «Спартак» он провел 74 матча, забил 22 мяча и сделал 18 передач.
1: Попадание в топ-10 станет хорошим результатом для «Балтики» в новом сезоне российской премьер-лиги, считает гендиректор клуба Равиль Измайлов. В прошлом году клуб стал 6-м в чемпионате России. «Мы прекрасно знаем, что у клубов, вышедших из первой лиги, второй сезон всегда сложнее первого, поэтому наши ожидания умеренные», — сказал Измайлов. Матчем ЦСКА «Балтика» сегодня в 20:00 стартует новый сезон РПЛ. Защитник Хуан Касерес и полузащитник Луис Чавес не сыграют за «Динамо» в матче против «Крыльев Советов» в первом туре чемпионата России. Касерес выступал за Парагвай, а Чавес за сборную Мексики на недавнем чемпионате мира по футболу. Оба игрока только сегодня вернулись в расположение бело-голубых. А уже завтра «Динамо» дома сыграет с «Крыльями Советов». Игра начнется в 14:00. За футбольный Сочи сыграло больше всего игроков с российским паспортом в прошлом сезоне российской премьер-лиги – 25. 23 российских футболиста использовал Оренбург, 22 – Крылья Советов. Меньше всего россиян было у «Зенита», ставшего чемпионом – 14, у «Ахмата» – 13 и Краснодара – 10. Сочи по итогам сезона занял последнее место и вылетел из РПЛ. С вами был Юра Геворкян.

воду свою я улицу. Страсти забуду я песни свои.

0: как же это далеко. Все вот это, как далеко. Рит, согласись.
1: Да,
0: исполнение, эти слова песен. Казалось бы, все то же самое. Розы, косы, папиросы, понимаешь, да? Нифига, все другое. То есть это вот для сегодняшних молодых людей это вообще Марс, наверное, или дальше. Куда-то, как у вас там сейчас, я ехал на машине, слушал эти про всякие космические у вас рассказы.
1: Да.
0: Вот, и про черные дыры, чего вы там только наговорили. И я ехал, слушал и так внимательно. И я усек одно, что там вы сказали, что тела надо искать в районе черных дыр. Вот тела, я запомню, что где искать тела. Тела надо искать вот.
1: Небесные,
0: да. Вот девушку небесной красоты надо искать. Вот. Так что в парке Чир, Аркадий Погодин, ты знаешь. Меня одна строчка в его биографии не то чтобы удивила, не то чтобы, как говорится, сразила.
1: Он же Соломоныч.
0: Ну.
1: Наверное, это и
0: ты думаешь,
1: сыграло.
0: Ты думаешь, это меня сильно удивило?
1: Нет, ну все-таки мало ли.
0: Нет, не удивило. Как раз обратное бы меня удивило, а Соломоныч не удивил. Оказывается, он был бойфрендом Ольги Аросевой. Актрисы театра «Сатира». Я ее хорошо помню. Ты знаешь, она была, конечно, выдающейся барышней. Дело в том, что был период, я рассказывал, я писал музыку, песни для спектакля театра «Сатиры». Вот, я туда приезжал, общался с актерами. Вот, и Аросева такая, я тебе скажу, очень напористая девочка была, очень напористая. Люди все разные, когда, знаешь, общаешься, есть какой-то образ телевизионно-киношный, вот, но я, будучи уже взрослым мальчиком, в очаровании актерском не находился. Это хорошо очаровываться, когда тебе лет 15-16, а то и меньше. Да, когда взрослый, очарования-то особого нет, поэтому очень-очень интересно. Ну что, идем, возвращаемся к музыке рокового направления.
1: Ну, давайте попробуем. Я там видела...
0: Так, говори, что ты видела интересного для себя.
1: А, нет, я в другом часе видела. А этих я почему-то не помню. Вот этот Джон...
0: Кораби. Это человек, работавший в том числе в Мотли Крю. И так совсем недавно он был такая из группы...
1: Айме, как я пропустила?
0: The Dead
1: Джон
0: Daisies.
1: О, да?
0: Это спонсорский проект. Там гитарист Дэвид Лоуи, который является олигархом. Вот. Ему нравится играть на гитарах. И он мощную группу держит. И вот Кораби был в этой группе, и потом вдруг раз, и туда возвращается Глен Хьюз. Сегодня видишь, как у нас все закольцовано. Глен Хьюз с этим Эндрю Уоттом. И у нас еще, кстати, день смерти, к сожалению, Оззи, день рождения Дженнифер Лопес. Я смотрю, все вот падает, даты, цифры, как дождик. Но Кораби сольный диск выпустил. Ты знаешь, хотя бы кусочек мне очень хочется поставить его песенки. Давай послушаем.
1: Да он на вид неплохой вроде.
0: Твой фасон, кстати.
1: Как этот, Ники Сикс.
0: Сикс.

0: этого мальчика. В принципе, вот эти клипы, когда по пустыне на машине едут там на старой, на иномарке, потом выходят сапоги вот эти ковбойские, то, что казаками.
1: А те уже, я сейчас огляну, сколько ему лет.
0: Да, ну твой возраст твой, парня надо брать.
1: Да нет, ну я просто наоборот спрашиваю, что мы когда, если бы я была диджеем на радио музыкальном, и вот это у меня заиграла бы песня,
0: так.
1: И первые аккорды, вот и как он вошел, как закрепил себя в первом куплете.
0: Молодец. Молодец. Ну, ты знаешь...
1: Я бы, конечно, это за голову, знаешь, фейспалм вот этот, когда рукой закрываешь лицо и думаешь, мама родная, тебе столько лет, а ты.
0: А я тебе дам ответ. Вот этот жанр американский с элементом южной музыки, понимаешь, южных штатов. Вот есть группы, которые у нас вообще не в зуб ногой,
1: не
0: а приживаются. В Америке. Да. Ну, как лошадь Пржевальского, в общем. Вот. К чему сказал, не знаю, но...
1: Дареной лошади в зубы не смотрят.
0: Дареной лошади Пржевальского.
1: Да.
0: Пржевальского. Тут же вспоминается...
1: Надо еще успеть что-то послушать.
0: Давай-ка Motionless and White. Вот они мрачноватые, и вот этот малый, Чирули его фамилия, бессменный фронтмен.
1: Да
0: и у них, да, альбомчик сейчас на подходе. Они интересные. Decades называется, декады. Это юбилейный 7-й альбом, приуроченный к 20-летию творческого пути вокально-инструментального ансамбля Motionless in White. Поехали.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Еще 20 школ области получили оборудование для УШУ. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. С сентября в образовательных учреждениях начнут преподавать УШУ в рамках уроков физкультуры. Школы получили гимнастические маты, мячи дао и координационные лестницы, а также другое оборудование. Поставки проходят в рамках регионального проекта УШУ в школы. В прошлом году комплекты получили 10 школ. Сейчас оснащение организовано еще в 20 учреждениях. Каждая школа также получит комплект учебников «Основы УШУ», предоставленный Федерацией УШУ России. Преподавать новый предмет будут действующие учителя физкультуры, прошедшие повышение квалификации. Занятия построят по вариативному модулю. По словам губернатора, к 2030 году азы УШУ будут осваивать 130 тысяч вологодских школьников. Масштабная реконструкция проспекта Победы продолжается в Череповце. На первом этапе от Советского проспекта до улицы Вологодской обновляют 2,5 километра трамвайных путей и 1 километр асфальта. Сейчас специалисты готовят балластный слой для шпал. Общая готовность участка составляет 17%. Проект рассчитан на несколько лет. В следующем году отремонтируют перекрестки, в 28-м благоустроят тротуары, а полное завершение работ намечено на осень 2029 года. Общий объем инвестиций составит 1 миллиард 700 миллионов рублей. Жители индустриального района Череповца временно останутся без воды. Как сообщает официальный сайт города, отключение начнется сегодня в 23:30 и продлится до 13 часов в субботу, 25 июля. Водоканал будет менять устаревшее оборудование на насосной станции. На время ремонта будет организован подвоз воды. Посмотреть график можно на официальном сайте города. В Тотемском округе готовится к литературно-музыкальному празднику «Рубцовский костер на Толшме». Он состоится 25 июля в селе Никольском и будет посвящен 90-летию со дня рождения Николая Рубцова. Гостей ждут экскурсии, обучающие программы и концерты. В этом году число иногородних участников впервые превысило 100 человек. География фестиваля охватывает 11 регионов – от Карелии до Якутии.
2: Спорта.
1: Хоккейная «Северсталь» выкупила нападающего Кирилла Танкова у омского «Авангарда». Воспитанник новокузнецкого хоккея в прошлом сезоне провел за череповецкий клуб 44 матча. На его счету 9 заброшенных шайб и 4 результативные передачи. Напомним, карьера форварда прерывалась из-за тяжелой травмы позвоночника. Впервые после восстановления он сыграл в КХЛ лишь прошлой осенью. В новом сезоне тренерский штаб «Металлургов» принял решение оставить игрока в команде.
2: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 23 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.
3: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru фестиваль.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Маяк.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 15 часов.
2: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. Банк России сегодня снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14%, вопреки ожиданиям рынка. Эксперты прогнозировали сохранение показателя на фоне роста цен на топливо. В сообщении регулятора говорится, что существенный рост цен, а также повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом связаны с разовыми факторами. Оценка показателей устойчивой инфляции продолжает оставаться в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Но учитывая прямые и вторичные эффекты временного сокращения производственных возможностей в некоторых отраслях, а также более стимулирующую бюджетную политику на трехлетнем горизонте, чем прогнозировалось в апреле, регулятор подчеркнул необходимость более плавного снижения ставки. При этом в ЦБ отметили, что будут принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Российские вооруженные силы за неделю взяли под полный контроль 8 населенных пунктов в ДНР, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны. Также за это время нанесены массированные 18 групповых ударов по портам Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев. Там поражены объекты инфраструктуры. Помимо этого, с 18 по 24 июля под удары попали предприятия ВПК в Киеве, Киевской области, логистические центры, уничтожены 27 морских судов, которые использовались в интересах ВСУ. Силы Черноморского флота поразили 7 безэкипажных катеров, а российские средства ПВО сбили более 5200 беспилотников противника. Тем временем первые штурмовые отряды вооруженных сил России зашли на окраину Алексеева-Дружковки. В ДНР они оттесняют противника к центру населенного пункта. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка Южной группировки войск с позывным «ЛИС». Видеозапись распространила Минобороны. Что касается Константиновки, также в Донецкой Народной Республики, то по оценке в РИО начштаба в ближайшее время она будет полностью зачищена от ВСУ. Как рассказал офицер, в Константиновке идет уничтожение оставшихся разрозненных групп противника. Это буквально 1-2 человека, которые, как он отметил, переодеваются в гражданскую одежду и угрожают местным жителям, чтобы те выдавали их за своих родственников и пытаются эвакуироваться с мирным населением. Но с этим успешно борются российские военные, рассказал ЛИС. Необходимо решать задачи, которые появляются во время ведения боевых действий. Это, например, уничтожение крупных коптеров. Об этом сегодня говорил Владимир Путин во время посещения Иркутского авиационного завода. Президент поговорил с главой Ростеха Сергеем Чемизовым и гендиректором предприятия Андреем Сойновым. Президент также осмотрел модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, о котором ему рассказал летчик-испытатель Яковлева Александр Гуськов. Самолет оснащен новейшими бортовыми системами, которые превращают его в эффективное легкое боевое воздушное судно, способное в любую погоду бороться с наземными и воздушными целями, в том числе с тяжелыми БПЛА. На предприятии Путин также познакомился с производством первых 18 серийных среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21 и поднялся в кабину одного из них. Россия будет ждать идеи и предложений по мирному урегулированию на Украине со стороны США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
3: Мы же продолжаем нашу специальную военную операцию, то есть мы продолжаем наши цели достигать военными средствами. Да, это не предпочтительный путь, но в условиях отсутствия мирных перспектив мы будем идти до конца, до полной победы. А ждать новых предложений будем. Американцы искренне, президент Трамп искренне, и его переговорщики искренне в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех. Вариант, который был им предложен, был принят нами, но не был принят украинцами. И американцы не смогли уговорить украинцев, потому что они не смогли переломить украинцев, подстрекаемых европейцами. Мы открыты дальше для предложений, для обсуждений. Конечно, они должны быть приемлемыми для нас в первую очередь.
4: Но ведь американцы, я так понимаю, продолжают военную поддержку киевского режима, причем существенную продолжают.
3: Учитывая, мы принимаем во внимание, они продолжают накачивать Украину вооружениями, об этом и министр иностранных дел Лавров говорил. Но такой дуализм в позиции администрации Трампа мы должны использовать в той части, в которой он соответствует нашим интересам. А нашим интересам абсолютно соответствует их желание способствовать мирному урегулированию.
1: Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения. Последние недели июля в Москве будет теплее, но в отдельные дни с мощными и даже экстремальными грозовыми ливнями. Такой прогноз дал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Он также рассказал о том, какая погода ждет нас в выходные.
2: В субботу из-за влияния фронтальной системы небо будет хмуриться и не обойдется без небольших дождей. Ветер северной четверти 3,8 метра в секунду, ночью 13-16, днем плюс 18-21. Понятно, что это на несколько градусов прохладнее, чем должно быть по норме. Ну и в воскресенье ожидается атмосферная передышка, улучшение метеоусловий. На фоне роста атмосферного давления распогодятся осадки, маловероятно. Ну и в сумерках 11-14 посвежеет, а после полудня воздух прогреется до положенной климатической нормы плюс 22-25. Следующая, последняя неделя июля, как и полагается по климату, будет теплее, чем прошедшая, но в отдельные дни с мощными и даже экстремальными грозовыми ливнями.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра местами кратковременный дождь и 22-24 градуса, но в Москве тоже временами дождь. Максимальная температура днем составит лишь 18-20 градусов.

0: Продолжаем нашу программу. Рит, помнишь эту группу?
1: The Vines. The Vines, да. Я только забыла, что они австралийцы. А так
0: австралийцы, Крейг Николс. Они куда-то исчезли. По-моему, у него чуть-чуть крышачок так поехал у этого парня. Но эта песня играла сильно. Вот я несколько треков из нулевых. Да,
1: Хит-Хитович.
0: Да, Хит-Хитович. Очень яркие были ребята. У него такое моложавое лицо, помнишь, был, да?
1: Сейчас я его посмотрю, вспомню, потому что в одно время, это начало 2000-х...
0: Правильно, это нулевые годы, да, правильно.
1: Вышли группы The Vines, The Strokes, Razor Light и чуть ли не The Block Party. Франц Фердинанд еще там догорали.
0: Дотусовывался.
1: Да, ну, в общем, там такое количество вот этих гитаристов молодых понародилось, что выбор был «выбирай, не хочу». То есть они всех смели, вот этих рокеров с крашенными корнями вот этими... черным цветом, типа

0: Мотли Крю. И вот их как-то подвинули. А потом вот сами стали играть. А теперь они уже выросли и старые. Теперь уже новая группа.
1: Вот как жизнь устроена, а?
0: Да ужас.
1: Только, только успел, как говорится, раскудрявиться, а тут уже надо красить.
0: А Пит Таунсон все жив.
1: А он все жив.
0: Все жив и всех этот прикладывает.
1: Причесочка аккуратная, причесочка, поэтому все нормально, как говорится.
0: Ну, этот хит был большой, я его крутила на радиоточке. Я с музыкальной станции ушла в 2008, по-моему, потому что у меня беременность и роды наступили.
1: Слушай,
0: я что-то разокровенничалась. Просто я вспоминаю, когда я эту музыку слушала. Потом я как-то, у меня перерыв был.
1: Ну согласись, звучит здорово.
0: Хорошо, очень, я погромче
1: очень,
0: делаю.
1: Очень энергично, очень закачала. Классно. Очень честно. Действительно, вот знаешь, вот эти моменты, когда поколения меняются, приходят новые люди, это неминуемо происходит в рок-музыке. Тут деваться некуда. Приходят новые, играют по-другому, поют по-другому, подача другая. А потом опять приходят новые, и уже эти... Ну, в общем, все оно понятно.
0: Да.
1: Давай нырнем чуть-чуть в глубину вопроса. Мини-интервью было с Джоном Фогерти из группы Creedence.
0: Да.
1: Вот уж глубина вопроса велика. И вот он рассказывает про то, как у него гитару сперли вместе с усилителем из машины. Говорит, подхожу, стекло разбито. Ну где, в Америке? Где могут украсть из машины гитару с усилителем? Только в Америке.
0: В Нью-Йорке, я бы так сказала.
1: Ну, насчет...
0: Спокойнее места-то.
1: Ну, наверное, правильно надо было выбирать место для парковки. Так вот, я, говорит, подхожу и нету. Побежал в магазин гитарный и на входе кричу продавцу: мне нужен Лес Пол гитара. Тот говорит: есть одна. Это вот рассказ все Джона Фогерти. И выносит черный Лес Пол. А он, Фогерти, говорит: у меня в мыслях, вот уже я представлял, как я захожу и покупаю Sunburst цвет, то бишь это переходничок из коричневого в желтый, понимаешь, да, Sunburst?
0: Да.
1: И выносят черный. Ну, чего делать? Я, говорит, взял черный, взял, и настроил по каким-то причинам на тон ниже. То бишь позиция ми-мажора звучит по музыке как ре-мажор. И так мне понравился этот звук, что я тут же, не отходя от кассы, ну, не в магазине, а в домашних условиях, накропал несколько произведений, среди которых была песня «Bad Moon Rising». Его спрашивает корреспондент: а «Bad Moon Rising»? А он говорит: в то время все были в разговорах, которые ты обожаешь, под каким знаком родились. И он рассказывает, ну он, так сказать, Sagittarius и Mercury Rising, говорит, что Меркурий... Да.
0: Козерог, что ли?
1: Козерог, да, Сагитариус.
0: Девятый полушарие. Я не так знаю, как ты хотел бы.
1: Рита, ты сегодня, я пока ехал, ты успела спросить.
0: Я забыла, кто. Сагитариус, это кто?
1: По-моему, это Овен. По-моему, Сагитариус. По-моему, это Овен.
0: Кто? Я пишу.
1: Я не сильный. Я не сильный в вопросах. Но ты успела этого...
0: Стрелец!
1: Стрелец, да, ну, а телец это я, да, я телец, ты стрелец, а ты не стрелец, а это...
0: Я водолей, я Аквариус, с Сагитариусом.
1: The Age of Aquarius. Но ты умудрилась сегодня человека спросить, а кто вы по дуроскопу? Ты его спросила.
0: Я спросила, но он астрофизик. Он не знает, когда он, под какой звездой, созвездием родился, знает. Но я знаешь, что узнал, пока мы вот это с тобой гоняли тему?
1: Ну?
0: Сколько стоит Gibson Les Paul Custom Ebony Gloss? Так это грубо называется. Это черный Les Paul. 640 тысяч рублей.
1: Ну,
0: так что... было что красть, если честно.
1: Нет, ну вообще меня переполняют чувства, и я готов все перекрыть и до конца программы рассказывать про гитары Гибсон.
0: Ну да, послушаем песню для начала.
1: Нет, а вот теперь уже слушай. Тебе деваться некуда. Я неоднократно вспоминал приятеля своего нью-йоркского, которого зовут Дирк Зиф, вот, у которого самая большая в мире коллекция винтажных гитар Лес Пол. Самая крутая, стоящая десятки миллионов долларов.
0: Даже так?
1: Да, только... да. И вот я был у него в Нью-Йорке в квартире, видел бешеное количество инструментов всяких винтажных. Я не могу это не рассказать, но песню тоже надо слушать. Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising, черный Les Paul.

0: Я, знаешь, о чем подумал? О том, что вот Кораби, наш Джон, которого мы слушали, вот этот элемент кантри-рока и криденс, это все где-то пересекается на каких-то высотах. Понимаешь меня, да? И удивительная история с Джоном Фогерти и Криденс. Его песни становились хитами. И буквально за 2 года они выпустили 3 альбома и бешеное количество вещей. Кстати, вот говоря об этом Лес Поле, он перечисляет песни, которые он на нем сочинил, в том числе, кстати, ре-мажорный Midnight Special, вот, Lodi Commotion, Down on the Corner, то бишь, вот что-то человека подтолкнуло, и вот так звезды сошлись, это я про тебя, что песни становились хитами, понимаешь? Так, ты что-то смотришь, листаешь в данный момент.
1: Да, я смотрю, да, так. Кого из свежих-то закачивала.
0: Давай Адам Ламберт, пожалуйста. Адам Ламберт. Тот самый...
1: А его нет, я поняла, он кто.
0: Тот самый, да, он выпустил альбом.
1: Необычный.
0: И необычный, да, странноватый. Мне понравилось, как он откровенно говорит, что когда я согласился, меня позвали, Брайан Мэй, соответственно, Роджер Тейлор позвали, так сказать, петь на место Фредди Меркьюри, я понимал тот уровень ненависти, который я вызову у фанатов Фредди. Мне очень понравилась эта фраза, ты знаешь. Я, говорит, это понимал. Но для меня это был шанс. И я отнюдь не хотел, так сказать, своим появлением рядом с этими знаменитыми музыкантами каким-то образом двигать Фредди или двигать его память даже. Нет, мне просто хотелось использовать этот шанс. Вот, вышел у него альбом.
1: Ну, он тоже такой, уже взросленький, он не молодой вроде.
0: Ну, быстро
1: все. Когда он Фредди Меркьюри.
0: Рит, все быстро происходит.
1: Он такой был вроде молодой, а сейчас раз,
0: да. Ну, давай кусочек послушаем.
1: Мирей вот Матье, он 80.
0: Да, вижу, да, как не видеть. Ты хочешь Мирей Матье или Адама Ламберта?
1: Не, я ставил ее. Ламберт.
0: Давай, Ламберточка.

0: Адам Ламберт. Пластинка называется просто. Ты говоришь что-то, Рид? Да, слушаю тебя. Просто Адам называется пластинка. Угу. Здорово сделанная поп-музыка, поет замечательно, реально поющий парень. Он принимал участие во всех этих телевизионных проектах, кстати, где и был обнаружен Брайаном Мэй и Роджером Тейлором. Вот, и вот эта вся история их гастрольной деятельности. Меня часто спрашивают, знаешь такую формулировку, уверен, что тебя тоже.
1: Мои подписчики.
0: Да, мои подписчики.
1: Да какие там подписчики, три человека?
0: Правильно, да, это шутки знаменитые. А на самом деле часто вопросы возникают, причем не обязательно, так сказать, в эфире, а и за столом где-то возникают. Но вот какая мотивировка? Вот что ты думаешь, почему люди, у которых состояние весьма серьезно, имеется в виду Брайан Мэй и Роджер Тейлор, музыканты группы Queen, тем более они там, я не знаю, закончилась или не закончилась эта сделка продажи каталога. Чем они мотивированы? Зачем они вот придумывают вот эти гастрольные поездки? Вот дай свой ответ по этому поводу. Понятно, что у каждого своя мотивация, но все-таки дай вот твой ответ. Зачем люди с серьезными деньгами все ж таки...
1: А при чем здесь деньги-то?
0: Абсолютно правильно.
1: Мне вот вообще эти разговоры не нравятся. Я тут за Азис чуть не подралась. Он говорит, что там они что-то такое, ты деньги кончились. Я говорю, ребят, ну у них так столько денег, у тебя такие не начинались. Но, может быть, первым это ставить во главу угла, ну никто такое не это. Просто скучно дома сидеть. Вот чего. Если ты всю жизнь на сцене, у тебя рок-н-ролл, и ты тут сидишь целыми днями, смотришь ТВЦ, ну куда? Ну, это американский или английский ТВЦ. Наш ТВЦ вообще шикарный.
0: Вовремя поправилась.
1: Не то слово.
0: Ой, я тебя за это обожаю. Вот молодец. Господи, просто.
1: Что, я за ТВЦ отдам. Вот. Сейчас там смотрю.
0: Ой, Рита, я думаю, все правильно делаешь. На самом деле, во-первых, человек устроен очень сложно. Тут и все вместе срабатывает. И не хочется раньше времени стареть действительно какому-то рокеру, который привык к этому адреналину сценическому.
1: Конечно.
0: И наблюдая ребят, я имею в виду Оазис на сцене, я тебе скажу, что адреналин сильнейший, зал поет все песни.
1: Но их перебил Weekend. Я слежу за его гастрольным по Европе туром, и вот прям просто говорю себе сидеть, стоять, дай лапку. Там миллионы людей, просмотров, стримов. Он самый-самый-самый сейчас популярный человек на планете.
0: Ну, поющий невероятно, тембрально окрашенный. Ну, слушай, разреши-ка мне...
1: Поставим какой-нибудь?
0: Нет, мы сделаем обязательно сегодня. Но я просто, знаешь, вот публикации сегодня, которые я сделал по поводу годовщины смерти Оззи Осборна,
1: да,
0: позавчера должна была эта публикация, раскрою секрет, быть вчера, но так получилось, немножко махнули. И Оззи, ты знаешь, не прекращаются какие-то дебаты о его значении и так далее. Я знаю, что ты не поклонница Black Sabbath и Оззи Осборна. Я
1: да
0: знаю.
1: Ты что, я на всех концертах его последних
0: да
1: была.
0: Да ты шутишь, серьезно?
1: Нет. Да я вообще на третьем ряду
0: чтобы
1: в Юте стояла,
0: позорил,
1: когда он упал.
0: Ой, я же не знал тебя.
1: Он за цены упал.
0: Аж
1: у меня на кухне
0: тебя.
1: Висит его портрет, и обложка, суперобложка с книгой «I am Оззи».
0: Слушай, у нас прямо радиопостановка, мне нравится. Музычка играет, а я смотри.
2: Я же не знал тебя, Рита.
1: Да вообще, страшное дело. Светлана Юрьевна, включай там что-нибудь, я сейчас...
0: Моя любимая песня.
1: У меня билеты сохранились на парковку на его
0: концерт. Маечка Black Sabbath у тебя есть?
1: Несколько, с нескольких концертов.
0: Все, я тебе все прощаю.

0: Владимира Матецкого.
1: Полный бак, кофе и три энергетика.
2: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
3: Что?
2: Шо-шо? Видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
1: Да понял я. Давайте тогда подушку.
4: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
5: Большая классика в Сириусе. С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру 6+. Оно культурный центр, федеральная территория «Сириус». ОГРН 121-2300-74250.

0: студии Наталья Христова. Центробанк по итогам заседания снизил ключевую ставку, сообщила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, показатель рефинансирования снижен на 25 базисных пунктов.
1: Сегодня мы приняли решение снизить ключевую ставку до 14% годовых. Наблюдаем ускорение темпов роста цен, мы рассматриваем как временное. Наши оценки устойчивых показателей инфляции по-прежнему находятся в диапазоне 4-5%. Мы учли, что инфляционные ожидания населения значительно выросли в июле в ответ на события на топливном рынке, что может создавать вторичные эффекты для инфляции. В связи с этим и с учетом более стимулирующего бюджета, смягчение денежно-кредитной политики должно быть более плавным.
0: Набиуллина также сообщила, что рисков для финансовой стабильности в экономике нет, меры реагирования не нужны. Также нет никакой необходимости превентивно поднимать ключевую ставку, сказала глава ЦБ. Первые штурмовые отряды российских вооруженных сил зашли на окраину Алексеева Дружковки. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка южной группировки войск с позывным «ЛИС». Видеозапись распространила Минобороны.
2: Первые штурмовые отряды зашли на окраину Алексеева Дружковка, вступили в стрелковый бой и оттесняют противника к центру населенного пункта. Штурмовые подразделения поддерживаются отдельными подразделениями танковыми, то есть это работа ЗОПа. Также идет поддержка отдельными подразделениями БПЛА, то есть это круглосуточная разведка 24/7. Это ФПВ-дроны. То есть как только выявляются какие-то группы сосредоточения противника или опорные группы, по ним наносится как огневое поражение танками с открытых боевых позиций, артиллерией и дронами. То есть любое движение противника находится под контролем и сразу же уничтожается.
0: Согласно недельной сводке Минобороны, вооруженные силы России за этот период взяли под полный контроль 8 населенных пунктов в ДНР, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Фигуранту дела об уничтожении северных потоков ФРГ предъявили обвинение в военном преступлении. Защита его оспаривает, заявил адвокат обвиняемого гражданина Украины Сергея Кузнецова Никола Кенестрини. По словам защиты, обвинительное заключение власти Германии содержит лишь гипотезу обвинения и не более того. Она еще должна быть доказана в ходе судебного разбирательства. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, в Северном потоке 1 и Северном потоке 2, произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор Северного потока Nord Stream отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Оценки по поведению в новом учебном году будут ставить ученикам 2-8 классов. Об этом рассказал РИА Новости эксперт Минпросвещения, главный специалист изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева. В 2025-2026 учебном году апробация системы оценивания поведения проходила среди учащихся 1-8 классов, а с 1 сентября оценивать поведение детей будут в отдельных школах всех регионов страны. Как отметила Конева, по итогам апробации самой результативной признана трехуровневая модель оценивания. Оценки поведения образцовая, допустимая и недопустимая. Оценку будет выставлять классный руководитель при учете мнения учителей, социального педагога, педагога-психолога, педагога-дефектолога и советника директора по воспитанию. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет 23 градуса. Дует северо-восточный ветер, без осадков. Атмосферное давление 745 миллиметров.
3: Новости спорта.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Женская сборная России по водному полу проиграла действующим олимпийским чемпионкам команде Испании в полуфинале Кубка мира. Основное время матча завершилось со счетом 10-10. В серии пенальти испанки победили со счетом 5-3. В матче за третье место 26 июля россиянки сыграют с австралийками. Победитель встречи квалифицируется на чемпионат мира 2027 года. Женская команда «Санкт-Петербург-1» стала победителем эстафеты 4 по 100 метров на чемпионате России по легкой атлетике. Девушки показали результат 43,42 секунды. 4 десятых секунды им уступили представительницы Нижегородской области, третье место заняла команда из Челябинской области. Россиянки заняли весь пьедестал на дистанции 5 километров на юниорском чемпионате Европы по плаванию на открытой воде. Золото выиграла Кира Гусева, серебро завоевала Анастасия Синякова, бронзу...

0: Наталье Петровской. Шанхайские драконы и Павел Акользин расторгли контракт по соглашению сторон. В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги нападающий набрал всего 9 очков за 40 матчей. По среднему игровому времени Акользин стал пятым с конца игроком в составе драконов. Сегодня в 20:00 матчем ЦСКА «Балтика» начинается новый чемпионат российской премьер-лиги. Чего ждать от игры и команд, рассказывает чемпион России Эдуард Мор.
1: Чемпионат России по футболу стартует сегодня в Москве. На своей домашней арене ЦСКА сыграет против Калининградской «Балтики», и, безусловно, эта встреча будет очень интересная. Прошлый сезон команды закончили рядышком в турнирной таблице, этот сезон должен показать, случайность это или нет. Калининградская «Балтика» забралась очень высоко и стала главным открытием прошлого чемпионата. В команде произошли небольшие изменения, и, безусловно, интересно, сможет ли Талаев поддерживать эту планку так высоко и находиться в верхней части таблицы. Ну а московские армейцы ставят перед собой очень высокие задачи. И как с этим будет справляться довольно-таки молодой новый главный тренер Игорь Самов, воспитанник как раз вот армейской школы. Справится ли он с этим давлением и смогут ли армейцы вернуться в борьбу там за чемпионство, за медали — большой-большой вопрос. Ну и, собственно говоря, фаворита в этом матче однозначного я не вижу. Не думаю, что будет большое количество голов, но то, что игра будет напряженная и интересно, я не сомневаюсь.
0: Защитник Хуан Касерес и полузащитник Луис Чавес не сыграют за «Динамо» в матче против «Крыльев Советов» в первом туре чемпионата России. Касерес выступал за Парагвай, а Чавес за сборную Мексики на недавнем чемпионате мира по футболу. Оба игрока только сегодня вернулись в расположение бело-голубых. А уже завтра «Динамо» дома сыграет с «Крыльями Советов». Игра начнется в 14:00. За футбольный Сочи сыграло больше всего игроков с российским паспортом в прошлом сезоне российской премьер-лиги – 25. 23 российских футболиста использовал Оренбург, 22 – «Крылья Советов». Меньше всего россиян было у «Зенита», ставшего чемпионом – 14, у «Ахмата» – 13 и у «Краснодара» – 10. Сочи по итогам сезона занял последнее место и вылетел из РПЛ. С вами был Юра Геворкян.
2: Юрий Стоянов.
3: Дед, это я.
2: Федор Добронравов.
4: И я, дед Владик, тоже.
2: Впервые вместе на большом экране.
5: Таких дедушек не бывает.
2: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.

0: Веселые ребята, не волнуйтесь, тетя. Музыка Славы Добрынина, слова Лени Дербенева. 87-й год, если не ошибаюсь, альбом «Минуточку», веселые ребята. Я продюсировал эту пластинку, и мы с Павлом Слободкиным занимались отбором песен, занимались концепцией, обложкой. Вот, я рассказывал, по-моему, я недавно был в гостях, навещал фотографа Сергея Борисова. К сожалению, он болен, парализован, вот, который делал фотографию, обложку «Веселых ребят». А почему я решил поставить этот трек? Дело в том, что группа «Веселые ребята» возродилась, и руководство группы обратилось ко мне, чтобы я написал песню, которая как бы продолжила традиции «Веселых ребят» образца вот уже скоро 40-летней давности, поскольку, если я не ошибаюсь, это 87-й год, как будто вчера было. Ну, во-первых, я пару слов хочу сказать о концепции, которая вот тогда была нарулена. Дело в том, что вы, наверное, конечно, помните, помните «Банановые острова», это 83-й год. «Банановые острова» записывались... Нет, «Банановые острова» — это Чернавский-Матецкий, да. Записывалось все это на базе «Веселых ребят». Играли музыканты, которых вы сейчас видите, слышите. Ну, я имею в виду, видите, к сожалению, у нас нет такой возможности. Вот, и вот эта концепция прикольного, шутливого, ну, я не знаю, рок-поп-музыки, смесь такой поп-рока, она продолжилась после «Банановых островов», и было записано несколько песен, вот, такие как «Автомобили» песня, это моя песня на стихи Михаила Шаброва. Вот.
1: О, хороший трек.
0: Да, очень забавная, смешная песня, но они были все гораздо более круче сделаны. Почему? Потому что была идея это выпускать в виде подпольного альбома, в кавычках, то бишь альбома, который шел в раскрутку через звукозапись. То есть обсуждалась эта история. Ну, надо себе представить, 80-е годы, еще до вот этих всех перестроечных движений, изменений вообще глобального, еще было далековато, тем более «Банановые острова» — это 83-й год. Вот. Но, что важно, то, что сейчас, вот общаясь веселыми ребятами, я подумал о том, что, наверное, возможно сделать вот некое продолжение вот такого же дуэта Буйнов-Глызин, который есть в песне «Не волнуйтесь, тетя». И как только песня будет готова, я надеюсь, ну, не знаю, не так долго, как это было с Сергеем Пенкиным, песню делали там 3 с лишним месяца. Кстати, не грех ее послушать сегодня еще раз, если получится. То я обязательно принесу и покажу вот это продолжение, в кавычках, продолжение «Тети». Смешная штука, которая вот должна быть записана в ближайшие дни. Вот приходит от вас сообщение по поводу, а что вы сейчас, сегодня делаете, вот именно сегодня. Вот сегодня у меня на студии будет Таня Буланова, и мы с ней записываем новую песню, очень-очень такую заводную, попсовую, танцевальную песню. Я надеюсь, тоже она, так сказать, будет...
1: Выстрелит.
0: Ну, насчет выстрелит сегодня другие времена, но, я думаю, будет заметно из Тани Булановой песни. Обязательно ее принесу и покажу. Рита, The Weeknd, The Weeknd's, определенным артиклем. Говори про него, говори, ты еще каких-то итальянцев нарыла хитрых. Что мы будем слушать?
1: Ох, да, что-то я наслушалась этого всего. Ну, Weeknd, что про него сказать? Он самый успешный, самый стриминговый, скачиваемый артист. И все альбомы качественные и вообще и количественные. Но единственное, его почему-то начала презирать. Это ваше, наверное, какое-то...
0: Наше?
1: Может быть, знание, ваше знание. И почему-то Грэмми ему не дали еще ни разу, хотя он самый-самый-пресамый. Mm-hmm. Ну, что-то они подозревают, что все это похоже на «Аха» ранее. Но он это все равно так сделал красиво, что я думаю, уж можно было ему дать.
0: Это хорошо. Вот это, насчет «Ваше-наше», ты имеешь в виду, что я имею отношение к награждению Грэмми, да? Что?
1: Нет, ну вы разбираетесь, может быть, в каких-то вот этих...
0: Ты имеешь в виду тонкости музыкантские?
1: Да, даже не музыкантские.
0: Я думаю, это не музыкантский ритм.
1: Вот эти все, да?
0: Это все кривое. Это я тебе могу сразу сказать. Все кривое. Вот. Но степень кривизны вот этих американских наград я сегодня не могу оценить. Раньше, вот, когда я общался с деятелями какими-то, в том числе с руководством Грэмми я общался, я помню, в Нью-Йорке был такой момент. Вот. Ну, как всегда бывает, все, что касается премии, это очень сложно сочиненные конструкции. Назовем это так, понимаешь меня. Но почему ему...
1: Не дают ему. Ну, по какой-то причине. Ну, у него что не песня, то хит, да. И удивительно, я даже выбрать не могу, но я последнее, что слушала, этот In Your Eyes, мне очень трек понравился.
0: Ну, это известно. Давай In Your Eyes поставим.
1: Да, он очень хорошо слушается по радио.
0: Давай, потом мы...
1: под рукой.
0: Конечно.
1: Да.
0: Давай.
1: Ну, там все песни хорошие, подозрительно.

0: Ребята, это что-то напутали там эти самые...
1: Это другой,
0: какие-то.
1: Да, трек. Ну...
0: Да, другой трек. Ну, In Your Eyes песня называется, или I Feel It's Coming, или... Give your tears for the other day. Как это? Или save your tears for another day. Ну, конечно, на эстетику Ахара о них очень похоже. Но звуки, как прописано, как все сделано. И у него очень интересная история. Он иммигрант чуть ли не из Эфиопии. Его мама, ну, если не пешком, то вплавь добралась до Канады в какой-то момент. Была матерью-одиночкой, выращивала его как могла. Его из школы выгнали. Он там как-то перебивался с воды на пепсиколу. И в итоге вот как-то вот стал таким мега-человеком. Я не знаю, так нужно сложности в жизни увидеть, чтобы замотивироваться. Вот это «I feel it's coming».

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Движение в центре Вологды перекроют в субботу 25 июля. Ограничение связано с прохождением колонны всероссийского мотопробега, приуроченного к празднованию Дня Крещения Руси. В администрации города отметили, с 10 утра до 9 вечера будет ограничено движение транспорта на перекрестках улиц Конева, Герцена, Марии Ульяновой, Чехова, Галкинской, Пашихонского шоссе, Железнодорожной, Чернышевского, Сергея Орлова, Мира, Пушкинской и Козленской. С 6.00 до 13 часов будет полностью закрыто движение транспорта на улицах Пушкинской, Марии Ульяновой, части улицы Герцена и Мира. В связи с этим изменятся некоторые маршруты общественного транспорта. Полная схема перекрытия размещена на официальных ресурсах администрации Вологды. Новые деревья посадят на улице Ленина в Череповце. Во время обследования аллеи специалисты выявили 21 тополь в аварийном состоянии. Эти старые деревья будут вырублены, на их месте высадят новые липы. Работы по вырубке и посадке новых деревьев проведут в конце августа. Водитель мотоцикла погиб в аварии в Вологде. ДТП произошло минувшей ночью на улице Северной. По предварительным данным, водитель автомобиля, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом под управлением молодого человека 2004 года рождения. От удара мотоцикл отбросило в стоявшие грузовые автомобили. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия еще до приезда бригады скорой медицинской помощи, сообщает областное управление госавтоинспекции. Шатры здоровья продолжают работать в Череповце. На выездном приеме горожане могут измерить артериальное и внутриглазное давление, пульс, сатурацию крови, узнать индекс массы тела. Также врачи проводят консультации по вопросам питания, физической активности и профилактики хронических заболеваний. Следующий прием пройдет 30 июля в Заречье у ТЦ «Галактика». 6 августа городок здоровья будет работать в новых углах. Фестиваль «Вологда Фолк» состоится в музее Семенкова 1 августа. Организаторы отмечают, главным событием станет акция «Хороводница». Более 200 человек под руководством этнохореографа Данила Изотова встанут в огромный хоровод. Участие открыто для всех, танцевальные навыки не требуются. Также гости увидят традиции разных регионов России, от Вологодской области до Республики Коми. Вторая часть праздника – гастрофестиваль «Как по маслу». На нем пройдут дегустации блюд традиционной кухни и кулинарные мастер-классы. Также состоятся концерты фольклорных коллективов. В Великом Устюге создают первый мультсериал о Вологодской области. Студия «Вселенная Деда Мороза» готовит семейный проект для детей. По уровню юмора и проработки героев его сравнивают с франшизой «Три богатыря». Концепции персонажей уже готовы. Сейчас авторы ищут инвестора для создания 12-минутной пилотной серии. Как отметил руководитель студии Антон Демидов, в планах выпуск двух сезонов по 15 серий и полнометражный фильм. Мультфильмы планируют перевести на иностранные языки и разместить на федеральных платформах. Фестиваль ушедших деревень «Открытые окна» пройдет в Сямженском округе. Гостей ждут в деревне Выдриха 25 июля. Мероприятие направлено на сохранение памяти о населенных пунктах, которые уже исчезли или находятся на грани исчезновения. Гостей ждут мастер-классы по народной кухне и ремеслам, концерт фольклорных ансамблей, народные игры и просмотр мультфильмов. Жить участники будут в палаточном лагере и старинных деревенских домах. Также во время фестиваля откроется выставка-инсталляция. 5 окон в натуральную величину установят посреди поля. Акция посвящена тем, кто родился и трудился на этой земле.

0: Погода на маяке.
1: Завтра днем ожидается облачная погода, возможен дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха в Вологде плюс 19, в Череповце плюс 20 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru фестиваль.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 16 часов.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14% годовых, вопреки ожиданиям рынка. Эксперты прогнозировали сохранение показателя на фоне роста цен на топливо. ЦБ связал существенный рост цен, а также повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы с разовыми факторами. При этом регулятор отметил, что будет принимать дальнейшее решение по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Наблюдаемое в настоящее время ускорение инфляции в России явление временное. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания экспертов. По ее словам, временное повышение цены на топливо по оперативным данным начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг.
3: Оперативные данные указывают на то, что удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг. Это предсказуемо отразилось на инфляционных ожиданиях, которые в июле значительно выросли. Бензин является важным товаром-маркером, так как занимает значительную долю в регулярных покупках населения и в издержках компаний. По мере стабилизации ситуации на топливном рынке инфляционные ожидания могут пойти вниз. Мы не изменили свою оценку устойчивой инфляции и полагаем, что во второй половине года она останется вблизи текущих уровней. Учитывая уже случившийся рост цен на топливо и связанное с ним повышение цен на другие товары, мы повысили оценку по инфляции на текущий год до 6-7%. После исчерпания временных факторов и под влиянием проводимой денежно-кредитной политики инфляция вернется к 4% в 2027 году и закрепится на цели в дальнейшем.
1: Нет никакой необходимости превентивно поднимать ключевую ставку, сказала Эльвира Набиуллина. Она также призвала не искать тайных сигналов в ее одежде и брошках. ЦБ все пишет прямым текстом, подчеркнула глава регулятора. Нужно решать задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий. Это, например, уничтожение крупных коптеров. Об этом говорил Владимир Путин во время посещения Иркутского авиационного завода. Президент поговорил с главой Ростеха Сергеем Чемизовым и гендиректором предприятия Андреем Сойновым. Глава государства также осмотрел модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, о котором ему рассказал летчик-испытатель Яковлева Александр Гуськов. Самолет оснащен новейшими бортовыми системами, которые превращают его в эффективное легкое боевое воздушное судно, способное в любую погоду бороться с наземными воздушными целями, в том числе с тяжелыми БПЛА. На предприятии Путин также познакомился с производством первых 18 серийных среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21 и поднялся в кабину одного из них. Российские вооруженные силы за неделю взяли под полный контроль 8 населенных пунктов в ДНР, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны. Также за это время нанесены массированные 18 групповых ударов по портам Одесса, Черноморск, Южный, Исмаил и Николаев. Там поражены объекты инфраструктуры. Помимо этого, за неделю под удары попали предприятия ВПК в Киеве и Киевской области, логистические центры. Уничтожены 27 морских судов, которые использовались в интересах ВСУ. Силы Черноморского флота, согласно сводке Минобороны, поразили 7 безэкипажных катеров, а российские средства ПВО сбили за неделю более 5200 беспилотников ВСУ самолетного типа. Тем временем первые штурмовые отряды вооруженных сил России зашли на окраину Алексеева-Дружковки в ДНР. Они оттесняют противника к центру населенного пункта. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка Южной группировки войск с позывным ЛИС. Видеозапись распространила Минобороны. Россия в случае с договоренностями Анкориджа выполнила принцип «пацан сказал, пацан сделал». Такую оценку действий Москвы дал глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, США, очевидно, изменили свой подход к пониманиям по Украине, которые были достигнуты на саммите на Аляске, но Россия в любом случае выполнит свои задачи.
4: Повторю еще раз, у нас совесть чиста. Как знаете, слово «пацан», «пацан сказал, пацан сделал». Мы сказали, и мы готовы. Ну, с той стороны, подход уже модифицирован, судя по цитате Рубля, который он привел. Но задачи, поставленные президентом Путиным в июне 2024 года, как он неоднократно подчеркивал, будут выполнены.
1: В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Россия будет ждать идеи и предложения по мирному урегулированию на Украине со стороны США. Накануне госсекретарь Марко Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения. В Анапе завершили восстановление песком пляжей после ликвидации ЧС танкерами. Восстановлено около 12 километров береговой линии. Применено более 446 тысяч кубометров песка. Об этом рассказали в оперштабе Краснодарского края. Оценки по поведению в новом учебном году будут ставить ученикам 2-8 классов. Об этом рассказала РИА Новости эксперт Минпросвещения, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева. В 25-26 учебном году апробация системы оценивания поведения проходила среди учащихся 1-8 классов, а с 1 сентября оценивать поведение детей будут в отдельных школах всех регионов страны. По итогам апробации самой результативной признана трехуровневая модель оценки поведения, образцовая, допустимая и недопустимая. Оценку будет выставлять классный руководитель при учете мнения учителей, социального педагога, педагога-психолога, педагога-дефектолога и советника директора по воспитанию. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра местами кратковременный дождь, 22-24 градуса. В Москве днем тоже временами дождь и лишь 18-20 градусов.

0: Еще раз добрый день. Микрофон Владимир Матецкий, рядом со мной Рита Митрофанова.
1: Да,
0: Рит,
1: да.
0: Это как раз нулевые. Вот нулевые, блок-пати. Да, седьмой год.
1: Да.
0: Хороший трек. И группа классная, между прочим.
1: Бринчат.
0: Да, но они много раз там меняли свой состав. Кстати, о молодежи. У нас на связи интересный очень автор-исполнитель. Это Никита Киоссе, у которого буквально на днях вышел альбом. Называется он «Пути». И мне понравилась эта пластинка. Я ее пролистал, и мне показалось, что обязательно надо Никиту пригласить и поговорить о том, как он писал альбом, и о чем он думает, и как думает продвигаться по жизни дальше. Никита, добрый день.
2: Да, Владимир, здравствуйте.
0: Да.
2: Ну, после ваших слов у меня улыбка до ушей просто вот сейчас на лице возникла. Спасибо вам большое. Мне безумно-безумно приятно сейчас быть в эфире радиостанции «Маяк», разговаривать с вами о моем альбоме. Для меня это очень ценно. Спасибо.
0: Спасибо, Никит. Тебе спасибо. И у нас, я не знаю, Рит, ты примешь участие в разговоре в нашем?
1: Мне сложно, я не слышала трек. Я тогда, ребят, вас послушаю, как вот слушатель радио, и сделаю выводы.
0: Ну вот смотри.
1: Увага.
0: Да, увага. Рит, ты можешь сейчас отойти в сторонку, в наушниках послушать треки с этого альбома.
2: Буквально полчасика, да.
0: Да,
1: полчасика.
0: А мы пока тут обсудим наши мужские вопросы, и ты к нам подсоединяйся, и можешь, знаешь, так ненароком влететь, как ты любишь, раз на вороных ты. И какой-то...
1: Окончание парковки осталось 15 минут,
0: вот,
1: так
0: точно,
1: и ворвусь. Я вас
0: точно
1: предупредила.
0: Ворвись. Никит, альбом всегда событие. И я посмотрел какие-то анонсы, связанные с пластинкой, и увидел, что ты везде говоришь о том, что не использовал совсем ИИ, искусственный интеллект. Сейчас, когда каждый второй, если не каждый первый, загружает в Суна все, что только возможно, вывешивает, где только возможно, эти суновские треки. Вот. Ты концептуально, концепцию построил на том... Ух ты, это у нас прервалось, да? Ну, ничего страшного. Я думаю, сейчас мы восстановим связь. Построил концепцию на бессуновском звучании. Я думаю, сейчас мы в редактуру. Свет, получается у нас, да, сейчас с Никитой соединиться? Вот. А я пока расскажу слушателям информацию по поводу этого альбома. И что я хочу спросить Никиту. Во-первых, существует ли сегодня у молодого исполнителя уже с определенным опытом, а Никита был в группе M-Band, такая была группа, все-таки опыт есть, Никита 98-го года рождения. Вот. Существует ли линия водораздела между рок-музыкой и поп-музыкой? То бишь, важно ли это для молодого музыканта понимать, на какой поляне ты находишься? Угу. Есть у нас, Никит, песня, да? Давайте песню послушаем.

0: Я напоминаю, на связи Никита Киоссе, и звучит трек из его альбома «Пути» под названием «Ближе». Никит, там со связью есть проблемы.
1: Еще раз.
0: Да,
1: я понимать контекст, мы все-таки находимся в центре Москвы.
0: Угу. Да, послушай, да, ничего страшного. Связь. У меня два вопроса в одном. Первый, как ты без искусственного интеллекта работал, сознательно или так получилось? И второй, видишь ли ты важность водораздела между поп-музыкой и рок-музыкой? Ответь, пожалуйста, на эти два вопроса.
1: Да, ну, история с искусственным интеллектом, она для меня вот на самом первом этапе чуждая, потому что я в музыке с самого детства, с 7 лет, то есть это буквально вот мой стиль жизни, мой такой сознательный выбор, поэтому история с искусственным интеллектом, она не очень мне близка, и на этом релизе вообще никаким образом искусственный интеллект не принимал участия, вот, потому что изначально, если говорить про альбом, то в нем очень четко прослеживается концепция жизни и дома, то есть он у меня ассоциируется с моим домом очень ясно. Поэтому искусственный интеллект нет.
0: Угу, понимаю. Но вот. ты, конечно, будучи музыкантом с опытом, и я слушателям рассказал про M-Band, все-таки ты имеешь экспириенс достаточно серьезный. Ты понимаешь и видишь, да, сколько вас этого вокруг, сколько вывешено треков с этим голосом яичным. Это Суна, все пропускают, так сказать, треки через Суна, аранжировки потом и так далее. Ты спокойно так, ну, оглядывался по сторонам? Не дергался, честно скажи?
1: Да слушайте, ну, если вопрос заключается в том, раздражает ли меня вообще в принципе, ситуация с искусственным интеллектом на рынке, то я достаточно нейтрально отношусь. Просто это не мой выбор. Это такая протоптанная дорожка уже сейчас. Я решил пойти таким более сложным, более консервативным путем и прям буквально все в лайве записать.
0: Тут отлично.
1: Живые инструменты, тут живые гитары. Я записывал хор из учеников своей вокальной студии. Поэтому все вот как полагается.
0: Отлично. Второй вопрос, под вопрос.
1: Да, это по поводу разделения.
0: Разделение рок-музыка, поп-музыка. Ты внутри вот этих дебатов бесконечных или ты вне этих дебатов?
1: Слушайте, я вообще стараюсь не разделять музыку на жанры. И, в принципе, в последнее время все это настолько смешалось. Да, мы живем в постмодерновую эпоху, когда мы занимаемся только каким-то цитированием. Вот все, что у меня получилось в этом альбоме реализовать, оно откуда-то изнутри шло. И я на этапе создания вот совсем не задумывался ни про жанры, ни про референсы. Угу. Все это шло изнутри, из какого-то такого глубинного запроса
0: на творчество, я понимаю.
1: На творчество, да-да-да. Вот, поэтому я не сторонник какой-то жанровости.
0: Скажи.
1: Вот, я сторонник какого-то настоящего разговора, честного.
0: Спасибо, Никит. Скажи, ну, у тебя был опыт M-Band'а. Ты из работы с M-Band'ом, из вот этого периода твоей жизни, который длился, ну, достаточно большой период времени, ты какие-то уроки для себя извлек? Ты можешь об этом сказать? Вот я точно знаю, после работы в M-Band мне надо делать это, не надо делать это. Понимаешь меня?
1: Да. Ну, история с M-Band'ом, она, безусловно, важна для меня, как для музыканта, для моей личности, для становления меня. Вот. Однако, надо понимать, что все-таки группа M-Band — это глубоко продюсерский проект был. Вот. И моя роль как автора, она была, ну, такая относительная. Да, у нас была возможность самовыражаться и какие-то свои песни приносить в студию. Вот. Однако это только начало пути, самое начало. Вот. И как мне кажется, вот именно на этом альбоме у меня получилось впервые сказать именно то, что я хотел сказать, абсолютно осознанно и независимо от чьего-либо мнения.
0: Скажи мне, вот ты упомянул эстетику постмодерна, о том, что многое уже было, и мы видим переработки того, что было. Это сегодняшнее искусство, оно построено именно по этому принципу. С этим надо соглашаться, не соглашаться, это уже вопрос слушателя. У тебя есть какие-то отечественные исполнители и авторы, которых ты считаешь камертонными образцами? То есть вот этот человек, он идет своим путем, он придерживается своей линии, он не сворачивает ни на миллиметр от каких-то своих установок. Кого ты можешь, кого-то ты можешь назвать с такими вот для тебя очень важными, я бы сказал, моментами?
1: Угу. Мы говорим про,
0: про отечественных исполнителей,
1: и которые ведут сейчас деятельность. Да?
0: Которые были, которые есть, которые, с которыми ты знаком, возможно, с которыми ты никогда не виделся. Но отечественные, не зарубежные. Вот отечественные ребята, которые нравятся, как они идут по жизни. Не все, может быть, нравится, что они делают, но вот установки их нравятся.
1: Угу. Ну вот первое самое, что пришло в голову, это, конечно, группа Кино, безусловно.
0: Угу.
1: На музыке которой, ну, она буквально в культурном коде у нас. Вот группу Кино я прям всем сердцем люблю. И даже вот не какие-то такие главные хиты, а что-то такое неочевидное. Из современников наших коллег мне нравится группа «Золото». Очень нравится вот живой звук, как Владимир, да, работает с материалом со своим. Очень нравится подход. У меня было удовольствие поработать на студии с Андреем Катиковым, вот, который сейчас активно набирает обороты. Тоже очень нравится.
0: Талантливый парень, да.
1: Очень талантливый. Я работал с ним в студии. Он, помимо того, что талантливый автор, он еще и суперпродюсер. Он мультиинструменталист, играет на всех инструментах буквально. Вот. Очень виртуозно. Вот. Наверное, вот этих ребят я бы как-то отдельно выделил для себя. Но вообще, что хочется сказать, что очень много в последнее время действительно классных музыкантов у нас появляется. И очень большой запрос на какую-то музыку, модное слово, нишевую, то есть не рассчитано на какую-то прям мейнстримность и массовость и суперпопулярность, а что-то такое душевное и для тебя. Вот мне очень нравится такая тенденция, что есть какой-то запрос все-таки на настоящую эпоху, опять же, возвращаясь к этому искусственному интеллекту. Это хорошая тенденция.
0: Скажи мне, дело в том, что нишевая музыка очень часто имеет возможность раскручиваться только через концерты.
1: Да.
0: Понимаешь, о чем я говорю? Не так просто найти место в эфире, не так просто продвинуть это среди огромного количества релизов, которые сегодня есть, будь то с ИИ или без ИИ, но всего очень много, перегруз огромный. Концерт для тебя что такое? Как ты будешь строить свою концертную деятельность? Дело в том, что иметь музыкантов живых, экстра-класса, это дорогое удовольствие. Об этом знает любой музыкант. Как это решать? Может быть, делать заливку мощную, то бишь в компьютер загружать все, кроме голоса, и ты один на сцене, но тебе спокойно абсолютно быть одному. Либо все-таки собирать коллектив, собирать ребят и... Так сказать,
1: да,
0: делать...
1: слушайте, ну мне в этом плане, конечно, очень повезло, потому что у меня есть мой коллектив, вот, нас 4 богатыря на сцене, вот, ну, такая прям базовая база, бас-гитара, гитара, я тоже с гитарой, и барабаны, вот. Для меня концерты — это вообще самое главное и самое ценное, в принципе, в моей музыкальной деятельности, потому что я всегда говорил такую фразу, что когда я на сцене, я настоящий. То есть я могу где-то какие-то масочки по жизни надевать, примерять, как и все мы. Вот, на сцене я самый настоящий, поэтому для меня живые выступления — это честный, откровенный диалог с моей аудиторией. Я их безумно люблю. Вот сейчас мы готовим очень классный ивент, пока что еще без анонсов, в центре Москвы. Мы будем в лайве исполнять все песни с альбома. Таким образом представлять его публике. Вот также сейчас готовлю сольники в столицах на осень. Вот. Еще хочется сказать, что 16 августа, если не ошибаюсь, можно будет услышать песни с альбома на Velvet Fest. Это фестиваль, который готовит мой лейбл в саду «Эрмитаж». Вельвет Фест. Можно будет послушать. Поэтому живых выступлений будет много, все это будет в лайве, все как полагается.
0: Про альбом расскажи, как писался альбом, как писался материал. Я сегодня готовил материал об последнем альбоме Deep Purple, и Роджер Гловер, басист Deep Purple, рассказывает, что мы принципиально не писали песни заранее и принципиально делали все прямо в студии. У тебя как это выглядело? Заранее, либо с ребятами импровизировали? Был какой-то импровизационный момент?
1: Да, тут достаточно интересный опыт у меня случился. Все дело в том, что к началу года я вообще даже не задумывался над тем, что я сяду за альбом. Альбом я начал писать в феврале, а еще в январе, там буквально несколько недель до, я в разговоре со своими знакомыми прям буквально им говорил: я боюсь, что, наверное, я больше никогда в жизни не напишу альбом. Вот, а тут, ну, случается просто настоящая какая-то магия. Как-то складываются так обстоятельства, и новые знакомства в моей жизни появляются. Я собираю команду из гитариста, аранжировщика, вот настроя, и получается песня «Пути». Мы садимся прям в первую же сессию, от начала до конца, получается «Пути». И тут в этот самый момент я понимаю, что да, я, кажется, готов. Кажется, вот сложились пазлы, спала какая-то пелена, и все, мы начали писать альбом.
0: Никит.
1: Весь релиз был написан буквально за 3 недели.
0: Я тебя перебью, я смотрю на часы, ты анонсировал песню «Пути», и у нас как раз хватает времени, чтобы послушать хотя бы кусочек этой песни. Я тебя хочу поблагодарить, поздравить с релизом, и обязательно приду посмотреть, как все это выглядит живьем.
1: Спасибо, я вас приглашаю.
0: Спасибо, а я напоминаю, Никита Киоссе, альбом «Пути», трек «Пути».

0: Владимира Матецкого.
1: Полный бак, кофе и три энергетика.
2: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
3: Что?
2: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
1: Да понял я. Давайте тогда подушку.
4: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
0: Рекламные службы 495-105-5244.
5: В Москве 16:30.

0: Силы Черноморского флота, согласно данным Минобороны, поразили 7 безэкипажных катеров, а российские средства ПВО сбили более 5200 беспилотников противника самолетного типа. Банк России снизил ключевую ставку до 14% на 25 базисных пунктов. Вопреки ожиданиям рынка, эксперты прогнозировали сохранение показателя на фоне роста цен на топливо. ЦБ связал существенный рост цен, а также повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы с разовыми факторами. При этом регулятор отметил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Столичный регион сегодня утром окутал густой туман. Дымка образовалась из-за скачков температуры и осадков, поясняют метеорологи. Кратковременные дожди ждут москвичей и сегодня в течение дня. Это связано с перемещением атмосферных фронтов с Черного моря. В выходные жарко тоже не будет, рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова.
1: В субботу у нас немножко ниже температура будет дневная. По сравнению с пятницей это 22-24 градуса. Местами также кратковременные дожди. Они могут пройти и ночью, и днем.
0: А в Анапе ввели запрет на купание в море из-за шторма и сильного донного течения. Жителям и туристам рекомендуют проявлять осторожность, соблюдать меры личной безопасности. Центр мониторинга и прогнозирования ЧС по Краснодарскому краю ранее объявил штормовое предупреждение. До воскресенья прогнозируются сильные дожди, ливни, местами град. В четверг в районе Анапы жители и туристы стали свидетелями формирования смерча над Черным морем. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра, по данным синоптиков центра ФОБОС, местами кратковременный дождь. Температура воздуха составит 22-24 градуса в дневные часы. В Москве завтра временами дождь. На востоке города и области местами сильный. Максимальная температура воздуха составит лишь 18-20 градусов. Сейчас в Москве плюс 22 градуса. Переменная облачность пока без осадков. Дует северный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление чуть ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.
2: Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Екатерина Рейнджина стала чемпионкой России в беге на 800 метров. Она улучшила свой личный рекорд на 0,2 секунды, показав результат 2 минуты 1,53 секунды. Менее 4 десятых ей уступила Анна Красильникова, третье место заняла Анастасия Мадышева. А ранее сегодня женская команда «Санкт-Петербург-1» стала победителем эстафеты 4 по 100 метров на чемпионате России по легкой атлетике. Девушки показали результат 43,42 секунды, 4 десятых. Им уступили представительницы Нижегородской области. Третье место заняла команда из Челябинской области. Женская сборная России по водному полу проиграла действующим олимпийским чемпионкам команде Испании в полуфинале Кубка мира. Основное время матча завершилось со счетом 10-10. В серии пенальти испанки победили со счетом 5-3. В матче за третье место 26 июля россиянки сыграют с австралийками. Победитель встречи квалифицируется на чемпионат мира 2027 года. Шанхайские «Драконы» и Павел Акользин расторгли контракт по соглашению сторон. В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги нападающий набрал всего 9 очков за 40 матчей. По среднему игровому времени Акользин стал 5-м с конца игроком в составе «Драконов». Сегодня в 20:00 матчем ЦСКА «Балтика» начинается новый сезон российской премьер-лиги. Команды с разными результатами провели межсезонье, но фаворита в игре назвать сложно, считает футбольный эксперт и бывший игрок «Армейцев» Александр Гришин. Защитник Хуан Касерес и полузащитник Луис Чавес не сыграют за «Динамо» в матче против «Крыльев Совета» в первом туре чемпионата России. Касерес выступал за Парагвай, а Чавес за сборную Мексики на недавнем чемпионате мира по футболу.

Оба игрока только сегодня вернулись в расположение бело-голубых. А уже завтра «Динамо» дома сыграет с «Крыльями Советов». Игра начнется в 14:00. И еще про крылья. Российский футбольный союз снял с клуба запрет на регистрацию новых игроков. У самарцев был долг перед «Зенитом» за трансфер Ивана Сергеева. Напомним, 2 года назад крылья купили Сергееву у «Зенита» за 3 миллиона евро, а перед стартом прошлого сезона продали игрока в «Динамо» за 3 миллиона и 800 тысяч евро. С вами был Юра Геворкян.

0: Рит, ты не знаешь никаких людей, девушек, которые бы сидели на коленях у Лемми? Хоть одну, знаешь, нет? Хотя бы одну девушку, вот, которая сидела бы на коленях у Лемми. Тебе не знакома? Ни одна, нет? Я даже не знаю, ну вот. Вот кто-то, может быть, знаком. У Риты есть какие-то знакомые, которые могут сказать, что вот мы сидели, или я сидела на коленях у Лемми.
1: После концерта, да, сидела я у него на коленках. Он мне телефон свой Лос-Анджелес кидал. Я всем хвастаюсь. У меня где-то записная книжка, да. Плюс 322, Павел, 302, как-то так.
0: Ой-ой-ой.
1: Эх, да, не дожил он до моего, как говорится.
0: Совершеннолетие.
1: Да. Ой, так, конечно, мы бы с ним это спели что-нибудь.
0: А почему нет-то? Why not? Говоря по-русски.
1: Да, слушай, ты знаешь, мои кумиры, у одного Паркинсона, у другого там еще то лапы ломят, то хвост отваливается. Я вот хотела предложить.
0: Рита, ты сегодня у нас супер эфир. У меня челюсти свело, я тебе честно скажу.
1: Смешно, да.
0: Ой, смешно. Ну, видишь, конечно, может быть, это смех сквозь слезы, но жизнь...
1: Смех и грех, как говорится.
0: Да, и смех, и грех, ты знаешь, неумолима жизнь.
1: Вот потому что вот песня мне там нравится, например, у Мортона Харкета. Песня, вот у него единственный был сольный альбом, по-моему, на английском в 94-м году. И там
0: но он на норвежском делал какие-то у него релизы были.
1: Да, конечно, а тут на английском. И вот эта песня, думала, так с ним спеть, а оно нет уже.
0: Но симпатичный. Но Харкет, слушай, он просто симпатяга.
1: Не до него. Давай все-таки мы нашего кумира поздравим, Мартина Гора, потому что мне столько хейта приставили вчера.
0: Так.
1: Вчера был у него ДР, а я отвлеклась на подружек своих и вообще на какую-то семью.
0: Ну, давай жизнь. Так сделаем. Надо подготовить трек. У меня под рукой нет горовского трека.
1: У меня есть. Это песня, которую Мартин Гор написал, сам спел, сам авторский получил. Купил.
0: Но ты уже какие-то близкие мне слова говоришь, такие близкие.
1: В ларьке купил, чем отмечать, и вообще это мега-хит стала песня. Я так думаю, что это question of... Нет, или somebody. Ой, это о любви, да, это вообще... Даже
0: мужчина
1: плачет.
0: А ты сказала в ларьке отмечать, и не к столу абсолютно. Сейчас расскажу историю. Я вчера был на мероприятии, день рождения товарища. Ну и что-то стали говорить там. Вспоминать
1: старшего или младшего, товарищ? Ты просто уточни.
0: Старше меня. Вот. И стали вспоминать времена былые. Я вспомнил 72-й год. Это когда горели торфяники. Вот. И я по каким-то своим делам молодежным оказался в городе Череповце. И идут навстречу люди и несут целлофановые пакеты с мутной желтой жидкостью. Целлофановые пакеты, в них мутная жидкость. У меня, я первая мысль была, что это анализы, что ли, несут они куда-то в лабораторию, анализы. Но вроде многовато, поскольку пакеты такие, там, ну уж по 2 литра точно. Я думаю, что это такое? Оказывается, пиво продавали рандомным образом. И люди, чтобы не таскаться с банками, у них сложенный хороший пакетик, как у сердца.
1: Водонепроницаемый.
0: Раз, и ты сразу... И вот я почему-то представил Гора, твоего любимца, Мартина Гора, вот с таким пакетом. Ты говоришь, на угол вышел куда-то что-то купить. Вот в 72-м году пойди, он выйди на угол, понимаешь? В Череповце.
1: Там только квас раздавали.
0: В Череповце. Он и кваса бы не взял, я тебе скажу. В 72-м-то году. Слушай.
1: 72-е. Тут 84-е вышел этот трек. Называется он «Somebody». Ну, я даже не знаю, как его представить, потому что...
0: Давай представляй, твой кадр.
1: Золотая коллекция лирики, мужской лирики о любви. Вот как мужчины это дело чувствуют. Но не все.

0: Ну, твой кадр хорошо звучит. Мне нравится, симпатяга.
1: 1984 год. Божечки мои. Music for the Masses, по-моему, так альбом назывался. Ну да, очень давно это было.
0: Слушай, я был на всех московских концертах Depeche Mode.
1: Ну что теперь? Ну, два щелбана мне.
0: Нет, ну ты-то за кордон.
1: Я зато летала везде,
0: да, ты за кордон вырывалась, я это знаю.
1: Да, да, я металась вообще по
0: всему. Ты металась по всему миру. А ты знаешь, а вот надо перебивку дать и рассказать о том, что Маргарита Суханкина выиграла суд у Летягина, ты знаешь, у Летягина.
1: Какая интересная у людей жизнь.
0: Да, да, и что-то там какие-то вот такие истории, чуть ли не 8 миллионов рублей Летягин должен Суханкиной.
1: А Суханкина-то понятно, она певица, а Летягин-то кто?
0: Летягин продюсировал «Мираж», песни писал. Вот.
1: Я анекдот знаю про Белку
0: давай.
1: Летягу.
0: Давай, давай, давай, давай, давай.
1: Белка Летяга так никуда и не полетела, хотя планировала.
0: Красиво, ничего не скажешь. А мне сегодня
1: прислали. Летягин, я даже не знаю, как.
0: Да, прислали шутку там по поводу первое, второе. Сейчас так вот хорошо рассказывать анекдоты и шутки, да, вот так вот.
1: На три минуты нас не хватит. Может, поставим Маргариту Суханкину?
0: Нет, Суханкину не потянем сегодня, не потянем. Не потянем. Ах, сейчас, где же эта шутка-то? Она где-то была, вот эта шутка-то. Ну,
1: наш слушатель. Ну а что, они одну шутку прислали за весь вечер?
0: Да, нет, Анеша, я сейчас ее вспомню, расскажу так вот. Прислали штук 500, так. Наверное.
1: А, да?
0: Да, жена спрашивает мужа, ты любишь меня или суп? И он отвечает, первое.
1: Ну это когда...
0: Шутка такая древняя.
1: Хорошая.
0: Хорошая. Ну, мне кажется, вот по поводу игры слов мы сегодня с тобой кое-что, да.
1: Сергей,
0: ты мне скажи вот что. Если я бабахну Пенкина песню, поскольку люди спрашивают гармонию песни, да.
1: Ну,
0: а потом ты упомянула же авторские, но я же должен где-то произведение свое.
1: Я
0: ждал 4 месяца.
1: Сказала так, я жду ремикс на эту песню, потому
0: я
1: что
0: сделаю.
1: Мне не хватает этого
0: драйва.
1: Драйва.
0: Танцевального.
1: Да.
0: Нет, ну давай
1: есть,
0: сделаем так.
1: Есть,
0: давай компромисс. Давай компромисс.
1: Давайте.
0: Я Конечно. Не могу не завести Пенкина, но мы кусочек сделаем Пенкина. А вот на коду, на уход программы, ты скажи, на чем мы уйдем. Например, Kings of Leon, например.
1: Kings of Leon меня вполне устраивает.
0: Потому что я вот хотел сегодня из начала 2000-х каких-то артистов
1: Ребята
0: поставить, да.
1: Они все в тур, кстати, собираются. Я открыла Kings of Leon, и там не очень смешно. Там написано тур и в рублях цены.
0: О!
1: В Остин.
0: Остин в рублях.
1: 2000 рублей стоит в Остин.
0: Всего-то дело.
1: Все, билет на концерт.
2: Маяк. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
3: С первого радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Движение в центре Вологды перекроют в субботу 25 июля. Ограничение связано с прохождением колонны всероссийского мотопробега, приуроченного к празднованию Дня Крещения Руси. В администрации города отметили, с 10 утра до 9 вечера будет ограничено движение транспорта на перекрестках улиц Конева, Герцена, Марии Ульяновой, Чехова, Галкинской, Пашихонского шоссе, Железнодорожной, Чернышевского, Сергея Орлова, Мира, Пушкинской и Козленской. С 6.00 до 13 часов будет полностью закрыто движение транспорта на улицах Пушкинской, Марии Ульяновой, части улицы Герцена и Мира. В связи с этим изменятся некоторые маршруты общественного транспорта. Полная схема перекрытия размещена на официальных ресурсах администрации Вологды. Новые деревья посадят на улице Ленина в Череповце. Во время обследования аллеи специалисты выявили 21 тополь в аварийном состоянии. Эти старые деревья будут вырублены, на их месте высадят новые липы. Работы по вырубке и посадке новых деревьев проведут в конце августа. Водитель мотоцикла погиб в аварии в Вологде. ДТП произошло минувшей ночью на улице Северной. По предварительным данным, водитель автомобиля, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом под управлением молодого человека 2004 года рождения. От удара мотоцикл отбросило в стоявшие грузовые автомобили. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия еще до приезда бригады скорой медицинской помощи, сообщает областное управление госавтоинспекции. Шатры здоровья продолжают работать в Череповце. На выездном приеме горожане могут измерить артериальное и внутриглазное давление, пульс, сатурацию крови, узнать индекс массы тела. Также врачи проводят консультации по вопросам питания, физической активности и профилактики хронических заболеваний. Следующий прием пройдет 30 июля в Заречье у ТЦ «Галактика». 6 августа городок здоровья будет работать в новых углах. Фестиваль «Вологда Фолк» состоится в музее Семенкова 1 августа. Организаторы отмечают, главным событием станет акция «Хороводница». Более 200 человек под руководством этнохореографа Данила Изотова встанут в огромный хоровод. Участие открыто для всех, танцевальные навыки не требуются. Также гости увидят традиции разных регионов России, от Вологодской области до Республики Коми. Вторая часть праздника – гастрофестиваль «Как по маслу». На нем пройдут дегустации блюд традиционной кухни и кулинарные мастер-классы. Также состоятся концерты фольклорных коллективов. В Великом Устюге создают первый мультсериал о Вологодской области. Студия «Вселенная Деда Мороза» готовит семейный проект для детей. По уровню юмора и проработки героев его сравнивают с франшизой «Три богатыря». Концепции персонажей уже готовы. Сейчас авторы ищут инвестора для создания 12-минутной пилотной серии. Как отметил руководитель студии Антон Демидов, в планах выпуск 2 сезонов по 15 серий и полнометражный фильм. Мультфильмы планируют перевести на иностранные языки и разместить на федеральных платформах. Фестиваль ушедших деревень «Открытые окна» пройдет в Сямженском округе. Гостей ждут в деревне Выдриха 25 июля. Мероприятие направлено на сохранение памяти о населенных пунктах, которые уже исчезли или находятся на грани исчезновения. Гостей ждут мастер-классы по народной кухне и ремеслам, концерт фольклорных ансамблей, народные игры и просмотр мультфильмов. Жить участники будут в палаточном лагере и старинных деревенских домах. Также во время фестиваля откроется выставка-инсталляция. 5 окон в натуральную величину установят посреди поля. Акция посвящена тем, кто родился и трудился на этой земле.
2: Погода на маяке.
4: Завтра днем ожидается облачная погода, возможен дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха в Вологде плюс 19, в Череповце плюс 20 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
5: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru. Фестиваль.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Маяк. Забота, уважение и справедливость — это не просто слова.
6: Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружения и собирались представители украинского ВПК, сообщает РИА Новости, ссылаясь на украинские СМИ. По данным украинской прокуратуры, известно о 10 погибших и 100 раненых. При нанесении ударов российские бойцы использовали высокоточное оружие и беспилотники. Взрывы прогремели также в Одессе и Харькове. Первые штурмовые отряды российских вооруженных сил зашли на окраину Алексеева-Дружковки. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка Южной группировки войск с позывным «ЛИС». Видеозапись распространило Министерство обороны.
2: Первые штурмовые отряды зашли на окраину Алексеева-Дружковка, вступили в стрелковый бой и оттесняют противника к центру населенного пункта. Штурмовые подразделения поддерживаются отдельными подразделениями танковыми, то есть это работа ЗОПа. Также идет поддержка отдельными подразделениями БПЛА, то есть это круглосуточная разведка 24/7. Это FPV-дроны. То есть как только выявляются какие-то группы с изучения противника или опорные группы, по ним наносится как огневое поражение танками сокрытых боевых позиций, артиллерией и дронами. То есть любое движение противника находится под контролем и сразу же уничтожается.
1: Согласно недельной сводке Минобороны, вооруженные силы России взяли под полный контроль 8 населенных пунктов в ДНР, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Также за неделю нанесены массированные 18 групповых ударов по портам Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев. Там поражены объекты инфраструктуры. Помимо этого, с 18 по 24 июля под удары попали предприятия ВПК в Киеве и Киевской области, логистические центры. Необходимо решать задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий. Это, например, уничтожение крупных коптеров. Об этом заявил Владимир Путин во время посещения Иркутского авиационного завода. Президент поговорил с главой Ростеха и гендиректором предприятия. Глава государства также осмотрел модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, о котором ему рассказал летчик-испытатель Александр Гуськов. Самолет оснащен новейшими бортовыми системами, которые превращают его в эффективное легкое боевое воздушное судно, способное в любую погоду бороться с наземными и воздушными целями, в том числе с тяжелыми БПЛА. На предприятии Путин также познакомился с производством первых 18 серийных среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21 и поднялся в кабину одного из них. Поездка Путина на авиазавод проводится в продолжении совещания по развитию авиапромышленности, которое прошло ранее в Подмосковье. Об этом рассказал пресс-секретарь президента. После Иркутска Владимир Путин отправится в Омск, где планируется мероприятие с Казахстаном, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Дропатый ответит за оскорбления россиян. Об этом также заявил Дмитрий Песков. Ранее Дропатый в интервью допустил экстремистское высказывание в отношении россиян. Он также оскорбил жителей ДНР и ЛНР, назвав их несознательным населением, среди которого якобы много криминальных элементов. В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину представитель Кремля также сказал сегодня, что Россия будет ждать идей и предложений по миру. Мирному урегулированию на Украине со стороны США.
3: Мы же продолжаем нашу специальную военную операцию, то есть мы продолжаем наши цели достигать военными средствами. Да, это не предпочтительный путь, но в условиях отсутствия мирных перспектив мы будем идти до конца, до полной победы. А ждать новых предложений будем. Американцы искренне, президент Трамп искренне, и его переговорщики искренне в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех. Вариант, который был им предложен, был принят нами, но не был принят украинцами. И американцы не смогли уговорить украинцев, потому что они не смогли переломить украинцев, подстрекаемых европейцами. Мы открыты дальше для предложений, для обсуждений. Конечно, они должны быть приемлемыми для нас в первую очередь.
4: Но ведь американцы, я так понимаю, продолжают военную поддержку киевского режима, причем существенную продолжают.
3: Учитывая, мы принимаем во внимание, они продолжают накачивать Украину вооружениями, об этом и министр иностранных дел Лавров говорил. Но такой дуализм в позиции администрации Трампа мы должны использовать в той части, в которой он соответствует нашим интересам. А нашим интересам абсолютно соответствует их желание способствовать мирному урегулированию.
1: Госсекретарь США Марк Рубио накануне заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения. Центробанк по итогам заседания снизил ключевую ставку до 14%, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, показатель снижен на 25 базисных пунктов. Вариант повышения ключевой ставки на сегодняшнем заседании директоров ЦБ не рассматривался. По словам Набиуллиной, рассматривались только два варианта.
5: Мы предметно рассматривали два варианта решения. Сохранение ставки и снижение на 0,25. Были единичные предложения и по повышению ставки, но еще раз предметно мы рассматривали два варианта. Мы действительно анализировали, как складывается топливная ситуация. Мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных, территориальных учреждений. Ситуация везде разная. Но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно ситуация стабилизируется.
1: Набиуллина также подчеркнула, что нет никакой необходимости превентивно поднимать ключевую ставку. Мегафон обновил сервис «Мегасемья». Теперь каждому участнику семейной группы можно назначить роль – ребенок, взрослый или устройство. От назначенной роли зависит функция, которая автоматически предлагает сервис. Ребенок не получит доступ к нежелательному контенту, не сможет оформить платную подписку, а его местоположение всегда будет видно родителю. Взрослым доступна защита от телефонных мошенников и дипфейков с помощью сервиса «Ева Плюс», а устройством – защита от случайных подписок и дополнительных списаний. Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
0: Погода.
1: В Петербурге завтра местами кратковременный дождь и 22-24 градуса. В Москве тоже временами дождь, но лишь 18-20 градусов.

0: Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире программа «Муздок». Меня зовут Игорь Ужеников, и по понедельникам и пятницам я предлагаю вспомнить какие-нибудь интересные события нашей прошлой жизни. Если мы об этом вспоминаем, значит, нам это делать интересно. Нет, ну, конечно, бывают такие события, которые мы вспоминаем с горечью. Но они не становятся центром исследования нашей программы. Для того, чтобы вспоминать было легче, под музыку того времени, когда эти события происходили. У нас сегодня будет музыка из разного времени, вы поймете почему. Но начнем мы с песни очень старой, если не ошибаюсь. Ну, года 55-54, и почему мы с этого начнем-то? 17 февраля 1955 года состоялось событие, которое, ну, вы знаете, наверное, было эпохальным в концертной жизни Европы и мира. Как полноценный концертный зал заработала одна из самых известных площадок мира – и уж точно самые известные в Европе, ну, англичане со мной могут не согласиться, ради бога, пожалуйста, это концертный зал «Олимпия». И началось все это с концерта великого человека по кличке «Господин Динамит» или «Месье 100 тысяч вольт», с концерта Жильбера Беко.
1: Je reviens

Да, великий Жильбер Бико. Кстати, прозвище «Господин Динамит», также прозвище «Атомный гриб», он получил после концерта, который открыл славную историю концертного зала «Олимпия». Дело все в том, что беснующаяся толпа, она половину зала разнесла просто. Ну, в степени крайней экзальтации. Он и сам-то был такой экзальтированный, потому что прозвище «Месье 100 тысяч вольт» он получил еще до этого, еще во время работы с Шарлем Азнавуром. Он действительно, он такой на месте не стоял совсем. А тут еще и зал разнесли. Вообще история «Олимпии» началась задолго до этого концерта, очень задолго до этого. На этом месте там что-то было, там какой-то ресторан, потом его снесли, потом построили кабаре с названием «Русские горки», между прочим. Вот так вот. Потом опять снесли, перестроили. Потом там кино там показывали. Вообще все это происходит на бульваре Капуцинок. Дорогие друзья, я прекрасно знаю великолепный советский фильм, который посмотрел миллион раз. Бульвар называется «Бульвар Капуцинок». Там женский монастырь, а никаких не капуцинов. Так вот, на бульваре Капуцинок. Вот. Там же люмьеры там показывали свои фильмы. И здесь кино демонстрировалось. И только в 1955 году гениальный человек Бруно Кокатрикс, кстати, так и называется «Олимпия» Бруно Кокатрикса, вот так вот, давайте, а вот теперь в 9-м округе Парижа мы сделаем концертный зал, который затмит своей концертностью и залистостью вообще все концертные залы мира. Представляете, на сегодняшний день концертный зал «Олимпия» является старейшим концертным, действующим концертным залом Европы. Ну, и Америки, разумеется, вообще всего мира. Ну, по одной простой причине, что само здание, оно построено очень давно. С самого начала было такое предложение. Это не будет концертный зал, где каждый день в течение там, недели будут давать концерт там одна группа, один исполнитель, потом неделя закончилась, сразу другая неделя. Нет, это будет зал ангажемента. Мы сделаем так, что парижане и, разумеется, гости нашей французской столицы, они вот специально поездки в Париж будут приурочивать к тому моменту, когда тем или иным числом состоится концерт их любимого или, может, нелюбимого, но полюбившегося недавно артиста. Группа, которая выступала раз в четыре на сцене «Олимпии», заслуживает внимания. Вообще-то они изначально не на французском пели, вот, а на своем. А потом решили, не, ребят, мы будем петь на французском. «La Champagne Creole». Очень хорошая команда.

сам Бруно, он не бизнесмен. Ну, что не бизнесмен? Конечно, у него был всегда свой бизнес, но, во-первых, он профессиональный композитор, и Бруно был профессиональным импресарио. Он знал, где рыть для того, чтобы пригласить артиста, на которого пойдет французская, а потом уже спустя очень небольшое время не только французская публика, что будут приезжать со всей Европы. Разумеется, на концерты «Битлз» в Олимпию съехалось пол Европы. Ну, насколько зал мог вместить. Зал, кстати, небольшой. По нынешним меркам всего 2000 человек. Зал, который овеян легендами. Концертный зал, который... Вход в который не так-то легко найти на этом бульваре. Ну, ты идешь. Ну, дверь какая-то. Потом, да, надо поднять голову, увидеть афишу выступающего певца или группы. И сверху название концертного зала. Причем двери... Ну, сейчас мы знаем, какие двери в концертные залы. Во-первых, их много, и, во-вторых, они здоровые. Это нет, очень небольшие. Отзывы современной уже публики, которая избалована современными концертными залами, они разнятся. Они говорят, что, понимаете, ну там вот ты сидишь, очень низкие стулья, ты сидишь практически на земле, от партера к бельэтажу подъема практически нет, и ты вместо сцены, если ты сидишь на 23-м ряду, ты видишь голову впереди сидящих. Но почему-то на каждом концерте, который проходит в концертном зале «Олимпия», все билеты оказываются распроданы. И, как правило, задолго до самого концерта. Когда впервые в Европу приехала японская группа «Dear and Grey», они не потратили ни цента, ни франка, ни йены на рекламу. Только через сарафанное радио. В «Олимпию» в 2005 году был аншлаг.

0: против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об ударении в именах существительных. У нас набралось несколько интересных ошибок, и начнем мы с проблемного слова, в котором довольно часто ошибаются, что доказывает несколько примеров от гостей и ведущих маяка.
2: Я бы не дал достаточно хорошее решение, кстати. Вот, насчет дороговизны, но тут опять же вопрос наличия средств. Опять же, не всегда самые дорогие деревья будут самые лучшие.
3: Просто на самом деле получается, что вот эти все приметы по поводу дороговизны, кстати, то же самое касается соли, по-моему. Соль была очень дорогая.
1: Дороговизна, дороговизны – это неверно. Правильно, дороговизна. Ударение в этом слове падает на суффикс «изн». Во всех формах там и остается. Дороговизна, дороговизны, дороговизной и так далее. А какой антоним у этого слова? На этот несложный вопрос ответит Арамис Каримов, гость программы «Как знать».
4: Благодаря этому они привязывали чужие экономики к своим продуктам. А благодаря дешевизне, красивому, так скажем, внешнему облику.
1: Дешевизна тоже неверно. В этом слове, опять же, ударным должен быть суффикс «изн». Дешевизна, дешевизне. И, кстати, парой эти слова запомнить удобнее. Дешевизна, дороговизна, ударение однотипное. Далее мы дадим слово Сергею Насибяну, ведущему программы «Провокация».
5: И вот эту эмоциональную холодность, эмоциональную недоступность, вы как бы и начинаете там возникать напряжение, которое вы не выдерживаете.
1: Холодность. Неверно. Правильно, холодность. Ударение в этом слове такое же, что и в исходном существительном. Холод, холодность. Легко запомнить. Ну а теперь мы послушаем гостью программы «Хорошо темперированный эфир» Дину Кирнарскую. Ее я буду хвалить изо всех сил. Вот что она сказала.
6: Вот такая плясовая шуточная песня. Шуточная такая, хитренькая, знаете, такая вот, с прищуром. Вот эти песни начали уже появляться в середине войны.
1: С прищуром, прищур, и это правильно. Очень часто я слышу это слово с ударением на первом слоге, но это ошибка. Наша гостья произнесла слово «прищур» абсолютно верно. Прищур, прищура, прищуром. Всегда ударение в этом слове ставим на второй слог. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами на некоторое время, но новые ошибки долго лежать без дела не будут. Так что до скорого свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Большая энциклопедия лета. Июль. Чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее уходить в отпуск. В 2026 году чемпионом по количеству рабочих дней 23 стал июль. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Родителям бывает очень трудно признать свою слабость, даже перед собой. Не потому, что они злые, а потому, что им страшно. Вот признать слабость – значит отказаться от образа, в котором ты важен, нужен, значим. А этот образ – часто единственное, что удерживает человека от падения во внутреннюю пустоту. Анатолий Добин, психолог, психотерапевт.
7: Так говорит маяк.
8: Вижу цель, не вижу препятствий.
9: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
10: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
11: Большая классика в Сириусе. С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру 6+. Оно культурный центр, федеральная территория «Сириус». ОГРН 121-2300-7425.

0: круглосуточно
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: В Москве 17:30.
3: Новости.
2: Студия Наталья Христова. Вооруженные силы России за неделю взяли под полный контроль 8 населенных пунктов в ДНР, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, говорится в недельной сводке Минобороны. Также за это время нанесены массированный и 18 групповых ударов по портам Одессы, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев. Там поражены объекты инфраструктуры. Помимо этого, за неделю под удары попали предприятия ВПК в Киеве и Киевской области, логистические центры, уничтожены 27 морских судов, которые использовались в интересах ВСУ. Силы Черноморского

0: защитить их. И все мы правильно решили, что специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ту войну, которую развязал киевский режим. Что касается Драпатова, заявление чудовищное. Это показывает, первое, что он нацист. Второе, это показывает, что он и такие, как он, люди, они будут до конца не давать никому из представителей киевского режима выходить на мирное решение. Ну и, конечно, я не сомневаюсь, что так или иначе он ответит за свои слова.
1: Ранее Драпатый выступил со скандальными заявлениями в адрес российских жителей, населения Донбасса в частности. Он оскорбил жителей ДНР и ЛНР, назвав их несознательным населением, среди которого якобы много криминальных элементов. Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14%. Вопреки ожиданиям рынка, эксперты прогнозировали сохранение показателя на фоне роста цен на топливо. ЦБ связал существенный рост цен, а также повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы с разовыми факторами. При этом регулятор отметил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. В Москве сегодня вечером возможны локальные затруднения движения, предупредили в столичном Дептрансе. Там напомнили, что в пятницу вечерний разъезд начинается раньше. После 16 часов интенсивное движение в центре города на Садовом и Третьем транспортном кольцах, в элитных магистралях в область. В департаменте водителям посоветовали строить маршрут заранее. Там также пожелали автомобилистам безопасных поездок и хорошего завершения рабочей недели. Ну, а мы следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Погода.
1: Завтра в Москве временами будет идти дождь. Максимальная температура воздуха составит 18-20 градусов. Сейчас в городе 22-23 градуса, без осадков. Дует северо-восточный ветер. Атмосферное давление 744 миллиметра.
2: Новости спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Екатерина Рейнджина стала чемпионкой России в беге на 800 метров. Она улучшила свой личный рекорд на 0,2 секунды, показав результат 2 минуты 1,53 секунды. Менее 0,4 секунды ей уступила Анна Красильникова, третье место заняла Анастасия Мадышева. А ранее сегодня женская команда «Санкт-Петербург-1» стала победителем эстафеты 4 по 100 метров на чемпионате России по легкой атлетике. Девушки показали результат 43,42 секунды. 0,4 им уступили представительницы Нижегородской области, третье место заняла команда из Челябинской области. Женская сборная России по водному полу проиграла действующим олимпийским чемпионкам, команде Испании, в полуфинале Кубка мира. Основное время матча завершилось со счетом 10-10. В серии пенальти испанки победили со счетом 5-3. В матче за третье место 26 июля россиянки сыграют с австралийками. Победитель встречи квалифицируется на чемпионат мира 2027 года. Шанхайские драконы и Павел Акользин расторгли контракт по соглашению сторон. В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги нападающий набрал всего 9 очков за 40 матчей. По среднему игровому времени Акользин стал пятым с конца игроком в составе драконов. Сегодня в 20:00 матчем ЦСКА «Балтика» начинается новый сезон российской премьер-лиги. Команды с разными результатами провели межсезонье, но фаворита в игре назвать сложно, считает футбольный эксперт и бывший игрок армейцев Александр Гришин.
4: ЦСКА играет дома, Балтика неплохо готова, провели очень хорошие спарринги, 0 пропустили, 16 забили. У ЦСКА другая история, 6 игр, ни одной победы, поражение от Локомотива, поражение болезненное 2-5 от Динамо, причем после первого тайма было 0-4. Но ЦСКА играет дома, ЦСКА играет при своих зрителях, наверное, мотивация будет запредельная. У ЦСКА хороший календарь, первые 6 игр можно набирать практически максимум очков. Но «Балтика» крепкая команда, которая здорово играет в обороне. Практически 90 минут применяют прессинг по всему полю, поэтому будет сложная игра. Счет предсказать, наверное, тяжело. Свое поле будет играть, конечно, на руку армейцам. Свое поле знакомое, свои зрители. Поэтому фаворит, наверное, 60-40 все-таки ЦСКА. Но я предположу, что счет будет 0-0, скорее всего. Потому что «Балтика» здорово играет в обороне. У ЦСКА, как обычно, проблемы с центральным нападающим. Поэтому мой счет на эту игру 0-0.
3: Защитник Хуан Касерес и полузащитник Луис Чавес не сыграют за «Динамо» в матче против «Крыльев Совета» в первом туре чемпионата России. Касерес выступал за Парагвай, а Чавес за сборную Мексики на недавнем чемпионате мира по футболу. Оба игрока только сегодня вернулись в расположение бело-голубых. А уже завтра «Динамо» дома сыграет.

сыграет с крыльями Советов. Игра начнется в 14:00. И еще про крылья Советов. Российский футбольный союз снял с клуба запрет на регистрацию новых игроков. У самарцев был долг перед «Зенитом» за трансфер Ивана Сергеева. Напомним, 2 года назад крылья купили Сергееву у «Зенита» за 3 миллиона евро, а перед стартом прошлого сезона продали игрока в «Динамо» за 3 миллиона и 800 тысяч евро. С вами был Юра Геворкян.

0: ошибок не бывает.
1: Отец твоего отца.
2: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
0: Нам надо их помирить.
2: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Уже в кино.
3: 6+.
4: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
5: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите маяк.
4: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
5: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
4: Или просто позвоните в студию во время эфира.
5: Каждую среду и четверг с 17:00.

Если просто перечислять тех, кто, ну, вот, знаете, тех, кто выступал в Олимпии, идет очень много времени, причем мы будем перечислять, даже если мы будем перечислять звезд первой величины. Ну, разумеется, Фрэнк Синатра. Ну, разумеется, Сэтчмо, Луи Армстронг. Про Битлов я говорил. Роллинги. Конечно. Низвергатель устоев. В центре Парижа. Джимми Хендрикс в Олимпии. Конечно же. Пинк Флойд. Лед Зеппелин. Джексонс Файв. Да кто только не пел. Разумеется, пел Рафаэль. Разумеется, пела Нина Симон, которая после переезда во Францию стала Нина Симоне. Причем выступала она там неоднократно. Что касается певцов из стран народной демократии. Знаете, там пела Лилия Иванова, между прочим. Вот так вот, да, Лилия Иванова пела. Там выступал очень-очень давно. То есть еще когда он... То есть в Польше у него была слава, но за пределами Польши его практически никто не знал. Это великий Чеслав Неман. Первый концерт советского исполнителя в легендарном уже, ставшем в рекордно короткие сроки легендарном концертном зале «Олимпия», состоялся в 1964 году. В 1964 году в концертном зале «Олимпия» спела Людмила Зыкина. А уже в 1965 году приехал. Там, причем, очень интересна длинная история приглашения. У меня нет времени об этом рассказывать. Почитайте, это все в сети есть. Простите. Приехал Николай Сличенко. Говорят, зал его не отпускал полчаса после окончания концерта.

Советские исполнители появлялись на сцене, Олимпии не очень часто. Хотя, с другой стороны, если посмотреть в процентном отношении ко всем... Вы знаете, ну, наверное, чаще, чем бельгийцы. Ну, может, и не чаще. Вот. Разумеется, там Алла Пугачева выступала. Ну, вообще, многие, кто там пел, и, как правило, отзывались об этом зале с очень большой любовью. Оказаться в зале «Олимпия» – это всегда была честь для любого исполнителя. И, разумеется, это безумно притягательное место для туристов, что в 60-х годах, что, я прошу прощения, и в нынешнее время. Действительно, многие приезжают, стараясь подгадать, неважно, любимого исполнителя концерт или концерт певца, который просто в это время будет выступать. Это сейчас уже, это туристический аттракцион. Кстати, если мы вспоминаем гастроли, европейские гастроли советских певцов, есть у нас рекордсмен. Все, кто выступал в Олимпии, выступали только один раз. И только Муслим Магомаев выступал в концертном зале Олимпия два раза. Первый концерт Муслима Магомаева в Париже в Олимпии был в 1966 году. И к парижанам он вернулся, причем вернулся в лучах славы, сопровождаемый громом оваций в Олимпии в 1969 году.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
2: Сейчас проходит неделя сохранения здоровья головного мозга в честь Всемирного дня мозга 22 июля.
3: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. И сегодня к нам в студию пришел врач-невролог, преподаватель медицинского колледжа Анастасия Крюкова. Анастасия Андреевна, рад вас видеть.
4: Добрый вечер.
3: Анастасия Андреевна, что сегодня врачи понимают под здоровьем головного мозга?
4: Давайте попробуем разобраться. Итак, здоровье головного мозга у нас зависит от нескольких факторов, от нескольких структур головного мозга, которые там есть. Есть серое и белое вещество, соответственно, нервные клетки и пути проводимости. То есть мы все знаем, нервы не восстанавливаются. Почему? Потому что у клетки огромный хвост. Это хвост на почти весь организм. Чтобы клеточка поделилась, это, ну, какая-то катастрофа должна случиться. Организм один раз в жизни может и поделить эту клетку. Все остальное, клетка умерла, значит, она умерла в головном мозге. Все. Соответственно, есть серое и белое вещество. Серое – скопление клеток, белое – это уже вот эти хвостики, проводящие пути, так называемые. Ну, то есть, по сути, это провод. Ну, самый настоящий провод, который передает электричество. И есть в головном мозге, ну вот, из серого белого вещества, там куча разных структур, и есть сосуды. А если мы говорим про сосуды, у нас есть инсульт. Это острое нарушение мозгового кровообращения, когда в какой-то момент в вашей водопроводной системе случается засор по какой-то причине, и участок головного мозга прекращает кровоснабжаться. Кусочек головного мозга, ну, умирает, скажем так. Кому как повезет, у кого-то совсем маленький, у кого-то совсем большой, у кого-то вообще ничего не случится, и это замечательно, прекрасно. Что касается серого и белого вещества, это, соответственно, очень-очень-очень много разных заболеваний. Это и деменция в виде болезни Альцгеймера. Это и болезнь Паркинсона в виде отсутствия дофаминовых клеточек у нас в черном ядре. Это и рассеянный склероз, который уникальнейшее заболевание. У нас, кстати, на севере встречается достаточно часто, в отличие от южных регионов, а тем более, например, экватора, где его практически нет. Чем севернее...
3: Что встречается?
4: Рассеянный склероз.
3: Вот он встречается чаще?
4: На севере чаще, чем на юге.
3: Потому что?
4: А мы не знаем.
3: Ага.
4: Мы думаем, возможно, это витамин D. Возможно, это какие-то факторы окружающей среды. Возможно, это питание. Пока не знаем, пока наша рабочая гипотеза – витамин D. Все-таки на севере мы все знаем, Вологда, Питер – это дефицит витамина D хронический. Это прям тяжелая история. Без витамина D у нас очень тяжело живется. Вот. И куча разных мелких заболеваний. И, соответственно, здоровье головного мозга – это огромнейшая сфера, в которой нужно прям вот по отдельности все разобрать.
3: Можно ли сказать, что состояние мозга во многом зависит от состояния сосудов?
4: Можно, но не во многом, в частности. В процентах, вот честно, не выражу, но сосуды головного мозга, шейного отдела, часто очень сильно страдают, и это, конечно же, влечет за собой какие-то нарушения. Да, один из вариантов инсульта, самый распространенный на самом деле, это ишемический инсульт, когда вот как раз-таки закупорка, ну вот у вас дома есть водопровод, есть канализация, он засорился, что у нас? Там нет воды, а у вас слишком много. Вот точно так же в сосудах.
3: Давайте мы сейчас более подробно поговорим про память и возрастную забывчивость. Угу. Я забыл, зачем пришел в комнату. Забыл фамилию знакомого, но через несколько минут вспомнил. Это нормально для возраста или уже тревожный сигнал?
4: Очень интересный вопрос. На самом деле, раньше лет 50-60 назад это была проблема прям. То есть этот признак являлся проблемой. То есть если у человека нарушение памяти вот именно в рамках всем известного термина оперативная память, это как в компьютере, все то же самое. Оперативная память, с той, которой мы работаем прямо сейчас. Это был повод сходить к врачу. Сейчас, конечно, тоже повод, но разница в чем? Разница в том, что это скорее не память, это скорее внимание. Мы не фокусируем внимание на этой вещи. Почему? Потому что у нас постоянно рассеянность. А почему у нас рассеянность? Потому что скорость жизни стала в разы больше. Нам надо вещей выяснить в разы больше. Вспомните бабушку с дедушкой. Они каждый день вставали в одно и то же время, ехали на одном и том же автобусе до одной остановки. Автобус всегда приходил в 6:15. Он всегда был номер 8. Он ехал до одной и той же работы и возвращался обратно. Все. Сейчас автобус может не прийти. Для того, чтобы посмотреть автобус, надо залезть в интернет, посмотреть, какому маршруту, задерживаться ли он, сейчас ли приедет. А может быть, тогда я поеду с пересадкой, но на другом автобусе. Голова постоянно работает.
5: Я понял. То есть это нормально?
4: Это не нормально, но причина другая. А внимание как раз-таки можно тренировать. Вот в чем дело. То есть надо тренировать внимание и убирать вот эту вот постоянную загруженность. И тогда все будет хорошо. Тогда именно с памятью будут проблемы лет на 20 позже.
5: Угу. Какие изменения памяти считаются естественными после 50-60 лет, а какие требуют обращения к врачу?
4: Очень классная, интересная тема. Вы знаете, в колледже я преподаю в том числе геронтологию. Это наука о пожилых. Когда мы ее еще в ординатуре, в моей далеко разбирали, мне до ужаса понравилось определение старения. Старение – это ни в коем случае не повышение давления, не изменение памяти. Ничего такого не является естественным старением. Естественное старение – это обострение вашего характера. Если кто-то был немножко занудный, он станет более занудным. Если кто-то был мелочным, он станет таким мелочным, как известный наш герой Плюшкин. И это нормально. Но никогда ни давление, ни память, ничего не будут естественным возрастным изменением. Это всегда какая-то проблема. Возможно, она не особо излечима. Это никто не спорит. А? И очень часто у нас эта проблема. Ну, уже жизнь, 60 лет человек вот так жил. Конечно, мы исправим, но оно так и будет. Мы будем стараться только симптомы убирать. А саму причину мы уже, скорее всего, не уберем, потому что она 60 лет копилась в организме, какая бы причина ни была. Но память, снижение памяти никогда не является естественным развитием событий. Неожиданно, я знаю, это очень интересная тема.
5: А правда ли, что если человек забывает недавние события, но прекрасно помнит события 30-летней давности, это может быть признаком проблемы?
4: Я бы не сказала, что это признак проблемы. Это частая характеристика наших бабулечек и дедулечек, которые приходят на прием. Да, зачастую они помнят то, что было 30 лет назад, помнят всех своих коллег, все вот это, на какой машине он ездил и какой номер был у УАЗика, который его возил. А то, что там позавчера смотрели по телевизору, он не помнит. Это часто, но это никогда не значит, что это прям проблема такая же, как вот у этой там бабули или как у вашей соседки. Нет, это просто одна из характеристик снижения внимания и памяти. Почему надо у каждого человека разбираться отдельно?
5: Может ли человек сам объективно оценить, что его память стала хуже?
4: Да, у нас даже есть такой термин, как субъективное когнитивное нарушение. Когнитивное нарушение – это как раз высшая нервная деятельность, память, внимание, целеполагание, да, то есть все наши, вот то, из-за чего мы человек, собственно, да, вся наша когнитивная деятельность, весь наш ум и мудрость. А субъективные, то есть по тестам их нет, а человек жалуется.
5: Ну вот, уважаемые радиослушатели, подумайте над этим, а мы завершим нашу программу. Сегодня на мои вопросы отвечала врач-невролог Вологодской городской поликлиники номер 1, преподаватель медицинского колледжа Анастасия Крюкова. Анастасия Андреевна, спасибо вам большое.
4: Спасибо вам.
5: Было очень интересно. Спасибо. Спасибо
4: огромное. Замечательно. Всего доброго.
5: До свидания.
0: Профилактики заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас каждую пятницу в 13:50 и 17:50 на радио «Маяк».
6: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: В Москве 18:00.
0: новости.
7: Наталья Христова. Здравствуйте. Российские вооруженные силы за неделю взяли под полный контроль 8 населенных пунктов в ДНР, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщили Минобороны. Также за это время нанесены массированные 18 групповых ударов по портам Одесса, Черноморск, Южный, Исмаил и Николаев. Там поражены объекты инфраструктуры. Помимо этого, за неделю под удары попали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области, логистические центры. Уничтожены 27 морских судов, которые использовались в интересах ВСУ. Силы Черноморского флота поразили 7 безэкипажных катеров, а российские средства ПВО сбили за неделю более 5200 беспилотников ВСУ самолетного типа. Тем временем первые штурмовые отряды вооруженных сил России зашли на окраину Алексеева-Дружковки в ДНР. Они оттесняют противника к центру населенного пункта. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка Южной группировки войск с позывным ЛИС. Видеозапись распространила Минобороны. Необходимо решать задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий. Это, например, уничтожение крупных коптеров. Об этом заявил Владимир Путин во время посещения Иркутского авиационного завода. Он поговорил с главой Ростеха Сергеем Чемизовым, гендиректором предприятия Андреем Сойновым.
8: Нужно решать еще задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий. Это уничтожение крупных коптеров. Так точно. И бэков.
7: Президент осмотрел модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, о котором ему рассказал летчик-испытатель Яковлев Александр Гуськов. Самолет оснащен новейшими бортовыми системами, которые превращают его в эффективное и легкое боевое воздушное судно, способное в любую погоду бороться с наземными и воздушными целями, в том числе с тяжелыми ВПЛА. На предприятии Путин также познакомился с производством первых 18 среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21 и поднялся в кабину одного из них. Банк России снизил ключевую ставку до 14% вопреки ожиданиям рынка. Эксперты прогнозировали сохранение показателя на фоне роста цен на топливо. ЦБ связал существенный рост цен, а также повышение инфляционных ожиданий летом с разовыми факторами. При этом регулятор отметил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Наблюдаемое в настоящее время ускорение инфляции в России явление временное, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания. По ее словам, повышение цен на топливо по оперативным данным начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг.
9: Оперативные данные указывают на то, что удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг. Это предсказуемо отразилось на инфляционных ожиданиях, которые в июле значительно выросли. Бензин является важным товаром-маркером, так как занимает значительную долю в регулярных покупках населения и в издержках компаний. По мере стабилизации ситуации на топливном рынке инфляционные ожидания могут пойти вниз. Мы не изменили свою оценку устойчивой инфляции и полагаем, что во второй половине года она останется вблизи текущих уровней. Учитывая уже случившийся рост цен на топливо и связанное с ним повышение цен на другие товары, мы повысили оценку по инфляции на текущий год до 6-7%. После исчерпания временных факторов и под влиянием проводимой денежно-кредитной политики инфляция вернется к 4% в 2027 году и закрепится на цели в дальнейшем.
7: Набиуллина также считает, что нет никакой необходимости превентивно поднимать ключевую ставку. Отвечая на вопрос журналистов, глава Банка России также призвала не искать скрытых сигналов в ее одежде и брошках, отметив, что регулятор открыто сообщает о своих решениях и оценках. Вернемся к заявлению Минобороны. Ведомство только что сообщило, что на объекте в пригороде Киева поражены лица, непосредственно планирующие и осуществляющие удары по российской территории. На объекте в пригороде Киева в момент удара находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских служб, отметили в Минобороны. Более 4500 преподавателей и мастеров колледжа Москвы прошли переподготовку у экспертов рынка. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова. Педагоги осваивали современные технологии и методики преподавания на площадках компаний работодателей и вузов, включая МГТУ имени Баумана и МГПУ. Это поможет им готовить студентов с учетом реальных запросов индустрии. К 2028 году такую переподготовку пройдут все преподаватели столичных колледжей. Последние недели июля в Москве будет теплее, но в отдельные дни с мощными ливнями. Об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
10: В субботу из-за влияния фронтальной системы небо будет хмуриться и не обойдется без небольших дождей. Ветер северной четверти 3,8 метра в секунду, ночью 13-16, днем плюс 18-21. Понятно, что это на несколько градусов прохладнее, чем должно быть по норме. Ну и в воскресенье ожидается атмосферная передышка, улучшение метеоусловий. На фоне роста атмосферного давления распогодятся осадки, маловероятно. Ну и в сумерках 11-14 посвежеет, а после полудня воздух прогреется до положенной климатической нормы плюс 22-25. Следующая, последняя неделя июля, как и полагается по климату, будет теплее, чем прошедшая, но в отдельные дни с мощными и даже экстремальными грозовыми ливнями.
7: Новости доступны на сайте Вести.ру.
0: Погода.
7: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков Центра ФОБОС, завтра местами кратковременный дождь и 22-24 градуса, ну а в эти минуты в Москве около 23 градусов, в некоторых районах идет дождь.

0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Друзья, добрый вечер. У микрофона Федор Буцко. И сегодня Ассамблея автомобилистов пройдет вместе с Сан Санычем Пикуленко.
2: Добрый вечер. Добрый пятничный вечер. Федор, но мы программу-то начнем не с чего-то радостного и такого в предвкушении хороших выходных, а в общем большой проблемы, которая, как ни странно, касается всех автомобилистов. Неважно, едешь ты на Range Rover, ездишь ты, ну, если уж ты на исконно-посконной Ладе, да и то тоже ведь стало. Обрушился вал контрафакта на автомобильный рынок, и это контрафактные запчасти. Как я увидел цифру, которая меня, честно говоря, потрясла, до 40%.
1: В разных категориях. И как раз давайте в этой связи мы зададим вопрос нашим радиослушателям. Расскажите нам, допустим, вы купили некачественную или поддельную деталь для своего автомобиля. Может быть, это были тормозные колодки, или диски, или масло, или фильтры, или шины, или что-то еще. Расскажите об этом. Расскажите об этом всем в сообщении через любой мессенджер на номер 8-967-103-5533. Расскажите, где купили, как выяснили, что это подделка, и что было дальше. А может быть, у вас есть свой рецепт, где брать оригинальные, качественные запчасти и расходные материалы для вашего автомобиля. Ждем ваших сообщений. 8-967-103-5533.
2: Я столкнулся с очень интересной вещью. Оказалось, что мне потребовались тормозные диски. У меня есть старенький автомобиль, который там есть. Тема «Есть ли жизнь после 100 тысяч километров?» Есть. Долгая, иногда тяжелая, но в целом вполне себе живущая. Перед летним сезоном решил поменять диски. Увидел в интернете красиво упакованные, якобы оригинал, по очень приятной цене. Взял, проездил недолго. При торможении началось биение, ну, знаете, весной лужи, прочее. Заехал к знакомым поремонтироваться. Каково же было мое удивление, когда меня повели в комнату и показали мне вот это изобилие снятых с автомобилей треснувших, рассыпавшихся колодок, отклеившихся. Вот. И больше всего мне понравилось, я говорю, ну вот коробочка же фирменная. Они мне говорят, оказывается, в интернете есть целый магазин упаковок.
1: Магазин упаковок, это значит, что вы можете обратиться в этот магазин, и вам сделают нужную упаковку, верно?
2: Да. И это будет оригинальная упаковка, не отличающаяся от фирменной. Тут я задумался и, опять же, задал вопрос, а как вообще? Оказалось, что те представительства, которые якобы уже покинули производители, но ведь у них здесь были заводы, у них здесь был шлейф производства комплектующих, и оказалось, что если вы поставляете на российский рынок то, что влияет на безопасность движения, это неподсанкционно. Ну, то есть тормозные колодки, рулевые наконечники. Вот. И вот оказалось, что производители не забывают владельцев автомобилей, которые они... Меня это приятно поразило. Потому что для меня это было неожиданно. Казалось бы, все, ушли, хлопнули дверью, прочее. Нет. Тот парк, который был продан, уважающие себя производители поддерживают. И больше того, как-то обратил внимание, что им позволили расширить номенклатуру деталей.
1: То есть на безопасность уже можно... Ведь очень многие детали автомобиля, собственно, влияют на безопасность.
2: Многие. И вот...
1: По-хорошему, даже какое-нибудь ветровое стекло, да, если оно затерто, да, вам плохо видно, это небезопасно, то есть можно было бы и стекла поставлять.
2: И вот что мне понравилось, оказалось, что у нас осталось производство, да, наверное, я не вдаюсь в то, кто владелец, да, чьи деньги, меня это не волнует. Я, в конце концов, потребитель, и я нашел товар. опять же, воспользовался служебным положением журналиста. И говорю, а можно я возьму и покажу? Вот, мне наша представитель этой фирмы, Авторепар, говорит, пожалуйста. Я взял колодки, взял тормозные диски, взял фильтра, пошел к специалистам. Хороший специалист органолептическим методом, оказывается, может все-таки определить, что это такое. Посмотрели, да, вполне достойный продукт. Посмотрели биение тормозных дисков, посмотрели прочность, вот. Посмотрели на состав колодок, как приклеены, нет ли потеков. То есть оказался вполне достойный продукт. Вот. И, казалось бы, такие мелочи. Ну, фильтры, да? Мне показывают фильтры. Фильтры, которые трескаются по шву. Фильтры, которых просто вот уплотнительное кольцо растворившееся. Фильтры, которые не поленились, разрезали, увидели эту начинку. И, ну вот. Так что, оказывается, все-таки есть на этом большом фоне. Единственное, что надо обращаться к проверенным сервисменам. Нельзя пускать это дело на самотек. Нельзя в интернете купить и надеяться, что это будет достойный продукт.
1: А, действительно, и не всегда угадаешь. Вот пишет наш слушатель Сергей из Перми. Он всегда покупал материал для ТО в крупной сети магазинов автозапчастей. Всегда было все в порядке. Оригинал, без вопросов. Недавно заказал снова детали для ТО, привезли поддельные масляные фильтры. А это, на секунду, риск встрять на убитый двигатель.
2: Конечно, конечно. Вот я и говорю, что я тоже убедился в этом. Плохо завальцован, да, неудачное уплотнительное кольцо, отсутствие правильного материала внутри фильтра, отсутствие плохо сделан дренажный клапан. Вот эти вещи, которые мы подчас не можем проверить. И сами сервисмены признают, что иногда на входе они получают вот такой продукт, с которым борются. Это их, в общем-то, контроль, но вот остается доверять только проверенным производителям. Они есть, причем меня, что больше всего удивило, хорошего качества продукт, который делают отечественные производители. Потому что оборудование-то осталось фирменное, материалы тоже есть.
1: И технологии есть, и привычка делать качественный товар тоже, собственно, уже выработалась за прошлые годы. То есть, ну, да. Теоретически такая возможность есть, но все-таки, наверное, странна сама ситуация, что мы говорим удивительно, но есть на рынке хорошие фильтры, например. Или вот удивительно, но на рынке есть хорошее масло.
2: Федор, когда я увидел цифру 40%, я же говорю, что и коснулся сам этого. Вот, я теперь вынужден прийти к такой мысли, что да, действительно есть. Наверное, это может вызвать удивление, что это есть. Но все-таки 60% рынка – это честные, достойные производители, достойные продавцы, которые дают возможность там эксплуатировать машинки еще достаточно много.
1: Есть, но надо смотреть во все глаза. Вот, например, с одного из маркетплейсов объявление. Комплект шин Michelin Pilot Sport 4-го поколения, размерности 22, то есть это большие,
2: да, это
1: большие
2: породистые шины.
1: На хороший автомобиль, породистый автомобиль, дорогой автомобиль. Продается комплект из 4 шин за 72 тысячи рублей. То есть, ну, понятно, что уже на этом моменте цена должна насторожить. Да. Это очень большие колеса, они раньше столько не стоили. Тем не менее, смотрим на эти шины, на каждой есть наклейка Michelin. Там, знаете, на шины такие крупные наклейки. Да. Ну хорошо, ладно, наклейку, допустим, нас обманут. Наклейку наклеить не такое сложное дело. Тем не менее, на шинах же на боковине все написано. Производитель, марка, модель, год выпуска, да, неделя выпуска, все есть. И действительно, ты смотришь, написано Michelin. И только сравнив с оригиналом, ты видишь, что и шрифты, и все изображения, во-первых, шрифты другие, во-вторых, изображение сделано менее четко, менее точно. Но для того, чтобы это увидеть, нужно сопоставить с оригиналом. Те люди, которые, значит, больше меня понимают в шинах, поглядев на эти покрышки, определили, что это не Michelin, а китайская модель производителя «Галаксия». Mm-hmm. Ничего про него не знаю, ни хорошего, ни плохого, и, надеюсь, не спешу узнавать, скажем так. То есть, когда ты вот сравниваешь две шины, ты понимаешь, маркировки не такие, да, есть какая-то кривизна, есть какая-то нелепость, есть какая-то неаккуратность, но для этого же нужно знать о том, что и шины тоже подделывают.
2: Федор, как минимум, нужно сфотографировать все шрифты на настоящей шине, рисунок протектора, и лучше все-таки, опять же, мы, к сожалению, не можем быть специалистами во всем. И мы вынуждены доверять профессионалам, к которым мы обращаемся при покупке. И как бы мы ни хотели все сделать хорошо в интернете и с доставкой, вот я убедился, что нет, лучше я вернусь к тем, кого многие не любят, на традиционный сервисный центр, где все-таки у меня есть такая тихая надежда, что причем там честно сказали, вот у нас есть оригинал и у нас есть аналоги. Вот ваше право выбрать или оригинал, или аналоги. За аналоги мы тоже отвечаем. Ну, настолько, насколько могут ответить.
1: Ну, это значит, что, собственно, мы не удивляемся, что у Сан Саныча Пикуленко есть хороший автосервис, куда он гоняет свой автомобиль. Но от других сервисменов, наши тоже друзья-товарищи из компании «Фильтр», жалуются, что они получили от поставщика тоже очередной комплект того, что они заказывают, тоже деталь для ТО, им пришлось их вернуть, потому что оказалось, mm-hmm. что у того же поставщика, с которым давно работали, ну, хорошо, когда есть ответственные люди, которые это могут, во-первых, заметить, во-вторых, сразу принять решение, сдать обратно и не предлагать клиенту. Но не уверен, что так получается всегда. Если у вас так не получилось, пишите 8-9-6-7-103-5-5-3-3. И вот еще одна история. Значит, наш слушатель приобрел поддельную помпу на Volkswagen. Деталь mm-hmm. заказывал не по цене, то есть выбирал по надежности поставщика. Цены на помпу начинались с 8 000 рублей. Купили в итоге ее за 25 000 в магазине, где, по идее, подделок быть не должно. Но это не помогло. После получения помпы отвез наш слушатель ее в сервис. И, собственно, там уже сервисмены на эту помпу посмотрели и внимательно изучили и выяснили, что это подделка. То есть просто сняли с автомобиля, который точно оригинальный, была еще одна точно оригинальная. В итоге, в общем, пришлось ее сдавать и раскошелиться, покупать новую, еще более дорогую.
2: Федор, вот почему я и говорю, что сейчас наступило время клиента. И сервис, любой хороший сервис, за клиента начал бороться. Потому что раньше был поток новых автомобилей, которые сейчас поддерживают большое количество автомобилей поездочных. И здесь сервисмены все-таки не хотят обижать клиента. Вот я обратил внимание, что клиент стал дорог. И поэтому, если вы выбираете сами, обратите внимание, много всего, но вот смотрите на то, что поставляют официальным дилерам. То есть на нем, конечно, сегодня может быть вывеска какой-нибудь «Черри», на самом деле под ним еще видны снятые надписи «Ниссан», или «Рено», или «Пежо», так что вот. И это вот, на мой взгляд, опять же, пройдя сам этот путь, это тот метод, который хоть в какой-то мере позволит жить спокойно.
1: Потому что они общаются с теми же поставщиками, которые делали
2: традиционно
1: и раньше, и собственно, это
2: поставляли.
1: Путь.
2: Это тот путь, да, путь традиционных поставщиков.
1: А Владимир, наш слушатель, пишет: к сожалению, поддельный автомобильный товар – это бич нашей действительности. Особенно в ходу расходники, фильтры, масло, трансмиссионная смазка, а это прямые убийцы агрегатов. Да, Владимир, пожелаем внимания всем нашим слушателям, всем автовладельцам российским. Пускай давайте все дружно будем внимательно смотреть за качеством.
2: Пусть всем повезет.
1: Да.
2: И им достанутся оригинальные детали.
1: Хотя при статистике 60-40 всем, наверное, повезти не может, так что будьте внимательны. А мы переходим к следующей теме, к косвенно связаны с тем же. А давайте поговорим о том, что для современных автомобилей запчастей вообще ведь не напасешься. В смысле, что машины становятся все более сложными. И в них все больше агрегатов. И вот эта сложность, она касается не только ремонта автомобилей. А тут уж пусть сервисмены отдуваются, потому что если машина очень новая, очень технологичная, современная, электронная, то сами вы с ней все равно не разберетесь. Тут уж голову ломать придется механикам. Но нам с вами тоже приходится ломать голову из-за того, что в этих машинах есть очень много функций.
2: Это очень важно, потому что сейчас вот этот функционал системы безопасности, системы
1: комфорта,
2: все это тяжелым временем ложится на автомобиль, и в том числе и на владельца. От раздражающих звуков до сложностей в обслуживании.
1: И сложностей в обслуживании. И, ну, в целом есть ощущение, что автопроизводители так избыточно оснащают автомобиль. И еще есть проблема, ну, вот как раз те системы, о которых Сан Саныч сказал, вот это ADAS это обычно называется, вот эти дополненные системы помощи водителю. Вся эта, контроль полосы, контроль разметки, контроль скорости, дистанции там, и так далее, что все это такая вавилонская башня технологий, а иногда просто маркетинга. И для того, чтобы ими нормально пользоваться, надо, чтобы они были как-то, ну, как минимум, логично организованы, чтобы они не раздражали водителя, чтобы не было желания просто все это разом отключить. Ведь мы часто это слышим, даже наши слушатели это нередко пишут, что да, у меня в машине, я купил новый кроссовер, у меня очень много всего, я это все отключил. Я не хочу, чтобы машина мне помогала держать полосу, не хочу, чтобы она вместо меня тормозила и так далее. Потому что в современном автомобиле может быть до 70 различных систем помощи водителю. Может быть, действительно нам столько не надо. И все это в итоге рождает, ну, такой негатив и недоверие к этим системам. Хотя, наверное, это, ну, может быть и напрасно. У меня был опыт, когда я проехал на машине за рулем через три страны, в каждой из них были разные ограничения скорости, разные правила дороги, и установив в достаточно, ну, современном, но не самом дорогом автомобиле адаптивный круиз-контроль, просто я его включил, а дальше я наслаждался тем, что машина прекрасно видит все дорожные знаки, она сама регулирует скорость, и тебе не нужно думать, что ты переехал границу, и здесь уже другие ограничения, нет, тебе все это отобразится на экранчике, машина сама подстраивается и едет. И в итоге ты едешь с максимально разрешенной скоростью, без риска оказаться нарушителем, платить штрафы, да, и ты в целом разгружен и преодолеваешь большее расстояние за, ну, там, меньшее время и меньшее количество усилий. А, тем не менее, это такая идеальная ситуация, а вот если обратиться к статистике, то 80% пользователей современных автомобилей говорят, что они не знают, где пределы возможностей этих систем, как ими правильно пользоваться. Каждый третий считает, что ни камеры, ни радары не спасут вас от аварий, что они могут быть либо ослеплены там слоем воды, да, или грязи, и что, в общем, полагаться на них нельзя, потому что вот расслабишься, будешь думать, что компьютер за тебя сделает, а он вот возьмет и не сделает. То есть недоверие к этим системам довольно большое. И, собственно, почти половина пользователей говорят, что в автосалоне не получили информации.
2: Да, вот это вот очень важно, что не донесли, не дорассказали. Здесь, я считаю, вина, конечно, как продавцов, но и вина средств массовой информации, которые святая обязанность, да, информировать и еще раз информировать. Да, надо проводить ликбез. Да, это раздражает, да, это в одно ухо влетело, другое вылетело. Но надо понимать, что все эти системы, они действительно здорово сокращают попытки попасть в дорожный транспорт. Вот сегодня у нас с Федором автомобиль испугался высоко подросшего газона.
1: И как, даст по тормозам?
2: Да, и дал по тормозам, правильно, потому что газоны надо косить.
1: Да, газоны надо косить, а когда будете покупать новый автомобиль, делайте это с удовольствием и обязательно попросите при выборе продавца в салоне, пусть он вам, ну, проведет такую экскурсию по мультимедийной начинке вашего автомобиля. Если вы поймете, что даже продавец у дилера не может вам толком объяснить, что, как работает и зачем, то, может быть, есть смысл заглянуть в другой автосалон и узнать, как работают другие машины.
2: А уж если вы купили такой автомобиль, то тогда давайте поучимся на нем ездить. Давайте с ним сдружимся. Давайте поймем, что он может.
1: И инструкция по эксплуатации вам в этом будет самым надежным другом.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Язык очень живая структура, и он меняется постоянно, и это классно. Если бы язык не менялся, это означало бы, что он умер. Светлана Гурьянова, филолог.
2: Так говорит маяк.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. Начнем сообщение от Минобороны. Российские военные нанесли групповой удар по месту проведения демонстрации дронов украинского и иностранного производства, сообщило российское военное ведомство. По его данным, на объекте в пригороде Киева поражены лица, непосредственно планирующие и осуществляющие удары по российской территории. В момент удара там находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб. Ранее РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ сообщало, что российские войска нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружения, и собрались представители украинского ВПК. По данным украинской прокуратуры, известно о 10 погибших и 100 раненых. При нанесении ударов российские бойцы использовали высокоточное оружие и беспилотники. Взрывы прогремели также в Одессе и Харькове. Центробанк по итогам заседания снизил ключевую ставку до 14%, сообщила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина. Показатель рефинансирования снижен на 25 базисных пунктов. Вариант повышения ключевой ставки на сегодняшнем заседании директоров ЦБ не рассматривалось. По словам Набиуллина,

0: действительно ситуация стабилизируется.
1: Глава ЦБ подчеркнула, что нет никакой необходимости превентивно поднимать ключевую ставку. Фигуранту дела об уничтожении северных потоков ФРГ предъявили обвинение в военном преступлении. Защита его оспаривает, заявил адвокат обвиняемого гражданина Украины Сергея Кузнецова. Защита сообщает, что обвинительное заключение властей ФРГ содержит лишь гипотезу обвинений, не более того, она еще должна быть доказана в ходе судебного разбирательства. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, Северном потоке 1 и Северном потоке 2, произошли в сентябре 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленные диверсии. Оператор Северного потока Nord Stream отмечал, что разрушение на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Еще одно сообщение. Кабмин сообщает, что граждане России и Беларуси могут въезжать в Черногорию без виз на 30 дней до 31 октября. Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
2: Погода.
1: Температура воздуха в Москве сейчас составляет около 23 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисист Андрей Рублев закончил выступление на турнире ATP 250 в португальском Эштариле. В 1/4 россиянин уступил французу Люке Ван Аше 6-3, 3-6, 4-6. Женская сборная России по водному поло не сумела выйти в финал Кубка мира. Наши девушки уступили в Сиднее команде Испании. При этом в основное время счет был равным 10-10, а уже в серии пенальти наши девушки оказались слабее 3-5. В матче за третье место россиянки сыграют с командой Австралии, а испанки в решающей игре встретятся со сборной США. Футбольный Оренбург оформил первый в истории клуба переход французского игрока. Пресс-служба южноуральцев объявила об аренде правого защитника бухарестского «Динамо» Максима Сивиса. В минувшем розыгрыше легионер провел 36 матчей во всех турнирах, отметился 2 голами и сделал столько же результативных передач. Портал «Трансфермаркт» оценивает стоимость прав на футболиста в 700 тысяч евро. Российский футбольный союз снял с крыльев советов запрет на регистрацию новых игроков и задолго перед «Зенитом». Ограничения были наложены после того, как самарский клуб не полностью оплатил трансфер Ивана Сергеева. Теперь, когда сумма в 200 миллионов рублей полностью выплачена, волжане могут вновь оформлять сделки на вход. Юрген Клопп возглавил сборную Германии по футболу. С подробностями Екатерина Маловичка.
2: Бывший главный тренер Ливерпуля и Дортмундской Боруссии Юрген Клопп вернулся к тренерской работе. Он возглавил сборную Германии по футболу. Об этом сообщил президент немецкого футбольного союза Бернд Нойендорф. 59-летний специалист подписал контракт на 4 года. Он будет готовить команду к чемпионату Европы 2028 и чемпионату мира 2030 годов. Клопп сменил Юлиана Нагельсмана, покинувшего сборную после провала на чемпионате мира. В 1/16 финала немцы сенсационно проиграли команде Парагвая в серии пенальти. Клопп начал тренерскую карьеру в 2001 году в Майнце, за который до этого играл. За 7 лет он вывел команду в Бундеслигу, после чего 7 лет возглавлял Дортмундскую Боруссию. Под его руководством клуб впервые с 1996 года дважды подряд стал чемпионом страны и во второй раз в истории дошел до финала Лиги чемпионов. В 2015 году Клопп возглавил Ливерпуль и привел его к победе в Премьер-лиге, Кубке, Суперкубке Англии, двух кубках Лиги, Лиги чемпионов, в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. До Клоппа Ливерпуль не выигрывал чемпионат страны с 1990 года. В 2024 Клопп покинул Ливерпуль, объявил о завершении тренерской карьеры и стал руководителем футбольных операций в компании Red Bull. Международная федерация футбола дважды признавала Клоппа лучшим тренером мира.
1: Стала известна зарплата хоккеиста Григория Денисенко по новому контракту с Акбарсом. Спортсмен получит за год 50 миллионов рублей. Также для форварда предусмотрена премия. В случае попадания в тройку бомбардиров регулярки КХЛ он получит еще столько же. Срок соглашения рассчитан на 1 сезон. В прошедшем чемпионате Денисенко провел 64 матча и набрал 28 очков. А у меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим.

настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Друзья, мы продолжаем пятничный выпуск Ассамблеи автомобилистов, который сегодня проходит вместе с Сан Санычем Пикуленко. Ну, а я Федор Буцко. И сейчас у нас тема, мы хотим поговорить про туман. Была жара, сейчас вроде кажется, какой там туман, но уже идут похолодания.
2: Дожди обещают нам в течение целой недели, и мы столкнемся с этой неприятностью. А у нас страна большая, и мы-то такие... центр стремительный, мы все, что в Москве, в области, а ведь у нас есть действительно края, где туманы. Туман – одна из самых неприятных для водителя вещей, потому что никакое профессиональное мастерство не спасает.
1: Но, может быть, спасает опыт. И если у вас есть такой опыт, то поделитесь им, пожалуйста, с нами. Как вы боретесь с туманом? Как вы ездите, если вот на дороге мало что видно? А может быть, у вас, наоборот, негативный опыт? Вы попадали как-нибудь в аварию в тумане? Расскажите об этом, помогите. Наша ассамблея автомобилистов, мы для того, чтобы помогать друг другу. Поэтому, если у вас есть свой опыт, как ездить в тумане, то милости просим. 8-967-103-5533. Это номер для ваших сообщений.
2: Туман всегда возникает неожиданно. Начинается он с такой легкой дымки на полях. Потом вы опускаетесь немножко в низинку и вдруг попадаете. Причем современная светотехника туман только ухудшает. Потому что свет яркий, свет такой разветвленный. Противотуманные фары, которые, по идее, должны светить под туман, машины стали высокие. Если вы обратите внимание, вот посмотрите, где были противотуманные фары, скажем, раньше, и на какую высоту забрались они сейчас.
1: Ну да, были по колено, а стали по пояс. Даже были не по колено, ниже они
2: ниже,
1: были.
2: Ниже были. Вот. И поэтому, единственное, что сейчас стало лучше, стала разметка. На мой взгляд, туман ехать все равно надо, поэтому внимательнее следите за там, где кончается дорога, прижимайтесь правее. И самое главное, скорость и еще раз скорость.
1: Танюша пишет нам, скорость снижать. Сан Саныч вторит вам, совершенно правильно, Татьяна, спасибо за ваше сообщение. Действительно, мы с удивлением иногда смотрим на какой-нибудь быстроходной магистрали, как нас обгоняет кто-то во время тумана на очень высокой скорости. Как же ты можешь ехать, если ты не видишь, что впереди? Есть общее правило, что скорость – это расстояние, на которое ты видишь, разделенное на два. Есть у тебя видимость на 100 метров, да, там, допустим, 2 или 4. 4 столба, в зависимости от того, с какой частотой они стоят даже. Но вот, соответственно, если на 100 метров видно, значит, 50 километров скорость. Если вам видно на 20 метров, значит, скорость 10.
2: Да. Ну, 10 все-таки я бы не рискнул, сзади приедут. У нас же есть горячие ребята, поэтому включаем задние фонари, обязательно противотуманные.
1: И не забываем их выключить, когда выехали из тумана, потому что они очень сильно слепят, бьют по глазам. И не удивляйтесь, если у вас работают задние туманки, а вас все время кто-то норовит обогнать, то, возможно, это связано с тем, что просто людям неприятно, они по глазам бьют сильно. Собственно, давайте попробуем. 8-967-103-5533. Знаете, давайте, чтобы у нас было такое нетуманное представление о том, как ехать в тумане. Пишите, делитесь своими советами. Вот Владимир пишет, выход только один, включить все фонари и снижать скорость. Ну, да. А вот если, например, подъезжаешь к железнодорожному переезду, да, особенно хорошо, когда он регулируемый, там шлагбаум закрыт.
2: Да, вот когда нерегулируемый.
1: А если нерегулируемый? На этот счет есть предложение опускать окна. Потому что то, что вы не можете увидеть, может быть, вы сможете услышать все-таки.
2: Федор, туман очень глушит звуки. Вот ведь есть такое, в тумане все гораздо тише. Вот это одна из физических особенностей тумана, что он глушит звуки. Поэтому внимание, еще раз внимание, тут надо каждый раз конкретной ситуации насторожиться и подумать. Главное думать.
1: Думать и не бояться какой-то чрезмерной осторожности. Хотя вот Сан Саныч считает, что ехать со скоростью совсем низкой тоже опасно.
2: Нет, нельзя, потому что сзади никто не ждет, что вы едете со скоростью 10 км в час.
1: Ну хорошо, вот видно плохо. Дальний свет не включишь, потому что он рассеивается, он бьет в этот самый туман, туман подсвечивается, из-за этого у вас просто перед глазами такая пелена, белая стена, едем в никуда, как в мультфильме «Ежик в тумане».
2: Включаем противотуманки, берем правую белую полосу, она сейчас у нас, ну или желтая, где там какая, вот, и движемся по ней, исходим из того, что если в нормальной обстановке наш ближний свет фар дает нам пучок на 80 метров, значит, у нас в тумане перед нами там 20-30 метров. Вот. И вот, соответственно, исходим из того, что мы видим буквально вот на... Бывает, хотя вот мы как-то однажды замерили, бывает, что 5 метров. Дальше уже молоко.
1: Я недавно был, вернее, в конце этой зимы мне довелось поездить в районе озера Иссык-Куль в Киргизии. Mm-hmm. Там мы застали страшный туман. Ну, не страшный, можно сказать, прекрасный туман. Это очень интересно. Ты едешь, и ты не видишь ничего. Ты останавливаешь машину на обочине, съезжаешь, причем тоже важный момент. Во время тумана, если вы чувствуете, что нельзя ехать, иногда, может быть, даже лучше где-то остановиться. Mm-hmm. Но вопрос, где остановиться?
2: Да, нельзя остановиться близко на обочине. Лучше уехать все-таки на какую-то площадку.
1: Да, потому что люди за рулем, кто едет, видеть осевую часть, видеть разделительную на дороге тоже становится сложнее. Есть желание сдвинуться куда-то правее. Сильно вправо сдвигаться тоже опасно, ведь там могут быть и пешеходы, если
2: ну,
1: это... Да? А, да, тоже они вынырнут на вас в последний момент, и в отличие от автомобилей фар на них нет, соответственно, тут такой вот сложный баланс того, как быть. Да? Ну, в общем, в любом случае не оставлять машину на дороге. Если вы не пешеходом идете по автомобильной дороге в тумане, но тут уж...
2: Только навстречу движения. Запомните это просто. И обязательно, уж если вам судьба привела к тому, что вам надо выйти на дорогу, на проезжую часть, на обочину, и вы без светоотражающего элемента, ну, тогда, вы знаете, ваша жизнь будет недолгой и несчастливой.
1: Александр, наш постоянный слушатель из Сыктывкара, Александр и Татьяна пишут, во-первых, нас поздравляют с наступающими летними июльскими выходными, что важно. Да. Спасибо большое, вас также. А с туманом, пишет Александр, боремся просто, стараемся не ездить, когда он сильный. А если уж очень надо, то очень осторожно.
2: Да, да, это самое правильное решение, потому что иногда действительно надо, не можешь остановиться, просто надо ехать.
1: Да, нужно ехать, что делать. Еще есть такой момент, что в тумане быстрее устают глаза, но тебе приходится всматриваться. Да? Тебе нужно всматриваться и вглядываться, и ловить эти блики, а вдруг кто-то едет со встречной полосы.
2: За ответственность при управлении транспортным средством лишние диоптрии не полагаются.
1: Еще есть такой момент, что во время тумана в воздухе образуется такая воздушно-капельная смесь. Да? Ну, может быть, это правильно это как-то иначе называется. Но вот эти микрокапельки дождя, которые вроде как это и не дождь, да, но это влага.
2: Это влага.
1: Эта влага постепенно осаживается на лобовом стекле. И это не как при дожде, который капли, и у вас рука сама тянется к тому, чтобы включить дворники. Здесь влага может таким тонким слоем покрывать стекло, и вы это можете даже не сразу заметить. Чтобы проверить, ну, собственно, проверить несложно. Нажмите дворники, и вы поймете, стало ли вам лучше видно или не стало. А, ну что ж, с туманом более-менее разобрались, как могли. У нас есть еще немного времени, и я, с вашего позволения, хочу рассказать о том, что мы вот перед эфиром с Сан Санычем заехали в один замечательный московский автомобильный музей.
2: Да.
1: Называется «Моторы войны». Находится он на Рогожском валу. Именно сегодня, завтра и послезавтра туда приезжать не нужно. Там вот сейчас небольшой ремонт в помещении, но с понедельника ребята обещают открыться. И, ну, на мой взгляд, на мой вкус, это, в принципе, одна из лучших экспозиций по ретро-автомобилям в Москве. К счастью, не единственная. Есть другие прекрасные музеи, никого не хочу обидеть. Есть замечательный музей Вадима Задорожного, есть...
2: Надо сказать, что в этом музее собрано, это музей «Моторы войны», и собрана там техника военная. Я туда захожу с удовольствием, потому что я знаю реставраторов, Славу Лена, благодаря которому, собственно, этот музей существует, его супругу Людмилу, люди совершенно, вот, Женю Шиманского, потрясающие делает машины. И вот там интересно людям, которые любят военную технику. Там есть танки, прочее. Но там есть автомобили, которые вот там, например, стоит White Amo. Это машина, собственно, Первой мировой войны, с чего, собственно, начинался наш великий завод ЗИЛ. И до этого я видел этот автомобиль только на рисунке Александра Николаевича Захарова, долгой ему памяти. И тут я увидел эту машину в прекрасном состоянии, хорошо отреставрированную, с огромным количеством мелких деталей, но уже вот это стоит. Стоит техника немецкая, чрезвычайно накрученная инженерно, усложненная до предела. И вот здесь вот видно, с какой техникой пришел к нам враг, и чем мы ответили ему, потому что рядом стоят наши довольно-таки сложные полугусеничные, полноприводные грузовики. То есть наша инженерия не отставала, но она как-то больше отвечала нашей действительности того времени. И для тех, кто интересуется историей Великой Отечественной, у нас все говорили, что вот моторизованная немецкая армия. Да, посмотрите, ручные тележки, которые тащил немецкий солдат, пытаясь пройти нашу великую страну. Конные повозки.
1: Замечательная коллекция, просто уникальная,
2: да, уникальная коллекция конных повозок.
1: Повозок для гужевого транспорта, деревянные, да. Разные, кстати, как нам рассказали, оказывается, даже в 1944 году немцы еще изобретали эти деревянные повозки. 20% перевозок немецкого фашистской армии осуществлялось с помощью там автомобильной техники, а 80% говорят, что были гужевые.
2: Ну вот гужевая зенитка, не тачанка, а зенитная тележка. Причем передок, который отстегивался с лошадками, а задняя часть с зенитным пулеметом, там сразу начинала стрелять. То есть тоже очень интересная итальянская техника, которая погибла в наших условиях.
1: Еще много-много всего. Одним словом, с понедельника начинаем музей работать. К сожалению, их ждет в ближайшее время, по-видимому, переезд. Поэтому не тяните, сходите, почувствуйте запах, дух этой эпохи. Это действительно интересно.
0: Маяк.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Телефон рекламной службы 495-105-5244. В это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Хвост за головой». В следующем часе нас ждет занимательная география. В 11 утра выясним, как дома сделать театр теней. И в полдень заканчиваем наш цикл «Речное путешествие. Волга от истока к устью». Отправляемся от Волгограда до Каспийского моря. В субботу и воскресенье не забудьте включить маяк детям.
0: С 9 утра.
2: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
3: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
2: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Мы продолжаем. Ассамблея автомобилистов продолжает традиционная историческая рубрика. Сегодня вместе с Сан Санычем Пикуленко, который, по сути, родоначальник этой рубрики и человек, который объездил, ну, точно более полусотни автомобильных музеев, а, наверное, может быть, и еще сильно больше. Мы хотим рассказать вам о очень необычном музее марки Ford, который находится в Америке, в штате Мичиган. Причем это не совсем автомобильный музей, да, это чуть-чуть больше, чем просто автомобильный.
2: Это музей американской технической культуры. Причем, вот представляете, Генри начинал собирать его сам. Вот его в детстве потряс локомобиль. И став взрослым и богатым человеком, затеяв этот музей в Дирнборне, он купил этот локомобиль, который так потряс мальчика Генри. Он там закупал, и там такие выгородки, как жили его рабочие, инженеры там, в 10-х, 20-х, 30-х, и особенно впечатляет 50-х. Но есть, конечно, уникальные машины. Форд в течение нескольких дней был держателем абсолютного рекорда скорости в мире. Он построил автомобиль под названием «Три девятки». Представьте себе, это машина из деревянного дубового бруса без рессор.
1: То есть из бруса сделана рама, к ней рама, жестко прикручены колеса, никакой подвески.
2: Да, поставлен деревянный ящичек под названием «Сиденье». Вот. Чудовищный двигатель.
1: 19 литров.
2: Да.
1: Объем. Можете себе представить такой мотор? 19 литров рабочего объема.
2: Генри выехал на лед озера, наступил на педальку, помчался. Ну, на скорости уже под 140, на каком-то ухабчике его подбросило. А так как амортизации ни у него не сильно, он просто взлетел на сиденье, какое-то время висел в воздухе, держась за руль. Понятно, что поставив этот абсолютный рекорд скорости, который быстро был побит, он решил сам не рисковать и нанял отвязного такого сумасшедшего дяденьку Барни Олдфилда, который, собственно, на этой «Три девятке» и сохранился. Еще интересная
1: машина. Барни Олдфилд был действительно удивительным человеком. Он сначала бил всевозможные рекорды скорости на велосипеде, а после этого, собственно, сел за руль автомобиля, выигрывал множество гонок. И более того, вот это имя Барни, оно в начале 20 века стало нарицательным. То есть, если нужно было сказать про кого-то, что он очень быстрый, это называлось «быстрый, как Барни». Вот, так что лет на 20 весь мир он впечатлил своими рекордами.
2: Вот. И еще два экспоната, это два моих любимых экспоната. Дело в том, что на этих машинах, но не на той машине, конкретно музейном экспонате, вот, а на такой же, журналистам дали поездить, когда мы приехали на юбилей Форда. Это Форд Т, на котором, как мы знаем, ездил сам Генри, и Бейкер Электрик, на котором ездила его жена.
1: И вот это очень интересный момент. То есть жена крупнейшего автопроизводителя мира не ездила на его автомобиле.
2: Нет.
1: Не ездила на Ford T. Нет. У нее был электрический автомобиль.
2: Да, Detroit Electric 47. Вы знаете, это, чтобы было понятно, как это объяснить, представьте себе, что по улице едет, знаете, вот комод черного цвета, с гнутыми стеклами. Внутри у него такая гостиная из натуральных материалов. Есть откидное сиденье для мальчика Боя. Есть рычажок, поводок и прочее. Под сиденьем щелкает контроллер. Там видно, как механические реле пощелкивают, но едет тихо. И едет очень обзорность, там все, есть вазочки для цветочков. То есть это очень тихий, очень удобный в управлении автомобиль. Так как к тому времени Форды уже прилично разбогатели, поэтому эту машину забирали. На нем мог ездить мальчик 14 лет, вполне управлять. И после этого, покатавшись на этой машине, нас посадили в Форд Т. Форд Т это, знаете, в нем это механика.
1: И вот для начала это... нужно завести вот этим кривым стартером, что называется.
2: Нет, то есть... нет, вот для журналистов уже дает машину со стартером. Вот. Но это все равно механизм. Это грубый железный механизм, который так ты с ним. Это машина, с которой ты борешься. Это что-то такое от Архимеда. Ну, вот, это звук, это вибрация, это некое неудобство, это усилие. Практически нет усилия на Detroit Electric. И вот эти сумасшедшие нажатия, причем особо специфично, по... дело в том, что мы же ездим подсознательно, а на Ford GT все надо вот внутри это подсознательно убирать и ездить сознательно.
1: То есть именно поэтому, собственно, супруга Генри Форда не ездила на продукции Форда, потому что ездить на машине электрической было гораздо легче. Ее не нужно было так сложно заводить.
2: Да, и чище. А вот то, что... да, стартер... появление стартера электрического и дала толчок к тому, что за руль сели женщины. Машины становились все удобнее в управлении, все мягче, все. Но вот это сохранили, и я считаю, что вот.
1: А, тем не менее, собственно, вот этот музей Форда, в котором Сан Санычу довелось побывать, это такое, такая большая коллекция, пройдясь по которой, можно представить себе в целом жизнь страны, да, развитие автомобильного транспорта. А что-то похожее у нас есть в России, на ваш взгляд?
2: Да, да, у нас с точки зрения именно техники, да, нет вот этих нюансов, какой был дом, какая была обстановка, нет вот в окружении автомобилей. Но у нас... музей Вадима Задорожного, музей в Верхней Пышме, там все, и самолеты, и бронепоезд.
1: А еще есть прекрасный
2: который автомат... стоит у них там на запасном пути.
1: На запасном пути. Есть огромный музей техники в Тольятти. Да?
2: Даже
1: есть...
2: подводную лодку в степях.
1: Ухитрились
2: Поволжье, туда притащили. Да.
1: Так что, если вы любите автомобильную технику и любите автомобильную старину, в России тоже найдется много всего интересного. А мы прощаемся на этом. Всего вам доброго. С вами был Сан Саныч Пикуленко и Федор Буцко.
2: До свидания.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
3: В Москве 19 часов.
0: Новости.
3: Студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военные нанесли групповой удар по месту проведения демонстрации дронов украинского и иностранного производства, сообщила Минобороны. По данным ведомства, на объекте в пригороде Киева поражены лица, непосредственно планирующие и осуществляющие удары по российской территории. В момент удара там находились ведущие разработчики, производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, сообщили в Минобороны. Ранее РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ написала, что российские войска нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружения, и собрались представители украинского ВПК. По данным украинской прокуратуры, известно о 10 погибших и 100 раненых. При нанесении ударов российские бойцы использовали высокоточное оружие и беспилотники. Взрывы прогремели также в Одессе и Харькове. Первые штурмовые отряды российских вооруженных сил зашли на окраину Алексеева Дружковки. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка Южной группировки войск с позывным «ЛИС». Видеозапись распространило Министерство обороны.
4: Первые штурмовые отряды зашли на окраину Алексеева Дружковка, вступили в стрелковый бой и оттесняют противника к центру населенного пункта. Штурмовые подразделения поддерживаются отдельными подразделениями танковыми, то есть это работа ЗОПа. Также идет поддержка отдельными подразделениями БПЛА, то есть это круглосуточная разведка 24/7. Это FPV-дроны. То есть как только выявляются какие-то группы сосредоточения противника или опорные группы, по ним наносится как огневое поражение танками с сокрытых боевых позиций, артиллерии и дронами. То есть любое движение противника находится под контролем и сразу же уничтожается.
3: Согласно сегодняшней сводке Минобороны, вооруженные силы России за неделю взяли под полный контроль 8 населенных пунктов в ДНР, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Также за это время нанесены массированные 18 групповых ударов по портам Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев. Поражены объекты инфраструктуры. Помимо этого, за неделю под удары попали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области, логистические центры. В России будет ждать идеи и предложений по мирному урегулированию на Украине со стороны США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
5: Мы же продолжаем нашу специальную военную операцию, то есть мы продолжаем наши цели достигать военными средствами. Да, это не предпочтительный путь, но в условиях отсутствия мирных перспектив мы будем идти до конца, до полной победы. А ждать новых предложений будем. Американцы искренне, президент Трамп искренне, и его переговорщики искренне в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех. Вариант, который был им предложен, был принят нами, но не был принят украинцами. И американцы не смогли уговорить украинцев, потому что они не смогли переломить украинцев, подстрекаемых европейцами. Мы открыты дальше для предложений, для обсуждений. Конечно, они должны быть приемлемыми для нас в первую очередь.
6: Но ведь американцы, я так понимаю, продолжают военную поддержку киевского режима, причем существенную продолжают.
5: Учитываем и принимаем во внимание. Они продолжают накачивать Украину вооружениями, об этом и министр иностранных дел Лавров говорил. Но такой дуализм в позиции администрации Трампа мы должны использовать в той части, в которой он соответствует нашим интересам. А нашим интересам абсолютно соответствует их желание способствовать мирному урегулированию.
3: Госсекретарь США Марко Рубио накануне заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения. Центробанк сегодня по итогам заседания снизил ключевую ставку, сообщила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, показатель рефинансирования снижен на 25 базисных пунктов.
7: Сегодня мы приняли решение снизить ключевую ставку до 14% годовых. Наблюдаем ускорение темпов роста цен, мы рассматриваем как временное. Наши оценки устойчивых показателей инфляции по-прежнему находятся в диапазоне 4-5%. Мы учли, что инфляционные ожидания населения значительно выросли в июле в ответ на события на топливном рынке, что может создавать вторичные эффекты для инфляции. В связи с этим и с учетом более стимулирующего бюджета, смягчение денежно-кредитной политики должно быть более плавным.
3: По словам Эльвиры Набиуллиной, Центробанк понизил прогноз роста российского ВВП в этом году до 0,1%. Набиуллина также сообщила, что нет никакой необходимости превентивно поднимать ключевую ставку. В Анапе завершили восстановление песком пляжей. После ликвидации ЧС с танкерами отсыпка песком завершена. Восстановлено около 12 километров береговой линии, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Всего на пляже завезли более 446 тысяч кубометров песка. После этого его просушили и просеяли с помощью специальной техники, говорится также в сообщении. В московском зоопарке с завтрашнего дня пройдет неделя панд. Гостей ждут праздничные мероприятия, которые приурочены ко дням рождения Дин-Дин и Жуи. Об этом говорится на сайте мэра и правительства столицы. Откроется неделя красочного фестиваля «Мазия» в московском зоопарке, затем пройдут поздравления именинников. Также в рамках недели состоятся авторские лекции с зоологами и методистами, показы документальных фильмов, экскурсии по территории зоопарка и художественные мастер-классы. Посетить неделю панд можно по стандартному входному билету. Однако для участия в лекциях и экскурсиях, а также для посещения кинопоказов, необходима предварительная регистрация. Новости доступны на сайте вести.ру.
0: Погода.
3: В Санкт-Петербурге завтра днем местами кратковременный дождь и 22-24 градуса. В Москве тоже временами дождь и 18-20 градусов.

0: Вот так вот державно мы сегодня начинаем. Гром, победа, раздавайся. Неофициальный русский национальный гимн конца 18-го, начала 19-го столетия. Музыка Осипа Антоновича Козловского. А стихи нашего сегодняшнего героя Гавриил Романович Державин. На свет появился 14 июля 1743 года. Прожил практически ровно 73 года. 210 лет назад почти ушел из жизни. Очень богатая биография. Безусловно, человек, который поднимался с самых низов. Да, он был дворянином, но уж очень мелкопоместным, и была и военная карьера, и карьера государственного человека, и министерские посты, и пост в Сенате, и огромное количество литературных произведений, которые он для нас, в общем, оставил, нам оставил, и они сохранились, хотя, конечно, воспринимают сейчас не очень просто современным читателям, но мне кажется, в этом и есть определенная магия нашего сегодняшнего героя. Вот об этой магии очень хочется поговорить с нашим первым гостем. И к нашей общей радости в эфире появляется профессор РГГУ и доктор филологических наук Юрий Викторович Даманский. Юрий Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот о чем хотелось бы поговорить в самом начале, потому что такая мысль пришла, она, конечно, дилетантская, безусловно, но мне кажется, нужно ее с вами обсудить. Мы все-таки люди, учившиеся и в Советском Союзе, и в Российской Федерации, воспитаны на поэзии в основном 19-го столетия, и создается такое впечатление, быть может, ошибочное, что в 19 веке сочинять стихи – это был, ну, если не базовый навык, то, в общем, довольно распространенный. Ну, что-то такое написать четверостишье в альбом «Красивой девушки» или эпиграмму сочинить. Это как будто бы умели чуть ли не все. Ну, во-первых, действительно, так ли это? И правда ли, что поэзия со временем стала достаточно массовым явлением? И вот в этой связи как раз хотелось бы понять, а насколько уникальным явлением было стихосложение и сочинительство поэтическое в более ранний период, во второй половине века 18-го, например?
1: Действительно, очень хороший вопрос, потому что в 19 веке, можно смело сказать, стихи умели и любили писать все. Но кого мы понимаем под всеми? Это отнюдь там не крестьянство, не пролетариат второй половины 19 века. Мы же замечаем, что практически вся культура позапрошлого века – это культура дворянская. А там люди-то в основном грамотные были и знали не только русский язык, а иногда даже французский язык знали лучше, чем русский, и вполне были в состоянии писать стихи, потому что это был базовый навык, конечно. Это то, что было просто необходимо любому культурному человеку. Прекрасно знать силаботонические размеры, знать, какой размер куда применить. При этом Онегин, вот, например, в данном плане исключительная личность.
0: Не мог он ямба-атхарея?
1: Не мог он ямба-атхарея, как мы не вились отличить. Конечно, конечно. И это скорее вызывает такое вот авторское не возмущение, а удивление. Удивление его неординарностью. Дескать, как же так? Что ж, ямб-атхарея-то он отличить-то не может. А все остальные не просто могут, а вполне в состоянии писать и ямбом, и хореем, и трехсложниками. Так что для 19 века это был такой вот как бы всеобщий показатель. Ну, другое дело, что далеко не все оказывались в 19 веке ангажированы как поэты. Ведь после Пушкина, Лермонтова был в поэзии, такой высокой поэзии, в поэзии больших достижений, если можно так сказать, был, в общем-то, количественный спад. Мы можем вспомнить Тютчева, можем вспомнить Фета, можем вспомнить Некрасова. И вот на этом, в общем-то, школьные познания до Серебряного века и кончаются. Как это ни странно. Хотя писали очень многие, там и поэты Пушкинского круга, и поэты Тютчевской плеяды, есть такое понятие. И вокруг Некрасова сложилась довольно-таки приличная поэтическая тусовка. Но мы помним лишь несколько личностей. А вот в Серебряном веке уже, конечно, всплеск. И там уже исчисляем, ну, если не десятками, то достаточно большое количество поэтов. А вот когда мы говорим о 18 веке, вот здесь, наверное, ситуация принципиально иная, потому что, по большому счету, на тот момент в России еще гораздо меньше культурно ангажированных людей. Элементарно, еще Царско-сельский лицей не открыт. Еще нет вот такого вот тотального всеобщего образования, какое появится уже в 19 веке, где действительно уже, по крайней мере, детей дворянских, потом и разночинских, будут учить в том числе и стихосложению. Поэтому, конечно, в 18 веке литератор – это для избранных поприще. По крайней мере, но я не говорю, что профессия, потому что в профессии здесь все гораздо сложнее. Традиционно принято считать, что Пушкин первый профессиональный литератор. Ну, что значит профессиональный? Жил от доходов на литературу.
0: Вот, ну, а Новиков, например, не жил
1: доходов, получается, что у них были какие-то другие статьи дохода. Ага. Да, они, разумеется, тоже и о гонораре могли вести речь, но это, ну, это тоже такой стереотип своеобразный, что Пушкин первый профессиональный литератор. Некоторые говорят, что первый профессиональный литератор Сумароков.
0: Вот,
1: и
0: кстати,
1: тоже это,
0: да,
1: отчасти справедливо. Потому что у Сумарокова поначалу был, в общем, неплохой доход, но то, что его издавали на государственные деньги, наверное, можно это тоже считать определенным профессионализмом в данном плане.
0: Ну, просто заказчик у него был вот один, по большому счету, да, Российская империя.
1: Ну, получается, да, в лице царствующих особ.
0: Вот, кстати, вы...
1: И он мог не платить, да.
0: Да, вот вы сейчас упомянули Сумарокова. Ну, вот как раз, когда речь идет о веке 18-м, да, мы вспоминаем кого из стихотворцев Ломоносова, Сумарокова, Тредьяковского, и вот говорил Роман Державина. И если на них посмотреть, в общем-то, ну, может быть, за исключением Сумарокова, хотя тоже с определенными оговорками, у всех была некая карьера. Но все время стихи, оды разнообразные, посвященные историческим событиям, ну или, естественно, властителям нашим. Все это идет бок о бок, и возникает даже ощущение, что само по себе умение слагать вот эти вирши, эти оды, это было, ну если не социальным лифтом, то важным подспорьем. Вот какая роль была вот у этих произведений, если мы так, ну, можно сказать, социальная или даже политическая?
1: Мне кажется иногда, что немножко наоборот.
0: Ага.
1: Что скорее уже человек, достигший определенных высот, он тем самым на этих высотах утверждался. Как бы, ну, своего рода такая благодарность, что ли, власть имущим за то, что вот я при них, я нахожусь здесь, и в связи с этим я создаю вот эти вот оды. Хотя где-то это предшествовало восхождению, что называется, на поэтический пьедестал, где-то уже способствовало не падению с этого пьедестала. Ну, Державин, да, вот он как бы укреплялся как такой своеобразный уже литературный классик при жизни. В отличие, кстати, от Сумарокова, который при жизни терпел художественные неудачи очень серьезные. Да и про Третьяковского тоже можно примерно так же говорить. Вернее, это были не художественные неудачи, а неудачи социальные, связанные с творчеством. Наверное, вот так вот можно сказать. Mm-hmm. У Ломоносова эти неудачи больше были от его исследовательской деятельности, от его деятельности как ученого. Ну, вот тут вот были свои тоже, что называется, нюансы. А вот у Державина до поры до времени все складывалось ведь более-менее гладко, тем более, что посты, которые он занимал, это были посты довольно серьезные. И поначалу вроде ничто этому не способствовало, вполне себе обычная там дворянская карьера, военная даже поначалу. Он ведь в качестве, по сути, еще молодого, можно сказать, солдата участвовал в государственном перевороте, когда пришла на престол Екатерина II.
0: 1762 год, да?
1: В Московке, если можно так сказать. Да, получается, что он, ну, был по-своему близок тогда к этому делу.
0: Да, ведь ему еще и 20 лет не было.
1: Подавление. Да, он совсем молодой. Это карьера, ну, вот молодого дворянина, который служит в армии.
0: Но есть же еще история с...
1: пошел, туда и он.
0: Есть же еще история с подавлением Пугачевского восстания. Там же он уже более такую деятельную роль играл.
1: Вот, а там он уже выступил своего рода даже летописцем этого подавления. Потому что он целый ряд записей вел. Причем это были записи не такого вот мемуарно-билетаризованного характера, а это были, ну, в общем, такие, конечно, эстетически значимые, но в большей степени прагматические отчеты о том, как проходит кампания. Вот это вот для него была, ну, такая, как бы, да, социальная его миссия, социальная функция. И по большому счету ведь получается, что во многом историю Пугачевского бунта мы знаем именно из-под пера Державина. и Пушкин на него ориентировался, не только на свои вот эти работы в архивах и беседы с дожившими до пушкинского времени очевидцами пугачевского бунта. Поэтому его история Пугачева и его капитанская дочка, она тоже выросла из старика Державина, как его еще в молодости определил Пушкин.
0: Интересно.
1: Вот это вот тоже такой, как мне кажется, важный показатель.
0: Юрий Викторович, а современному читателю может что-то дать поэзия Державина? Читать эти стихи, в общем, в основном нелегко, действительно. Но значит ли это, что его литературное наследие – это достояние профессионалов, ученых вроде вас? Или все-таки человек, который просто берет книжку с полки, что-то может там для себя найти?
1: Наверное, может все-таки. Хотя отпугнет, мне кажется, современного читателя, ну даже того, кто любит поэзию, любит лирику, отпугнет, конечно, объем многих стихотворений. Они действительно довольно большие. Но, может быть, как-то подтянет их контекстуальная, скажем так, функция. Ну вот, например, знаменитая «Гром Победы, раздавайся», ведь некоторые считают это неофициальным гимном России.
0: Ну, так это, да, в основном
1: начало XIX века.
0: Да.
1: Вот, и это было в моде, текст был в моде, и его пели, в том числе литературные персонажи иногда его поют.
0: Ну, того же Пушкина, вот, кстати говоря, в Дубровском.
1: Да-да, в Дубровском, конечно. Кирилл Петрович Троекуров напевал в радостном настроении именно этот своеобразный марш. Но ведь у Державина не только вот такая государственно ориентированная, не только одическая поэзия. Когда, скажем, он был в Петрозаводске, в Оланецком наместничестве, тогда еще, по-моему, не губерния. Он был назначен правителем этой губернии при императрице Екатерине. И помимо того, что он там занимался непосредственно государственными делами, как и потом в Тамбове, кстати, тоже, когда служил там, он ведь еще очень сильно впечатлялся какими-то моментами, связанными с природой. И, пожалуй, вот самое его такое интересное, как мне кажется, стихотворение, оно, правда, очень большое. Это стихотворение «Водопад», написанное вот прямо под впечатлением от знаменитого водопада Кивач,
0: да,
1: в Карелии.
0: Кто на экскурсию туда попадает, всем как раз попадается на глаза и вот этот текст.
1: Да, конечно. И вот мне кажется, что человек, который посмотрел Кивач, он волей-неволей должен обратиться к тексту Державина и посмотреть, как можно, в общем-то, из одного достаточно точечного явления природы сделать вот такую могучую лирическую рефлексию. Потому что она получилась красивая. Она действительно получилась красивая и очень такая объемная. Когда читаешь это именно стихотворение Державина, совершенно не ощущаешь этого 18 века. Ну, разве что какие-нибудь словечки там попадутся, еще что-то, но общий ритм, общая вот эта направленность, и если она еще сопровождается картинкой водопада, да еще если динамичной картинкой, ну это, конечно, признанный шедевр. Или вот его стихотворение «Снегирь».
0: Да, конечно,
1: оно
0: смерть на смерть
1: тоже
0: Суворова,
1: не,
0: да.
1: Не про императоров, но тоже известное, да. И то, что он увлекался действительно домашними птицами, мне кажется, это как-то тоже пробуждает, мне кажется, интерес к Державину, исходя из такого контекста. Мне кажется, что можно почитать, но далеко не все, конечно, потянет современный читатель. Для этого надо очень сильно подсесть на 18 век.
0: В общем,
1: а вот
0: будем...
1: кто подсаживается, те получают удовольствие от
0: будем
1: этого.
0: Будем расширять кругозор свой и заодно впитывать вот эту ритмику, вот несколько ушедшую, может быть, от нас, но все равно присутствующую, что вы нам сейчас блистательно доказали. Спасибо огромное. Юрий Викторович Доманский, профессор РГГУ и доктор филологических наук, был с нами на связи. Ну, а мы сейчас сделаем небольшую паузу и потом перейдем к географии.
2: Место действия – Россия.

0: тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: квартиру сниму на суточно ром.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: В Москве 19:30.
3: Новости.
2: В студии Наталья Христова. Российские войска поразили на переходе морем судно типа «Балкер» и сухогруз, которые доставляли военные грузы в порт Черноморск. Для ВСУ сообщили в Минобороны. На переходе морем северо-восточнее острова Змеиный в районе населенного пункта Затока морское судно типа «Балкер» и сухогруз, осуществлявшие доставку военных грузов в порт Черноморск, поражены, информировали в ведомстве. Также поражены два буксира в порту Николаев. Иркутский авиационный завод «Яковлев» начал разработку укороченной версии полностью импортозамещенного МС-21. Это следует из материалов к рабочей встрече, к рабочей поездке Владимира Путина в Приангарье. В ноябре прошлого года глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что создание укороченной модели займет не менее 2 лет, а интерес к ней проявляла компания «Аэрофлот». Как уточнял первый вице-премьер Денис Мантуров, этот вариант составит прямую конкуренцию борту Airbus A320, а его производство должно стартовать после 2028 года. Сегодня Владимир Путин прибыл на Иркутский авиазавод, где поднялся в кабину полноразмерного среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-310 с комплектующими и системами только российского производства. Сейчас борт готовит к первому полету, а на разных стадиях сборки находится 18 таких воздушных судов. После завершения сертификационных испытаний и одобрения их результатов Росавиации в следующем году их начнут доставлять в Аэрофлот. Затем темпы серийного производства планируют наращивать до уровня 36 самолетов в год. В апреле прошлого года первый полет совершил опытный образец с сочетанием российских и иностранных систем и агрегатов, а еще один в октябре поднялся в воздух на новых двигателях ПД-14. Самолет находился в воздухе 50 минут, достигая высоты 3500 метров. Все системы работали штатно. Банк России сегодня

0: товаров и услуг.
1: Оперативные данные указывают на то, что удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг. Это предсказуемо отразилось на инфляционных ожиданиях, которые в июле значительно выросли. Бензин является важным товаром-маркером, так как занимает значительную долю в регулярных покупках населения и в издержках компаний. По мере стабилизации ситуации на топливном рынке инфляционные ожидания могут пойти вниз. Мы не изменили свою оценку устойчивой инфляции и полагаем, что во второй половине года она останется вблизи текущих уровней. Учитывая уже случившийся рост цен на топливо и связанное с ним повышение цен на другие товары, мы повысили оценку по инфляции на текущий год до 6-7%. После исчерпания временных факторов и под влиянием проводимой денежно-кредитной политики инфляция вернется к 4% в 2027 году и закрепится на цели в дальнейшем.
2: Набиуллина также считает, что нет никакой необходимости превентивно поднимать ключевую ставку. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: Погода.
2: В Москве сейчас 22 градуса, атмосферное давление 744 миллиметра.
3: Маяк. Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисист Андрей Рублев закончил выступление на турнире ATP 250 в португальском Эштариле. В 1/4 россиянин уступил французу Люке Ван Аше 6-3, 3-6, 4-6. Менее чем через час стартует новый розыгрыш чемпионата России по футболу. Мнение о матче открытия высказал комментатор РПЛ Александр Аксенов.
2: ЦСКА «Балтика» – очень интересная игра по многим причинам, потому что у ЦСКА новый тренер, молодой, интересный, Дмитрий Гдесамов. И очень много критики сейчас вокруг него. Наши опытные эксперты, ветераны, Мостовой, Бубнов – все они как-то высказываются не очень здорово. И мне кажется, что это действительно хорошая мотивация для Дмитрия. И мне кажется, что у него есть тренерское чутье, есть потенциал, который, конечно же, он попробует раскрыть. Очень много будет зависеть от этого матча, потому что межсезонье прошло без позитивных результатов. Понятно, что от этого можно и отмахнуться. Все-таки главное — это основные матчи. И матчи, скажем так, уже которые в зачет идут. Но вот сейчас надо сходу показать что-то хорошее, игровое, позитивное и добиться положительного результата. А с другой стороны, Балтика, которая, да, потеряла некоторых игроков и вполне возможно потеряет еще и Бориско, голкипера, который может в ЦСКА оказаться. Все-таки ушел Андраде, пока Хиль травмирован. Но Балтика – это команда со своим лицом, тренерским лицом Андрея Талалаева. Так что будет непросто. Будет непросто. И для Гдесамова это очень хорошая проверка. Вот первый матч официальный против такого соперника. Результат непредсказуемый. Я думаю, что будет немного забитых мячей. Но вывеска долгожданная. Будем смотреть.
1: Футбольный Оренбург оформил первый в истории клуба переход французского игрока. Пресс-служба южноуральцев объявила об аренде правого защитника бухарестского «Динамо» Максима Сивиса. В минувшем розыгрыше легионер провел 36 матчей во всех турнирах, отметился 2 голами и сделал столько же результативных передач. Женская сборная России по водному поло не сумела выйти в финал Кубка мира. Наши девушки уступили в Сиднее команде Испании. При этом в основное время счет был равным 10-10, а уже в серии пенальти наши девушки оказались слабее 3-5. В матче за третье место россиянки сыграют с командой Австралии, а испанки в решающей игре встретятся со сборной США. А мне на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
0: Театр HD представляет на большом экране современную версию балета «Спящая красавица» в постановке Андрея Кайдановского для театра «Линца». Жизнь в розовом цвете – праздник или проклятие? Пародия на мир гламура, которым правит лицемерие? Поиск своего «я» в мире, полном запретов и правил –

«Притча о взрослении и поиске любви». В афише кинотеатров с 26 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 18+.

0: Место действия – Россия.
1: Продолжаем наше радиопутешествие по следам Гаврила Романовича Державина. На свет он появился на территории нынешней республики Татарстан, в селе, которое сейчас называется Сакуры. Это Лаишевский район. В самом Лаишеве установлен памятник Гаврилу Романовичу. Ну, а Сакуры, я думаю, многие из вас видели это место. Просто никто не подозревал, что оно связано с Державиным, потому что прямо рядом с этим селом находится Казанский аэропорт. И если вы прилетали в Казань, улетали из Казани, в зависимости от того, где вы сидите, каким курсом взлетали самолет, вы наверняка вот на эти Сакуры не то чтобы обращали внимание, но видели там вот что-то такое построено. Из, кстати, аэропорт, мы знаем, не в честь Державина назван, конечно же, а в честь Габдуллы Тукая. Но в самих Сакурах находится стела памятная, посвященная Державину, и, как утверждают местные жители, есть вяз, которому без малого 300 лет, то есть детские годы Державина он мог застать. Еще одно место, связанное с Державиным, это Оренбург. Там служил его отец, там сам поэт будущий учился в немецком пансионе. И, кстати, выучился языку. Здесь очень хорошо знал немецкий. Тут есть, конечно, аналогия определенная с Третьяковским, который тоже учился у иностранцев в юные годы. И, кстати говоря, относительно неподалеку от Оренбурга есть село Державино. Вот это как раз деревенька, которая была основана матерью поэта. И, да, были они такими не очень крупными землевладельцами. Но, тем не менее, на карте след тоже остался. Про то, что Державин работал и в Петрозаводске, и в Тамбовской губернии, вы уже слышали из нашей предыдущей части. Если вдруг пропустили, можете наверстать благодаря медиаплатформе. Смотрим, и надо сказать, что в обоих городах есть места, не то чтобы связанные с Державиным, но названные в его честь. Ну, известно, например, что в Петрозаводске он открыл первую больницу, народное училище, и сейчас лицей столицы Карелии носит имя Державина и носит совершенно заслуженно. Если вдруг это у вас вызывало недоумение при посещении Карелии, то недоумевать не нужно. Там это все абсолютно на исторических основаниях произошло. В Тамбове тоже есть места, связанные с Державиным, но вот так четко их локализовать, чтобы составить державинский маршрут, довольно сложно. Поэтому мы с вами оказываемся в Петербурге, где живет и функционирует музей-усадьба Гаврила Романовича Державина. И с нами на связи хранитель музейных предметов музея-усадьбы Гаврила Романовича Державина Сергей Дмитриевич Дзюбанов. Сергей Дмитриевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, как в жизни Гаврила Романовича появилась вот эта петербургская усадьба? И ведь правильно ли я понимаю, что место-то, в общем, было не очень центровое, да, такое, как скорее окраина города?
2: На тот момент, да, граница Петербурга в 18 веке проходила ровно по Фонтанке, и как раз противоположный берег Фонтанки считался городом, а этот уже относился к загородной части.
1: Угу. И когда Державин покупает это место, он ведь уже признанный такой, да, и царедворец, и литератор.
2: Ну, он как раз незадолго до того был в очень сложной ситуации, когда он был гражданским губернатором в Тамбове, правителем Тамбовского наместничества. Державин был отдан под суд, и ему удалось доказать свою невиновность. Вот решение принимали московские департаменты Сената. Вот он приехал из Москвы, жилья у него своего не было, и он поселился при Академии Российской, которая имела вот здание как раз на Фонтанке. И поблизости от этого места он присмотрел себе усадьбу, которая принадлежала... Ну, в литературе пишут обычно Ивану Семеновичу Захарову, члену Академии Российской, другу Державина. На самом деле принадлежала она его супруге Марии Петровне, урожденной Резвой, которая была внучкой богатого очень купца Терентия Сергеевича Резвого, который прибыл из Осташкова, занимался рыбной торговлей и стал поставщиком императорского двора.
1: А правда ли, что здание было недостроено, что вот как будто уже под Державина его достраивали и расширяли даже?
2: Да, здание было небольшое относительно. То есть так для Захарова, наверное, это как загородный дом, возможно, рассматривалось. Вот родственники жены Захарова жили в совсем другом районе. Это вот Дворцовая набережная. Ну и вот решили они, видимо, продать Захарова эту усадьбу. Но дом уже был почти построен. К строительству этого дома сразу подключился друг Державина, выдающийся представитель русского классицизма в архитектуре Николай Александрович Львов.
1: Угу. Это величина, конечно.
2: Да, это как бы вот в русском классицизме, да, один из крупнейших архитекторов. И он что сделал? Он не стал делать какой-то совершенно новый проект, а то, что было построено на момент покупки, он вписал в свой новый проект. Угу. Ничего разбирать не пришлось, только доделывать. И достроили усадьбу довольно быстро. Державин обратился в стихах к Николаю Александровичу тогда. «Зодчий Аттики преславный, мне построй покойный дом. Вот чертеж и мысли главные, мне написано пером, на берегу реки Фонтанки». А Львов ответил другу: «Домашний зодчий ваш не мелит ералаш».
1: Достойно. Ну, там действительно сложная очень судьба у усадьбы, и там успела даже все это быть как-то, успела она стать таким коммунальным роем, да, муравейником в какой-то момент. А скажите, как складывалась судьба этого комплекса уже на излете 90-х, когда было принято решение о музификации?
2: Ну, на излете 90-х... Тут много было вариантов решения. Один из вариантов предполагал вообще разрушение здесь строительства.
1: Вот как.
2: На парка. Да, но все-таки, слава богу, благополучно. Здание передали Всероссийскому музею Александра Сергеевича Пушкина. Вот. И здесь очень быстро начались работы на месте уже в 90-е. Второй половине 90-х годов. И к 300-летию Петербурга центральная часть Державинского дома была уже готова к приему посетителей, и здесь была открыта в 2003-м.
1: А много ли сохранилось вообще от изначального убранства? Я слышал, что были все-таки какие-то фрагменты, которые чудом уцелели, несмотря на вот такую сложную судьбу.
2: Да, значит, довольно много декора 18 века сохранилось в коммунальных квартирах. Сохранились барельефы, 16 великолепных барельефов работы Жака Доминика Рошета, друга Державина, который выполнял все скульптурные работы в этом доме. Он был еще и модельером императорского фарфорового завода. Вот они сохранились, их отреставрировали, укрепили. Сохранилось много описаний, чертежей, рисунков. И, конечно, было много словесных описаний дома Державина. А поскольку человек очень известный, кто у него был в гостях, часто оставлял какие-то записи. Все это использовали.
1: Ну и сегодня, я так понимаю, что мы можем оказаться в этих интерьерах и проникнуться эпохой, когда творил наш великий соотечественник.
2: Да, именно так. И в этом смысле наш музей уникален. Он действительно дает возможность погрузиться в атмосферу столь далекого от нас времени. Это музей, посвящен литературу 18 века, в котором есть все, и парадные залы, и жилые. Есть экспозиция кухонь державинских, и сад, который воссоздан, насколько возможно это было, по проекту Николая Александровича Львова. А его академик Лихачев считал крупнейшим мастером садово-паркового искусства России.
1: Спасибо вам огромное. Надеюсь, что наши слушатели не преминут заглянуть в ваш музей. Сергей Дмитриевич Дзюбанов, хранитель музейных предметов музея-усадьбы, говорил Романовича Державина, был с нами на связи. Мы делаем сейчас обязательную двухминутную паузу. Дальше наши короткие рубрики.
0: Место действия – Россия.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Им рассыпаться по лужайке, и не будет никакого крика, лишь милое щебетание человечьих пташек.
3: Януш Корчик, врач, педагог, писатель.

0: Место действия – Россия.
1: Заключительная часть нашего радиопутешествия. Мы продолжаем перемещаться по нашей стране и познавать места, связанные с Гавриилом Романовичем Державиным. И вот сейчас пришло время отправиться в то место, где находилась его усадьба. И с нами на связи директор Чудовского краеведческого музея Ксения Алексеевна Оленичева. Ксения Алексеевна, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Правильно ли я понимаю, что как раз вот Дзванка – это вот то место, где Державин провел последний год своей жизни?
2: Ну, не только последние 19 лет своей жизни.
1: Немало, в общем.
2: В усадьбе, да. После покупки семья каждое лето проводила в усадьбе.
1: Угу. А правильно ли я понимаю, что инициатива была даже вроде не совсем его, там супруга захотела какой-то такой?
2: Да, конечно. Имение Дзванка принадлежало второй жене Державина, Дарье Алексеевне. Она приобрела его в 1797 году у своей матери. И в отличие от Державина, она как раз-таки обладала расчетливостью, практичностью. И именно она полностью налаживала все хозяйство и быт в усадьбе. И многие работы именно под ее руководством там проводились.
1: А что от нее осталось? И вообще, как сложилась судьба этого места?
2: Судьба очень печальная. Так исторически можно разделить на три периода: державинский период, монастырский и военный период истории существования Дзванки. Первые два связаны с расцветом и развитием, последний с закатом и утратой Дзванки. При Державиных там была усадьба шикарная устроена. После смерти Дарьи Алексеевны она завещала, чтобы на территории Дзванских земель был устроен женский монастырь, и это ее завещание было воплощено впоследствии. Монастырь также развивался, разрастался. Были построены каменная церковь и колокольня, и училище для девочек. И в войну, к сожалению, вот этот монастырский комплекс был утерян. Высота была занята немецкими войсками, артиллерия утюжила и наша, и самолетами. К сожалению, все каменные постройки, которые там находились, были уничтожены после войны. Разобраны. На данный момент ничего практически, вот кроме останков колокольни, фрагментарно вот, не сохранилось.
1: Но, по крайней мере, ландшафтами мы можем любоваться и наблюдать то, что видел когда-то Гавриил Романович. Там, по-моему, памятный знак установлен, да, если...
2: Очень красивые, да, места. Не врет, и ежегодно, вот с 1993 года, когда был установлен памятный знак, ротонда, автор вот этого памятника, архитектор-художник Шишов, и ежегодно проводятся державинские чтения. Были даже годы, когда выезжали прямо на Дзванку и там проводили вот эти памятные такие мероприятия.
1: Замечательное мероприятие. Надеюсь, будет и дальше продолжено. Спасибо огромное. Ксения Алексеевна Оленичева, директор Чудовского краеведческого музея, была с нами на связи. Ну, еще одно место, связанное с Державиным, мы успеем посетить. И отправимся мы на территорию современной Пензенской области. Там есть усадьба Зубриловка, в которой наш герой регулярно бывал, насколько мне известно. Но сейчас мы либо подтвердим, либо опровергнем эту теорию. С нами на связи председатель автономной некоммерческой организации «Артефакт» и руководитель проекта «По следам забытых усадеб» Максим Костюшин. Максим, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: Усадьба выглядит впечатляюще, по крайней мере, по фотографиям, даже несмотря на свое такое состояние, не совсем аутентичное, будем честны. Вообще, правда ли, что Державин гостил там регулярно?
3: Да, все верно. Державин, и не только Державин, а еще Иван Крылов был, тогда еще не был известным баснописцем, когда он был секретарем у Сергея Федоровича Голицына, это как раз основатели, строители усадьбы. Вот. Были тоже много и других известных личностей. Это мемуарист Филипп Вигель, художники там, Василий и Елена Поленова. И последний, кто запечатлел усадьбу, это был Виктор Борис Мусаторф. Соответственно, он побывал, можно сказать, прямо перед самым разграблением этой усадьбы. В 1905 году, 19 октября, в ходе крестьянских волнений Зубриловка была разгромлена. К сожалению, дворец был сожжен. И, соответственно, усадьба не восстанавливалась и до революции 1917 года. И после этого она была передана в казну. И в 20-х годах Зубриловку заняли крестьянская коммуна. Вот, в 36-37 годах усадьба впервые была капитально отремонтирована и значительно перестроена. Перестроен сам дворец был, восстановлен западный флигель. И расположился дом отдыха «Партактива» тогда. Угу,
1: ну, это такая популярная была история. А сейчас она пустует, там ничего не происходит?
3: Да, к сожалению, вот уже на протяжении многих-многих лет, после того, как с 1979 года она была закрыта, ну, санаторий, после этого усадьба, к сожалению, не активно не пользовалась ей, то есть она за годы разрушалась. Сейчас, к сожалению, печально смотреть то, что вот мы на протяжении 10 лет последних ежегодно посещаем ее, приезжаем как и волонтеры расчищать, и, к сожалению, на глазах она разрушается. Отсутствует кровля. Межэтажное перекрытие.
1: Ну, будем надеяться на спасение. Спасибо вам огромное за ваш труд. К сожалению, время наше подошло к концу. Максим Костюшин, председатель автономной некоммерческой организации «Артефакт», был с нами на связи. На этом путешествие по державинским местам завершено. До новых встреч и новых поездок. Любите историю, любите нашу страну. Пока.
0: Место действия – Россия.
4: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.

0: В Москве 20 часов.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военные нанесли групповой удар по месту проведения демонстрации дронов украинского и иностранного производства, сообщил вечером Минобороны. На объекте в пригороде Киева, согласно данным ведомства, поражены лица, непосредственно планирующие и осуществляющие удары по российской территории. В момент удара там находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, сообщили в Минобороны. Ранее РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ сообщила, что российские войска нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружения, и собрались представители украинского ВПК. По данным украинской прокуратуры, известно о 10 погибших и 100 раненых. Сегодня же Минобороны сообщила, что российские войска поразили на переходе морем судно типа «Балкер» и «Сухогруз», которые доставляли военные грузы в порт Черноморск для ВСУ. Удары были нанесены северо-восточнее острова Змеиный и в районе поселка Затока. Также поражены два буксира в порту Николаев. Сейчас нужно решать задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий. Это, например, уничтожение крупных коптеров. Об этом говорил Владимир Путин во время посещения Иркутского авиационного завода. Президент поговорил с главой Ростеха Сергеем Чемизовым и гендиректором предприятия Андреем Сойновым. Глава государства также осмотрел модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, о котором ему рассказал летчик-испытатель Яковлев Александр Гуськов. Самолет оснащен новейшими бортовыми системами, которые превращают его в эффективное легкое боевое воздушное судно, способная в любую погоду бороться с наземными и воздушными целями, в том числе с тяжелыми БПЛА. На предприятии Путин также познакомился с производством первых 18 серийных среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21 и поднялся в кабину одного из них. Поездка Путина на авиазавод проводилась в продолжении совещания по развитию авиапромышленности, которое прошло ранее в Подмосковье, рассказал пресс-секретарь президента. После Иркутска Путин отправится в Омск, где планируется мероприятие с Казахстаном. Об этом также рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Россия будет ждать идей и предложений по мирному регулированию на Украине со стороны США. Об этом Дмитрий Песков сообщил в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
2: Мы же продолжаем нашу специальную военную операцию, то есть мы продолжаем наши цели достигать военными средствами. Да, это не предпочтительный путь, но в условиях отсутствия мирных перспектив мы будем идти до конца, до полной победы. А ждать новых предложений будем. Американцы искренне, президент Трамп искренне, и его переговорщики искренне в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех. Вариант, который был им предложен, был принят нами, но не был принят украинцами. И американцы не смогли уговорить украинцев, потому что они не смогли переломить украинцев, подстрекаемых европейцами. Мы открыты дальше для предложений, для обсуждений. Конечно, они должны быть приемлемыми для нас в первую очередь.
3: Но ведь американцы, я так понимаю, продолжают военную поддержку киевского режима, причем существенную продолжают.
2: Учитывая, мы принимаем во внимание, они продолжают накачивать Украину вооружениями, об этом и министр иностранных дел Лавров говорил. Но такой дуализм в позиции администрации Трампа мы должны использовать в той части, в которой он соответствует нашим интересам. А нашим интересам абсолютно соответствует их желание способствовать мирному регулированию.
0: Госсекретарь США Марко Рубио накануне заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения. Банк России сегодня снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14%, вопреки ожиданиям рынка. Эксперты прогнозировали сохранение показателя на фоне роста цен на топливо. ЦБ связал существенный рост цен, а также повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы с разовыми факторами. При этом регулятор отметил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Наблюдаемое в настоящее время ускорение инфляции в России явление временное, заверила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
4: Оперативные данные указывают на то, что удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг. Это предсказуемо отразилось на инфляционных ожиданиях, которые в июле значительно выросли. Бензин является важным товаром-маркером, так как занимает значительную долю в регулярных покупках населения и в издержках компаний. По мере стабилизации ситуации на топливном рынке инфляционные ожидания могут пойти вниз. Мы не изменили свою оценку устойчивой инфляции и полагаем, что во второй половине уровне года она останется вблизи текущих уровней. Учитывая уже случившийся рост цен на топливо и связанное с ним повышение цен на другие товары, мы повысили оценку по инфляции на текущий год до 6-7%. После исчерпания временных факторов и под влиянием проводимой денежно-кредитной политики инфляция вернется к 4% в 2027 году и закрепится на цели в дальнейшем.
0: Набиуллина также считает, что нет никакой необходимости превентивно поднимать ключевую ставку. Россияне и белорусы смогут въезжать в Черногорию на 30 дней без оформления виз. Об этом говорится в поправках к положению о визовом режиме республики. Безвизовый режим для граждан России и Беларуси будет действовать до 31 октября 2026 года. Для въезда потребуется действительный загранпаспорт. В Российском союзе туриндустрии считают, что часть туристов из России и Беларуси постараются воспользоваться возможностью безвизового въезда в Черногорию до конца октября, однако ажиотажного спроса не будет. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра местами кратковременный дождь и 22-24 градуса. В Москве тоже временами дождь и лишь 18-20 градусов.

Where the streets have no name. В начале первого часа и навещания на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам в прямом эфире. Я Василий Стрельников. Да-да, пятница. Василий's Weekend. Еще одна летняя пятница. Связь со мной и со слушателями через сайт vsfm.ru. vsfm.ru. Полная информация, наши контакты и международный радиочат. Писем много. Василий Голицын пишет: ну что ж, я с вами и слушателями уже 9 лет. Мое и навещание – это фактически дневник. Радости, успехи, вдохновения – все самые важные моменты большой части моей жизни впечатаны в одну общую историю. Спасибо вам не только за возможность поделиться сотнями писем и песен, но и за возможность стать частью чего-то большого и доброго. Очень люблю песню «Drumming Song» от Florence and the Machine. Хочу поделиться со всеми в честь знаменитой даты, личной даты. Спасибо вам, тебе и приятного вечера!

Drumming Song от Florence and the Machine специально по просьбе Василия Голицына, который отмечает 9 лет с иновещания. Иновещание на маяке – это мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Василий, еще 9 лет, пожалуйста, как минимум. Привет, Василий Борисович, это Борис из Сочи. У меня и у моей мамы во многом одинаковые вкусы и предпочтения. Моя мама, как и я, вместе не просто любим, а обожаем Erasure Love to Hate You. Наш друг, радиоприемник Океан 216 с FM-диапазоном. С этим радио мы как раз сейчас и сидим на скамейке в парке Фрунзе под почти ночным небом и слушаем «Маяк» и вашу передачу. Love to Hate You, Erasure, лучший шедевр для тех, кто обожает вечерний Сочи. С приветом от мамы и Бориса из Сочи. Спасибо, что слушаете нас прямо сейчас. И вот ваша заявка.

0: для Бориса, для мамы Бориса и для радиоприемника «Океан 216». На какой частоте слушаете?
1: Erasure, love to hate you. Вы на вещании на маяке. Гарри из Уфы пишет. Здравствуйте, Василий Борисович. Музыкальная композиция о смелости и уверенности в себе. То, чего мне иногда не хватает, а также сил, чтобы жить в моей семье.

Jennifer Lopez, Brave, специально для Гарри из Уфы. Да, смелая. И на вещание на маяке мировая классика поп-рок-музыки. По вашим заявкам Мария пишет: «Добрый вечер, Василий. Наступило редкое время для прослушивания качественной музыки, за что вам спасибо. Прошу передать большущий привет Максиму от жены и детей. Любим и скучаем. Поставьте, пожалуйста, песню Muse Handler. Пусть ему напомнит концерт в Лужниках 16 июня 2019 года. Было круто. Вообще было хорошо. Спасибо, Мария. Вот ваша заявка».

0: Большая классика в Сириусе. С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру 6+. Оно культурный центр, федеральная территория «Сириус». ОГРН
1: 1213007425. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Вооруженные силы России за неделю взяли под полный контроль 8 населенных пунктов ДНР Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, сообщила Минобороны. Также за это время нанесены массированные 18 групповых ударов по портам Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев. Там поражены объекты инфраструктуры. Помимо этого, за неделю под удары попали предприятия ВПК в Киеве и Киевской области. Логистические центры уничтожены 27 морских судов, используемых в интересах ВСУ. Силы Черноморского флота поразили 7 безэкипажных катеров, а российские средства ПВО сбили за неделю 5200 беспилотников самолетного типа. Влияние ударов ВСУ по логистическим центрам на инфляцию будет зависеть от того, приведут ли возникшие перебои к устойчивому росту цен. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания Совета директоров по ставке ЦБ.
2: Это шоки предложения, но какое они будут иметь влияние на рост цен? Да, текущий рост цен возможен под влиянием этих шоков предложения. Но для нас очень важно, переходят ли эти шоки предложения в повышение устойчивых компонентов инфляции. То есть имеют ли они такие вторичные эффекты, которые заставят нас реагировать мерами денежно-кредитной политики. Потому что не на любой шок предложения нужно реагировать мерами денежно-кредитной политики. Если он временный, приходящий, и эффекты его исчерпываются по мере прохождения этих шоков и через какое-то время, то денежно-кредитная политика на них может и не должна, в принципе, реагировать.
0: В прошлую субботу украинские БПЛА попали в логистический центр «Валберес» в Котовске и в «Электростали». В среду атакам подверглись логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске. Сегодня ВСУ атаковали склады маркетплейсов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Симферополе. Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах. Последние недели июля в Москве будет теплее, но в отдельные дни с мощными, даже экстремальными грозовыми ливнями, об этом заявил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Он также рассказал, какая погода ждет москвичей в выходные.
3: В субботу из-за влияния фронтальной системы небо будет хмуриться и не обойдется без небольших дождей. Ветер северной четверти 3,8 метра в секунду, ночью 13-16, днем плюс 18-21. Понятно, что это на несколько градусов прохладнее, чем должно быть по норме. Ну и в воскресенье ожидается

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный сезон в чемпионате России стартовал многообещающе. В матче открытия первого тура «Балтика» забила ЦСКА на 36-й секунде встречи. Автор первого гола в розыгрыше – Чинон Саафор. Сейчас идет 30-я минута игры. Уже успел сравнять Данила Козлов. Только что гол отменили. Счет по-прежнему 1-0. Футболист «Зенита» Матвей Бардачев перешел в «Факел» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца этого сезона. Накануне стало известно, что петербургский клуб подписал новый контракт с центральным защитником на 5 лет. Хоккеист Антон Бурдасов не объявлял о завершении карьеры. Он находится в поисках новой команды. Слухи развеял его агент Шуми Бабаев. По словам представителя нападающего, он продолжает готовиться к сезону и ждет предложений. При этом пока вариантов КХЛ нет. Китайский клуб континентальной хоккейной лиги «Шанхайские драконы» взял в аренду вратаря челябинского «Трактора» Вячеслава Бутейца. Последние 2 сезона россиянин провел в Северной Америке. В декабре 2025-го он сыграл за «Анахайм» единственный раз в матче регулярки НХЛ против «Юты». Россиянки заняли весь пьедестал юниорского чемпионата Европы по плаванию на открытой воде. В венгерском «Сукора» на дистанции 5 километров тройку призеров в возрастной категории 14-15 лет составили Кира Гусева, Анастасия Синякова и Нелли Петровская. В тех же дисциплине и возрасте серебро завоевал Алан Носов. Легкоатлеты Екатерина Ивонина и Максим Якушев взяли золотые медали на чемпионате России. У женщин на дистанции 3 километра второе место заняла Анастасия Красильникова, а третье – Анна Тропина. Среди мужчин серебро в активе Олега Сомова, а бронзу взял Константин Плохотников. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
2: Юрий Стоянов.
3: Дед, это я.
2: Федор Добронравов.
4: И я, дед Владик, тоже.
2: Впервые вместе на большом экране.
5: Таких дедушек не бывает.
2: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.

0: вещание.
1: И на вещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
2: На связи город Мытища, семья Моргуновых. Здравствуйте. Добрый вечер, Василий Борисович и все слушатели и на вещание. 23 июля отмечает день рождения выдающийся мелодист, композитор и лидер группы Depeche Mode Мартин Ли Гор. Помимо основного проекта своей жизни, Мартин также активно участвует в коллаборациях с разными исполнителями, а также выпускает свои сольные альбомы. Два сольных альбома — это кавер-версии тех музыкантов, которых Мартин любит слушать с юности. Василий Борисович, можно включить композицию Sparks «Never Turn Your Back to Mother Earth», но в исполнении Мартина Гора. Это с его первого сольного альбома. Большое спасибо, семья Моргуновых, город Мытищи.

0: и на вещание на маяке. Голосовые сообщения наших слушателей.
1: Добрый вечер, друзья. 18 июля свой юбилей отмечал наш друг и замечательный радиолюбитель Вулкан. От своего коллектива QRA Team, Станислав, прими поздравления от чистого сердца. Желаю, чтобы удача выбирала тебя первым, чтобы здоровье не требовало внимания, а деньги не требовали подсчета. Пусть дома царит уют, на работе порядок, а в душе праздник. Пусть каждое твое желание знает дорогу к исполнению. Для тебя сегодня пусть прозвучит Deep Purple Smoke on the Water. С вами был Тайфун.

Purple, Smoke on the Water по просьбе Тайфуна. Кстати, Тайфун, у тебя поклонники появились. Ольга Стюхина входит в этот фан-клуб, она пишет: «Голос Тайфуна мне очень нравится». Евгений С. пишет: «Он, похоже, об этом знает». И некий Тимур Курденко пишет: «Тайфун красавчег». И навещание на маяке. Привет, Василий Борисович. Пишет Катенька Корытова. В первую очередь хочу пожелать всем сил и безопасности. Хочу передать теплые приветы в Питер нашей Юленьке и Маришке Мясниковой. Спасибо за чудесные и такие необходимые мне встречи. Спасибо любимому городу за хорошую погоду и волшебную атмосферу. Поставьте, пожалуйста, Джонатан Батлер. Take good care of me. Катенька Корытова. Это ваша заявка. Как всегда, удивительная, красивая, прекрасная, волшебная.

Джонатан Батлер специально для Катеньки Корытовой, а также Юленьки и Маришки Мясниковой. Вам нравится такая музыка, да? Такие песни особые, волшебные, да? Так вот, имейте в виду, у нас в выходных, во время уикенда, в выходные, у нас еще один эфир есть. Программа «Бессонница» в воскресенье, поздно-поздно на «Маяке». Там вот именно такая музыка звучит. Это интерактивная программа, в которой можно передать привет, пообщаться с другими слушателями, которые во время эфира не спят, хочется в это верить, поделиться мыслями и воспоминаниями. Также голосовая почта со всего мира, в общем, настоящие истории настоящих слушателей. Помните, «Бессонница» начинается на «Маяке» в воскресенье в 23:07. Увидимся, услышимся, вот и хорошо.

«Маяк». Имена собственные. Классик русской литературы Иван Сергеевич Тургенев. Он вырос под строгим воспитанием деспотичной матери. Уживаться с ней было непросто, но, как позже признавался сам писатель, именно мать привела ему любовь к русской литературе. В гости к Тургеневым нередко заезжали Жуковский и Загоскин, а библиотека постоянно пополнялась литературными новинками. Свою творческую карьеру он начал еще в университете как поэт, а последние произведения, стихотворения в прозе, опубликовал незадолго до кончины, став одним из самых авторитетных писателей 19-го столетия. Занимаясь переводами и вращаясь в кругу западных литераторов, Тургенев оказался главным пропагандистом русской литературы за рубежом. Это мы. Это про нас. Маяк. Средневековый севильский поэт и соблазнитель. Персонажи страны чудес, в которую попала Алиса, капитан московского уголовного розыска. И еще многие-многие герои фильмов, спектаклей и песен. Кажется, они не похожи друг на друга, но при каждой встрече мы видим и слышим только одного человека. Владимир Высоцкий. Специальный выпуск аудиосторис «Маяка». Слушайте в эту субботу с 23:00.

0: вещание. Мистер Уикенд.
1: И на вещание на маяке Галя с Крылатских холмов. Добрый вечер. Вы пишете Бонни Тайлер. Поставьте, пожалуйста, ее, может, не самую массово известную, но пробирающую до глубины композицию «Don't Stop the Music». Rest in

0: языке в прошлый раз пришло настолько длинное письмо, что мы его не успели озвучить в эфире. Челябинск, как обычно, на боевом радиоприеме на 93,6 МГц, пишет Иван Валерьевич Матвеев. Настроение, к сожалению, что-то печальное, хоть в гроб ложись. Сижу и слушаю иновещание вместе с двумя волнистыми попугайхами, которые иногда подпевают в такт красивым песням. Ну и картину вы нарисовали. Вот вы, вот ваш радиоприемник, вот ваши попугайчики, вот ваш... Не будем о грустном. Пользуясь случаем, прошу передать сердечный привет семье профессора Ламихова, Юрию Геннадьевичу и его супруге Елене, а также Владимиру, Дмитрию, Александру, писателю Владимиру и всем радиолюбителям города Челябинска. И будьте добры, что-нибудь в исполнении певицы Далида.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour

Si tu n'existais pas déjà.

0: В Москве 21 час.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военные нанесли групповой удар по месту проведения демонстрации дронов украинского и иностранного производства, сообщила Минобороны. По данным ведомства, на объекте в пригороде Киева поражены лица, непосредственно планирующие и осуществляющие удары по российской территории. В момент удара там находились ведущие разработчики и производители БПЛА. Представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб сообщили в Минобороны. Ранее РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ сообщила, что российские войска нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружений, и собрались представители украинского ВПК. По данным украинской прокуратуры, известно о 10 погибших и 100 раненых. Также, согласно сводке Минобороны России, вооруженные силы за неделю взяли под полный контроль 8 населенных пунктов ДНР, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. За это же время нанесены массированные 18 групповых ударов по портам Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев. Там поражены объекты инфраструктуры. Помимо этого, под российские удары попали предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и Киевской области. Логистические центры. Уничтожены 27 морских судов, используемых в интересах ВСУ. Силы Черноморского флота поразили 7 безэкипажных катеров. Российские средства ПВО сбили за неделю более 5200 беспилотников самолетного типа. В течение дня с 8 утра до 8 вечера силы ПВО уничтожили 210 украинских беспилотников над 13 российскими регионами, над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем, Ставропольским краем, над Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сообщении Минобороны. Будущая укороченная версия самолета МС-21 будет востребована. В этом уверен Владимир Путин. Глава государства сегодня посетил Иркутский авиационный завод, где осмотрел новый среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310 с комплектующими и системами только российского производства. Президент во время осмотра поинтересовался, на какое число пассажиров будет рассчитана эта новая версия. Директор Иркутского авиазавода Андрей Сойнов ответил, что в нем будет около 140 мест, больше, чем в суперджете. Путин также попросил уточнить дальность полета. Глава Ростеха Сергей Чемезов ответил, что она составит не менее 5000 километров. Президент на это сказал, что она должна быть больше. Чемезов со своей стороны заверил, что компания будет работать над этим. Банк России сегодня снизил ключевую ставку на 0,25% до 14% ровно, вопреки ожиданиям рынка. Эксперты прогнозировали сохранение показателя на фоне роста цен на топливо. Центробанк связал существенный рост цен, а также повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы с разовыми факторами. При этом регулятор отметил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Наблюдаемые сейчас ускорение инфляции в России явление временное, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, повышение цен на топливо, по оперативным данным, начинает распространяться на цены у ряду товаров и услуг.
2: Оперативные данные указывают на то, что удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг. Это предсказуемо отразилось на инфляционных ожиданиях, которые в июле значительно выросли. Бензин является важным товаром-маркером, так как занимает значительную долю в регулярных покупках населения и в издержках компаний. По мере стабилизации ситуации на топливном рынке инфляционные ожидания могут пойти вниз. Мы не изменили свою оценку устойчивой инфляции и полагаем, что во второй половине года она останется вблизи текущих уровней. Учитывая уже случившийся рост цен на топливо и связанное с ним повышение цен на другие товары, мы повысили оценку по инфляции на текущий год до 6-7%. После исчерпания временных факторов и под влиянием проводимой денежно-кредитной политики инфляция вернется к 4% в 2027 году и закрепится на цели в дальнейшем.
0: Набиуллина также считает, что нет никакой необходимости превентивно поднимать ключевую ставку. Отвечая на один из вопросов журналистов, глава Банка России призвала не искать скрытых сигналов в ее одежде и брошках, отметив, что регулятор открыто сообщает о своих решениях и оценках. Кратковременные дожди и переменная облачность ждут москвичей в выходные. Это связано с перемещением атмосферных фронтов с Черного моря. Подробнее о погоде на выходные рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова.
1: В субботу у нас немножко ниже температура будет дневная. По сравнению с пятницей это 22-24 градуса. Местами также кратковременные дожди. Они могут пройти и ночью, и днем.
0: При этом синоптики отмечают, что последние недели июля в Москве будет теплее, но в отдельные дни с мощными ливнями и даже экстремальными грозовыми ливнями. Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
3: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центра ФОБОС, переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью плюс 13-15, днем плюс 22-24 градуса. В Москве завтра облачно, временами дождь, на востоке города и области местами сильный. В ночные часы воздух остынет до 15-17 градусов, а днем не прогреется выше 18-20. Сейчас в столице плюс 21 градус.

0: Иновещание.
1: Иновещание на маяке. Ты не один.

Какая красота! В начале второго часа и навещания на маяке Марк Конн, Walking in Memphis. Какие воспоминания! Лето 91 год, город Чикаго. Ох! Кстати, сегодня у Gary Gears день рождения. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Я Василий Стрельников, продолжаем читать ваши письма. А их сегодня очень много и очень много красивой музыки. Спасибо вам за ваши письма. Лара пишет: «Добрый пятничный вечер, Василий Борисович. С помощью иновещания хочу передать огромную признательность работникам скорой помощи Москвы, Надежде и Николаю, от меня и от Лидии Павловны. Они особенные люди, чей труд и самоотдача вызывают искреннее восхищение. Поставьте, пожалуйста, для этих замечательных людей трек Aztec Camera Somewhere in My Heart. Пусть он прогонит любую усталость и зарядит их энергией и позитивом на много смен вперед. Я очень надеюсь, что Надежда и Николай слушают.

от Лары и Лидии Павловны. Для Надежды и Николая. Aztec Camera Somewhere in My Heart. Вы на вещании на маяке. Евгений Першин пишет: так горько, когда друзья болеют. Позвольте пожелать скорейшего выздоровления нашему товарищу Юрию Медведеву, неожиданно для всех попавшему в больницу. А для подъема эмоционального фона и улучшения самочувствия пусть для него прозвучит Happy в исполнении Pharrell Williams. С уважением и благодарностью, Евгений Першин.

The Happy по просьбе Евгения Першина для Юрия Медведева. Юрий, выздоравливайте скорее и возвращайтесь в объятия друзей. Это и навещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Ренат пишет: сегодня жарким июльским вечером, а у нас плюс 30. Хочу передать освежающий привет чародейке Натали. Okay. Поставьте, пожалуйста, для нее композицию Amy Winehouse «Stronger Than Me». PS. Будь осторожнее с метлой. Тормоза нуждаются в калибровке.

Сколько же сегодня прекрасной музыки звучит в эфире и на вещании на маяке. Мировая классика поп-рок музыки. По вашим заявкам, Amy Winehouse, Stronger Than Me. От Рената для Натали. Из Хайдельберга пишет Игорь. Василий Борисович, приветствую. И начинаем с вопроса. Получится сегодня поставить Wilson Phillips? Начало 90-х. Лично у меня прошли под музыку этой группы. Люблю песню. А, любую песню на ваше усмотрение. Спасибо. Ну, конечно же, Hold On.

характерное звучанию начала 90-х. Меломаны меня поймут. Трио Wilson Phillips «Hold On» для Игоря из Хайдельберга вы на вещании на маяке. И Bruno Mars «When I Was Your Man» по просьбе Татьяны Викторовны из Москвы.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские войска поразили на переходе морем судно типа «Балкер» и «Сухогруз», которые доставляли военные грузы в порт Черноморск для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Удары были нанесены северо-восточнее острова Змеиный и в районе поселка Затока. Также поражены два буксира в порту Николаев. В течение дня с 8 утра и до 8 вечера российские силы ПВО уничтожили 210 украинских беспилотников над 13 российскими регионами, в том числе над Московским регионом, над Крымом, над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сообщении Минобороны. Дональд Трамп заявил, что инициирует расследование относительно действий стран ЕС в отношении американских технологических компаний. США – это не копилка для Европы, и мы не позволили им ей так с нами обращаться. Пользуясь случаем, чтобы объявить о том, что мы незамедлительно инициируем расследование 301 относительно практик ограбления американских компаний как следствие американских налогоплательщиков, написал глава Белого дома в соцсети Truth Social. Упомянутый Трампом тип расследования фигурирует в законе о торговле от 1974 года. Согласно документу, президент имеет право принимать меры, в том числе вводить пошлины против стран, нарушающих торговые соглашения или вводящих дискриминационные торговые практики в отношении американских компаний. Трамп отметил, что Евросоюз заплатит очень дорого за это, как он отметил, незаконное и очень неэтичное поведение, о котором он неоднократно предупреждал. Россияне и белорусы смогут въезжать в Черногорию на 30 дней без оформления виз. Об этом говорится в поправках к положению о визовом режиме республики. Безвизовый режим для граждан России и Беларуси будет действовать до 31 октября этого года. Для въезда потребуется действительный загранпаспорт. В Российском союзе туриндустрии считают, что часть туристов из России и Беларуси постараются воспользоваться возможностью безвизового въезда в Черногорию до конца октября. Однако ажиотажного спроса не будет. Разрешение на открытие пляжного сезона получили 97 пляжей Анапы. Еще 7 проходят экспертизу, сообщает правительство. На этом этапе продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкера в Керченском проливе. На пляжах Анапы отсыпается дополнительный слой чистого песка. Всего на пляже завезли 446 тысяч кубометров песка. Роспотребнадзор контролирует проводимые работы. Кроме того, ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма. Новых случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Ликвидации последствий задействовано около 800 человек и 189 единиц техники. Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас чуть выше 20 градусов. В некоторых районах идет небольшой дождь. Атмосферное давление 744 миллиметра.

0: стало известно, что петербургский клуб подписал новый контракт с центральным защитником на 5 лет. Хоккеист Антон Бурдасов не объявлял о завершении карьеры. Он находится в поисках новой команды. Слухи развеял его агент Шуми Бабаев. По словам представителя нападающего, он продолжает готовиться к сезону и ждет предложений. При этом пока вариантов КХЛ нет. Китайский клуб континентальной хоккейной лиги «Шанхайские драконы» взял в аренду вратаря челябинского «Трактора» Вячеслава Бутейца. Последние два сезона россиянин провел в Северной Америке. В декабре 2025-го он сыграл за «Анахайм» единственный раз в матче регулярки НХЛ против «Юты». Россиянки заняли весь пьедестал юниорского чемпионата Европы по плаванию на открытой воде. В венгерском Сукора на дистанции 5 километров тройку призеров в возрастной категории 14-15 лет составили Кира Гусева, Анастасия Синякова и Нелли Петровская. В тех же дисциплине и возрасте серебро завоевал Алан Носов. Легкоатлеты Екатерина Ивонина и Максим Якушев взяли золотые медали на чемпионате России. У женщин на дистанции 3 километра второе место заняла Анастасия Красильникова, а третье – Анна Тропина. Среди мужчин серебро в активе Олега Сомова, а бронзу взял Константин Плохотников. У меня на этом все. Слушайте радио «Маяк» и оставайтесь на связи.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: вещание.
1: И на вещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
2: Из Липецка пишет Юрий. Ему 37 лет. Здравствуйте. Добрый вечер, уважаемый Василий Борисович. Пятничный вечер – это сакральное время, когда человечество единодушно решает сделать вид, что будничной суеты не существовало. А если и существовало, то мы ее достойно пережили. Самое время расслабиться, откинуться на спинку кресла и позволить великолепным волнам музыки с маяка омывать наши измученные рабочие нейроны. Не сочтите за труд. Поставьте гимн безудержного позитива и легкого безумия. Huey Lewis and the News, Doing It All for My Baby. Потому что если уж делать что-то в эту пятницу, то только с таким драйвом, будто завтра не наступит понедельник. С наступающими выходными!

0: половина вещания на маяке. Голосовые сообщения наших слушателей.
1: Добрый вечер. Это Сэмми и Серж из Нижнего Новгорода.
2: Сегодня мы тоже хотим в эфире поздравить своего друга с днем рождения. Его зовут Макс.
1: Это чайный мастер, и он очень много знает именно об этом напитке.
2: Дорогой Максим, мы столько часов провели на твоих чайных церемониях, за что тебе очень благодарны.
1: По этому поводу самое лучшее пожелание – оставайся собой, пусть настроение никогда не подводит, как и здоровье.
2: Пускай в качестве музыкального подарка прозвучит песня «Гринго» «More and More».

Хотите прислать голосовую почту в иновещание? Все очень просто. Заходите на сайт vsfm.ru. vsfm.ru. Там вся информация, как связаться с нами в студии. Иновещание на маяке. Это мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Ульяна, добрый вечер. Василий Борисович, здравствуйте. Каждую пятницу из радиоприемника слушаем иновещание всей семьей. Решила попытать удачу и тоже отправить заявку. Может быть, не откажете? Передать песню для моей подруги Василисы. У нее сегодня, 24 июля, день рождения, 19-летие. А мы с ней с первого класса дружим. Думаю, ей будет приятно услышать одну из композиций Майкла Джексона. Это созвучно с моим подарком виниловых пластинок с его песнями. Васёна, с днем рождения! Твоя подруга Ульяна.

0: от Ульяны для Василисы. Майкл Джексон, Off the Wall. Это и навещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. А знали ли вы, что сегодня Международный день заботы о себе? Да-да, 24 июля, 24.07, понимаете, да? Эта дата выбрана не случайно. Она символизирует принцип заботы о здоровье 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Главная цель этого дня – напомнить людям о важности здорового образа жизни, профилактике болезней и внимания к своему физическому и особенно душевному состоянию. Это уж точно. Почему я об этом говорю? Потому что мы затронем эту тему в третьем часе нашего эфира. Также не пропустите третий час. Большой сюрприз для двух наших слушателей. Третий час нашего эфира начнется в 22.07. Еще пару секунд есть? Да? Окей, хорошо. Связь с нами через сайт vsfm.ru. vsfm.ru. И не только связь. Там вскоре после эфира появляется запись нашего эфира и полная расшифровка. Плейлист!
1: И навещание. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк».
1: С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+.
2: Хорошо, Терим, хорошо, Перим, Тим, Перим. Хорошо темперированный эфир.
3: Предположим, я артист какой-то аудитории, у меня 10 тысяч человек в группе.
4: Да.
3: А если я выложу альбом или сингл, который у меня вышел, то этот пост будет показан не всем 10 тысячам?
4: Да, не всем.
3: То есть тебе нужно заплатить за то, чтобы людям, которые состоят в твоей группе, показали твой пост?
4: Да, именно так.
3: Не кажется ли, что здесь что-то не так в этой системе?
4: Ну, это несправедливо, но это жизнь.
2: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».
5: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
2: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Маяк.

0: вещания.
1: Мистер Уикенд. И на вещание на маяке Анастасия Брицкая. Вот ваш

Для Анастасии Брицкой, Lady Gaga, Bad Romance, вы на вещании на маяке. Николай Г. из Г. Мытище пишет, поставьте, пожалуйста, композицию Revolution in Paradise от Heath Hunter and the Pleasure Company, 96-й год, с уважением.

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российские вооруженные силы нанесли групповой удар по объекту в пригороде Киева, где демонстрировали БПЛА, используемые для нанесения ударов по российским гражданским объектам. Об этом вечером заявили в Минобороны. В момент удара на объекте в Киеве находились разработчики БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и спецслужб, уточнили в ведомстве. Удар был нанесен по локации, где находились представители украинской оборонной индустрии. Об этом, как передает ТАСС, сообщил Украинский совет оружейников. Есть погибшие и раненые, сказали также в Совете. Там отметили, что информация о местонахождении участников публично не распространялась. Также в украинских СМИ стала расходиться информация, что на месте был советник Зеленского, специалист в сфере связи беспилотных систем «Бескреснов», известный по своему позывному Сергей Флэш. Россия будет ждать идеи и предложений по мирному урегулированию на Украине со стороны США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. При этом он обратил внимание на дуализм в позиции администрации Дональда Трампа, который Россия, по словам Пескова, будет использовать в своих интересах.
2: Мы же продолжаем нашу специальную военную операцию, то есть мы продолжаем наши цели достигать военными средствами. Да, это не предпочтительный путь, но в условиях отсутствия мирных перспектив мы будем идти до конца, до полной победы. А ждать новых предложений будем. Американцы искренне, президент Трамп искренне, и его переговорщики искренне в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех. Вариант, который был им предложен, был принят нами, но не был принят украинцами. И американцы не смогли уговорить украинцев, потому что они не смогли переломить украинцев, подстрекаемых европейцами. Мы открыты дальше для предложений, для обсуждений. Конечно, они должны быть приемлемыми для нас в первую очередь.
3: Но ведь американцы, я так понимаю, продолжают военную поддержку киевского режима, причем существенную продолжают.
2: Учитывая, мы принимаем во внимание, они продолжают накачивать Украину вооружениями, об этом и министр иностранных дел Лавров говорил. Но такой дуализм в позиции администрации Трампа мы должны использовать в той части, в которой он соответствует нашим интересам. А нашим интересам абсолютно соответствует их желание способствовать мирному урегулированию.
0: И вот только что президент США заявил, что Владимир Путин понимает, что Соединенные Штаты продают вооружение своим партнерам по НАТО, а не Украине. Они платят полную цену, а как распределяются эти вооружения, у меня нет ни малейшего представления, утверждает Дональд Трамп. И еще из ряда заявлений президент США. Вечером он заявил, что инициирует расследование относительно действий стран ЕС в отношении американских технологических компаний. США – это не копилка для Европы, и мы не позволим ей так с нами обращаться. Пользуясь случаем, чтобы объявить о том, что мы незамедлительно инициируем расследование 301 относительно практик ограбления американских компаний как следствие американских налогоплательщиков, написал глава Белого дома в соцсети True Social. По словам президента США, Евросоюз в открытую атакует американские компании. Говоря об этом, Трамп упомянул ряд штрафов, выписанных в том числе компаниям Apple и Google. Влияние ударов ВСУ по логистическим центрам на инфляцию будет зависеть от того, приведут ли возникшие перебои к устойчивому росту цен. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге после заседания Совета директоров по ставке ЦБ. По ее словам, все зависит от долгосрочности повышения стоимости товаров.
4: Это шоки предложения, но какое они будут иметь влияние на рост цен? Да, текущий рост цен возможен под влиянием этих шоков предложения. Но для нас очень важно, переходят ли эти шоки предложения в повышение устойчивых компонентов инфляции. То есть имеют ли они такие вторичные эффекты, которые заставят нас реагировать мерами денежно-кредитной политики. Потому что не на любой шок предложения нужно реагировать мерами денежно-кредитной политики. Если он временный, приходящий, и эффекты его исчерпываются по мере прохождения этих шоков и через какое-то время, то денежно-кредитная политика на них может и не должна, в принципе, реагировать.
0: В прошлую субботу украинские БПЛА попали в логистический центр «Валберес» в Котовске и в «Электростали». В среду атакам подверглись логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске. Сегодня ВСУ атаковали склады маркетплейса в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Симферополе. Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах. В эти выходные в столичном регионе жарко не будет, но последние недели июля в Москве будет теплее, хотя в отдельные дни с мощными и даже экстремальными грозовыми ливнями. Об этом заявил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Следующая, последняя неделя июля, как и полагается по климату, будет теплее, чем прошедшие, но в отдельные дни с мощными и даже экстремальными грозовыми ливнями.
0: Новости читайте на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
5: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью 13-15, днем 22-24 градуса. В Москве завтра облачно, временами дождь, на востоке столицы и области местами сильный. В ночные часы воздух в Москве остынет до 15-17 градусов, по области местами до 13, днем в столице плюс 18-20 градусов. Сейчас в Москве чуть выше 20 градусов, в некоторых районах накрапывает дождь, атмосферное давление чуть ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.

0: вещание.
1: Василий Стрельников, The Last DJ.

Это вы на вещании на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам, как я люблю говорить в таких ситуациях, более летней песни не бывает. Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes. Хотел вам сказать очень профессионально, он Василий Стрельников. Добрый вечер. Здравствуйте еще раз. Все ваши заявки, все ваши письма, пожалуйста, через сайт vsfm.ru. Александр С. из города Т. пишет: «В недавнем выпуске «Бессонницы» прозвучало мое письмо, которое ждало эфира 4 месяца. Александр, вы теперь понимаете, как мне весело? Было очень неожиданно и по-человечески приятно. Думал, что меня давно швырнули в спам. Неужели я и правда не один? Пусть ваша энергия, творческая и жизненная, будет вечной», — пишет Александр С. «Пятничные сеансы музыкальной алхимии — это самая настоящая магия. Поставьте, пожалуйста, Young the Giants, Already There».

0: и навещание на маяке. Голосовые сообщения наших слушателей.
1: Здравствуйте, Василий Борисович, на связи Никос. Сегодня, 24 июля, отмечается Международный день заботы о себе. Поздравляю с этим днем всех слушателей маяка. Пусть он напомнит нам, что физическое и эмоциональное благополучие не роскошь, а нормальная часть жизни. Поэтому хочется пожелать всем чуть больше внимания к себе, чуть меньше суеты и заказать очень подходящую песню «Journey, be good to yourself». Будьте добрее к себе.

просьбе Никаса. Journey, be good to yourself. Вы на вещании на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Связь с нами через vsfm.ru. Письмо. Добрый пятничный вечер всем. Это Ланочка. Благодаря папе в моей коллекции дисков и винила есть такие шедевры, как The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd. И это не полный список. Спасибо тебе, папа. 21 июля ему исполнилось бы 78 лет. Василий Борисович, поставьте, пожалуйста, The Beatles, Something.

И навещание на маяке. Олег, ему 60 лет, пишет из Пензы. Василий, прошу вас обратить внимание на такой нетронутый музыкальный пласт, как «Новая немецкая волна 80-х». Разбавляйте иногда этой крутой попсой ваши чудесные программы. С уважением, Олег. Первое, что пришло в голову, это, конечно же, «Нейна». И пьеса «Рэдет мих». Извините за мой немецкий. Ох, простите!

для Олега из Пензы. Нейна, вы на вещании на маяке. Наталья, она же супруга Наташенька, пишет: слушаем вас уже который год, и сказать, что мы в восторге, это ничего не сказать. Супруг Семен... Ой, спасибо. Супруг Семен очень желает послушать композицию AC/DC на ваш выбор. Заранее благодарю.

0: Ведь это большой талант – знать, когда сказать, а когда промолчать.
1: Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
0: Так говорит «Маяк».
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские войска поразили на переходе морем судно типа «Балкер» и сухогруз, которые доставляли военные грузы в порт Черноморск для ВСУ. Об этом сообщили вечером в Минобороны. Удары были нанесены северо-восточнее острова Змеиной и в районе поселка Затока. Также поражены два буксира в порту Николаев. В течение дня с 8 утра до 8 вечера силы ПВО уничтожили 210 украинских беспилотников над 13 российскими регионами, в том числе над Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сообщении Минобороны. Будущая укороченная версия самолета МС-21 будет востребована, уверен Владимир Путин. Глава государства сегодня посетил Иркутский авиационный завод, где осмотрел новый среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310 с комплектующими и системами только российского производства. Во время осмотра президент поинтересовался, на какое число пассажиров будет рассчитана эта новая версия. Директор Иркутского авиазавода Андрей Сойнов ответил, что в нем будет около 140 мест, больше, чем в суперджете. Путин также попросил уточнить дальность полета. Глава Ростеха Сергей Чемезов отметил, что она составит не менее 5000 километров. Президент на это сказал, что она должна быть больше. Чемезов со своей стороны заверил, что компания будет работать над этим. Сегодня, вопреки ожиданиям рынка, Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14%. Более высокая траектория ключевой ставки требуется с учетом новых вводных данных по бюджету и возможных вторичных эффектов от произошедшего роста цен. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. По ее словам, Банк России закладывает в свой прогноз более высокий уровень ключевой ставки на ближайшие годы, чем предполагалось ранее.
2: С учетом новых вводных по бюджету и вероятных вторичных эффектов от произошедшего роста цен требуется более высокая траектория ключевой ставки. Ее диапазон на текущий год повышен до 14,5-14,6%, на следующий до 10,5-12,5%. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, возможны разные сценарии, но в любом из них решения Банка России будут направлены на обеспечение возвращения инфляции к 4% на прогнозном горизонте.
0: Набиуллина также заявила, что удорожание бензина повлияло на широкий круг товаров и услуг, что привело к росту инфляционных ожиданий в июле. При стабилизации ситуации на топливном рынке ожидания могут скорректироваться вниз. В московской части Национального парка Лосиный остров выпустили в естественную среду обитания 30 зайцев-русаков. Об этом сообщается на портале мэра Москвы. Место для выпуска выбирали с учетом опыта прошлых лет. С этой поляны животные быстро уходят вглубь леса, подальше от мест массового пребывания людей. В прошлом году аналогичным образом в Лосином острове выпустили 30 зайцев-беляков. Акции направлены на восстановление популяции редких животных, занесенных в Красную книгу Москвы. За дальнейшей судьбой животных специалисты будут следить с помощью фотоловушек и зимнего маршрутного учета. Это позволит оценить, насколько успешно зайцы адаптировались к новым условиям и появится ли у них потомство. По данным последних зимних наблюдений, в парке Лосиный остров регулярно фиксируются свежие следы зайцев, что свидетельствует об устойчивом развитии местной популяции. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра днем в Москве временами будет идти дождь. Максимальная температура воздуха составит лишь 18.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный ЦСКА дома обыграл Балтику в матче открытия РПЛ. Причем гости открыли счет уже на первой минуте. Автор исторического самого быстрого мяча в первой игре турнира – Чинон Саафор. На 33-й команда Андрея Талалаева забила в свои ворота. Автогол записан на Эдуарда Андерсона. А победный гол в одной из следующих атак на счету Кирилла Глебова. Завтра тур продолжится встречами «Динамо Москва» – «Крылья Советов», «Акрон Зенит», «Факел Динамо» Махачкала и «Спартак Родина». Ранее российская премьер-лига внесла изменения в расписание. Матч 26 июля Оренбург-Ростов начнется в 19:30 по московскому времени. Такое решение принято в связи с прогнозом экстремально высоких температур в Оренбурге в воскресенье днем. Изначально игра должна была начаться в 14:30. Чемпионат мира по футболу 2018 года в России вошел в десятку лучших в истории по версии портала The Athletic. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Чемпионат мира по футболу 2018 года занял 9-е место в рейтинге лучших мундиалей в истории, опубликованном порталом «Атлетик». Авторы издания отметили, что турнир, проходивший в России, подарил болельщикам огромное количество голов в концовках игр, яркие матчи в плей-офф и немало сенсаций. Тогда чемпионат мира впервые в истории прошел на территории двух частей света – Европы и Азии. Сборная России впервые в истории дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти проиграла хорватам, которые, в свою очередь, в финале уступили сборной Франции. Лидером стал чемпионат мира 1970 года в Мексике, где в финале Бразилия победила Италию. Пеле стал трехкратным чемпионом мира и лучшим игроком турнира. Тот чемпионат впервые транслировался по телевидению в цвете. Там впервые были введены замены, желтые и красные карточки. В тройку лучших также вошли чемпионаты 1982 года в Испании и 1986 года в Мексике, известные двумя голами Марадоны под названиями «Рука Бога» и «Гол столетия». Также в десятке чемпионат мира 2006 года в Германии, 1958 в Швеции, 2014 в Бразилии и 1974 года в ФРГ. Замкнул десятку лучших по версии «Атлетик» чемпионат мира, только что завершившийся в США, Канаде и Мексике.
1: Каноистка Таисия Поспелова вышла в финал чемпионата мира по гребному слалому. Россиянка прошла дистанцию без штрафных секунд. Также в 1-2 принимала участие соотечественница Алсу Миназова, которая не смогла выйти в решающую стадию. Российская легкоатлетка Райхан Каграманова выиграла золотую медаль в ходьбе на 10 километров на чемпионате России. Серебро завоевала Кристина Любушкина, замкнула тройку призеров Виктория Бекузина. Баскетболист Антон Квитковских близок к уходу из «Локомотива Кубани». Как сообщает издание «Спортэкспресс», стороны, вероятно, договорятся о расторжении соглашения. При этом южане получат денежную компенсацию, а легкий форвард перейдет в другую команду. У меня на этом все. До новых встреч!

0: на вещание.
1: И на вещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
2: Письмо. Добрый вечер, Василий Борисович. В нашей семье июль традиционно считается праздничным месяцем. Сегодня 6-я годовщина нашей свадьбы. А 12 июля было ровно 12 лет, как мы вместе, пишет Шамиль и Елизавета Талиповы из Уфы. И на протяжении этих 12 лет мы признаемся друг к другу в любви в эфире. В эфире пиратского радио или иновещания. Но сегодня мы собрали всех наших родных и друзей у радиоприемника вовсе не по этой причине. Мы хотим сообщить всему миру. Все это время нас было двое. Но в этом году станет на одного слушателя больше. Так, давайте что-нибудь более драматичное для фона.

Уважаемый диктор Стрельников, сегодня мы вверяем вам ответственную миссию поставить композицию Starship Nothing's Gonna Stop Us Now и озвучить пол нашего будущего малыша. Подпись ваши преданные слушатели Шамиль и Елизавета Талиповы из Уфы. Ребят, ну это величайшая честь. Со мной, по-моему, первый раз такое. Не будем тянуть время. Или все-таки потянуть немножко время, а? Эффект драматизма. Ладно, поехали. Передо мной, вот он, пожалуйста, в моих руках. Конверт. Я не знаю, что внутри, я допускаю, что там бумажка, а на ней кое-что очень важное написано. Открываем. Окей. Шамиль и Елизавета Талиповы из Уфы. Вы уверены, что хотите сейчас узнать пол будущего малыша? Вы можете отказаться. Ну, ладно, хорошо, хорошо. Внимание. Шамиль и Елизавета Талиповы из Уфы. У вас будет девочка. В данный момент все радиослушатели и навещания на маяке ликуют. Участники нашего международного радиочата тоже поздравляют вас. Это прекрасно. Виртуально вас обнимаю и спасибо за такую честь.

0: и навещание на маяке. Голосовые сообщения наших слушателей.
1: Здравствуйте, дорогой Василий Борисович и все слушатели и навещания. Это Майк из Кемера, который, как всегда, хочет поделиться с вами нашим солнечным южным настроением в виде композиции моего любимого Ришара Бана, которая называется «Эквам Вато». И отвечая на один из вопросов, который был мне задан в чатике, которому передаю привет, женился ли я? Нет, не женился. Бог миловал, всех целую.

0: «Маяк» в эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем со свежих новостей науки. В следующем часе нас поджидает занимательная математика. В 11 утра поговорим о том, как собраться на пикник. И в полдень в цикле «Животные строят» разберемся, зачем бобрам плотина. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра.
2: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите «Маяк».
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
2: Заполните форму заявки в разделе «Радио Маяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
2: Каждую среду и четверг с 17:00.
0: «Маяк».

0: вещание. Other programs may try to imitate us, but how do they imitate a feeling like the Seelies Weekend?
1: Ну что, зафиналимся? Мой личный выбор песни из домашней фонотеки. Смотрю на обложку. Октябрь 85 года. Ямайкская певица, фотомодель, актриса Грейс Джонс и трек «Slave to the Rhythm» с альбома «Ladies and Gentlemen, Miss Grace Jones». Там так объявлялось, если вы помните, в оригинале, да? Нет, не помните? Не помните? Переслушайте.

такая вот передачка у нас получилась для вас. В самом конце эфира Grace Jones, Slave to the Rhythm. Спасибо, что провели этот вечер вместе со мной. Благодарю за ваши письма, заявки, поддержку и любовь, братья и сестры. Титры! Спасибо Тане и Ивану на маяке. Я Василий Стрельников. Чтобы скорее все было хорошо. Спокойной ночи.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Российские военные в течение дня пятницы нанесли удары по портовой и транспортной инфраструктуре Украины, которую использовали в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в порту Одессы поражены объекты логистического центра с грузами военного назначения. В порту Южный удары пришлись по местам хранения военных грузов и резервуарам с горюче-смазочными материалами для ВСУ. В Николаевском морском торговом порту были поражены два буксира. Кроме того, северо-восточные острова Змеиные и в районе Затоки удары нанесены по балкеру и сухогрузу, которые, как уточнили в Минобороны, перевозили военные грузы в порт Черноморск. Россия будет ждать идей и предложений по мирному урегулированию на Украине со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
2: Мы же продолжаем нашу специальную военную операцию, то есть мы продолжаем наши цели достигать военными средствами. Да, это не предпочтительный путь, но в условиях отсутствия мирных перспектив мы будем идти до конца, до полной победы. А ждать новых предложений будем. Американцы искренне, президент Трамп искренне, и его переговорщики искренне в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех. Вариант, который был им предложен, был принят нами, но не был принят украинцами. И американцы не смогли уговорить украинцев, потому что они не смогли переломить украинцев, подстрекаемых европейцами. Мы открыты дальше для предложений, для обсуждений. Конечно, они должны быть приемлемыми для нас в первую очередь.
3: Но ведь американцы, я так понимаю, продолжают военную поддержку киевского режима, причем существенную продолжают.
2: Учитывая, мы принимаем во внимание, они продолжают накачивать Украину вооружениями, об этом и министр иностранных дел Лавров говорил. Но такой дуализм в позиции администрации Трампа мы должны использовать в той части, в которой он соответствует нашим интересам. А нашим интересам абсолютно соответствует их желание способствовать мирному урегулированию.
0: Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения. Центральный банк России по итогам заседания снизил ключевую ставку, сообщила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, показатель рефинансирования снижен на 25 базисных пунктов.
4: Сегодня мы приняли решение снизить ключевую ставку до 14% годовых. Наблюдаем ускорение темпов роста цен, мы рассматриваем как временное. Наши оценки устойчивых показателей инфляции по-прежнему находятся в диапазоне 4-5%. Мы учли, что инфляционные ожидания населения значительно выросли в июле в ответ на события на топливном рынке, что может создавать вторичные эффекты для инфляции. В связи с этим и с учетом более стимулирующего бюджета, смягчение денежно-кредитной политики должно быть более плавным.
0: Между тем, по словам Эльвиры Набиуллиной, Центробанк понизил прогноз роста российского ВВП в 2026 году до 0,1%. Нет никакой необходимости превентивно поднимать ключевую ставку. Вооруженные силы США ударили по танкеру в Оманском заливе из-за подозрений, что он перевозил иранский газ. Об этом сообщило иранское агентство «Фарс» со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, при ударе погибли два члена экипажа судна. Танкер перестал работать из-за повреждения машинного отделения. Американская сторона инцидент пока не комментировала. Между тем, сообщается, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел с главными советниками и членами администрации совещание на тему возможности усиления ударов по Ирану. Об этом сообщила «Нью-Йорк Таймс». Со ссылкой на источники, как отмечает газета, встреча прошла в момент потенциального перелома в подходе Дональда Трампа к конфликту с Ираном. Подробности обсуждений не раскрываются. Футболисты московского ЦСКА со счетом 2-1 одержали победу над калининградской «Балтикой» в матче первого тура российской премьер-лиги. Встреча прошла на ВТВ-арене в Москве. В составе победителей забитым мячом отметился Кирилл Глебов. У проигравших мяч забил Чинонса Офор. Также гол в свои ворота забил защитник «Балтики» Эдуарда Андерсон. В следующем туре ЦСКА 1 августа примет самарские «Крылья Советов». «Балтика» в этот же день дома сыграет против московского «Динамо». We'll be right back. Завтра в Москве будет пасмурно, ожидаются небольшие дожди, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. А уже в воскресенье, по его словам, погода наладится.
1: В субботу из-за влияния фронтальной системы небо будет хмуриться и не обойдется без небольших дождей. Ветер северной четверти 3,8 метра в секунду, ночью 13-16, днем плюс 18-21. Понятно, что это на несколько градусов прохладнее, чем должно быть по норме. Ну и в воскресенье ожидается атмосферная передышка, улучшение метеоусловий. На фоне роста атмосферного давления распогодятся осадки, маловероятно. Ну и в сумерках 11-14 посвежеет, а после полудня воздух прогреется до положенной климатической нормы. Плюс 22-25. Следующая, последняя неделя июля, как и полагается по климату, будет теплее, чем прошедшая, но в отдельные дни с мощными и даже экстремальными грозовыми ливнями.
0: Ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: Завтра в Петербурге местами кратковременный дождь, все плюс 22, плюс 24. В Москве временами дожди, днем в столице плюс 18, плюс 20 градусов.

0: Маяк. Сказки на ночь. Лизы Бефель. Прислушайтесь голосу сердца. Рябиновые бусы.
1: В далекой северной деревне, где зима обнимала землю так крепко, будто совсем не хотела отпускать ее в руки короткого лета, жил охотник. Он был искусен в своем деле. Для него прочитать запутанный бег звериных следов было так же легко, как другим прочесть слова на страницах книг. Но сам он читать не умел и учиться не собирался. Всего два дела увлекали его в жизни. Охота, которой он отдавал все свое время, и любовь, которая жила по соседству. Охотник был влюблен в дочь старого шамана, прекрасную черноволосую девушку с глазами синими, как лесные озера. Каждую осень, когда рябина, стоявшая на границе леса, наливалась багрянцем, охотник собирал самые крупные ягоды, наполнял корзину и оставлял ее на крыльце дома девушки. А затем прятался за стволами деревьев, чтобы увидеть родную улыбку, которая была для него наградой большей, чем любой трофей, да и, пожалуй, чем сама жизнь. Но несмотря на всю свою храбрость, о которой в деревнях ходили легенды, охотник никак не мог переступить порог дома возлюбленной и не осмеливался даже постучать в дверь. Что уж было говорить о том, как он робел, встречая пронзительный взгляд синих глаз, и как его ноги подкашивались. Тогда он злился на себя, но в сердце горела любовь, и злость быстро утихала. Так отважный и сильный человек становился робким, как бестолковый зайчик, выпрыгнувший из норки весной. Охотнику казалось, что если он приблизится к ней, то его руки, привыкшие к холоду оружия, нарушат хрупкость девушки, а голос, грубый от долгих лет молчания на охоте, испугает ее. Что если она увидит его настоящего, не храброго охотника, а человека, который боится тепла больше, чем самого лютого зверя? Она наверняка от него отвернется, и тогда он потеряет даже ту крошечную надежду, которой он только и жил. И так он стоял у леса, прячась за стволами, и смотрел на ее дом, где зажигался свет, и она поправляла волосы, выходила на крыльцо и смотрела в его сторону. Потом забирала корзинку с рябиной, уносила в дом и перебирала ягоды. Затем раскладывала на крыльце, и они сушились на солнце. Глаза человека были переполнены нежностью. И если бы какой-то зверь пожелал на него напасть, он не замечал бы его до последнего. Так он был погружен в свои мечтания и в страхи, мешавшие ему, как голодные комары. Однажды, когда снег наконец начал сходить, обнажая первые робкие ростки, и в воздухе появился тот самый особенный запах, что был охотнику по душе, запах талых снегов, сырой земли и надежды, которой была наполнена вся его жизнь, человек вышел на особенную охоту. Проснулась злая медведица, что уже много лет держала ближайшей к лесу деревни в страхе. Она воровала овец и ломала загоны, поедала кур, и хотя шаманы почитали медведей, эту хищницу нужно было остановить. Он долго шел по следам, которые вели в самую глубь леса. Медведица словно знала, что за ней следят, поэтому оставила цепочку самых замысловатых следов. Человек шел долго и, наконец, очутился на поляне, которая вся была залита холодным весенним солнцем. Пока он отряхивался от веток и снега, он даже не замечал, как за ним следят зоркие глаза. И, наконец, его взгляд устремился на поляну и встретился прямо со взглядом хищника. Медведица смотрела на него с другого конца поляны, и они оба не шевелились. Охотника сковал страх, и не было сил даже достать нож. Но и зверь не нападал. И тут охотник вгляделся в морду медведицы. В ее глазах была знакомая боль, прямо как у него, когда он изредка ловил свое отражение в ручьях. В звериных глазах было столько же одиночества и неразделенной тоски, что человек опустил руки и разглядывал удивительного зверя. Наблюдал, как весенний ветер играет со свалявшейся бурой шерстью, и как на боку заживает глубокая рана. Охотник не мог сделать того, чему была посвящена его жизнь, потому что сейчас эта жизнь отражалась в том взгляде. Медведица зарычала, но не угроза была в ее рыке. Он звучал, как сдавленный стон. А затем медленно развернулась и ушла в чащу. Охотник по-прежнему стоял на краю поляны и теперь слышал только стук своего сердца и капели, барабанящей по старому пню.

ту ночь он пришел к костру старого шамана. Охотник рассказал ему все о медведице, о том, как удивительно она смотрела на него, и как он не смог ее убить. Умолчал он лишь о пронзительной тоске ее глаз. Шаман слушал его рассказ внимательно и перебирал сухие травы, что-то шепча себе под нос. Когда человек замолчал, он, наконец, произнес: «Ты не убил ее, потому что в тебе самом живет медведь». «Медведь?» – удивился человек. «Но ведь я охотник. Как во мне может жить зверь?» «Зверь живет в каждом из нас», – был ответ. «Но не каждый способен его приручить. Чтобы приручить зверя, нужно его полюбить, а с любовью у людей сложно». Охотник вздохнул, а шаман улыбнулся и подбросил травы в костер. «Ты ведь боишься, — вдруг сказал он, — того зверя, что живет у тебя внутри». «Боюсь, — признался человек. «А любви ты боишься больше, — рассмеялся шаман. И охотник понял, что старику все известно. «Помоги мне победить зверя, — попросил охотник. «Хорошо, — сказал шаман. Ты должен пойти к моей дочери и рассказать ей о своей любви. Если ты не сделаешь этого до рассвета, до теплого солнечного утра, когда сойдет последний снег, ты превратишься в медведя и останешься им навсегда». Сердце охотника дрожало. Он пытался понять, что страшнее – обернуться медведем или открыть свои чувства той, рядом с кем он и дышать не смел. Охотник побрел к дому возлюбленной, и ноги его едва плелись, оставляя на последнем снегу след пораненного зверя. Он добрался до ее крыльца и залюбовался светом ее окон. Девушка нанизывала ягодки на нитки и вешала сушиться. Ее изящные руки перебирали алые плоды быстро и ловко, и охотник, представив эти ручки в его грубых ладонях, поморщился. Так он стоял и наблюдал за жизнью, которая была не для него. И когда наступил рассвет, солнце растопило последний снег, и земля обнажилась, он почувствовал, как его тело меняется. Как кожа покрывается шерстью, руки превращаются в лапы. Охотник рухнул на колени, заревел и помчался в лес, обернувшись лишь раз. И увидев, как его любимая выбежала на крыльцо и устремила глаза в чащу. Медведь поселился в лесу, и теперь все его дни были холодными, хотя наступала весна. Превращение сыграло с ним злую шутку, ведь только его тело стало другим, а память осталась прежней. Он помнил ее запах, тепло ее рук и свою любовь в сердце. Он все так же пробирался к дому девушки тайком, но теперь у него не было никакой надежды. Он не мог говорить, но мог чувствовать, и все, что ему теперь оставалось, это заботиться о ней, ничего не ожидая. Он продолжал приносить ей грибы и ягоды, только теперь это давалось сложнее. Приходилось сдирать деревья в старую кору и собирать в нее угощения. А потом, в тихий час до рассвета, когда вся деревня спала, пробираться к заветному дому с корой в зубах и оставлять дары на ступеньке. Так прошло лето, и медведь, поначалу грустивший о том, что уже никогда не сможет ни о чем рассказать, теперь был просто рад дождаться осени. Наконец она наступила, и край леса вспыхнул алым цветом. Пышная рябина налилась красным соком, и медведь тряс с нее ягоды, собирал в кору и тайком относил к дому девушки. Она улыбалась, он видел это из-за деревьев, и это грело его большое звериное сердце.

Но шло время, и медведю становилось все сложнее терпеть эту муку, потому что любовь становилась тяжелее, чем жизнь. Страхи овладели им. Он боялся, что однажды она не выйдет за его дарами. Или выйдет кто-то другой. Ему хотелось вернуться хотя бы на день в свое человеческое тело. Хотя бы на час. Тогда он мог бы ей все рассказать. Но теперь у него не было слов. Остался только протяжный рык. И чтобы его издать, не беспокоя жителей, медведю приходилось убегать в самую даль леса. Потом он понял, что она тоже все знала. Знала, что он стал медведем, ведь его превратил ее отец. Знала, что это он по-прежнему приносит рябину. Знала и о том, что самый смелый охотник на деле оказался трусом и слабаком. «Что, если она могла меня полюбить?» — думал медведь. И это человеческое чувство сковало его звериное нутро. Так больше не могло продолжаться. Нельзя мучить ни ее, ни себя. Но жителей деревни ради охоты ему пугать не хотелось. И тогда он решил отыскать ту страшную медведицу, которая держала в ужасе людей тех мест. Она наверняка могла растерзать и его. Медведь отправился ее искать. Он помнил ее следы и брел по мху, траве и камням. «Попрошу ее закончить мои мучения», — думал он, — «и всем станет легче». Сам того не замечая, медведь вновь оказался на той поляне, где уже встречал медведицу, будучи человеком. Он втянул носом воздух. Да, она вновь была здесь. Он вышел на свет и вдруг заметил ее. Медведица лежала в тени у леса, свернувшись клубком. Он осторожно подошел к ней и уже готов был прорычать «Помоги!». Как вдруг медведица повернулась, и он увидел на ее шее рябиновые бусы. «Ты!» — прорычал он. И это был не медвежий рев, а человеческий голос, вылетевший из звериной пасти. Голос, который он не слышал так долго. Медведица смотрела на него. И ее глаза были по-прежнему глубокими, полными тоски и любви. Она смотрела, и в этом взгляде было все. И на этот раз он не отвел глаза, а только смотрел на нее в ответ, изливая всю свою нежность, человеческое тепло и медвежью преданность. Она протянула лапу и коснулась его, а он уткнулся в нее мордой. И в этом касании, в этом первом за все годы настоящем прикосновении, рябиновые бусы на шее медведицы дрогнули. Нить лопнула, и ягоды посыпались на землю и разлетелись по всей поляне.

С тех пор прошло много лет. Той деревни уже нет, но лес все стоит, и деревья помнят каждую легенду. И если войти в чащу и отправиться по следам, можно очутиться на полянке, что сияет добрым солнечным озером в объятиях алых рябин. Говорят, если сорвать веточку с той рябины и забрать домой, то ничего не случится, потому что неизвестно, был ли охотник и его любимая, были ли те медведи. Но наверняка вам известно, чего хочет сердце. Поэтому всегда идите по его следам.

0: «Сказки на ночь» Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца. Эссе об одиночестве.
1: Иногда я чувствую себя так изолированно. Иногда мне кажется, что ничего не работает. Иногда я чувствую, что мир не для меня. Знакомо ли вам состояние одиночества? Словно становишься разлучен со всем прежним укладом, с миром, который был таким знакомым, и остаешься наедине с собой, иногда надолго. Знаешь ли ты того человека, с кем ты теперь наедине? Или вы давно стали чужими? Мы оказываемся в одиночестве раньше, чем глаза видят это как нечто понятное. Вот я, а там далеко другой мир, как за стеной. На самом деле мы остаемся одни, потому что однажды перестаем быть собой. И это может произойти даже в окружении людей. Это может происходить постепенно. Сначала мы говорим «да», когда хочется сказать «нет». Потом улыбаемся, когда хочется плакать, и молчим, когда хочется кричать. Мы учимся быть удобными для родителей, для друзей, для любимых и для мира, который вечно куда-то торопится, и у него нет времени возиться с нашими сложностями и обращать на нас должное внимание. Нет времени на настоящую близость и глубину. Так что мы упаковываем себя в гладкую, красивую обертку, в которой другим нас любить и принимать удобнее. Срастаемся с ней и начинаем верить, что эта обертка и есть мы. А внутри бьется сердце. Оно смотрит сквозь щели ребер и не узнает себя в этом идеальном человеке. Сердце шепчет: «Это не я». А мы отвечаем: «Тише, тише, не надо так громко, мы же всех напугаем. Ты слишком много просишь, слишком много желаешь почувствовать. Можешь, пожалуйста, быть еще тише?» И так идет день за днем, год за годом. Сердце заперто, и постепенно мы забываем, кто же мы. Как нам когда-то хотелось бежать по кромке воды босиком, размахивая руками и кричать чайкам свое имя, чтобы они унесли его в добрые небеса. И как нам вообще чего-то хотелось. И все это время мы можем оставаться с миром в контакте, на самом деле все больше теряя себя. Ведь для того, чтобы стать одиноким, не всегда обязательно потерять других, но всегда потерять себя. Мы оставляем частичку себя подлинных в дальнем уголке сердца и по привычке говорим: «Я в порядке, у меня все хорошо, мне никто не нужен». Но это неправда. Просто мы забыли, как нуждаться по-настоящему. Мы разучились звать, потому что боимся, что никто не откликнется. Или, что страшнее, что откликнутся, увидят нас настоящих и отвернутся. Мы боимся быть собой, потому что помним, когда-то мы были, и нам сделали больно. Мама не поняла. Папа отругал. Первая любовь ушла к другому. Предал друг. И мы решили: значит, со мной что-то не так. И меня нельзя любить таким, какой я есть. Я должен стать другим, должен поменяться, иначе так и буду один. Мы меняемся, и нас действительно принимают. Пока настоящие мы внутри, так и остаемся стоять у запертой двери, слушая, как нас хвалят за наше отсутствие. Так и наступает одиночество. И вот мы смотрим в зеркало и не узнаем того, кто смотрит оттуда на нас. Больше нет сил притворяться, потому что обертка превращается в броню. Носить ее становится невыносимо. Однажды мы просыпаемся и понимаем, рядом нет никого, кто знал бы меня настоящего. Да и мы позабыли себя, живых и чувственных, наивных, отчаянных, беззаботных. И чайки забыли имя, и небо больше не помнит его. Но что, если одиночество — это самое лучшее время для знакомства с собой? Время для полноты присутствия нас в нас самих. Что, если это пространство, где мы перестаем играть роли, надевать маски, подстраиваться под чьи-то ожидания и ни на кого не проецировать свои —

что они казались слишком смелыми. И части себя, которые мы отторгли, потому что они не вписывались в образ правильного в нашем понимании человека. В этой комнате никто не смотрит и не оценивает. В ней ты можешь плакать, можешь кричать, не боясь оттолкнуть, и молчать столько, сколько нужно. Сталкиваться с голосами, которые и рады были бы осудить, но тебе уже известно, что это просто голоса прошлого. Просто мысли, и они никак на тебя не влияют. И в этом молчании, в добром присутствии рядом с собой, ты потихоньку обретаешь свободу. Каждый день, который мы проводим наедине с собой, учит нас быть опорой для самих себя. В такие дни мы больше не ждем, что кто-то придет и спасет нас и наполнит нашу всепоглощающую пустоту. Мы становимся достаточно цельными, чтобы эта пустота обрела уют места, где мы можем расти. Тот, кто боится одиночества, боится самого себя. Потому что в тишине становится слышно все. И голос внутреннего критика, и шепот старых обид, и плач того ребенка, которого когда-то не дослушали. Это страшно. Легче открыть социальные сети, позвонить кому угодно, лишь бы не оставаться с этим голосом наедине. Но если мы никогда не останемся с ним, мы никогда не узнаем, что ему нужно. Не сможем стать для себя тем, кем так хотели бы видеть другого. И то, о чем мы просим и чего ожидаем от других, удели мне время, послушай меня, побудь со мной. Это то, что мы сами себе задолжали. Поэтому важно не бояться шагнуть в тишину. Когда мы перестаем бояться одиночества, мы уже не цепляемся за других и больше не используем их как лекарство от своей пустоты. Начинаем видеть в других таких же запутавшихся людей, которые порой также не находят себе места. Теперь мы способны любить их, потому что сами выбираем это присутствие так же, как выбрали присутствовать сами с собой. И можем быть рядом не потому, что боимся остаться одни, а потому, что нам хорошо вместе. Это другое качество отношений. В них нет места манипуляциям, зависимостям, игре в спасателя и спасаемого. Есть только два цельных человека, которые встретились и решили идти дальше рядом, потому что так радостнее. И они выбирают друг друга свободно, учитывая в первую очередь желание своего сердца, у которого уже есть главная опора в виде их самих. Если мы научились быть собой, нам не страшно остаться одним. Мы знаем, есть дом, куда можно вернуться. Есть внутренний голос, который никогда не осудит, а просто скажет: «Я здесь. Я с тобой. Все будет хорошо». И если вам сейчас кажется, что одиночество никогда не закончится, это не так. Одиночество, как зима, это просто цикл, в котором исчезает старое, и в невидимом глазу пространстве созревает новое. Зима укутывает мир в снег, заставляет замедлиться и отменяет привычные маршруты. В ней можно продрогнуть и замерзнуть. А можно зажечь свечи, заварить чай, сесть у окна и разглядывать иней на веточках. Зима не длится вечно. Но она неизбежно нужна природе, чтобы почва отдохнула, чтобы углубились корни.

и чтобы то, что должно прорасти, набралось сил. С одиночеством также. Оно приходит, когда старое отслужило, а новое еще не родилось. Когда маски, которые мы носили, стали слишком тесными, а снимать их было страшно. И если позаботиться о себе этой зимой, то прямо в разгар холодов ты шагнешь на неизведанный еще тобой материк, где каждый шаг начнет отзываться в твоей собственной глубине, и эта глубина вдруг подаст голос. Однажды ты вдруг заметишь, как свет играет на стене. Он скользит медленно, меняет очертания, и в этом никем не замеченном, кроме тебя, движении есть удивительная полнота. Будто мир наконец-то перестал позировать для чужих глаз и просто живет своей честной жизнью. И ты такая же ее часть, ничего не достигающая, не ожидающая и не требующая, не плохая и не лучшая, просто такая, какая есть. Ты начинаешь замечать вещи, которые раньше проходили мимо твоего внимания, растворенного в чужих голосах, чужих проблемах и ожиданиях. Трещинку на подоконнике, похожую на карту неведомой страны. Пыль на старой книге, которую ты купил когда-то, да так и не открыл. Рисунки на коре дерева за окном, похожие на глаза. Ты наблюдаешь за миром и думаешь, как можно было столько лет не замечать этого чуда. И в этом внимании, терпеливом и медленном, никуда не спешащем, ты вдруг обнаруживаешь, что стены, которые казались тебе тюрьмой, превращаются в берега и дают форму, дают опору и возможность не расплескаться твоей реке жизни и не потеряться в бескрайнем «надо» и «должен». Ты начинаешь с собой говорить, даже не словами, а теплыми волнами, которые идут по телу, и ощущаешь, как внутри тебя все оживает. И тогда вдруг понимаешь, что одиночество оставляет тебя один на один с собеседником, которому поистине подвластно тебя выслушать, выдержать и понять. И в присутствии своего живого, открытого тебе навстречу сердца, собеседника, который не перебивает, не спорит, не оценивает и не дает советов, которых ты не просил, а просто слушает. И в этом слушании, таком полном и безоговорочном, ты наконец-то можешь сказать себе правду. Ту, которую ты прятал от всех, даже от самого себя. Потому что боялся, что она сделает тебя еще более одиноким. А она, наоборот, снимает с тебя тяжесть, которую ты носил годами. И становится освобождением. Ты можешь встать и начать нелепо танцевать, определяя свой ритм, который не обязан ни с чем совпадать. И в этом танце, никому не показанном, может, даже никому не нужном, кроме тебя, ты вдруг почувствуешь, как тело живет. Кровь бежит быстрее, и дыхание становится глубже. И как ты, существо из плоти и крови, из радости и боли, из падений и взлетов, наполняешь собой эту комнату. И она перестает быть пустой, потому что ты наполняешь ее собой целиком.

И однажды, в какой-то момент, ты поймешь, что одиночество кончилось. Возможно, в этот момент пока еще никто не придет, но ты сам перестанешь ощущать себя одиноким и почувствуешь дом. И в этом доме будет все. И тепло, и свет, и еда, и покой, и даже уютная гостевая комната для тех, кто однажды захочет войти. И ему не нужно будет заполнять пустоту, хотя и ей в твоем доме останется особое место. Они придут, чтобы быть рядом, потому что рядом с тобой теперь уютно, а твоя пустота не пытается напасть и проглотить, а способна также органично существовать в твоем живом пространстве. И в этом доме ты соберешь себя по кусочкам. И эти кусочки даже не всегда будут друг другу подходить. Иногда они будут и острые. Иногда будут ранить, но ты продолжишь их собирать. Потому что, собрав себя, можно познакомиться с собой заново. А еще познакомить других. И когда ты выйдешь из дома, а ты обязательно выйдешь, потому что одиночество не вечно. Оно только кажется вечным, пока ты в нем. Ты увидишь, что мир не изменился, но изменился ты. А мир все такой же, разнообразный и прекрасный. Теперь ты видишь, как свет бежит по стенам и как деревья подмигивают своими глазками на коре. И теперь тебе не нужно никому ничего доказывать. Не нужно никого спасать и не нужно, чтобы спасали тебя. Ты просто идешь рядом с теми, кто тоже прошел через свое одиночество и вышел из него цельным. И вырастил свои крепкие крылья. Теперь вы летите вместе, потому что вместе теплее. А теплом хочется делиться, когда оно переливается через край.

0: «Сказки на ночь» Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца. Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Но самое большое наслаждение доставляют мне птицы, которые живут не в моем саду, а на соседнем поле. Это авдотки. Эти птицы могут летать, но предпочитают ходить или бегать. Ростом они с цыпленка. У них длинные ноги, желтые глаза и острый взгляд. Их перья прочерчены желтыми, коричневыми и серыми полосками. Точно маскировочная одежда. Когда они стоят, не двигаясь, глаз их не различает. Но ночью их голос слышен даже издалека. Вскоре после захода солнца, а также в середине и в конце ночи, они собираются в поле для танцев и хорового пения. Есть что-то таинственное и влекущее в этих ночных сборищах, и это что-то увлекает и меня. В летние ночи, когда авдотки поют и танцуют на скошенном поле поблизости от моего дома, я иногда спускаюсь туда и осторожно иду в темноте в их сторону. Слишком близко подходить к ним нельзя, потому что тогда они умолкают и улетают. Поэтому, подойдя метров на 30, я останавливаюсь, ложусь на землю, закрываю глаза и слушаю. В эти мгновения, когда я лежу на спине под летним небом и слышу их странные загадочные голоса, мне кажется, что я сплю с открытыми глазами. К сожалению, в отличие от праотца Иакова, я не вижу ни лестницы, ведущей на небо, ни спускающихся по ней ангелов. Но что поделать? Человеку надлежит довольствоваться тем, что у него есть. А у меня в это мгновение есть теплая ночь и мягкая, без камней, земля под головой. И звездное небо, и авдотки, поющие мне свои песни. И это намного больше того, что есть у большинства людей. Как, впрочем, и намного больше, чем есть у меня самого во многие другие мгновения.
0: Мир Шалев. Мой дикий сад.

0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Российские войска освободили Ивашкино и Захарово в Харьковской области, сообщает Минобороны. Населенные пункты были взяты под контроль благодаря действиям подразделений российской группировки войск «Север». Также ведомство сообщило освобождение Волоховского и Артельного. Ранее вооруженные силы России также освободили населенный пункт Белицкое в Донецкой Народной Республике. Это удалось сделать благодаря действиям бойцов, проходящих службу в подразделении группировки «Центр». С запорожского направления все подробности у Сергея Самохи.
1: Подразделения беспилотных систем группировки «Восток» постоянно просматривают каждый метр линии фронта. Тем временем штурмовые группы воинов-дальневосточников продолжают освобождать Запорожье. В районе Лесного наши войска завладели рядом серьезных укреплений противника. Западнее Ровного и Копаней уничтожены десятки пунктов управления БПЛА. Укрепленные позиции, опорные пункты и блиндажи перед заходом мотострелков серьезно обрабатывают, а по факту практически уничтожают.
2: Мина 120-го калибра – это универсальный боец на поле боя. Боевая часть 3,5 килограмма не оставляет шансов любому укреплению противника, а разлет осколков 200 метров позволяет эффективно бороться с пехотой противника.
1: Эффективность работы, в том числе и минометных расчетов, ежедневно определяет успех группировки «Восток» на Запорожье.
3: Наступать ей помогают и дроны, и реактивные системы. На развернутые интервью время у бойцов появляется лишь после очередного этапа наступления, главное направление которого сейчас в ДНР. А к северу отсюда, в Харьковской области, наши солдаты заняли Ивашкино и Захаровку, еще расширив зону безопасности вдоль границ.
0: Российские войска поразили судно «Балкер» и сухогруз, которые доставляли военные грузы в порт Черноморск для ВСУ, сообщили в Минобороны. Удары были нанесены северо-восточнее острова Змеиный и в районе поселка Затока. Также поражены два буксира в порту Николаев. Кремль ждет от США новых предложений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программы «Вести». Он отметил, что президент США Дональд Трамп и его команда переговорщиков работают над вариантами, которые устроили бы все стороны. Песков добавил, что американский лидер искренен в своих желаниях урегулировать конфликт на Украине. Представитель Кремля также указал на противоречащие в позиции Вашингтона. Соединенные Штаты одновременно продвигают мирные инициативы и продолжают военную поддержку Киева. По его словам, Москва намерена использовать этот дуализм в своих интересах, прежде всего в части, касающейся мирного урегулирования. Удорожание топлива стало влиять на цены по широкому кругу товаров и услуг. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор рассматривает ускорение темпов роста цен в качестве временного. Банк прогнозирует, что инфляционные ожидания могут начать снижаться по мере стабилизации ситуации на топливном рынке.
4: Примерно так они отреагировали на повышение НДС. После краткосрочного всплеска ожидания достаточно быстро скорректировались. Мы не изменили свою оценку устойчивой инфляции и полагаем, что во второй половине года она останется вблизи текущих уровней. Учитывая уже случившийся рост цен на топливо и связанное с ним повышение цен на другие товары, мы повысили оценку по инфляции на текущий год до 6-7%. После исчерпания временных факторов и под влиянием проводимой денежно-кредитной политики инфляция вернется к 4% в 2027 году и закрепится на цели в дальнейшем.
0: Влияние ударов ВСУ по логистическим центрам на инфляцию будет зависеть от того, приведут ли возникшие перебои к устойчивому росту цен, заявила председатель Центробанка России. По ее словам, все зависит от долгосрочности повышения стоимости товаров.
4: Это шоки предложения, но какое они будут иметь влияние на рост цен? Да, текущий рост цен возможен под влиянием этих шоков предложения. Но для нас очень важно, переходят ли эти шоки предложения в повышение устойчивых компонентов инфляции. То есть имеют ли они такие вторичные эффекты, которые заставят нас реагировать мерами денежно-кредитной политики. Потому что не на любой шок предложения нужно реагировать мерами денежно-кредитной политики. Если он временный, приходящий, и эффекты его исчерпываются по мере прохождения этих шоков и через какое-то время, то денежно-кредитная политика на них может и не должна, в принципе, реагировать.
0: В прошлую субботу украинские БПЛА попали в логистический центр «Валберис» в Котовске и в «Электростале». В среду атакам подверглись логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске. ВСУ также атаковали склады маркетплейса в Петербурге, Ленобласти и Симферополе. Следственный комитет возбудил уголовные дела. Визовый центр Италии в Москве изменил правила записи на подачу документов. Теперь сервисный сбор в размере 3850 рублей необходимо оплачивать непосредственно при запросе визы. Система сразу перенаправит на страницу оплаты и не даст завершить оформление записи, пока сумма не будет внесена в полном объеме. Перенести запись можно только один раз. При отмене позднее, чем за 72 часа до назначенного времени, сбор не возвращается, отмечает Ассоциация туроператоров России. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: Сегодня в Петербурге местами кратковременный дождь, плюс 22, плюс 24. В Москве временами осадки, днем в столице плюс 18, плюс 20 градусов.

0: Маяк.
1: Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то ж слышу, и то, что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку, когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные недоразумения. Они все путают, и имя, и название. И ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкою шашни, мои друзья теперь и Пьер и Жан, и уже плевал я, Ваня, с Эйфелевой башни.

общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже.

корабля ходил, бывало, в плаванье, в любых морях бродил и штормовал, в любом порту, в любой заморской гавани.

кофе на Мартинике, курил в Стамбуле злые табаки. В Каире я жевал, братишки, финики с тоски, они по мне.

0: Аудиосторис.
1: Представители поколения Z создали свою особую культуру поощрений. Они награждают себя маленькими подарками или вкусной едой, каждый раз справляясь даже с незначительными трудностями. Это своего рода положительное подкрепление за правильное поведение. Однако возникла одна серьезная проблема. Около 60% опрошенных Банком Америки молодых людей признают, что эта практика маленьких наград ведет к значительным финансовым затратам. Чаще всего в роли вознаграждения выступают гастрономические удовольствия либо уходовые процедуры. Например, регулярная доставка еды обходится бюджету зумера-американца примерно в $250 в месяц. Зумеры далеко не первая и, вероятно, не последняя группа населения, которая практикует подобную систему поощрений. Некоторое время назад представители старших поколений критиковали миллениалов за покупку завтраков с авокадо и утреннего кофе в Starbucks, считая, что эти суммы лучше было бы откладывать или вкладывать. Однако зумеры подняли этот тренд на совершенно иной уровень и сделали вознаграждение неотъемлемой частью повседневности. Старшие поколения чаще вознаграждали себя масштабными приобретениями или путешествиями за крупные успехи, тогда как молодые люди выбирают малые награды за относительно скромные достижения, превращая этот процесс в регулярную привычку. Вероятно, причиной столь частого желания порадовать себя являются упрощенные процессы благодаря сервисам доставки, а также экономическая неопределенность и стрессы, которые заставляют избегать планирования будущего и получать удовольствие прямо сейчас. Значительная доля молодежи относит продукты ухода, ресторанную пищу и занятия спортом к необходимым расходам, а не отдельным категориям трат. Большинство молодых людей готовы жертвовать финансовыми целями ради инвестиций в личные увлечения и развлечения.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Исследователи из Норвегии используют GPS-трекеры, чтобы выяснить, каким образом белые медведи адаптируются к быстрым климатическим изменениям в арктическом регионе. Работа осложняется необходимостью сначала обнаружить животное, потом осторожно усыпить его выстрелом дротика с вертолета, оперативно установить специальный датчик, собрать образцы крови и жирового слоя, выполняя всю процедуру при экстремально низких температурах около минус 30 градусов Цельсия. Уже 40 лет сотрудники Норвежского полярного института ведут наблюдения за популяцией белых медведей на архипелаге Шпицберген. Анализ полученных данных показывает удручающую тенденцию. Уменьшение площади морского льда значительно затрудняет традиционный для медведей способ охоты на тюленей. Чтобы выжить, животные начинают активно искать альтернативные источники пищи, включая птичьи яйца, северных оленей и морскую растительность, несмотря на низкую энергетическую ценность последней.
0: Audio Stories.
2: Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев, сражаюсь ради, прыжусь я, как пчела. А мех, как у собаки, а глаз, как у орла. Оу, ес! Руки моей железной боятся, как огня.

горло. Оу, yeah. Бывал я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь, крадусь во мраке, плыву, как камбала, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о литературе. Ну и начнем разговор, конечно, с Пушкина Александра Сергеевича. А с кого же еще? Ведь Пушкин – это наше все. И слово предоставляется Игорю Ружейникову.
2: Знаете, когда я говорю вот сейчас, сегодня о нашем все, у меня ни тени иронии. Это, конечно, не наше все, но это великий человек. Продолжаем разговор об Александре Сергеевиче Пушкине.
1: Не совсем поняла, почему же Пушкин не наше все, но сейчас не об этом. Ведущий сказал «говорю о нашем все». Но на самом деле в этом выражении склоняются оба слова. О нашем всем должно быть. И, кстати, вы помните, кто сказал эту фразу? Кто автор выражения «Пушкин наше все»? Многие приписывают эти слова Достоевскому, но их впервые употребил в 1859 году писатель и литературный критик Аполлон Григорьев в своей статье «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина». А теперь еще один вопрос, связанный с Пушкиным. Его поднимет гость школьной программы для взрослых Юрий Даманский.
3: Другое дело, что далеко не всякий назовет ведь фамилию Арины Родионовны.
4: Вот, а я не помню,
3: да, вот это уникальный случай, согласитесь, помню, да? Мы знаем имя отчества,
4: да.
3: Причем, когда нам говорят
4: обычно
3: это
4: наоборот,
3: имя отчества,
4: да.
3: Мы сразу понимаем, о ком речь, потому
4: да,
3: что
4: да,
3: других
4: да.
3: Арин Родионовн мы, наверное, да. не знаем все-таки, да?
1: Других Арин Родионовн. Это правильно. Действительно, имена и фамилии могут иметь множественное число. Ведь случается такое, что несколько людей носят одинаковые имена и фамилии. Поэтому много Арин Родионовн. Много Татьян Юрьевн. Это нормально. Но вернемся к вопросу, прозвучавшему в высказывании Юрия Даманского. А какая фамилия была у знаменитой няни?
3: А фамилия у нее была Яковлева.
4: Яковлева?
3: Яковлева.
1: Да, действительно, Арина Родионовна Яковлева. Ее отец – крепостной Родион Яковлев. А звали знаменитую няню на самом деле Ирина. А имя Арина на тот момент было разговорным вариантом от Ирины. И только позже оно стало самостоятельным именем. Ну а мы переходим к другим литераторам вместе с Борисом Ореховым, гостем программы «Физики и лирики».
5: Есть же у нас специальные термины в литературоведении для людей, которые занимаются исследованием творчества какого-то писателя.
4: Там так.
5: Достоевский, вот им кто занимается? Есть мнение, что Достоевская
6: веда.
5: Кто достает всех. А может быть, достоевист. А вот Маяковским, по идее, должны заниматься маяковеды, которые одновременно могут исследовать и маяк тоже. Как радио и как предмет.
1: Очень интересный завязался разговор. Действительно, а кто же занимается изучением творчества великих поэтов и писателей? У знатоков Достоевского и правда есть несколько названий. Достоевист, достоевед и достоевсковед. Того, кто изучает Маяковского, тоже можно называть по-разному. Маяковсковед и маяковед. Что интересно, все эти слова в словарях не значатся. Соответственно, их можно назвать литературоведческим жаргоном. А вот является ли маяковед еще и человеком, который изучает маяки? Сомневаюсь. Опять же, в словарях об этом ни слова. А что самое главное, в русском языке есть специальное слово, которое означает специалиста по маякам. Это фаролог. А фарология – область знаний, изучающая маяки и сигнальные огни. Произошли эти слова от греческого «фарос» – маяк и «логос» – наука. Ну и на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.
1: Не

0: Audio Stories.
1: Начало 20 века ознаменовалось бурным развитием курортов. Число отдыхающих в городах Кавказских минеральных вод ежегодно росло, однако инфраструктура не успевала удовлетворять спрос. Особенно остро ощущалась нехватка заведений общепита. Пятигорский кондитер Александр Александрович Гукасов, у которого уже была успешная кондитерская с кофейней, решил расширить дело и предложить городу новый проект. Гукасов обратился к администрации с инициативой возвести крупную кофейню в парке «Цветник» рядом с казенной гостиницей. При этом здание он передал в собственность муниципалитета, а сам остался только арендатором. Архитектор городского управления разработал проект в 1905 году. Однако возникли трудности. Управление Кавказских минеральных вод препятствовало строительству из-за запрета возводить частную недвижимость вблизи минеральных источников, а новая кофейня находилась буквально на грани территории Николаевского цветника. Из-за судебных разбирательств открытие состоялось лишь спустя 4 года, 1 июля 1909 года. Заведение сразу завоевало популярность благодаря знаменитым ванильным булочкам мастера Гукасова. После Октябрьской революции кофейня сменила профиль. Сначала здесь размещался рабочий кооператив, позже столовая диетического питания, которая работала до конца 1980-х годов. Сегодня этот элегантный объект украшает парк «Цветник», привлекая внимание своим фасадом и внутренним убранством. Внутри разместились музей истории курорта и художественная галерея, демонстрирующая картины местных художников. А на верхнем уровне продолжает функционировать уютная кофейня.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Существует три основных теории происхождения знакомого каждому знака сердца. Первая теория связана с древнейшими представлениями о сердце как источнике всех чувств и переживаний. До появления современной науки люди воспринимали сердце как вместилище эмоций, сознания и даже души. Они наблюдали, как оно ускоряется при сильных эмоциях, осознавая его значимость. Например, древние египтяне считали сердце хранилищем человеческой сущности, памяти, ума и морали. Во время мумификации бальзамировщики специально оставляли его внутри тела, либо бережно сохраняли отдельно, придавая больше значения сердцу, нежели мозгу. Позднее Аристотель назвал сердце источником восприятий и самой жизни. По его мнению, сердце первым формируется у зародыша и является центром эмоций, тогда как мозг служит лишь для охлаждения горячего характера. Известный древнеримский врач и мыслитель Гален внес научный вклад, утверждая, что сердце имеет форму сосновой шишки с тремя полостями и производит жизненную силу организма. Вторая теория основана на растениях. В античном городе Кирене были популярны семена особого вида фирулы. Это растение использовалось как пряность, лекарство и контрацептивное средство. Оно было столь значимо, что его изображение чеканилось на местных монетах. Форма семенной коробочки фирула напоминает современный знак сердца. Историки предполагают, что именно эта особенность дала начало популярному знаку. Кроме того, существуют другие растения, чьи контуры напоминают сердце. Например, листья плюща, традиционно символизирующие постоянство и вечную любовь в античной культуре Греции и Рима. И, наконец, третья версия связана с образом лебедей. Эти птицы известны своей моногамией и преданностью партнеру, поэтому они стали олицетворением чистой и искренней любви. Есть предположение, что образ двух лебедей, которые плавают рядом друг с другом, образует узнаваемую сердечную фигуру.
0: Audio Stories.

звонко трубит и в прах развеет все твои мечты. Как страшно, если вдруг тебя разлюбят, еще страшнее, когда разлюбишь ты. Пока ты любишь жизнь еще прекрасна, пока страдаешь ты, еще живешь.

завтра кто-то скажет, как отрубит, и в прах развеют все твои мечты. Не бойся, если вдруг тебя разлюбят,

0: «Маяк» в эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем со свежих новостей науки. В следующем часе нас поджидает занимательная математика. В 11 утра поговорим о том, как собраться на пикник. И в полдень в цикле «Животные строят» разберемся, зачем бобрам плотина. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
2: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
2: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение – в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания.
2: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
0: «Сила слова. Первооткрыватели».
2: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: подъем.
1: Аудио сторис.
2: В Китае завершилось строительство самого высокого автомобильного моста планеты – Хуадзян Гранд Каньон. Мост расположен в гористой местности провинции Гуйчжоу на юго-западе Поднебесной. Высота конструкции 625 метров. Этот уникальный объект решает сразу две важные задачи. Во-первых, он сокращает время путешествия через узкое ущелье с прежних 1,5–2 часов практически до нескольких минут. Во-вторых, он обеспечивает комфортные условия для передвижения транспорта, что сокращает издержки региона. Кроме транспортной значимости, власти планируют создать туристический кластер вокруг уникального строения, включив его в список популярных туристических объектов. Планируется открытие смотровых площадок, ресторанов и зон отдыха. Проектирование и строительство грандиозного сооружения велось всего около 3,5 лет. Инженеры использовали передовые технологии, которые позволили завершить проект быстро и качественно даже в условиях сложного рельефа и специфического климата региона.

кривой землей. Дожди проносятся на кривой земле, тропинок много.

0: В Москве 1 час. Новости. Вооруженные силы России за неделю взяли под контроль 8 населенных пунктов ДНР, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны. Также за это время нанесены массированные и 18 групповых ударов по портам Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев. Там поражены объекты инфраструктуры. Помимо этого, с 18 по 24 июля под удар попали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области, логистические центры. Уничтожены 27 морских судов, используемые в интересах ВСУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал правильным решением уход жителей Донбасса с Украины. Об этом он заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Представитель Кремля также обратил внимание на последнее заявление нового главнокомандующего вооруженными силами Украины в адрес жителей Донбасса.
1: Жители Донбасса на фоне этих заявлений, понятно, что они правильно решили уйти из Украины. И понятно, что Путин правильно решил защитить их. Специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ту войну, которую развел киевский режим. Что касается Драпатова, заявление чудовищное. Это показывает, первое, что он нацист. Второе, это показывает, что он и такие, как он, люди, они будут до конца не давать никому из представителей киевского режима выходить на мирное решение. Ну и, конечно, я не сомневаюсь, что так или иначе он ответит за свои слова.
0: Россия согласилась на вариант урегулирования украинского конфликта, предложенный американской стороной, однако Украину США так и не убедили его принять, заявил Дмитрий Песков. Представитель Кремля также отметил, что Москва видит искренность Вашингтона в стремлении найти приемлемые для всех сторон варианты. По его словам, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его переговорщики действительно хотят сформулировать такие решения. Американские военные выпустили 2 ракеты по танкеру с сжиженным газом, заходившему в Персидский залив со стороны Оманского залива из-за ошибки в разведданных, сообщает иранская государственная телекомпания ИРИП. США считали, что судно перевозило иранский газ, уточнили в телекомпании, назвав эти разведданные ошибочными. В результате удара погибли 2 членов экипажа, танкер остановлен. Другие подробности, флаг судна, его маршрут и официальная позиция Соединенных Штатов сообщений не приводится. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп накануне между тем заявил, что США ведут переговоры с Ираном. Американский лидер также выразил мнение, что Иран настроен на переговоры с Вашингтоном серьезнее, чем когда-либо. Владимир Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником, отметив, что их опыт позволяет оперативно и качественно расследовать самые сложные дела. Президент подчеркнул, что сотрудникам органов следствия нужно проявлять твердость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, утверждать высшие идеалы правды и справедливости.
2: Накопленный вами опыт, новейшие технологии поиска, фиксации и анализа собранных доказательств позволяют оперативно и качественно расследовать самые сложные уголовные дела, обеспечивать неотвратимость наказания преступников, принимать действенные меры для возмещения причиненного ими вреда. А особо отмечу весомый вклад следователей в решение задач специальной военной операции. В трудных условиях, часто с риском для жизни, вы изобличаете неонацистов, диверсантов и их пособников. Подчеркну, что всегда и на всех направлениях сотрудникам органов следствия нужно проявлять твердость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, утверждать высшие идеалы правды и справедливости. Уверен, что такие принципы, безупречная верность своему долгу будут и впредь главным ориентиром в работе российских следователей. Желаю вам успехов в службе. С праздником!
0: День сотрудника органов следствия России отмечается 25 июля. Это профессиональный праздник работников СК, следственных подразделений МВД и ФСБ. Он установлен в 2013 году. Сегодня, в субботу, в Москве прогнозируют пасмурную погоду. Ожидаются небольшие дожди, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Уже в воскресенье, по его словам, погода наладится.
3: В воскресенье ожидается атмосферная передышка, улучшение метеоусловий. На фоне роста атмосферного давления распогодятся осадки, маловероятно. Ну и в сумерках 11-14 посвежеет, а после полудня воздух прогреется до положенной климатической нормы плюс 22-25. Следующая, последняя неделя июля, как и полагается по климату, будет теплее, чем прошедшая, но в отдельные дни с мощными и даже экстремальными грозовыми ливнями.
0: В Москве сегодня днем местами ожидается гроза, сообщили в гидрометцентре. На фоне непогоды в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 9 до 21 часа. В Московской области аналогичный режим из-за грозы будет действовать до 9 вечера 21-25 июля. Также сообщается, что на заключительной неделе июля в Москве ожидаются интенсивные дожди и гроза. За предстоящие 5 рабочих дней может выпасть до 80-88 миллиметров осадков. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня в Москве временами дождь и в столице до 20 тепла.

0: Аудиосторис.
1: Африканский серый попугай Аполлон установил новый мировой рекорд. За 3 минуты он определил 12 разных предметов. Среди них оказались такие объекты, как жук, книга и носок. Его владельцы уверены, что способности птицы гораздо шире. Она распознает цвета, слова и легко общается с людьми. Интеллект Аполлона сравним с уровнем ребенка, а способность вести диалог позволяет ему понимать и отвечать на сложные вопросы. Приобретенный хозяевами в обычном зоомагазине в 2020 году, Аполлон проходит обучение по методике орнитолога Айрин Пиперберг. Наибольшую радость пернатому приносит лакомство в виде фисташек. Помимо рекордов, Аполлон активно участвует в создании популярных видеороликов.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Оползень – это природный процесс смещения массива Земли и горных пород вниз по склону под воздействием гравитации. Он может протекать медленно, либо стремительно, разрушая все на своем пути. Скорость движения варьируется от едва заметной до катастрофической, достигая 5 метров в секунду, а объем перемещаемых грунтов – сотен тысяч кубометров. Оползень состоит преимущественно из грунта и возникает из-за нарушения устойчивости почвенного слоя на склоне, в отличие от селя, который образуется в русле реки или оврага после интенсивных осадков или таяния ледников, имея водную основу с добавлением грязи, камней и древесных остатков. Оползень вызывает разрушение объектов путем сдвига, а сель затопляет местность, формируя каменно-грунтовые завалы.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Адренохром – продукт окисления адреналина, который выделяется при стрессе. Это соединение кратковременно присутствует в организме и быстро преобразуется в другие вещества. Хотя адренохром используется в составе препаратов для остановки кровотечений и лечения сосудистых заболеваний, его широкое применение ограничено из-за нестабильности и потенциальных рисков токсичности. Некоторые считают, что адренохром обладает психоактивными свойствами и способствует появлению галлюцинаций и изменений восприятия. Тем не менее, опыты показали преимущественно негативные физические реакции, такие как головная боль, тахикардия и повышенное потоотделение, без выраженных психоделических эффектов. Среди приверженцев теории заговора распространено убеждение, что мировая элита использует адренохром, который добывает из крови детей для поддержания здоровья и энергии. Эта идея основана на исторических антисемитских мифах и религиозных обвинениях, оставаясь частью псевдонаучных спекуляций и не находя подтверждения в научных исследованиях.
0: Аудио сторис.

0: Studio Stories.
1: В 2001 году книга «Тайное знание. Восстановление утраченных техник старых мастеров» вызвала резонанс в художественном сообществе. Авторы, британский художник Дэвид Хокни и ученый Чарльз Фалько, заявили, что мастера эпохи Возрождения использовали оптические устройства для достижения точности в своих работах. Например, они заметили, что рисунки Энгра отличаются невероятной детализацией, схожей с методами Энди Уорхола, который проектировал фотографии на холст. Возможно, Энгер применял камеру Люциду, изобретенную в 17 веке. Изучив произведение Яна Ван Эйка, особенно картину «Портрет четы Арнольфини», исследователи обратили внимание на идеально точные блики на люстре. Физик Фалько выяснил, что такая точность возможна только при помощи специальных инструментов. Экспериментально воссоздав технику с использованием вогнутого зеркала, Хокни убедительно продемонстрировал совпадение размеров нарисованной люстры с оригиналом. Так появилась теория Хокни-Фалько, которая утверждает, что живописцы пользовались оптическими приборами для облегчения своей работы. Многие специалисты подвергли теорию критике, подчеркивая недостаток письменных доказательств.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Самый большой аэропорт в мире – это аэропорт Король Фахд. Он расположен в 25 километрах от города Даммам в Саудовской Аравии. Его площадь – 776 квадратных километров. Комплекс включает в себя жилые зоны, мечети и теплицы. Тем не менее, этот гигант практически пустует, принимая всего около 10 миллионов пассажиров ежегодно. Самый большой аэропорт России – это аэропорт Шереметьево в Москве. Его территория охватывает 570 тысяч квадратных метров, объединяя 8 современных терминалов. По числу перевезенных пассажиров Шереметьево находится в первой десятке Европы и уверенно удерживает лидерские позиции внутри страны. В 2024 году количество авиапассажиров составило более 43 миллионов человек. Самый большой аэропорт Европы – это международный аэропорт Стамбула, который был открыт в 2018 году. Территория аэропорта достигает внушительных 76 квадратных километра. Проектная мощность нового терминала рассчитана на обслуживание до 200 миллионов пассажиров в год, тогда как в настоящее время аэрогавань принимает порядка 80 миллионов туристов ежегодно. Помимо функциональных зон, аэропорт славится уникальной архитектурой, многочисленными зонами отдыха и развлечениями для пассажиров.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Средневековый севильский поэт и соблазнитель. Персонажи страны чудес, в которую попала Алиса. Капитан московского уголовного розыска. И еще многие-многие герои фильмов, спектаклей и песен. Кажется, они не похожи друг на друга. Но при каждой встрече мы видим и слышим только одного человека. Владимир Высоцкий. Специальный выпуск «Аудиосторис» «Маяка». Слушайте в эту субботу с 23:00. Воспитание души.
1: Когда говорят «интеллигенция», имеют в виду некоторую профессиональную и социальную группу. Между тем, интеллигентность – это психологическое свойство, которое может быть присуще любому человеку, принадлежащему к любой общественной группе. Попробуем определить, в каких случаях складывается это психологическое свойство. Нам очень трудно бывает, например, определить, что такое добро, но мы точно знаем, что такое зло. И тогда мы можем составить какое-то представление о добре. Что же противостоит интеллигентности? Думаю, что понятием, противостоящим интеллигентности, является хамство. Всем нам приходится сталкиваться с грубостью, с хулиганством, с неумением вести себя, с оскорблением другого человека, с разными свойствами, которые мы, в общем, определяем словом «хамство».
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.
2: Маяк. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Аудиосторис.
1: Ежегодное увеличение числа сухих гроз связано с глобальным повышением средней температуры Земли. Ученые Калифорнийского университета в Беркли установили, что рост температуры на 1 градус Цельсия повышает частоту призрачных дождевых явлений более чем на 10%. Сухая гроза характеризуется отсутствием или минимальным выпадением осадков. Она возникает в условиях сильной жары и низкой влажности воздуха, когда капли влаги испаряются еще до достижения земной поверхности. Такие явления обычно случаются летом и весной в засушливых регионах, лесах и пустынях. Внешне сухая гроза выглядит как классическая – сверкание молний, шум грома, темное небо и порывистый ветер. Однако дождя нет. Сухие грозы несут в себе такую же опасность, как и обычные. Из-за них возникают лесные пожары, происходят обрывы линий электропередач и песчано-пылевые бури.
0: Аудио сторис.

0: Москве 2 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Российские военнослужащие в пятницу продолжили нанесение ударов по украинским портам и объектам транспортной инфраструктуры ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны. Удары по целям наносились высокоточным оружием воздушного базирования и дронами «Камикадзе». Как российские подразделения поразили объекты инфраструктуры логистического центра с грузом военного назначения в порту Одесса, объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ в порту Южное, а также два буксира в порту Николаев. Кроме того, бойцы Вооруженных сил России нанесли удары по «Балкеру» и сухогрузу, осуществлявших доставку военных грузов в порт Черноморск. Президент Владимир Путин поздравил следователей с профессиональным праздником. Глава государства поблагодарил сотрудников органов следствия за преданность службе и вклад в обеспечение законности в стране.
2: От результатов вашей совместной напряженной работы во многом зависит состояние законности и правопорядка в стране, эффективность работы по борьбе с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами криминального характера. Накопленный вами опыт, новейшие технологии поиска, фиксации и анализа собранных доказательств позволяют оперативно и качественно расследовать самые сложные уголовные дела, обеспечивать неотвратимость наказания преступников, принимать действенные меры для возмещения причиненного ими вреда. А особо отмечу весомый вклад следователей в решение задач специальной военной операции. В трудных условиях, часто с риском для жизни, вы изобличаете неонацистов, диверсантов и их пособников. Подчеркну, что всегда и на всех направлениях сотрудникам органов следствия нужно проявлять твердость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, утверждать высшие идеалы правды и справедливости.
0: Президент добавил, что традиции, которые были заложены в следственных органах еще в эпоху петровских реформ, крепли на всех исторических этапах развития государственности России. Сегодня же путь честного служения стране продолжают следователи МВД, ФСБ и Следственный комитет России. Массированные удары беспилотников ВСУ, направленные на колледж в Старобильске, были рассчитаны на гибель студентов. На это в интервью агентству ТАСС указала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
3: Произошла страшная трагедия, когда в колледж, в котором спали дети, 86 человек, 86 детей в возрасте от 14 до 19-20 лет, прилетели дроны. Причем страшно то, что это было три волны дронов с разницей 10-15 минут. То есть пока дети выбегали, они били, чтобы невозможно было спастись.
0: Омбудсмен добавила, что по данным властей ЛНР, спасательная операция длилась 45 часов и прерывалась 18 раз из-за новых атак. Наблюдаемое сейчас ускорение инфляции в России – временное явление. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, повышение цены на топливо, по оперативным данным, начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг.
4: Удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг. Это предсказуемо отразилось на инфляционных ожиданиях, которые в июле значительно выросли. Бензин является важным товаром-маркером, так как занимает значительную долю в регулярных покупках населения и в издержках компаний. По мере стабилизации ситуации на топливном рынке инфляционные ожидания могут пойти вниз. Мы не изменили свою оценку устойчивой инфляции и полагаем, что во второй половине года она останется вблизи текущих уровней. Учитывая уже случившийся рост цен на топливо и связанное с ним повышение цен на другие товары, мы повысили оценку по инфляции на текущий год до 6-7%. После исчерпания временных факторов и под влиянием проводимой денежно-кредитной политики инфляция вернется к 4% в 2027 году и закрепится на цели в дальнейшем.
0: Глава ЦБ также считает, что нет никакой необходимости превентивно поднимать ключевую ставку. Китай и Россия не являются участниками иранского конфликта, потому что их лидеры пообещали не продавать или передавать оружие Исламской Республике. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своих соцсетях. Он отметил, что это определенно было бы не в их лучших интересах. Также американский лидер выразил мнение, что Иран настроен на переговоры с США серьезнее, чем когда-либо. Победительница чемпионата мира по футболу сборной Испании направит примерно 30% полученных призовых на уплату налогов, сообщает телеканал Fox News. Сумма налоговых выплат составит около 15 миллионов долларов. Таким образом, общий размер призовых испанской команды после уплаты налогов составит 35 миллионов долларов. Обычно FIFA договаривается со странами-хозяйками об освобождении национальных федераций от налогов. В случае США власти отказались признать испанскую команду единым юридическим лицом. Игроки и тренеры были признаны отдельными налогоплательщиками, получившими доход на американской территории. В Конгрессе Соединенных Штатов заявили, что испанцы должны были знать о таких правилах до приезда на чемпионат мира. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге местами обещают кратковременный дождь, плюс 22, плюс 24. В Москве также осадки, днем в столице плюс 18, плюс 20.

0: маяк.
1: Который раз лечу Москва-Одесса, опять не выпускают самолет. А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса, надежная, как весь гражданский флот. Над Мурманском ни туч, ни облаков, и хоть сейчас лети до Ашхабада. Открытый Киев, Харьков, Кишинев и Львов открыть, но мне туда не надо. Сказали мне сегодня.

рановато. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как ту, да стюардесса, мисс Одесса, похожая на весь гражданский флот.

0: Audio Stories.
1: Австралия входила в состав древнего суперконтинента Пангеи, затем стала частью Гондваны примерно 230 миллионов лет назад. После отделения от остальных материков около 35-40 миллионов лет назад Австралия постепенно переместилась на север и столкнулась с Тихоокеанскими островами. Климатические перемены, которые произошли за последние десятки миллионов лет, обусловили формирование специфического австралийского пейзажа – плоского, сухого и бедного плодородием. Такой ландшафт привел к появлению уникальной флоры, которая состоит из выносливых растений, устойчивых к засухам и пожарам, таких как эвкалипты и акации. Эта изоляция повлияла и на животный мир. Отсутствие конкуренции с крупными хищниками типа кошачьих, псовых и приматов создало уникальные экологические ниши. Из небольшого количества исходных форм развилось большое разнообразие сумчатых – кенгуру, коала, вомбат, утконос и ехидна.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Несмотря на название, арахис вовсе не орех, а представитель семейства бобовых, наряду с горохом, чечевицей и соей. Его плоды – это стручки со съедобными семенами, которые растут под землей, откуда и пошло второе название – земляной орех. Исторически арахис использовался как корм для животных и еда для низших слоев населения, трудная культура для культивации и уборки. Родиной растения считаются современные Боливия и Перу, где археология подтверждает его существование более 3500 лет назад. Благодаря усилиям португальских мореплавателей растение распространилось сначала в Африке, а оттуда в Северную Америку и далее в Азию и Европу. Аллергия на арахис долгое время считалась редкостью, но начиная с 90-х годов 20 века вокруг нее развернулись масштабные общественные дискуссии. Реальная заболеваемость среди детей в США и Британии всего около 1%. Однако общественное восприятие проблемы превратило ее в эпидемию. Были введены ограничения на употребление арахиса в учебных заведениях и авиарейсах. Появились специальные арахис-фри зоны. Исследователи полагают, что страх перед аллергией чрезмерно преувеличен, и реальных больных существенно меньше, чем тех, кто думает, что страдает аллергией на арахис.
0: Audio Stories.
2: Сеньоры, прошу вас, выслушайте меня. Даже если моя песня стоит всего 2 гроша.

Если вы позволите, к вам на арифметику в детство удеру, поучиться заново крестиком и ноликом, самой главной грамоте, правде и добру.

давайте, давайте попробуем не стареть, не стареть. Но давайте, давайте попробуем не стареть.

а в конце послания вам желает радости и хороших снов ваш не отличавшийся по чистописанию с третьей парой.

0: Audio Stories.
1: Континентальный завтрак появился в Европе в 19 веке. Изначально европейцы, занятые тяжелым физическим трудом, предпочитали сытные завтраки из рыбы, мяса и бобов. Позже, с ростом численности интеллигенции и офисных работников, популярность приобрели легкие блюда – выпечка, яйца и ветчина. Такое нововведение понравилось владельцам отелей, поскольку готовка легкой еды экономила деньги и время. Постепенно традиционные тяжелые завтраки уступили место простым блюдам вроде бутербродов и круассанов. Особенность континентального завтрака заключается в отсутствии горячей пищи и фиксированном количестве порций. Обычно предлагается система самообслуживания, хотя в дорогих гостиницах еду могут подавать официанты. Классический континентальный завтрак включает в себя выпечку, масло, джемы, мед, сырную и мясную нарезки, молочные продукты, свежие фрукты и овощи, напитки. Расширенная версия континентального завтрака в высококлассных отелях предусматривает дополнительные блюда. Мясную и сырную нарезку премиум-класса, яйца всмятку, омлеты, кукурузные хлопья. Важное преимущество такого варианта – возможность брать добавку. Сейчас континентальный завтрак доступен туристам во всем мире.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Места размещения делятся на 4 типа: гостиницы, санатории, базы отдыха и кемпинги. Классификация звезд применяется исключительно к гостиницам и санаториям. Чем выше звезда, тем больше услуг и удобств предоставляется клиенту. Обязательные элементы каждого отеля с категорией включают бесплатные кулеры с водой, Wi-Fi, уборку, хранение вещей и выдачу полотенец. Гостиница с рейтингом в одну звезду – это минималистичный бюджетный вариант. В большинстве номеров может отсутствовать личный санузел. В двухзвездной гостинице как минимум половина номеров имеет собственную ванную. В гостинице с тремя звездами санузел есть в каждом номере, а средняя площадь стандартного номера не менее 12 квадратных метров. Четырехзвездная гостиница обязательно имеет расширенный перечень гигиенических принадлежностей, оборудована системой кондиционирования, резервными источниками питания и подачи горячей воды. Самый высокий класс обслуживания – пятизвездочные гостиницы и отели. В них номера от 16 квадратных метров, а сами гостиницы оснащены всем необходимым – от ресторанов и баров до бань и бассейнов. Отсутствие звезд не означает низкий уровень качества. Большинство мест размещения работают вне официальной классификации, определяя сервис самостоятельно. Классификация обязательна только для кемпингов и баз отдыха. Санитарные нормы определяются добровольно.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Естественный защитный рефлекс организма. Он необходим для очищения слизистой оболочки носа от раздражающих частиц. Когда рецепторы на слизистой воспринимают постороннее воздействие, сигнал передается в мозг, который заставляет мышцы резко сокращаться, производя мощный выдох через нос. В избежание повреждения глаз они автоматически закрываются. В прошлом бытовало заблуждение, будто чихание с открытыми глазами может привести к потере глазного яблока, но в реальности это невозможно. Количество чиханий подряд ничем не ограничивается. Если организм чувствует необходимость избавиться от раздражения, оно продолжается до полного устранения причины. Часто многократное чихание наблюдается при аллергическом насморке или большом скоплении пыли. Во сне чихнуть сложно, так как внешние раздражители отсутствуют, а нервная система пребывает в состоянии покоя. Исключением может стать ситуация, когда спящий попадает в среду с большим содержанием аллергенов. Подавление желания чихнуть крайне нежелательно. Давление, которое возникает при сильном выбросе воздуха, способно повредить барабанную перепонку, внутренние органы, сосуды глаз и привести к повышению артериального давления, что грозит инсультом. Патологическое состояние, при котором человек теряет способность чихать, встречается довольно редко. Оно характерно для болезней, сопровождающихся нарушением функционирования слизистой оболочки носа, таких как атрофический ринит.
0: Audio Stories.

0: Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23.07. Программа «Бессонница». Есть музыка, которую понимаешь, даже не зная слов. Расскажите о ней. Сон собака радиомаяк.ру.
1: Вечер

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк» в эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем со свежих новостей науки. В следующем часе нас поджидает занимательная математика. В 11 утра поговорим о том, как собраться на пикник. И в полдень в цикле «Животные строят» разберемся, зачем бобрам плотина. Субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Воспитательный знак.
2: Мир игрушек – мир сложный. Нельзя назвать простым и отношение ребенка к игрушке. С одной стороны, он подчиняется ее голосу, учится с ней играть согласно правилам игры и старается исчерпать все ее возможности. С другой стороны, игрушка для ребенка – средство самовыражения, своего рода передатчик его переживаний. Игрушка – это внешний мир, который ребенок хочет завоевать и к которому он примиряется. Отсюда неизменное желание разобрать игрушку на части, чтобы посмотреть, как она сделана, или вовсе ее сломать. Но игрушка и проекция – продолжение личности ребенка. Нередко играя, ребенок разговаривает сам с собой, излагая содержание игры, подзадоривая игрушки или наоборот, отреагировав вдруг на прозвучавшее слово, на промелькнувшее воспоминание, отвлекается, умолкает. Насколько мне известно, монолог ребенка во время игры никогда как следует не изучался. А такая работа, видимо, многое бы нам сказала об отношениях ребенка с игрушкой. Многое из того, чего мы еще не знаем, и что для грамматики фантазии может оказаться весьма существенным. Я уверен, что из-за своей невнимательности мы упускаем сотни интересных находок.
0: Писатель, сказочник, журналист Джани Радари.

0: Audio Stories.
1: Первым государством, которое ввело единый номер для обращения в экстренные службы, была Великобритания. В 1937 году вызвать помощь стало возможным по номеру 999. В Соединенных Штатах в 1968 году ввели службу спасения под номером 911. Выбрав его за простоту набора, короткий и легко запоминающийся код. Европейский Союз принял решение о введении единого номера 112 в 1991 году по предложению Швеции. Этот номер удобен тем, что состоит из первых цифр дискового телефона, что облегчало его использование в стрессовых ситуациях или при недостаточной видимости. В России единый номер экстренных служб начал действовать сравнительно поздно, с 2008 года. Первоначально пилотные проекты запустили в Калужской и Курской областях, а повсеместное внедрение началось после принятия соответствующего закона в 2013 году. Число 112 выбрано по аналогичным критериям – простота и удобство быстрого набора.
0: Audio Stories.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российские военные за вчерашний день нанесли удары по портовой и транспортной инфраструктуре Украины, которые использовали в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в порту Одессы поражены объекты логистического центра с грузами военного назначения. В порту Южный удары пришлись по местам хранения военных грузов и резервуарам с горюче-смазочными материалами для ВСУ. В Николаевском морском торговом порту были поражены два буксира. Кроме того, северо-восточнее острова Змеиный и в районе Затоки удары нанесены по балкеру и сухогрузу, которые, как уточнили в Минобороны, перевозили военные грузы в порт Черноморск. Россия будет ждать идеи и предложений по мирному урегулированию на Украине со стороны США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
2: Мы же продолжаем нашу специальную военную операцию, то есть мы продолжаем наши цели достигать военными средствами. Да, это не предпочтительный путь, но в условиях отсутствия мирных перспектив мы будем идти до конца, до полной победы. А ждать новых предложений будем. Американцы искренне, президент Трамп искренне, и его переговорщики искренне в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех. Вариант, который был им предложен, был принят нами, но не был принят украинцами. И американцы не смогли уговорить украинцев, потому что они не смогли переломить украинцев, подстрекаемых европейцами. Мы открыты дальше для предложений, для обсуждений. Конечно, они должны быть приемлемыми для нас в первую очередь.
3: Но ведь американцы, я так понимаю, продолжают военную поддержку киевского режима, причем существенную. Конечно, продолжают.
2: Учитываем и принимаем во внимание. Они продолжают накачивать Украину вооружениями, об этом и министр иностранных дел Лавров говорил. Но такой дуализм в позиции администрации Трампа мы должны использовать в той части, в которой он соответствует нашим интересам. А нашим интересам абсолютно соответствует их желание способствовать мирному урегулированию.
0: Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для урегулирования